0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогая церковь, и всех, кто с нами в онлайн находится. Мы с вами сегодня рассмотрим непростую тему из нашего цикла «Радикальное христианство». И давайте мы с вами себе представим такую картину, которая отражает наш с вами вот такой религиозный мир. Мы понимаем, что момент, когда мы приняли с вами Христа, стали христианами, может быть, даже мы не думали о том, что существует так много разных религий. Да? Только потом уже, когда став верующими людьми, людьми религиозными, мы стали вникать и изучать разные направления и течения, и увидели, что на самом деле религиозный мир очень такой разнообразный, иногда запутанный, и столько всяких направлений есть и тому подобное. Да? Но тем не менее, мы, если возьмем мировые религии, ислам, христианство, буддизм, иудаизм и так далее, то какой бы вы выбрали истинной религию? Ну, конечно, скажут христианство, да? Христианство – это истинная религия. Хорошо. Вот мы с вами выбрали христианство, и мы понимаем с вами, что в самом христианстве, ну, по крайней мере, есть три направления. Это православие, католицизм, протестантизм. Теперь вопрос. Какое из этих направлений истинно? Да? Я понимаю, что православный ответит, что, конечно же, православие. Католики скажут, да нет, именно католицизм. Но протестанты, они скажут, что их направление истины. Хорошо, предположим, я просто никого не обижая, может быть, нас смотрят не только протестанты, смотрят и другие люди верующие, но просто я так чисто вот размышляю. Предположим, мы выбираем протестантизм как истинное направление в христианстве. Но тут мы начинаем изучать протестантизм и понимать, что вообще-то сам протестантизм не является единым. Он настолько раздроблен на много-много разных тоже течений и направлений. Да? Есть лютеране, есть баптисты, есть пятидесятники, есть адвентисты, ну и так далее. Мы можем перечислять, на самом деле, как бы перечислил основные такие, да, направления. Есть пресвитеране, англикане и много-много еще. Вопрос, а среди них-то кто самый истинный? Да? И тут станет вопрос. Конечно, каждое это направление начнет говорить, нет, мы самые истинные, мы самые правильные. Конечно же, если мы возьмем адвентистов седьмого дня, то они обычно заявляют о том, что они есть истинная церковь. Да? Так или не так? Правильно я рассуждаю? Хорошо. Но проблема и здесь встает. Если мы возьмем только адвентистов седьмого дня и начнем с ними поднимать вопросы на разные темы, даже как они понимают Христа, как они понимают Святого Духа, как они понимают Бога, как они понимают субботу, как они понимают второе пришествие Христа, как они понимают другие вопросы, то согласитесь, наверное, со мной, здесь мы с вами тоже разойдемся. И даже внутри самой только одной деноминации уже возникнут разные споры, разные точки зрения на один и тот же вопрос. И кто же тогда самый истинный? Кто самый тогда правильный? Есть, конечно, разные группы, которые выходят из адвентистской церкви, основывают свои независимые служения, группы, и они себя считают самыми истинными и правильными, потому что адвентисты седьмого дня – это Вавилон, это церковь отступница, а вот те, которые из нее вышли, то это кто? Это самые правильные, самые истинные. Понимаете, к чему я вообще привожу эту иллюстрацию? А сегодня мы попробуем с вами разобраться в непростом вопросе, и тема проповеди будет называться «Радикальное христианство. Что есть истина?». Вот этот непростой вопрос, что есть истина, и мы попробуем с вами в нем разобраться. Если мы Вспомним слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, 14 глава, стих 6, где Иисус говорит: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То, конечно, слова Иисуса могут вот на тот момент, когда Он их произносит, звучать очень и очень, может быть, даже вызывающе. Не самоуверен ли Иисус в себе? Не слишком ли Он, скажем так, возвысил Себя, да, говоря о том, что Он истина? Не является ли Он вот таким радикальным фанатиком, который Себя провозглашает путем истинной жизнью? И ведь, согласитесь, на протяжении всей истории христианства христиане об этом проповедовали, говорили, и, конечно, многие люди, противники христианства, они так и заявляли, что Христос слишком самоуверен, такая выскочка, да, который о себе заявил, что он претендует вот на эту истину, что он есть истина и так далее. Давайте вот в этом вопросе попробуем разобраться, что же все-таки имел в виду Иисус, когда он это сказал, это раз. А во-вторых, мы все-таки попробуем затронуть вот эту радикальность в христианстве, то есть людей, которые иногда все-таки заявляют об этой истине. Да, и мы попробуем вот этот момент тоже рассмотреть. Что же есть истина? Все начинается с того, что вообще вопрос истины в Евангелии от Иоанна стоит очень остро. Это одна из такая, ну, главных тем в Евангелии от Иоанна – истина. Евангелист Иоанн больше всех использует это слово и разные прилагательные «истинный» и так далее. Но именно это слово чаще всего встречается именно в Евангелии от Иоанна. У других евангелистов это тоже есть, но именно евангелист Иоанн на этом сконцентрировал действительно свое внимание. И в самом начале, когда мы открываем Евангелие от Иоанна, мы уже сталкиваемся именно с этими заявлениями. Давайте попробуем прочитать несколько таких слов. Евангелист Иоанн. Итак, первая глава, он говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу, как единородного от Отца». Вот в самом начале уже своего Евангелия Иоанн говорит о Слове неком, да, в самом начале. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот с этого начинается Евангелие о Слове. Затем повествуется о том, что это Слово стало плотью, и вот именно это Слово было полной благодати и истины. Именно это Слово. Здесь, если мы прочитаем дальше, 17 стих, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот в самом начале своего Евангелия, вот этого вступления или пролога, евангелист Иоанн уже показывает о том, что тема Евангелия будет о Слове, да, об истине, и именно этой истиной, воплощенной истиной, да, воплощенным Словом является Сам Христос. Именно через Него произошла эта, скажем так, благодать и истина. И вот здесь важная деталь, на которой нужно внимание наше сейчас сконцентрировать, на что отсылает вообще нас Иоанн и вообще всех читателей своего Евангелия. Это к 34 главе книги «Исход». Почему именно к ней? Если вы вспомните 34 главу книги «Исход», то вы узнаете, что там Моисей просит Бога показать ему славу. Да? Давайте откроем 34 глава книги «Исход», и мы посмотрим, что там Моисей просит. Даже в 33 об этом будет, даже, скажем, 33, да? 18 стих, 33 глава, 18 стих. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». Моисей просит Бога, да, «покажи мне свою славу». И Господь сказал: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лица моего не будет видно». И дальше, 34 глава, вот это очень интересное. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали, подобные прежним, потому что он разбил их, да, когда увидел, как Израиль отступил», и так далее. И 5 стих. «Сошел Господь в облаке и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Нам важны вот эти два слова: милостивый, многомилостивый, да, и истинный. «Сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, детях детей до третьего, четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Итак, что произошло там, вот на этом месте, когда Моисей просит показать Бога славу? Он получает откровение о том, какой Бог. Так ведь? Где Бог провозглашает себя, какой он на самом деле по всей сути. Да, потом Моисей передает эти 10 заповедей, которые будут 10 слов завета. Да, передает Израилю закон. Но мы же с вами знаем о том, что закон есть отражение чего? Характера Бога, да, его сущность. Но почему именно в Евангелии от Иоанна этот вопрос опять встает? И почему он так встает вот таким, скажем, ну, как противопоставление, да, если мы вернемся к первой главе? «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истины произошли через Иисуса Христа». Да, почему именно так встает вопрос? И обратите внимание на то, с чего начинает, в 14 стихе мы это читали, да, «и слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины». И Иоанн пишет: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И потом, чуть ниже мы это читали, что именно единородный Сын, сущий в недре Отче, именно Он явил, Он открыл нам Отца. Да? Так вот, Моисей получает откровение, где Бог открывает себя, каков Он. И теперь, когда Иоанн становится очевидцем Иисуса Христа, и когда он видит, кто такой Иисус, да, и Христос, когда себя раскрывает, и не раз он говорит об этом своим ученикам, что видящий меня видел кого? Видел и Отца. Да? Как же ты говоришь: Филипп, покажи нам Отца. Да? А в другом месте Иисус говорит: я и Отец одно. И этим самым евангелист Иоанн хочет показать, что произошло в истории второе откровение Бога. Одно было вот там, на Синае, где Бог открывает себя Моисею, да? Где он открывает свою суть, передает народу Божьему закон. Но, к сожалению, соблюдая этот закон, они не продвинулись к сути Бога, характеру Бога. Так? То теперь Бог открывает себя через кого? Через Иисуса Христа. Вот именно себя являет как истину через Христа, через Его служение. Поэтому Христос и говорит эти слова: «Я есть», в 14 главе, да, в 6 стихе, «Я есть путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. То есть, получается, Христос и есть это откровение Бога. И прийти к Богу я могу только через именно Христа, вот через эту реальность, который себя открывает, да? Но в Ветхом Завете истина, друзья, это не набор каких-то фактов, это не рациональное мышление, это не формулировки, неправильные заключения. В Ветхом Завете истина, которая сейчас, она, ну, передается в Евангелии от Иоанна, это прежде всего истина, это прежде всего надежность, твердость и верность. Да, я понимаю, это немножечко звучит странно, но именно в Ветхом Завете истина представляет так. Почему человек истинный? Потому что он надежный, и на него можно опереться. Если вы какому-то человеку что-то доверили, и он вас не подвел, и он никому ваш секрет не разболтал, то в Ветхом Завете этого бы человека назвали истинным. Почему? Он надежен. Понимаете? Если вы ему что-то поручили сделать, и он оказался преданным вам, то есть выполнил это задание, он истинный, он надежный, на него можно положиться. Но это если мы говорим о взаимоотношениях между людьми. А если мы говорим о Боге, то почему он истинный? Потому что он не подведет, он не разочарует. Он надежный, на него можно опереться. Он твердый вот в этом плане, твердый в своем слове, непоколебим. А значит, он истинен. Так бы рассуждали в Ветхом Завете. Когда говорили о том, что Бог истинен, то подразумевали, что он верен, что он неизменен, непреложен. Он не обманет, не предаст. И если он что-то сказал, он осуществит свой замысел. Он, может быть, пройдут годы, но он то, что он сказал, осуществится, сделается. И вот то, что Израиль ждал долгие годы, да, ожидал Мессия, ожидал Избавителя, Спасителя, и теперь он приходит к своему народу, да? И что мы читаем в Евангелии от Иоанна? Он приходит, смотрите, в 11 стихе этой же первой главы, пришел к своим, дословно пришел в свое, имеется в виду свое наследие, да, свое владение, в Израиль, то есть народ, который принадлежит Богу, пришел в свое. И что? И свои его не приняли. Так вот, Бог приходит через Иисуса. Вот через Него Бог Яхве, Бог Ветхого Завета, Творец, Создатель, являет Себя через, ну, на данном случае для людей, через простого человека, в такой, не в богатой одежде, в обыкновенной одежде, да? Но вот через Него Он приходит. Являет себя. За ним, так скажем, за этой плотью скрывается. Да? Слово стало плотью и обитало с нами. Вот это слово, которое было в самом начале, через которого все начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть. И вот это слово теперь воплоти. Но его не приняли. Его отвергают, его не принимают. Но Бог со своей стороны был верен и оказался верным, потому что он выполнил то, что обещал. И в этом отношении он истинен, надежен, непреклонен. Он и есть то, что люди ждали, на что надеялись. И поэтому, когда Христос говорит, что он есть истинная жизнь, да, я понимаю, что это очень сложные фразы, которые говорит Иисус, и многие богословы до сих пор над ними спорят, что же на самом деле эти фразы означают. Да, одни говорят, что Иисус – путь, в том смысле, что он приведет нас к истине, настоящий к жизни вечной, да, и так далее. А другие, наоборот, говорят, что это путь и истина, которые ведут именно к вечной жизни и так далее. Но суть не в этом. То, что хочет сказать Иисус, он и есть воплощение Бога, замысла Божьего, да, спасение, избавление, вечной жизни. Он и есть истина. Вот ту, которую мы ищем, да, о которой мечтаем, в которой хотим разобраться. Он. И вот здесь важная деталь, которую я подвожу как раз то, что делает людей радикальными, а то, что людей не делает радикальными. Сейчас это важный момент, и мне бы хотелось, чтобы сейчас вы, насколько это важно... Но я понимаю, что если Дух Святой не откроет, тут все мои разъяснения бесполезны. Здесь все от Духа Божьего и так далее. Но очень важно, чтобы вы помолились сейчас об этом. Истина в Евангелии от Иоанна, она личностна. Еще раз. Истина в Евангелии от Иоанна, она личностна. Это не набор формулировок. Это не набор правильных фраз и предложений. Это неправильно богословски выверенный текст. Это не информация правильная. Понимаете? Это конкретная личность, с которой мне нужно установить отношения. И вот тут я хочу показать вам одну игру слов, которую использует евангелист Иоанн, чтобы подвести как раз именно к тому. Посмотрите, пожалуйста, на 18 текст. Первой главы Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Здесь используется слово греческое. У нас оно переведено в синодальном тексте как «недра». Но это слово, которое переводится с греческого как «ложе», одно по одному значению, или как «грудь». «Грудь». И давайте мы посмотрим еще на одно место, 13 глава Евангелия от Иоанна, 23 стих. Итак, Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 23. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Мы сейчас с вами остановимся. Здесь в Евангелии от Иоанна используется греческое слово «колпо» – «грудь». Оно встречается в Евангелии от Иоанна только два раза. Вот в этом тексте 13:23, когда говорится про евангелиста Иоанна, что он был любимым учеником Иисуса, то есть человек или ученик, которого любил Иисус, обратите внимание, 5 раз в Евангелии от Иоанна будет использоваться эта фраза «ученик, которого любил Иисус» по отношению к Иоанну. 5 раз. «Ученик, которого любил Иисус». Это одно из 5 мест, которые мы прочитали. Так вот, здесь говорится про этого ученика, что он во время вечери лежал на груди у Иисуса. И вы понимаете, наверное, хорошо культуру Востока, особенно культуру употребления пищи того времени, что не было столов, как у нас, да, 80 сантиметров, там, или сколько высота у него обычно стандартная, да, не 80 сантиметров. Это был просто, ну, или маленькое такое возвышение небольшое, или просто ковер, на котором лежала еда. И вокруг этого стола клали подушечки. Понимаете, да? Ну, и они такие есть, овальные, там разные, в магазинах можно сегодня видеть, подушки. Их клали вокруг стола, вот так, вокруг. И люди, чтобы кушать, должны были лечь. Понятно, я о чем говорю, да? То есть они ложились на, и облокачивались как бы на один локоть, то есть лежали как бы на боку. Понятно, да? Подушка, получается, она где-то была вот под мышкой, да, на боку. Вот так они ложились на бок. И, соответственно, другой человек касался кого? Своей спиной, груди другого. И вот так вот люди лежали. То есть лежали очень тесно. Люди не кушали сидя. Нам тяжело это представить, правда? Очень тяжело. Но на самом деле вот такой вот такой ужин, когда люди лежат расслабленные, кушают, да, вкушают, дотягиваются, оно, да, создавало некое такое ощущение вот этой близости. И не случайно евреи говорили одну интересную фразу, которая у них витала в первом веке. «Есть вместе – это вместе жить». Понимаете? «Есть вместе – вместе жить». Ну, может быть, в нашей культуре это обязательно если у нас хорошие отношения, мы всегда человека пригласим на кухню и нальем ему чай, да, и подадим самое вкусное, и будем сидеть пить чай и общаться. Кто ощущал это, да? Вот этот момент, когда люди сидят вдвоем, кушают и общаются, да? Вот примерно такое. Кажется, как будто время остановилось, как будто нет ничего другого, но есть только ты и я. Все, вот это реальность. И вы чувствуете такое единение, такое родство, такую какую-то общность, искренность и открытость, да, настоящесть, что ли, когда вы говорите. И вы, главное, это то, что когда человек вас еще и понимает, да, и вы чувствуете вот это. Вот эта близость трапезы, она создавала вот эту атмосферу. Так вот, чтобы я просто почему немножко отвлекаюсь, чтобы понять, потому что не все могут... Мы живем в 21 веке, у нас совершенно уже другая культура, другие традиции, другое понимание. Надо немножечко туда переместиться. Так вот, говорится о том, что этот ученик, то есть Иоанн, находился где? Возлежал у груди Иисуса. Колпо. Так вот, это же самое слово. Колпо. Где еще встречается в Евангелии от Иоанна? Оно встречается в 1 главе, в 18 стихе. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий или находящийся у груди Отца, Он открыл, Он явил». Так вот, Иисус по Иоанну находится у груди Отца. Он находился еще до своего воплощения, у груди. То есть, показывая особую близость. То есть, как будто Иисус лежал. Мы иногда с моим сыном смотрим разные фильмы. С ним вдвоем лежим на диванчике так. И он кладет мне голову на грудь. И вот так лежим мы с ним и смотрим. Хороший такой момент, важный, он нужный. И вот здесь что-то похожее, понимаете, да? Когда сын лежит на груди отца. Но я в данном случае не в физиологическом имею в виду смысла, потому что, понятно, здесь идет игра, идет метафора, но два этих слова используются в Евангелии от Иоанна именно в первой главе и именно в 13-й. Потому что первая глава – это как раз начало первого раздела, а 13 глава это начало второго раздела Евангелия от Иоанна. Они там случайно не появляются, а это структура Евангелия от Иоанна. И именно это как раз и хочет сказать Иоанн, что истина личностна, и с ней нужно вступить в отношения. Ее нужно познать не рационально, отрешенно от всего, рассуждать и размышлять, а ее нужно познавать опытно. Понимаете, через общение, через отношения. И поэтому, когда Христос говорит «Я есть путь истинной жизни», Он как раз это и хочет сказать, что именно познавая Его через общение с Ним, только так мы можем узнать, что есть истина. Только так. Но есть одна беда, с которой мы сталкиваемся, и я ее в самом начале немножечко разъяснил. Эта беда состоит в том, что истину мы чаще всего понимаем как раз как некое знание, как некое правильно сформулированное, точное предложение. Догма, доктрина, как хотите. Я не умаляю важность доктрины, я понимаю, что они нужны. Нужны определенные формулировки, но Бог не может быть доктриной. Простите, это как... Да, я понимаю, что в нашем вероучении Бог является одной из доктрин. Это Бог, но Бог не может быть доктриной. Потому что Он Бог, и творит Создатель. Мы о Нем можем рассуждать, да, мы можем о Нем, но знать Его лично – это одно. Понимаете, о чем я говорю? И знать формулировки – это совершенно другое, это разные абсолютно вещи. И очень часто в Ветхом Завете знать Бога подразумевало не рациональное знание Бога, а именно поступать так, как Бог поступает. Если Бог милосердный, ты Если ты знаешь Бога, значит, ты тоже милосердно поступишь. Если Он любит, то и ты будешь любить. А если ты не любишь, то ты, значит, не знаешь Бога. Поэтому в первом послании Иоанна об этом говорит. Кто не любит, то что? Не познал Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Поэтому кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то что? Тот лжец, говорит Иоанн, и нет в нем истины. Все это здесь, все понятно, и все это идет через отношения, опять же. Через отношения. Это важный путь именно познания в Слове Божьем, откровении. Бог открывает себя нам, хочет показать, какой Он есть. Но если люди в этом законе не увидели Бога, а только формулировки, они превращаются, простите меня, они превращаются в религиозных зануд. И с такими людьми просто жутко жить вместе. Потому что все, что ты не сделаешь, все, что ты не скажешь, неправильно. Это неправильный ответ. Это не истина и тому подобное. И вот здесь одно из пониманий того, как у нас формировалась истина, это некое правильное знание, это некая правильная формулировка. Если я ее узнал, то я особо какой? Я исключительный. Понимаете? Вот почему иногда люди начинают спорить друг с другом и не могут никак сойтись, и начинают дробиться и делиться. Вот посмотрите на христианство. Оно раздробленное, оно нецельное. И о чем люди спорят? Понимаете, на разные темы. И я не случайно сказал, если даже здесь, в этом зале, мы поднимем какие-то вопросы, например, музыка, одежда, питание, суббота, десятина, любые другие, Иисус, кто Он такой, я даю 100% гарантию, мы не сойдемся во мнениях. Мы передеремся. Понимаете? И у нас несколько лагерей создастся. И есть такой интересный анимационный мультик в интернете, его можно найти, называется он «Еретик». Там мужчина хочет спрыгнуть с моста, и женщина ему говорит: «Стой, не делай этого. Ты верующий или ты атеист?» Он говорит: «Я верующий. Ты христианин или ты буддист?» «Я христианин, и я христианка». Да? «Ты какого исповедания веры, да? Протестант или католик?» «Я протестант». «Я протестантка». И вот они начинают находить точки соприкосновения, и вдруг расходятся с тем, что вероисповедание у одной там 1600 какого-то года, а у него оказалось 1915 года. И она его толкает с моста и кричит ему: «Еретик!» Но до этого у нее было желание человека спасти. Понимаете? «Стой! Не делай этого!» Посмотрите, «Еретик» называется мультфильм, хотя он очень спорный. Я понимаю, что он такой немного, может быть, даже не все гладко, но суть в этом анимационном мультике, короткометражном, как раз в этом состоит, что мы начинаем от каких-то важных вещей отталкиваться вначале, с которыми мы сходимся, но потом обязательно мы начинаем что делать? Делить друг друга на что? Верующих правильно, верующих еще правильнее. Понимаете, да? Истина – это истинные, а это истинные среди истинных. А вот те истиннее истинных среди истинных. Разве это не так? Вы смеетесь, и это говорит о том, что я говорю правду. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот. Вот и получается. Вот и получается, что вот оно, где начинается радикальное христианство. Когда мы начинаем колоть и дробить, когда себя начинаем отождествлять и провозглашать, и делать истиной. Я истину познал. Она у меня, я только ей владею и только ей обладаю. Вы все остальные заблуждаетесь, тут сидите, ничего не знаете, так 20 лет ходите в церковь и ничего так и не поняли. А вот я, что? Я все понял. Я во всем разобрался, я во все смекнул, поэтому айда со мной. И начинается. В Все, и понеслась. И церковь иногда делится на маленькие группки, подгруппки, виды, подвиды, простите меня, за такие... Но это так и есть. А те, которые ушли из церкви между собой, которые объявили, что они истинные, понимаете, да, они ушли из церкви, создали свою группу, потом они там перессорились. И раскололись на две теперь группы. И друг с другом не общаются. И из той церкви, из которой они вышли, и ту не признают. И друг друга теперь не признают. А когда-то они вместе сообща говорили о чем? Что они нашли истину. Вот. Они теперь самые правильные. И теперь начали друг друга делать еще правильнее. Вот это и беда. Беда состоит в том, что мы с вами забываем, что есть истина. И вот этот парадокс, это у Евангелия от Иоанна, когда Пилат стоит с Иисусом арестованным, да, когда он его допрашивает, вспомните, да, что Христос ему говорит, да, ну, Пилат спрашивает Иисуса в 18 главе, с 37 стиха. «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу к нему». Интересный вопрос, что есть истина? Пилат стоит рядом с ней, да, и рассуждает, что есть истина. Так вот, иногда верующие люди похожи на этого Пилата. Они стоят рядом с истиной, со Христом, но им этого мало. Потому что они хотят найти какое-то умозаключение, какое-то некое знание. Им очень тяжело понять, как это можно с Христом установить отношения, как можно с Ним общаться, как это знать Его. Как это знать Бога? Поэтому, по большему счету, они идут по пути исключительности. Вот ловушка, в которую мы с вами попадаем. Это считать себя, найти в себе что-то такое. Слышите? Найти в себе что-то такое, чем я буду отличаться от других людей и объявить это истиной. Нам иногда хочется этого превосходства. Иногда хочется перед другими людьми подняться и сказать, что я лучше, я умнее и так далее. Но мы попадаем вот в этот самообман. Но для того, чтобы выделиться перед другими людьми и показать как-то, мы хотим сделать что-то такое, что есть только у нас. Тем самым сказав, видите, у меня истина. Никто так не верит, как я верю. И тому подобное. Истина в Евангелии от Иоанна, она личностна. И познать истину можно только через отношения, вступив в отношения с ней, с этой истиной. Смотрите, в 8 главе Евангелия от Иоанна очень важный момент. Христос говорит с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину». И что? Вы же знаете это. И истина сделает вас свободными. Ему отвечали. Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Иисус отвечал им. Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает в доме вечно. Итак, если Сын освободит вас, то что? То истинно свободны будете. Обратите внимание на то, что как у Иоанна идет игра слов. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. А чуть ниже, если Сын вас освободит, то что? То истинно свободны будете. Братья и сестры, это важный момент. Истина, она во Христе. Это понял апостол Павел тоже, когда он в послании к Ефесянам скажет. Смотрите, что он скажет. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Она в Нем. И познать истину – это надо познать Христа. Это жить и пребывать с Ним в отношениях, в общении с Ним. Поступать, как Он, думать, как Он. Жить тем, чем Он жил. Понимаете? Вот, это и есть истина. Она главнее, она выше, она с большой буквы. И познать истину надо именно эту. Именно эта истина нас освободит. Неправильные формулировки, не какое-то знание, а именно истина, Христос. Он освободит. Понимаете? И беда состоит в том, что я могу ходить долгие годы в церковь, но так и не познать истину, я так и не могу пережить встречу со Христом. Вот я о чем хочу сказать. Потому что я могу прийти в истинную церковь, но это не дает гарантии теперь мне познать саму эту истину. Потому что можно ходить сюда годами, но так и не иметь никакого отношения, общения с Богом. Понимаете, о чем я говорю? Такое может быть. И не случайно, это уже, конечно, Евангелие от Иоанна, когда Христос говорит людям, которые творили чудеса, помните? «Отойдите от меня, делающие беззаконие, никогда что? Не знал вас». Видите, оказывается, можно его не знать. Хотя делать великие дела, творить великие чудеса и тому подобное. Вот в чем наша беда. Вот в чем иногда наш радикализм. Что мы делаем что-то истинным. Мы иногда делаем здоровый образ жизни, чего есть, чего не есть, и есть это истина. Я не ем мясо, значит, я что? Истинный. А кто ест мясо, братья и сестры, то Царство Божие не войдет. Понимаете? Духа Святого не получит. А? Понимаете? Вот я к чему подвожу. И много-много таких моментов мы можем себе поставить, этих маячков, которые будут нас убеждать, успокаивать в том, что мы типа знаем теперь истину. На самом деле мы ее не знаем. Потому что мы утратили самое главное. Мы можем из виду потерять Бога, потерять Христа. Втянувшись в различные практики, в различные ритуалы, в различные обряды и тому подобное, в различные действия, набор каких-то правил и норм поведения. И это то, что вроде бы хорошо. Да, это все и так далее нужно, важно. Но если это не от Христа проистекает и не идет от Него, это все глупо. Это все не нужно. Я расскажу одну притчу в самом конце. Однажды один дервиш, ну, это такая исламская притча. Да, видите, тут у нас как-то мы христиане, тут сейчас исламская притча пошла. Это как? Но в исламе есть такое направление, суфизм, да, скажем так, мистическое такое направление, верящие так, в такое обновление, возрождение. И вот эта притча этого характера. Дервиш – это, ну, бедняк или нищий, но не в том смысле, что любой нищий, любой бедняк, а человек, который добровольно, скажем так, отказался от богатства, да, а это такой странствующий, ну, типа монаха, вот, то есть человек, который вот, ну, в это верит, что вот он идет таким путем. И вот он встречает хана, ну, богатого такого, да, правителя. Ну и у них какой-то такой произошел в пути разговор, и хан ему говорит, что вот когда-то, когда он был молодым, он искал истину, но потом что-то случилось, ну, много разных дел, много приходилось принимать всяких решений, всякие интриги, да, и так далее. И потом как-то интерес к поиску истины вообще пропал. Он говорит, почему так? А он ему, дервиш, говорит, посмотри на гору. Правда красивая? Смотрит на гору, на вершину горы и говорит, да, красота. А давай, говорит, он, видишь, там валун у дороги лежит. Давай мы сейчас за него зайдем и посмотрим на гору. Хан говорит дервишу, да ты что? Если мы за этот валун зайдем, мы даже горы не увидим. Вот видишь? Так и с истиной. Ты от нее оградился тем, что ты ее вообще даже не видишь. Вот я к тому, что иногда мы, будучи верующими людьми и даже христианами, от самого Христа огораживаемся какими-то своими валунами, своими какими-то вещами, которые нас вроде бы как бы делают истинными. Мы сами себя сравняли с истиной. Нам кажется, что мы ей владеем, и она наша, и нам, и только нам она принадлежит. Понимаете, о чем говорю? Друзья, истина не наша. И нам она не принадлежит. Это мы ей принадлежим, если мы откликаемся на тот зов, когда она назовет. Понимаете, мы истине принадлежим.

у лона, на груди у отца, вам нужен Иисус. И надо ему знать и быть с ним. Этого достаточно, чтобы спастись. Но если я не знаю Иисуса, и если он для меня чужой, и если я вообще забыл, как с ним общаться и тому подобное, тогда вся моя религиозная практика и набор всех моих примочек, которые я с детства унаследовал и, или в церкви набрал, это все ничего абсолютно не значит. Потому что истина в Иисусе. Пусть Господь благословит нас и поможет нам понимать, где радикальное христианство, а где действительно истина. И в какую сторону нужно двигаться, и в каком направлении идти. Пусть Бог благословит.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Если человек молод, полон сил, ведет активную жизнь, чего ему еще не хватает? Может ли все это быть пустотой? И нужно ли искать в жизни какой-то смысл? У нас в гостях тренер по ораторскому искусству и технике речи, ведущий мероприятий различного формата Андрей Чернышов.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Андрей. Вот ты на одной из своих страниц в соцсетях написал такую фразу. «Мой самый большой страх – это дожить до преклонного возраста и понять, что прожил пустую и бессмысленную жизнь. А почему это тебя пугает больше всего?»
2: Оно у меня как-то изначально так сложилось, что я, сколько сознательного возраста себя помню, еще с детства, я всегда задавался вопросом, а откуда, что и как произошло, что я вообще делаю в этом мире. И это как своего рода моя такая психологическая потребность – чувствовать и понимать, для чего я живу. И если я задумываюсь о том, что спустя там 30, 40, 50 лет я сяду вот так, такой весь старый, седой, с бородой, и задамся вопросом, а что же я сделал в своей жизни такого, чтобы сказать, что вот эта жизнь была полезна, и не найду ответа, то мне будет страшно, то мне будет очень грустно.
1: А что вообще для тебя значит пустая, бессмысленная жизнь? И может ли вообще каким образом нескучная активная жизнь быть пустой?
2: Может ли нескучная активная жизнь быть пустой? Может быть, она такой, отвечу вот так. Почему? Потому что если ты делаешь то, что не наполняет тебя, но скорее просто исполняешь какую-то роль, например, общество решило, или социум, в котором ты находишься, решил, что ты должен быть активным и должен быть лидером, но по натуре ты не активный и не лидер, просто ты интроверт. И ты бы, наоборот, хотел бы где-то что-то делать, копошиться, например, какие-нибудь микросхемы составлять. А тебе говорят, ты должен быть лидером. Ты идешь и ломаешь себя, ломаешь свою сущность и становишься этим лидером, но потом у тебя приходит выгорание. Вот знаете, как, например, говорят про бизнесменов, которые вроде как могут достичь какого-то успеха, большие деньги заработать, даже власть какую-то заиметь. Но проходит время, и они садятся и впадают в какую-то глубокую депрессию. Потому что они в тот момент задумываются, а соответствует ли это тому, чего бы они хотели видеть в своей жизни. Чувствуют ли они что-то у себя вот здесь, в груди, что когда они понимают, вот я бизнесмен, я занимаюсь таким-то бизнесом, идет ли отклик им в душу. И если они не находят этого отклика, не понимают, как это вообще в принципе приносит пользу, то это приводит их в глубочайшую депрессию.
1: Но я так понимаю, что активность, она находит отклик в твоей душе. Это на самом деле твое.
2: В моей, да.
1: Да. Ты вообще всегда не любил сидеть без дела. Я знаю, что мама растила тебя и твоих трех младших сестер одна, без отца. Она много работала. Чем ты вообще в это время любил заниматься?
2: Я могу сказать, что таким, как сейчас, я был не всегда. К слову, еще до того, как я пошел в армию, это вот подростковый, детский период, и когда мне уже было 18 лет, я был скромным, тихим, зажатым мальчиком. Да, да, оно было так. Но я не знаю, с чем это связано. Возможно, это какая-то психологическая перестройка в связи с тем, что ты становишься более взрослым. Возможно, это как-то обстоятельства на меня повлияли. Но когда я вернулся из армии, я начал меняться. Я помню, из нелюдимого такого мальчика, который сидел один, я начал превращаться в парня, который общается с большим количеством людей.
1: Сейчас мы еще немножко, чуть позже об этом поговорим, но все-таки вот слушай, про детство. Вот я знаю, что мама на работе, ты один, с тремя младшими сестрами, и я знаю, что ты вообще-то любил их строить. Но мне рассказывали, что ты, например, заставлял их учиться. То есть все-таки что-то, значит, было в тебе такое. А вообще, вот, почему ты в какой-то степени взял на себя роль главы. Вот в отсутствии мамы, ведь ты, по сути дела, был главой семейства, ты был единственным мужчиной.
2: Как раз, как я уже сам себя анализирую спустя время, я почувствовал такое понимание, что нет того, кто мог бы управлять семьей, кто мог бы быть старшим, защищать. И да, я был на тот момент ребенком, который еще, в принципе, не готов был стать взрослым. Но вот это понимание, что как будто бы чего-то не хватает, как будто бы нет какой-то мужской силы, которая сделает то, что нужно сделать, которая защитит семью, устаканит ее. Вот ее не было. И у меня возникло понимание того, что, видимо, раз я тут единственный мужчина, несмотря на то, что на тот момент еще ребенок или подросток, мне нужно взять на себя эту функцию. Ну и вот с младшими сестрами я, по всей видимости, вот прямо сейчас, разговаривая с вами, начинаю осознавать в моменте, что, вероятно, тогда еще начали зарождаться какие-то лидерские наклонности, потому что нужно было решать вопросы, связанные с тем, как, например, учатся мои сестры или как они выполняют домашнее хозяйство.
1: Слушай, ну вообще, кто-то занимался твоим воспитанием, кто-то тебя направлял. Ведь, ну, как сказать, дети предоставлены сами себе, особенно мальчики. Это могут быть, я не знаю, там, всякие мысли в голове, какие-то шалости, мягко говоря.
2: Моим воспитанием отчасти, можно сказать, занималась мама. Отчасти у меня были бабушка и дед. Но по большей части, вот как раз-таки, как в наше время говорят, или точнее говорили в то время, когда было мое детство, меня воспитала улица. Но не в том плане, как мы понимаем, что там бандитизм какой-то или какие-то такие серые схемы. Нет, не в этом плане. А в плане, что я ходил по улице, я общался с очень разными людьми и порой даже не самыми правильными, если бы мы так выразились. Не самыми благополучными. Но вот это общение, оно вроде бы и было опасным, но при этом понимание того, что Бог меня защищал от всяких опасностей, оно меня выводило на то, что я начинал больше и больше понимать людей, разбираться в разных типах личности людей.
1: И это, по сути дела, помогло тебе в будущем, да, когда ты уже стал работать, на самом деле, с большим количеством людей, с порой совершенно незнакомой тебе аудиторией. Ну, а вообще, как бы, вот кто тебя учил понимать, что такое добро, что такое зло, что хорошо, что плохо? Был вот кто-то, кто направлял тебя в этом?
2: Вероятно, это был Бог. Только так я могу ответить. Угу. Потому что тогда, конечно, я не задавался таким вопросом, а кто меня воспитывает, кто меня учит. В моем видении это было так, что я смотрел на то, что происходит, или если вижу какие-то неправильные обстоятельства. Ну вот, например, помню, когда мне лет 8 или 9 было, я оказался в компании парней, которые токсикоманили. И я помню, вот мне интересно было уже сейчас во взрослом возрасте анализировать.
1: То есть ты это тоже попробовал?
2: Нет, нет. Там было такое, что вроде я знаю сейчас, как взрослый, что детям и подросткам очень важно социализироваться. Угу. И в том обществе или социуме, в котором они находятся, независимо от того, хороший это социум или не очень хороший, им важно быть частью этого социума. Но почему-то во мне что-то такое сидело, что когда я видел, как они сидят, нюхают клей, я смотрел и сам себе говорил, нет, я этим не хочу заниматься.
1: Слушай, ну это просто чудо вообще, ну, как сказать, мальчишка из, ну, из такой как бы семьи, да, и предоставленный большую часть времени самому себе, и оказался в такой компании, и ты все равно выбираешь лучшее, как бы хорошее, Божье. Это на самом деле, ну, только Божья рука в этом была.
2: Да, вот в этом плане еще одна история была, когда мне уже лет 12 было, я был в детском санатории, и с друзьями побежал в лес. Они захотели покурить. Понятно, это такая, можно сказать, пацанская история, когда тебе говорят, вот, покури, а то если ты не покуришь, и если вдруг воспитатели узнают, что мы курили, чтобы не подумали, что ты, как говорили, стукач. Ну, меня за это зацепили, я покурил вместе с ними. После этого я, наверное, в течение где-то 2 недель также за угол с парнями бегал курить. Курил, но, помню, на меня повлиял большой-большой плакат, висел о вреде курения. Когда я каким-нибудь друзьям или знакомым рассказываю, они...
1: Мне кажется, вот это так, вообще, да, ни на кого не влияет, даже на взрослых. Влияет.
2: Вот так они и говорили. А я его прочитал, полностью, досконально, серьезно к этому отнесся, и потом пришел вот так за угол, где парни курили, и сказал им, пацаны, я не буду этим заниматься, не хочу. И вот таким образом я только 2 недели в своей жизни покурил, когда мне было 12 лет. И тогда же я отказался от этого.
1: Слушай, мне, знаешь, просто кажется, что на самом деле активная жизнь, она может быть вообще порой жизни, ну, без головы, скажем так. А у тебя, может быть, на тот период еще, если активности и не было, то у тебя как бы хорошо уже голова-то включалась, и ты вот на самом деле стремился, да, разобраться в том, что правильно, неправильно, плохо, хорошо. А вообще как армия на тебя повлияла, на твою дальнейшую жизнь?
2: повлияло таким образом, что я начал гораздо лучше разбираться в людях, избавился от каких-то таких возвышенных романтических ожиданий. И в каком-то плане оно даже слишком грубо получилось, потому что, вот в принципе, как я в жизни наблюдаю, у людей как происходит, из крайности в крайность мотает в определенном возрасте, а потом как-то устаканивается в золотую середину. И вот у меня было примерно так же, что когда я был подростком, до того, как я пошел в армию, у меня было очень романтичное представление о жизни. Я прям все идеализировал.
1: Все в розовых тонах.
2: Да.
1: Я думала, только девочки к этому склонны.
2: Вот я был склонен. Для меня девушки были это ангелы небесные, от них невозможно ожидать ничего плохого. И когда там мои сверстники думали о том, как пойти с кем-то погулять, я помню, как лежал на кровати и представлял. 22 года, у меня будет жена, двое детей, я буду образцовым семьянином. Вот так я в 16-17 лет примерно думал. И пройдя через армию, вот это был период таких разочарований и понимания того, что не все так просто, как я это представлял. И меня скатило в другую крайность. Я во всем разочаровался и немножко жестковато начал себя вести.
1: Это в армии было еще? Или уже после
2: даже
1: нее?
2: Наверное, уже после армии. После армии. То есть мои старые друзья, люди, которые меня знали в то время, и те, которые знают меня сейчас и в то время знали, они могут сказать, что то, что было сейчас, и то, что сейчас, это земля и небо. Абсолютно два разных человека. Потому что тогда было вот это вот чувство некоего разочарования, и даже было ощущение того, что нужно вести себя жестко, даже несмотря на то, что я не хочу вести себя жестко. Но это нужно для того, чтобы защититься.
1: А вообще, чем твоя жизнь была занята после армии, когда ты вернулся? Вот, да? Работа, учеба, что было? Друзья, свободное время чем занимал?
2: Я вот эти, я бы так сказал, первые 8 месяцев после армии называю самой темной страницей в своей жизни.
1: Ну, если что... можно что-то об
2: этом. Да, можно, конечно, да. О себе-то можно все рассказать. Когда я пришел с армии, это было где-то за месяц перед Новым годом, один из моих друзей позвал меня в компанию. И нас тогда было 40 человек, очень большой Новый год мы организовали.
1: О, да.
2: И это был Новый год, который не просто куча веселых парней и девушек, где все классно, круто отдыхали, но это было еще и много алкоголя. И тогда я впервые попробовал алкоголь. И с тех пор, вот первые 8 месяцев, если вот мы сейчас можем представить какого-нибудь пьяницу, вот честно могу сказать, что я, не побоюсь этого выражения, бухал по-черному. То есть чуть ли не каждый день я ходил, там, пиво, водка, вот это все было. Сейчас, наверное, сложно сказать, посмотреть на меня, что я не похож на алкоголика. Но, как говорила одна моя хорошая знакомая, ты просто вовремя оттуда вышел, поэтому на тебя это не повлияло особо.
1: Ну, то есть твоя жизнь, она была не скучная, благодаря тому, что все время компании, вечеринки, да? Веселуха вот эта.
2: Но, с другой стороны, конечно же, из негативных ситуаций можно все равно находить что-то положительное. И раз уж я в этом был, этого не исправить, но можно подумать, о чему меня это научило. И вот я, исходя вот из такой своей жизненной философии, проанализировал в том числе и это. И я понял, что это меня научило еще больше, еще лучше разбираться в людях, понимать, как с ними общаться. Ну вот, в общем, навыки коммуникации какие-то начали развиваться.
1: Которые даже сейчас тебе очень помогают, да.
2: Да, особенно в психологическом плане. Какие-то страхи, какие-то переживания ушли, притупились. И вот эта моя романтичность, и вот это мое ощущение того, что вот я должен такой интроверт закрыться в своем мирке, оно ушло. И таким образом, по всей видимости, я начал уже отталкиваться от этого. Или Бог меня даже подталкивал в нужное русло.
1: Вот слушай, как раз после армии через какое-то время ты познакомился с верующей молодежью. Но это же огромная разница, ну, в людях, наверное, между тем, какими были твои друзья, с которыми это пиво, алкоголь каждый день, и верующая молодежь. Как это вообще могло произойти, что ты попал в эту компанию?
2: Там была история, что я просто случайно в соцсетях познакомился с одной девушкой. Ну, как обычный парень. Погулять с девушкой, интересно, познакомиться. И мы гуляли, и в процессе общения выяснилось, что она верующая. Ну или точнее, мы каким-то образом начали разговаривать про Бога. А когда я был в армии, у меня была такая маленькая синяя гедеоновская книжечка «Новый Завет и Псалтырь». Возможно, кто-то из зрителей поймет, вспомнит, что это за книжечка. И я тогда ее почти всю прочитал. А на тот момент я был, ну, очень самоуверенный в себе парень. Угу. То есть из одной крайности в другую крайность ушел. И раз я прочитал, я думал, что я все знаю, все понимаю. И мы с ней спорили. Я говорил, я все знаю. Она мне говорила, да ничего ты не знаешь, не понимаешь. И вот так вот мы спорили. И она меня таким образом пригласила на домашнюю группу, которая тогда проходила в Челябинске. Я на нее пришел, увидел, как люди начали разговаривать о Библии, о каких-то темах, которые этого касаются. И я понимаю, что я сижу, а у меня в ушах белый шум такой.
1: Ничего
2: я
1: не понимаешь.
2: Вообще ничего не понимаю. И я понял, что она была права, что я не понимаю ничего, что мне нужно этому учиться.
1: И кроме вот того, что ты понял, что ты Библию не очень знаешь, тебе вообще это как, интересно было общаться с ними?
2: Общаться было интересно, потому что, с одной стороны, у меня было такое убеждение, что верующие люди — это там может быть какое-то биение лбом о пол, какое-то неадекватное поведение, возможно. Хотя при этом я все равно изучал и искал какую-то истину, и в том числе предполагал, что Бог, наверное, есть, и даже пытался общаться с Ним в своем том понимании. Но были некоторые предубеждения, которые у большинства людей в нашем мире есть. И на тот момент, я помню, сидел и слушал, и у меня было понимание такое, что, ну вот, в принципе, я анализирую и смотрю, отставив все свои стереотипы в сторону, что люди ведут себя адекватно, нормально разговаривают, общаются друг с другом, никто лбом о пол не бьется. И к тому же, там очень вкусно кормили, первое, второе, все как положено. А что нужно холостому парню обычному, чтобы его вкусно покормили? Знаете, здесь как отчасти вот это путь к сердцу мужчины лежит через желудок, оно, наверное, сработало. Да. И у меня не было какого-то духовного запроса. Или, возможно, он был, но я этого не понимал.
1: Вот я хотела, да, про духовную составляющую твоей жизни в тот момент. Вот это ты позже написал, да, что самый большой страх, что жизнь твоя окажется пустой и бессмысленной. А вот тот, на тот момент, когда ты эти, ну, месяцы все после армии, у тебя был алкоголь, вечеринки каждый день, у тебя как вообще не было потребности смысл жизни поискать? Тебя как все, в принципе, устраивало? Что в это время ты ощущал?
2: Оно как-то смешивалось. Потому что, с одной стороны, я в таком в пассивном формате, наверное, задавался вопросом, что «а как? А почему вот это вот так происходит?» Но большую часть моей жизни поглощало то, что на тот момент, как мне казалось, я живу хорошо. Ну, то есть я…
1: Внешне очень все красиво было, да?
2: Да. Я такой парень, который в тот момент уже из деревни переехал в Челябинск, в большой город, обосновался там, начал любить ходить по увеселительным заведениям, на вроде ночных клубов, часто там находился. И у меня было понимание, что вот у меня хорошая работа, я хорошо зарабатываю.
1: И можешь у меня себе есть все,
2: да, в принципе, да. Я такой из себя красавчик, внимания в женщинах у меня недостатка нет. Вот у меня было такое понимание, что все хорошо в моей жизни, все классно, все круто.
1: Понятно.
2: Но потом это начало ломаться. Ломаться, когда я как раз-таки начал уже больше общаться с верующими людьми.
1: С людьми, ну как бы с другими людьми, да?
2: Да.
1: Ты знаешь, мне рассказывали, что когда они на тебя смотрели, они вообще мне так честно признались, они думали, что это у тебя все несерьезно, что это ненадолго, что это такое очень проходящее в твоей жизни, что ты не тот человек, чтобы действительно поверить в Бога, принять его в свою жизнь. Вот почему они так могли о тебе думать? И вообще, вот что в твоей-то душе происходило? Что-то ломалось, менялось?
2: Знаете, я могу понять людей, почему они так думали, потому что я себя анализирую и понимаю, каким я был тогда. То есть на конкретном примере объясню это. Прихожу я на молодежку.
1: И на встречу молодежи, да?
2: Да, на встречу молодежи. И там начинает подниматься какой-то вопрос. Например, самый распространенный – это отношения между парнями и девушками. И на тот момент у меня было такое понимание, как что на уме, то на языке. То есть я вообще не боялся выражать свои мысли, независимо от того, понравятся они людям или нет. Мне было абсолютно все равно, понравится людям, что я скажу, или они как-то по-другому отреагируют. И если, например, говорят, что никаких интимных отношений до брака не должно быть, Я откровенно сижу и смеюсь. Я говорю, вы что здесь, чушь несете? Вы с ума сошли, что ли? Вы понимаете, что вы говорите?
1: В каком мире вы живете, да?
2: Вы что, ненормальные? Ну, то есть я не боялся, я прямо говорил. Я понимаю, что я во многих моментах таким образом себя вел. И это было так, что даже если я приходил на молодежку, то после молодежки я звонил своим старым друзьям и ехал в ночной клуб. И там уже, что называется, отрываться, веселиться. И здесь можно понять этот момент, но... Я знаю, что визуально оно выглядело так, но Бог-то знал, что я так вел себя не потому, что я защищал свое желание как-то грешить или еще что-то в таком духе. Я просто имел неправильно устоявшиеся взгляды на жизнь. Угу. И я искренне считал, что вот так оно правильно. Что так, как они делают, это неправильно, а так, как у меня, это правильно. Я даже осмелюсь немножко с Павлом себя в этом плане сравнить. Что Павел до
1: апостол
2: того...
1: Апостол Павел, да?
2: Да, апостол Павел до того, как Иисус к нему обратился, он делал плохие вещи, но он искренне верил, что он поступает правильно. Ну и вот у меня что-то в этом же роде было, что я искренне верил, что поступаю правильно.
1: То есть люди видели, что ты, ну, не просто в чем-то расходишься с ними во взглядах, но у тебя по многим вопросам просто противоположные такие устоявшиеся, да, взгляды.
2: Да, да, да.
1: А как же все-таки они начали меняться? Как это могло произойти? Вдруг, не вдруг? Что творилось в тебе, что изменилось на 180 градусов потом все?
2: Я не могу сказать, что это по щелчку вот так произошло. Нет, это происходило очень и очень постепенно. И мне даже вот сейчас сложно отследить, где произошел вот этот перелом. Но я могу понять, что когда я приходил, я слушал, я анализировал. Возможно, даже у меня было так, что я сопротивлялся чему-то, ну, уже в таком в подсознательном формате, что я привык защищаться от всего. Неважно, правильно это или неправильно. А потом уже, спустя какое-то время, я где-то сидя наедине с собой или дома, или еще где-то идя по улице, размышлял, анализировал. Ага, вот так и вот так. А правильно ли это на самом деле? Я даже могу сказать, мне помогла вещь, в которую заложил меня Бог, что различные взгляды и стереотипы, если мне нужно что-то проанализировать, их нужно убрать в сторону, что не накладывать вот это, что это вот так и больше никак. Нужно суметь посмотреть на какой-то вопрос глазами ребенка, как будто у тебя пустота в голове на этот счет, и попытаться это понять. И вот исходя из этого принципа, я вот так анализировал и, вероятно, какие-то принципы начал для себя принимать.
1: То есть как с чистого листа как будто, да, прописывал свое
2: сознание?
1: Да-да-да.
2: Очень
1: интересно.
2: Да. Ну и, соответственно, как я уже сейчас полагаю, что это срабатывало как цепная реакция. То есть если я принимаю один взгляд, например, все те же отношения до брака, что вот так нельзя, я там рассудил, подумал, ну, в принципе, вот так, наверное, логично, правильно, то там же и могли подтягиваться другие моменты.
1: Угу.
2: Если нельзя вот это, значит, нельзя вот это. А вот это можно, а я думал, что это нельзя. И вот так одно за другим.
1: Мне кажется, еще, знаешь, общение с этими людьми, которые тебя окружали в то время, тоже повлияло. Может быть, их забота, да, какая-то душевная теплота, то, что они принимали тебя, хотя ты был совсем другой, и как бы и допустили тебя в свое общество.
2: Да,
1: кормили вкусно.
2: На тот момент у меня были, как я говорю, духовные наставники мои, Саша и Марина их звали, ну и сейчас зовут, конечно же. И мы любили каждую неделю по средам играть в волейбол. Арендовали для этого зал в спортивном центре, и Марина и Саша... Саша конкретно на своей машине, они всегда меня довозили до дома. Им было абсолютно не по пути везти меня до дома, это еще плюс 40 минут к их пути до дома. Но они это делали. И мало того, что они подвозили меня до подъезда, они еще минут 30-40 сидели и отвечали на все мои каверзные вопросы, которые я им задавал, где-то подковыривал. Вот это их сильное большое терпение и желание положительно на меня повлиять, оно очень хорошо сработало. Я вот сейчас понимаю. Тогда я не понимал, что я как-то кавежно себя веду. Я просто вел себя естественно, так как чувствовал. Но сейчас, спустя время, я понимаю, что не очень хорошо я себя вел, но они терпели. И они отвечали на все вопросы. Они пытались мне объяснить Божью истину. И таким образом, вероятно, это стало очень большим фундаментом того, что я, в принципе, начал задумываться о том, что моя жизнь может быть не такая, какой бы я ее хотел видеть.
1: Не такая, как на тот момент у тебя, да, была. И слава Богу, действительно, ты пришел к тому, что ты принял решение жить с Богом, принял крещение осознанно уже теперь, да, желая идти по Божьему пути, а не просто желание Божьей защиты. И ты знаешь, мне про тебя тоже такое вот сказали, что, ну, как бы, у тебя есть как будто такой принцип внутри, что нужно жить так, как веришь, делать то, как ты веришь. Вот что это конкретно для тебя? Во что ты веришь и какие дела, по-твоему, должны вытекать из этой веры?
2: Я бы, наверное, сказал так, что здесь имеется в виду, что не нужно идти против себя. То есть задумываться опять-таки вот об этом смысле. И у меня периодически происходит это, что я задаюсь вопросом. Вот то, что я в конкретный момент времени делаю. Как я работаю, зарабатываю, как веду служение. Я спрашиваю себя, а какой в этом смысл? Какая конечная цель вот этого всего? То есть не так, что я на автомате просто делаю, потому что все это делают. Ведь я, наоборот, всегда стараюсь себя обособить от толпы, как бы грубо это ни звучало, и вести себя независимо от того, как ведет себя большинство. То есть чтобы мнение большинства не было для меня определяющим. Просто как отсылка, у меня есть такой взгляд, что если так думает большинство, это не означает, что оно право. Потому что история
1: это
2: наша часто показывала, что большинство могло быть очень и очень неправым. И вот такой анализ он приводил к тому, что если я не вижу какого-то смысла, не могу ответить себе на этот вопрос, для чего я все это делаю, это даже приводило к каким-то депрессивным состояниям. Ну, не прям так, что я, конечно, очень плохо себя вел или еще что-то, но я замыкался в себе. Какое-то время вообще ничего не делал. И либо где-то гулял, например, там, по кинотеатрам или по кафешкам, для того, чтобы просто как-то забыться. И задавал все больше и больше себе этот вопрос, анализировал. У меня периодически это происходило. Сейчас гораздо реже происходит, но тоже происходит.
1: Потому что тебе важно осмыслить, да, свои действия?
2: Да, важно понимать, для чего я вообще все это делаю. Не для того, чтобы просто у меня хлеб и масло на столе лежало. Это, конечно, тоже имеет значение, но это не первичное значение. Главное – смысл, что если я просто, грубо говоря, существую для того, чтобы набить свою утробу, то мне это не нужно. Я начинаю от этого отказываться психологически, подсознательно. У меня возникает сопротивление, я пытаюсь найти какой-то высокий смысл. Потому что вот тот самый романтик 15-летний, он все равно проскальзывает, сидит во мне и пытается придать всему, что происходит, какой-то особый большой смысл.
1: Возвышенный смысл.
2: Да-да-да.
1: Слушай, ну я так понимаю, что у тебя вообще, как бы сказать, вера, она должна проявляться в твоих делах, да? Вот я даже вспоминаю эту историю, как вот ты бросил, например, пиво пить. Вот расскажешь об этом,
2: конечно,
1: как произошло?
2: Конечно, расскажу, да. Интересная история. Это было за 3 месяца до того, как я принял крещение. И на тот момент я начал проходить библейские уроки, подготовку к крещению. И несмотря на то, что я такой довольно-таки сорвиголова был на тот момент, я все равно задумался. У меня возник вопрос в голове, что если я сейчас прохожу эту подготовку, то это не с бухты-барахты, это что-то важное, что-то серьезное. И нужно к этому отнестись без ветренности в голове. И первое, что мне пришло в голову, что мне нужно отказаться от алкоголя. Ну, потому что много говорилось о том, что алкоголь и вредные привычки – это все плохо влияет.
1: Ну да, что это влечет за собой. То есть ты как бы на тот момент уже понимал, что это не просто слова, вот то, что ты там читаешь, изучаешь, а это должно в делах воплотиться, да? В твоей жизни, конкретно ежедневной, в которой присутствовало пиво.
2: Конкретно в ежедневной.
1: Да.
2: И пиво, и водка присутствовала, к сожалению, более такие крепкие напитки. И когда я задался этим вопросом, я подумал, что нужно мне от этого избавляться. И у меня есть один старый друг, у которого на тот момент была своя баня. А я такой, как русский мужик, если можно так выразиться, всегда любил баню и сейчас люблю. И любил пить разливное пиво с рыбкой, с копченой, солененькой, и сидя в бане с друзьями, для меня это такая отдушина была. Мне это всегда нравилось. И я тогда рассудил. Думаю, ну вот, друг меня приглашает. Это будет мой последний раз, когда я основательно оторвусь, получу максимум удовольствия вот от этого, что мне нравится, и больше не буду этим заниматься. Я приехал к другу с такими мыслями, озвучил ему их. Он, конечно же, посмеялся. Да, конечно, через неделю приедешь, продолжим, расскажешь, как ты отказывался, и будешь вместе со мной смеяться. Я тогда отдохнул, оторвался, и для меня это реально на самом деле был мой последний раз. Я не скажу, что мне было легко. Вроде как у меня не было такого видения, что я там алкоголик, какой-то зависимостью страдаю. Ну, как у большинства людей. Но опять-таки, когда я просто элементарно шел по улице и проходил мимо магазина с разливным пивом, у меня вот этот рефлекс срабатывал в голове, паттерн заложенный, что вот, магазины разливного пива.
1: Вот оно, удовольствие.
2: Вот оно, да. Просто зайди и купи. И я тогда применил метод анализа. Я думаю, Бог вообще очень сильное качество во мне заложил. Это умение анализировать максимально все отстраненно. То есть отстраниться и посмотреть на самого себя со стороны. Я проанализировал. То есть если у меня возникает желание попить, главное – попить. А попить – это можно не обязательно алкоголь. Можно попить сок, кефир, воду минеральную. И поэтому я сделал для себя такой принцип, что если у меня возникает такое желание попить, я его удовлетворяю. Но не иду в магазин разливного пива, а захожу в ближайший продуктовый магазин и покупаю либо сок, либо кефир и выпиваю это. И когда я выпиваю, у меня желание попить проходит. У меня пропадает желание выпить алкоголь. И постепенно вот так в течение 3 месяцев, пока я шел к крещению, я от этого избавлялся. И уже когда я крестился, я могу сказать, на тот момент у меня уже не было абсолютно никакой тяги к алкоголю.
1: Ой, здорово, слава Богу. Ты знаешь, но я знаю, что у тебя есть другая тяга. Мне рассказывали, что когда вот как бы объявляют о каком-то деле, о каком-то социальном проекте в церкви, что ты не просто участвуешь активно в этом, а ты одним из первых откликаешься на это. Вот. А в каких проектах тебе особенно нравится участвовать? Социальных именно?
2: Мне нравится участвовать там, где много людей, если так выражаться. И, в принципе, оно выразилось, когда я впервые поехал как молодежный миссионер в Новосибирск.
1: А для кого этот проект был? На кого он?
2: Этот проект был для работы с молодежью. То есть у нас было 6 человек молодежной команды, мы из самых разных городов были. И нам нужно было работать с такими же ребятами, как мы. И мы создавали самые разные проекты. Самый главный у нас, из которых был, это молодежное пространство «Лестница», как мы его назвали. И через него мы много работали вот как раз-таки именно с молодежью в плане служения.
1: И тот опыт, через который ты сам прошел, да, ну, в частности, например, отказ от алкоголя, да, от пива, то тебе было, ну, чем поделиться с другими ребятами, да, с молодежью, которые еще, может быть, в этом живут?
2: Конечно, да.
1: Благодаря тому, что ты сам этот опыт уже имел.
2: Это было классно, это мне нравилось, это было очень, я бы даже сказал, таким переломным моментом вот в той самой моей психике, когда я любил идти на рожон. Любил сталкиваться лбами с людьми. Для меня это даже особое удовольствие было, что если я вижу, что человек с каким-то тяжелым характером и пытается продавить, я так, пойду-ка я, пободаю с ним, посмотрим, чей характер сильнее. У меня это кайф вызывало, мне хотелось это пробовать. И это, конечно же, не самое хорошее, не христианское поведение, я бы так сказал. Но вот это качество еще из моей старой жизни, оно оставалось во мне. Но благодаря тому, что я здесь прошел, можно сказать, огонь, воду и медные трубы, и очень много сталкивался лбами с разными людьми, особенно с теми, которые сами любят сталкиваться. Это такая просто боль.
1: Которые сами еще смотрят, а кто победит, да?
2: Да, 2 тяжелых танка вот так идут в атаку, и кто кого продавит. То спустя время это сильно меня истощило. Из-за того, что я часто так делал, моя психика стала более слабой, и я просто почувствовал сильное выгорание на тот момент. Но благодаря тому, что я вот через это прошел, я многое проанализировал, многое переосмыслил. Я начал понимать, что так себя вести не стоит.
1: Что это бессмысленные траты сил своих, эмоций.
2: Что даже если ты побеждаешь в этой драке, ты все равно выходишь оттуда проигравшим. Потому что первое, это ты теряешь свои силы. Даже в этой победе ты многое теряешь. Второе, ты разрушаешь отношения с человеком. А еще хуже, это можно назвать третьим, если этот человек еще начинает таить обиду на тебя и становится твоим врагом. Ну зачем? Ни к чему такое поведение. Я на тот момент очень сильно перестроился. И за это я просто благодарю Бога, что, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, все-таки вот эта перестройка в лучшее русло, она произошла.
1: Это на самом деле очень ценный опыт, потому что, ну, это еще раз говорит о том, что активность, она не всегда может быть вообще правильной, полезной, да,
2: да? Да,
1: да. И иметь какой-то смысл в этом. А вообще, что на самом деле придает сейчас смысл твоей жизни?
2: Моей
1: как
2: жизни?
1: Как бы ты сказал?
2: Я бы сказал...
1: Добиваешься ты смысла?
2: Я бы сказал, что смысл моей жизни придает то, что я, в принципе, иду за Богом. Ну, правда, потому что если убрать из жизни Бога, то у меня возникает вот эта пустота снова. А для чего тогда вот это все? Если Бога нет, если нет какого-то разума, который все это создал, если на самом деле... Ну, конечно, это очень нереалистично для меня, но если на самом деле мы все дарвиновские обезьяны, то а зачем тогда все? Зачем все наши моральные или какие-то субъективные другие различные нагромождения нужны, если мы просто обезьяны? Ну, зачем? И я знаю, что если вдруг, конечно, тоже фантастический сценарий, если вдруг кто-то меня убедит в том, что мы дарвиновские обезьяны, то я просто расплющусь в лепешку в психологическом плане и вообще не буду ничего из себя представлять. Но то, что я понимаю, что есть определенный высший разум, что есть Бог, который меня ведет, я на самом деле во многих моментах чувствую, даже несмотря на то, что я периодически люблю поспорить с Богом и с чем-то не согласиться, Он все равно меня ведет, то вот это меня заряжает, что несмотря ни на что, я все равно приношу какой-то смысл. Моя жизнь приносит смысл, даже несмотря на какие-то мои падения. Но все равно это происходит.
1: Спасибо, Андрей, за эти истории. Спасибо, что ты так искренне сегодня поделился. Да, действительно, Бог направляет нашу жизнь и нашу активность. И мы становимся не просто активными, но востребованными и плодотворными. И это наполняет нашу жизнь счастьем и смыслом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Иерусалим, Иерусалим, ты город света золотой. Тебе во славу песнь пою я, Иерусалим. Эти слова принадлежат перу известного еврейского поэта Иегуды Галеви, которого называли сладким певцом Сиона. Всю жизнь он мечтал попасть в Иерусалим, однако удалось это ему не удавалось, потому что Иерусалим был в руках крестоносцев. В конце своей жизни он все-таки решил совершить это рискованное путешествие. Увидев Иерусалим с вот этой горы, он написал эти строки, однако был убит неизвестным рыцарем. Иерусалим – это город, с которым непосредственно связана история израильского народа. Она насчитывает 3000 лет. Эта история началась вот в той далекой от нас долине, где расположен сейчас град Давидов. Именно этот город принадлежал Евусеям, и именно этот город тысячу лет до рождения Иисуса Христа захватил царь Давид и сделал столицей Израиля. С тех пор, на протяжении тысячи лет, народ израильский жил в этом городе, и это было столицей государства. Однако в 70-м году нашей эры произошла трагедия. Величественный храм, построенный после возвращения из Вавилонского плена в 515 году, был разрушен. И началась эпоха рассеяния. Евреи были выселены из Иерусалима и из всей Палестины. И с тех пор попасть в Иерусалим было заветной мечтой каждого израильтянина. В следующем году в Иерусалиме, так каждый год, евреи заканчивали празднование Пасхи. Это была их мечта – попасть в следующем году в Иерусалим. И эта мечта осуществилась в 1948 году. В отеле «Кинг Дэвид» премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимое государство Израиль. Это было началом новой истории Иерусалима. Наш маршрут сегодня так и называется – «Золотой Иерусалим». Мы с вами пройдем по достопримечательностям этого города, которому насчитывается уже 3000 лет.

Мы находимся с вами у истоков Иерусалима, столицы государства Израиль. 3000 лет тому назад сюда, к этому месту, подошел царь Давид со своими войсками для того, чтобы изгнать евусеев, последних представителей хананейских языческих народов, проживавших на территории израильской земли. Он подошел своими войсками туда, в тот ров, который называется долиной сынов Еномовых. В греческом языке это звучит как «гехеном» или же как «гиена». Позднее сюда сбрасывали мусор, и некоторые бедные люди, которые не могли скопить денег для того, чтобы их захоронили в пещерах, тела их попадали туда и сжигались. Это стало мусорной свалкой города. Однако же мы видим, насколько неприступен был этот город. Я нахожусь на высоте где-то 50 метров на отвесной скале, где были расположены стены древнего города Иерусалима, который тогда назывался Евус. Эти стены поднимались высоко в направлении вот этого холма, делая город абсолютно неприступным. Однако у города было одно слабое место, к которому сейчас мы с вами пройдем. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сен-Саруй, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Иерусалим имел очень удобное географическое расположение. Он находился на нейтральной территории, не принадлежащей ни одному колену. Именно поэтому Давид выбрал его столицей для 12 колен Израилевых. Так начался золотой век Иерусалима. Давид очень быстро покорил врагов Израиля и сделал это государство доминирующим во всем регионе. Однако не только Иерусалим был центром этого региона в связи с его военной мощью. Так говорит пророк Иезекииль. «Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, а вокруг него земли». Иерусалим должен был стать центром, из которого бы проповедовалось имя Божье всем народам. Давида сменил его сын Соломон. Его правление считается золотым веком истории Израиля. Именно он построил там, на горе, где 1800 лет назад принес Авраам жертву сына своего Исаака, величественный храм, слава о котором разнеслась по всему миру. Все народы приходили для того, чтобы посмотреть на великолепие этого храма, но не только на его великолепие. Посмотреть и на то, что проходит в этом храме. Какие ритуалы совершаются в этом храме. Как они раскрывают характер Божий и план спасения.

Господь предупреждает нас в книге «Исход», 19 глава. Это предупреждение относилось и к народу израильскому тогда. Написано так. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым». Действительно, народ израильский был избран Богом на то, чтобы быть царством священников. Священников, которые бы учили все народы истине о Божьем характере и о Божьем плане спасения. Храм, построенный Соломоном, должен был быть наглядным пособием плана спасения. Однако же ситуация повернулась по-другому. Избранность народа Божьего была дана на условии, что народ будет соблюдать заповеди Божии. В частности, заповеди, касая 10 заповедей. Соломон, к сожалению, не смог соблюсти эти заповеди. Сначала из политических соображений он совершал браки с разными женщинами, царевнами иностранных государств, для того, чтобы жить с этими государствами в мире. И завел себе гарем, состоящий из 700 жен, явно нарушив заповедь «не прелюбодействуй». Нарушение этой заповеди повлекло за собой и нарушение другой важной заповеди, первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Эти женщины привезли с собой своих богов и устроили капище этим богам прямо напротив храма. Там, на горе Елеонской, стояли изображения этих литых богов – Ваала, Астарты, Молоха и других мерзостей, которые были божествами народов, окружающих Израиль. Вот почему Господь вынужден был поступить со своим народом несколько жестко. Сын Соломона Равам, несмотря на раскаяние его отца, продолжал вести эту политику отступления. И поэтому царство было разделено. Северному царству израильскому отошли 10 колен, к южному царству иудейскому, столицей которого остался Иерусалим, отошли 2 колена. Царь северного царства Иеровоам, сын Наватов, пошел еще дальше своих предшественников. Он решил, что будет большой политической проблемой, если его народ, народ новообразованного государства, вдруг начнет ходить в Иерусалим на поклонение Богу. Однако же это поклонение требовало того, чтобы 3 раза в год народ со всей земли приходил в храм. И поэтому он решил сделать следующую вещь. Он поставил 2 золотых тельцов. 1 тельца на юге страны, в Вифиле, другого на севере, в Дане. Это были золотые тельцы, символизировавшие

0: Эти колена, 10 колен Израилевых, бесследно исчезли. Царство иудейское просуществовало несколько дольше. Еще 140 лет. Благодаря тому, что были в этом царстве цари, которые ходили и были, и делали угодное пред очами Господа. Царь Езекия, царь Иосия пытались вернуть народ на путь истины, вернуть и действительно предложить Израилю поклоняться истинному Богу. Однако народ израильский в своем большинстве, несмотря на то, что на какое-то время следовал за царями праведными, как только эти цари умирали, опять продолжали поклоняться идолам и участвовать в этих страшных языческих культах. Вот почему и здесь Божьему терпению настал конец. В 586 году Иерусалим после третьей осады пал в руки царя Вавилонского, который разрушил храм, оставил от стены города одни ворота и от прекрасного дворца, который построил царь Давид, остались только вот эти развалины. Так закончилась история иудейского государства, которое просуществовало чуть больше 400 лет и закончилось вавилонским пленом.
1: Земля обетованная.
0: Чему учат нас эти развалины? О чем говорит нам эта история? Книга пророка Иезекииля, написанная уже во время Вавилонского плена, постфактумом показывает те проблемы, вскрывает эту ситуацию, которая была. Мы уже обращались к тексту 5 главы. В 5 стихе написано: «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него». Парадокс. Как это может быть, что народ Божий является хуже язычников? Ответ очень прост. Дело в том, что язычники не называли себя верующими. Они прямо говорили: «Мы веруем в то или иное божество». Но народ Божий говорил: «Мы веруем в Бога, у нас есть храм, туда мы приходим, туда мы приносим жертвы». Однако же, к большому сожалению, в храм-то они жертвы приносили, но сердце их находилось там, на горе Елеонской, где Соломон в свое время построил языческие капища. Такова действительность. Бог предъявляет к верующему человеку особые требования, большие, нежели к тому, кто не знает его. Если человек заявляет, что он верует, если человек заявляет, что он принадлежит такой-то и такой-то конфессии, он должен поступать согласно тому, что учит его Господь. К большому сожалению, народ Божий вел двойную жизнь. Вот перед нами результат этой двойной жизни.

Удивительным образом поступает Господь с человеком. Даже тогда, когда он заслуживает наказания, Бог, наказывая его, не оставляет без милости. Так было и с его народом. После того, как храм был разрушен, Бог все равно милостиво отнесся к народу израильскому. Пророк, который больше всего обличал свой народ, пророк Иеремия,

0: Я написал такие слова. «Однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. Вот я соберу их из всех стран, которые изгнал их, в великом гневе моем и негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». В 539 году царь Кир издает указ, разрешающий евреям вернуться на свою землю и отстроить храм. Этот храм был отстроен в 515 году. Однако, как всегда для человека, свойственна ему крайность. Крайность то в одну, то в другую сторону. Религиозный синкретизм, когда народ Божий хотел делать и поступать согласно обычаям язычников, сменился полным изоляционизмом. Теперь народ считал себя лучше и больше, чем остальные и другие народы. Теперь они считали себя выделенными, избранными, смотрели на другие народы сверху вниз. То, что мы видим сейчас, это остатки крепостной стены, окружавшей второй храм. Здесь, вот на этой южной стороне, располагался двор язычников. Это была крытая галерея. Единственное место, куда пускали в храм неевреев. Несмотря на то, что пророк Исаия писал: «Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов», вход в Дом Божий был строго ограничен. Только лишь на этой галерее могли находиться неевреи и наблюдать за тем, что происходило в храме. Так, к сожалению, бывает. Из одной крайности в другую. От слепого отвержения до фанатизма. От атеизма до религиозного беспредела. Так случается и в нашей жизни. Поэтому Иисус, к сожалению, с большой жалостью обращается к народу своему и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Как часто мы не хотим понять Бога, и результат этому всегда плачевный. К сожалению, вот что осталось от величественного сооружения второго храма. Только внешние стены, а внутри камня на камне не сохранилось.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Вот и завершилось наше с вами путешествие по Золотому Иерусалиму. Однако, какие уроки можем извлечь мы из этой экскурсии? Совсем недавно я прочитал в одной израильской газете историю об одной психиатрической больнице, находящейся здесь, в Иерусалиме. В ней можно найти людей, которые называют себя царем Давидом, Ильей Пророком, Марией Магдалиной. Главврач этой больницы говорит, что это уникальная болезнь, называемая так Иерусалимский синдром. Этой болезнью болеют пилигримы, которые всю свою жизнь мечтали попасть в Иерусалим, но когда они попадают в Иерусалим, они разочаровываются. Они не могут выдержать контраста между действительностью и ожидаемым, между реальностью, полной проблем, войны, враждебности и недоверия, и тем образом святого, тихого города, по которому ходил Иисус, в котором царствовал Давид, который они нарисовали в своем собственном разуме. Об этом разочаровании нас предупреждает сама Библия. Так говорится об Аврааме. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Является ли Бог сегодня художником, архитектором и строителем этого города? Является ли он проектировщиком линии, которая сегодня разделяет город на два сектора – восточный и западный, израильский и арабский? Сейчас эта линия проходит по центру вашего экрана, и снизу находится арабская часть города, а сверху – еврейская часть города. Является ли Бог автором разделения и войны, которая до сих пор происходит в этом месте? Является ли Бог автором двух мнений, каждый из которых заявляет о том, что Иерусалим является неделимой и единой столицей Палестины, другое мнение о том, что является единой и неделимой столицей Израиля? Во втором веке у евреев было одно очень популярное ювелирное украшение. Оно называлось «Иерушалаем шель Захав». Это была золотая пектораль, на которой был изображен город Иерусалим. Это дорогое изделие было сделано для того, чтобы напоминать о той былой славе города Иерусалима, которая была до разрушения храма. Однако в Библии апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса Христа, пишет нам о золотом Иерусалиме, который не является пекторалью, а является реальностью. Вот что написано в последней главе книги Откровения. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». В этом городе уже не будет зеленой линии, разделяющей два мнения. В этом городе не будет войны и несправедливости. Вот что написано. «Отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Храма в этом городе тоже не будет. Иоанн Богослов пишет. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его». В этот город приглашает всех наш Господь Иисус Христос. Там он будет правителем, там он будет царем. Там не будет ни смерти, ни горя, ни страданий, ни болезнь. Дорогие друзья, может быть, у кого-то сегодня нет средств для того, чтобы поехать и побывать в городе Иерусалиме, столице Израиля. Может быть, кто-то в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта боится посетить Иерусалим для того, чтобы сделать фотографии его достопримечательности. Однако Господь сегодня приглашает всякого верующего в него, в золотой Иерусалим, в город, в котором будут жить все искупленные Господом, вечно, счастливо, и будут иметь радость в общении с нашим Богом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Почему мы обманываем своих близких? Какие цели преследуем и оправдывает ли результат наши ожидания? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Когда молодые люди создают семью, как правило, они мечтают о том, что их отношения будут открытыми, что они будут искренними друг с другом, что они все будут друг другу рассказывать, не будет у них секрет и тайн, и недомолвок. Но время идет, и в некоторых семьях возникают такие ситуации, когда кто-то начинает, ну, партнера обманывать. Я не говорю о таком обмане, например, связанном с изменой, но бывает, что мы идем сознательно на ложь, бывает эта ложь серьезная, бывает эта ложь незначительная, бывают какие-то недомолвки, но тем не менее ложь есть. Вот почему некоторые люди сознательно идут в своих семьях на ложь иногда.
4: Очень актуальная тема, потому что сегодня мы в нашем обществе хотим лучшего от отношений с людьми, с которыми живем. Мы хотим лучшего для самих себя, любимых. Хотим, чтобы нас воспринимали, что мы белые, пушистые, что мы идеальные. И поэтому, к сожалению, человек идет на эту дорогу, на эту тропу становится. Но вот слова Льва Николаевича Толстого хотелось бы вспомнить по этому поводу, где он говорит, что самая обычная и распространенная причина лжи – это когда человек идет на обман и обманывает не людей, а обманывает самого себя. То есть получается, что внешне кажется, человек идет на ложь, обманывая рядом находящихся с тобой людей. Супруга, супруг, дети, товарищи, там, может быть, коллеги по работе, приятель. Но по большому счету ложь скрывает в себе, глубина находится лжи гораздо в большем. И вот эта причина заключается в том, что еще очень тоже хорошее определение, помогающее понять причину, природу лжи. Это когда мы говорим о том, что ложь со своей стороны, она заполняет некий пробел между вымыслом нашим, между нашими мечтами, между реальностью. То есть мы придумываем ложь, чтобы нашу жизнь сделать немного краше, лучше. Ну, потому что реальность не такова, к сожалению.
3: Вот приведите, пожалуйста, примеры.
4: Ну вот, что касается примера, почему человек идет на ложь. Несколько даже позиций по этому поводу можно было бы рассмотреть. Первое – это то, что человек работает над своим имиджем. То есть ему необходимо вот этот имидж свой сохранить, где бы он ни находился, что бы он ни делал. Даже существует такая пословица – встречает по одежке. То есть ты хотел бы подать себя в идеальном виде, в идеальной форме. Ты хотел бы, чтобы о тебе думали, что ты самый лучший, самый там, интеллектуальный, самый здоровый, там, самый сильный человек. Белый и пушистый, условно говоря. И человек, создавая этот имидж свой для себя, он пытается его каким-то образом защитить, оправдать. Чем? А тем, что, возможно, некий такой бросает пыль в глаза. Вот. То есть людям, чтобы они о нем думали хорошо, при всем при этом только лишь время может расставить точки над «и». Вот. То есть имидж, работа над ним, она позволяет или же вынуждает человека идти на ложь определенного
3: обмана. Допустим, да, у мужа какие-то сложности на работе, или, возможно, ему долго не поднимали зарплату, а цены и потребности семьи растут, и жена говорит: «Ты что, ты все на этой работе? Вот смотри, наши знакомые все уже давно работают там, а ты до сих пор вот здесь. И вот что-то тебя там держит, найди-ка себе тоже». Да, а ну, у него там какие-то определенные есть сложности с поиском работы, может, неуверенность в себе, он говорит: «Да вот потерпи еще немножко, мне обещали повышение, да у нас вот зато коллектив хороший, и, ну, как бы работа, и вот скоро уже я дослужусь до тех, как раз вот тот, кто уходит на пенсию, да, потерпи немного, и как бы у меня вообще все будет супер». И вот, ну, как бы, может быть, своего рода самообман, может быть, на самом деле повышение ему и не обещали, вот, но он надеется. Ну вот примерно вот такая ложь. Это можно сказать, что это прям страшная ложь?
4: Ну, вы знаете, как бы существует много разновидностей лжи, вот, начиная там от фальсификации, вот, симуляции, некая такая вот подтасовка фактов.
3: А, ну,
4: вот, преувеличение, преуменьшение, блеф определенный. То есть, когда, допустим, человек чем-то вот кичится, хотя на самом деле такового не существует, а вот такового нет. Вот. Ну, и многие другие моменты, в том числе и ложь во благо, и самообман. Когда человек идет на этот путь, в принципе, чем-то оправдывая, что он получит взамен в результат, если он пойдет путем лжи. Как правило, конечно, это корыстные какие-то шаги, какие-то корыстные действия, являющиеся благом для самого человека. Но вот Священное Писание, Слово Божие, говорит нам четко по этому поводу, что всякая неправда есть грех. То есть какой бы вид лжи мы ни использовали, ложь остается ложью. И отношение Бога к лжи, оно очевидное, конкретное, что Бог ложь ненавидит. Даже написано, что Он терпеть не может, когда человек проявляет как бы эту ложь. Но почему происходит, или эта ложь находит место, или гнездо себе свивает в сознании людей, особенно мы когда говорим сейчас о семьях между мужем и женой, где мы говорим, ситуация связана с имиджем человека, где он пытается каким-то образом себе оправдать положение вещей. Другая позиция, когда человек не хочет потерять отношения. То есть он идет на ложь определенную, чтобы отношения с человеком были сохранены конкретно. Допустим, приходит муж домой с работы, уставший, ужинает. И во время ужина супруга спрашивает: «Ну как тебе, милый, ужин?» Угу. Вот. Ну, в этот раз так получилось, что ужин оказался не совсем в том виде, в котором он хотел бы его, вот, о котором он мечтал, возможно. Что говорить мужу? Сказать ему правду? Жена вообще скажет: «Знаешь, вон кастрюля, вон продукты, сам будешь готовить себе еду в следующий раз». Сказать, что суп вкусный, ну, если, допустим, там еда вкусная, и она очень понравилась ему, это означает, что ты подвергаешь себя шансу в следующий раз есть еще такое же блюдо, которое тебе мало устраивает. И вот как здесь быть? Вроде бы отношения не хотелось бы портить. Ведь ты же не просто там какой-то женщине там на работе, кто в буфете работает, говоришь, там вкусно или невкусно. А это жена твоя, с которой тебе, так скажем, спать в одной комнате, на одной кровати и так далее. И вот как быть? И вот иногда в семейных отношениях используется определенная такая вот, ну, на ложь пойти, чтобы лишь бы отношения не порвать.
3: Ну ведь, наверное, просто есть уже опыт в этой семье, что когда муж говорил правду, какая она есть, жена обижалась, жена бойкотировала его, вот, и в следующий раз, чтобы не нарываться на такое отношение, он предпочитает вежливо сказать: «Нормально, хороший ужин, спасибо, дорогая». Потому что если, ну, как бы действительно сказать: «Слушай, ну, вкусно, но пересолено, или не готовь мне, пожалуйста, вот это». Вот, например, я знаю, что вот мой муж не любит определенные продукты, он их не ест. И в любом
4: виде. Откуда вы узнали об этом?
3: А он мне это сказал. Он мне это сказал: «Не готовь то, то и то». Но причем в гостях...
4: Это вас обидело, если...
3: Меня это не обидело. Но пару раз в гостях он это ел и нахваливал. И я ему потом в шутку говорю: «Слушай, ты же мне сказал, что ты это не ешь, а тут и вот это вот». А он говорит: «Так было так вкусно». Ну вот, ну, в принципе, но меня это не обидело. Ну, вкусный, вкусный. Ну, я соглашаюсь, что я не суперкулинар, не мой конек, как бы приготовление вкуснейшей пищи. Но если жена действительно так реагирует, что ты нарываешься на грубость, то лучше вот, ну, как бы опасно говорить правду иногда.
4: Видите, Юля, получается, что тут, я думаю, что проблема двоих. С одной стороны, реакция жены, а с другой стороны, слова мужа. Как ты скажешь своей жене?
3: Тоже важно.
4: Как ты, какую такую реакцию ты и вызовешь? Понимаете, все очень просто. Некий бумеранг такой, который ты отправляешь, он тебе вернется. Каким образом решать тебе? Потому что ты это будешь сейчас произносить. Да, понятно, может быть, жена специально приготовила такой ужин, чтобы наказать мужа. И спрашивает его, да, как тебе ужин? Вот. Понимаете, вот поэтому тут важно, чтобы на самом деле была откровенность, была открытость. То есть то, что можно было поблагодарить за ужин, ведь она же старалась, она же готовила, но при этом, при всем сказать, что можно в следующий раз положить поменьше соли. Достаточно мудрый ответ, ход, где ты никого не задеваешь и какие-то чувства, так скажем, ты не затрагиваешь в этом вопросе. Что касается еще одного момента, не менее важного, когда в супружеских отношениях интересно всегда жене, как она выглядит. Она спрашивает у мужа своего, как я выгляжу. Возможно, она платье себе купила новое или там прическу себе сделала. И вот момент истины наступает. Если реально муж понимает, что где-то ему не совсем подходит этот вариант. И то, что она, как она оделась, лучше бы она так не одевалась. Либо сменила другое платье, другой наряд. Но, как вы сказали уже, он боится реакции, которая уже была в прошлом. Поэтому он иногда идет на эту ложь. Ложь, которую можно было бы избежать. Опять же, если учитывать, так скажем, характер женщины, да, ее, вот, ее подход, ее эмоциональность, и сказать об этом гораздо более для нее подходяще и правильно. Женщина любая, она хотела бы выглядеть так красивой, она хотела бы выглядеть самой лучшей для своего супруга. Поэтому здесь тоже можно определенные позиции было бы сказать, как, ну, можно сказать, любимая, в другом наряде ты гораздо выглядишь лучше. Ну, как вариант, допустим, даже, да. Вот. Поэтому другие могут быть примеры по этому поводу. Еще позиции, почему человек идет на ложь. Вот самый интересный момент, вот даже по тому, о чем мы говорили, вроде бы мы идем на ложь для сохранения отношений. Но что самое интересное, когда потом раскрывается эта ложь, то отношения теряются. И они падают, так скажем, еще ниже или назад как бы откидываются.
3: Ну и идем иногда на ложь не сколько, может быть, ради сохранения отношений, сколько ради сохранения собственного покоя.
4: Вот, опять же, некий собственного такой покоя. Подход некий такой эгоистичный. Вроде бы, да. Я говорю, что внешне я для отношений, но чтобы лишний раз меня не кантовали, не трогали, не беспокоили. Мы внутренний мирок его как бы не ворошили. Вот, потом также мы говорим о том, что есть люди, которым ну, на самом деле нравится ложь. То есть такие патологические вруны, лгуны. И они от этого получают определенное удовлетворение, что они там вот так живут и используют эту ложь. Но однажды тоже общался я с группой людей. Мужчина один говорит, что я вот раньше относился к таким людям. То есть этот человек верующий сегодня, да, христианин, и он говорит, до знакомства с Богом я таким был. Но сегодня моя жизнь изменилась. То есть, когда мы говорим о том, что существует такая категория людей, и в психологии об этом нам тоже вот, говорят, возможно, кто-то на этих людях уже поставил крест. Все, этот люди уже, человек этот уже неисправим. Но вот пример, доказательство того, что люди меняются. Они могут измениться. Угу. Вот эта вот сила, которую Бог имеет, и Он готов предоставить ее человеку, желающему, измениться, нуждающему в этом, в своем изменении. Это реально. Мы также говорим о том, что ложь – это то, когда мы пытаемся что-то прикрыть в своей жизни, то, что нам не хотелось бы, чтобы знали другие люди. Когда мы говорим в семье об этих ситуациях, то мы предполагаем, что у нас есть что скрывать. А если у нас есть что скрывать, значит, у нас отсутствует доверительное отношение между супругами. И это отсутствие доверительных отношений, разговоры, возможно, мы этого не используем, потому что боимся взрыва. Мы говорили об этом. Мы не используем, потому что боимся реакции определенной человека, с которым мы живем. Но нам важно, несмотря на то, что есть определенная опасность потенциальная, у нас должна быть перед нами цель. Мы говорим конструктивную правду. Правда, которая будет созидать. Правда, которая будет отношения, понимаете, скреплять. Хотя у лжи какие-то, может быть, лживоблага в каких-то определенных ситуациях в семейных могут быть плюсы. Какие могут быть плюсы? Но, видите, мы как бы вот не воюем с женой. Поэтому я использую ложь и благо, потому что вот, чтобы не воевать. Вот. Я не имею проблем в семье, вот, каких-то там сложностей, трудностей. Но все это временно. Рано или поздно все придет, и, как в той сказке, семья останется у разбитого корыта. Почему? Потому что, используя ложь во благо, люди теряют общность. Вообще ложь используя в семье. Они теряют общность между собой. И вот это взаимопонимание, вот связь, которая их соединяет, которая их вместе делает единым целым.
3: Угу. Ну вот интересно, у нас времени остается мало. Есть также ситуации, когда у каждого из партнеров свое видение проблемы. И вот человек говорит, описывает то, как он это видел, как вот он это преломил через свой опыт, через отношение к другим людям. А другой человек это по-другому воспринимает. Там, он посмотрел на меня с неприязнью. Да он не с неприязнью посмотрел, просто он устал очень. Ну вот такие вещи. И вроде бы они соответствуют действительности, но и ложью не назовешь.
4: Вот при разговоре с людьми, вот так скажем, вот при разговоре со супругом своим необходимо понимать то, почему он так реагирует. Или почему он, допустим, делает какие-то определенные шаги или поступки. Что является причиной. Возможно, есть то, что на самом деле совершенно никакого не имеет здесь отношения к ситуации, но мы, не разобравшись, сделали поспешные выводы, и в итоге у нас образовался конфликт, который могло бы не быть, даже если мы не использовали бы ложь. Идя правдой, идя, так скажем, истиной, говоря то, что могло бы быть созиданием для семьи, оно, конечно, не совсем приятно. Оно где-то и больно колет, потому что правда колет всегда. Но если ты знаешь, что этот человек тебе говорит правду для того, чтобы ты стал лучше, а не для того, чтобы тебя уколоть, зацепить или унизить, то ты совершенно по-другому воспринимаешь эту информацию.
3: Угу. Хорошо. Время нашей программы закончилось. Благодарю вас, Василий, за участие. Спасибо большое вам.
4: Всего доброго.
3: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали, просим оставлять свои комментарии, отзывы и вопросы на нашем сайте и в социальных сетях. Всего доброго. До свидания.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – «Жизнь с Богом». У нас в гостях священнослужитель Андрей Арфанидий. Андрей, рады вас видеть.
2: Спасибо.
1: В очередной раз. Я слышал немало таких вот штампов, можно сказать. Жить с Богом, пустить Христа в свое сердце, жить во Христе, жить со Христом, ну и так далее. Вот что это означает? Это перевести на русский язык, вот так, чтобы понятно было, ну вот человеку, который даже не знаком с христианством?
2: Это сложный вопрос, который является камнем преткновения для многих христиан, которые задаются этим вопросом в течение всей своей христианской жизни, не понимая и не зная путь так называемого понятия рождения свыше. Я в свое время слышал одну историю от одного известного проповедующего Слова Божия, который приводил пример с волками и ягнятами. И вот он интересно приводил такой пример, что волк отделился от своей стаи и обратил внимание, как мирно пасутся овцы. И это наблюдение он делал несколько раз, ему нравилось это общение. Он осознавал, что те правила, которые существуют в волчьей стае, они очень жестоки.
1: В общем, волк захотел стать овцом.
2: Да. И что получилось? Однажды, выбрав лучший момент, он задрал одну овцу, одел на себя шкуру и попробовал внедриться в это овечье стадо. Но овцы кушают траву, щиплют ее. Он тоже начинает щипать траву и понимает, что она не имеет вкуса для него, потому что пасть его, зубы его, процесс пищеварения говорит о том, что это все предназначено для употребления мяса, но никак не травы. Но он хочет стать таким, как овца. Когда овцы уходят в загон на ночлег, когда они спят, они шевелят челюстями, потому что процесс пищеварения у них особенный.
1: Жующий жвачку, да.
2: И он, чтобы создать вид, что он тоже овца, начинает тоже шевелить челюстями. Но когда он шевелит челюстями, он не спит. Он не может спать, потому что он контролирует себя. На утро овцы опять выходят на пастбище пастись, и он вместе с ними. Он уставший, но он делает так, как овца. И так он терпит год, два, три. Потом понимает, что он так не может жить. Сбрасывает с себя овечью шкуру и вновь возвращается в свою волчью стаю.
1: Прихватив какую-нибудь из овечек, да?
2: Но когда наступает момент богослужения, где овцы собираются, он вместе опять с ними приходит. И на этот момент богослужение, вместе может петь в хоре, псалмы, слушать Слово Божье.
1: Так, это уже...
2: А потом опять уходить в волчью стаю.
1: Это уже переход в мир людей, да?
2: Да,
1: это уже...
2: да, то есть здесь вот такое интересное представление. И вдруг наступает момент, когда волк начинает молиться Господу, говорит: «Господи, я больше так не могу. Пожалуйста, преврати меня в овцу». И натерпевшись всей вот своей жизни злости, ярости, гнева, и увидев, что он не способен сам одержать в себе победу, он просит силы Иисуса Христа войти в него и изменить его жизнь, Христос делает это и превращает его в овцу, после чего ему и трава уже вкусна, и ночью вместе с овцами отдыхает, как овца. И образ овцы, образ жизни овцы становится для него естественным образом жизни.
1: Так, притча, в которой должно свершиться чудо.
2: Да, притча, в котором должно свершиться чудо. Есть в Евангелии одно очень интересное место Писания, Евангелие от Иоанна. Это место Писания знают многие, не многие, а все, кто когда-либо в руки держал Библию и пытался читать ее. Она записана в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Здесь описано, как самое лучшее, что могло представить израильское общество в лице фарисея Никодима, этот священник пришел к учителю, к Иисусу Христу ночью и сказал ему: «Рави», то есть, значит, учитель, «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Он здесь начал разговаривать не как с Богом, не как с Господом, а как учитель с учителем. Но видел в учителе Иисусе то, что он не имел. И он понимал, что то, что делает учитель Иисус, оно присуще природе Бога. И он вольно-невольно задавал вопрос, что ему нужно сделать, чтобы и он обладал тем же самым. Но Христос видел его сердце.
1: Тебе надлежит родиться свыше.
2: Тебе надлежит родиться свыше. И когда он ему начал объяснять процесс рождения свыше, Никодим не понял. И есть такое выражение, что он ночью пришел и в ночь ушел. Он так и остался на тот момент невозрожденным. Но он после этого внимательно присматривался за Иисусом Христом. И чудо возрождения совершилось уже у Голгофского креста, когда этот человек принес огромное количество мира помазать тело Иисуса Христа. Когда в нем произошел процесс изменения, мы не знаем. Но наступил тот момент, когда для человека Иисус Христос, вошедший в сердце, стал новым этапом в жизни. Есть еще один пример как раз по этому поводу. Дети, сыновья Громовы, их называл Иисус Христос, когда призвал их на служение. Это прежде всего Иоанн. Вначале Иоанн назывался Иисусом Христом как сыны Громовы. Это подразумевает о том, что это были люди, ну, может быть, в какой-то степени эмоционально неуправляемые. Но в конце мы находим, что Иоанн называется сыном любви. Почему? Мы не видим этого момента перехода от сына Громова к сыну любви. Но внимательно наблюдая за процессом, как вел себя Иоанн, мы видим, что Иоанн, наверное, единственный из всех учеников, который всегда был рядом с Иисусом Христом. Даже когда они возлежали в принятии пищи, Иоанн старался быть рядом с Иисусом Христом, чтобы даже голову положить ему на грудь. И это подвело к тому, что он оказался у Голгофского креста.
1: То, что вы говорите, может быть, действительно заинтересовать многих может, потому что, ну, я не знаю, как желание стать овцой, но желание измениться точно есть у многих людей. Мы новую жизнь с понедельника начинали много-много раз. Другое дело, что сил нет измениться, воли, может быть, не хватает, мы срываемся, мы опять возвращаемся как бы назад. Измениться хотели бы многие. Только как это сделать?
2: Мне очень нравится первое послание Иоанна. Оно имеет всего 5 глав, очень короткое. Но в нем 3 раза записана одна очень сильная мысль. «Всякий, пребывающий в Нем, в Иисусе Христе или в Господе, не согрешает».
1: Поясните, пожалуйста.
2: Сейчас,
1: минуточку. Не читайте дальше. Поясните, что значит «пребывающий в Нем». Потому что эти слова, ну, непонятны большинству людей. Это слова вот христианского как бы лексикона, да? Когда люди верующие, духовные люди общаются между собой, они понятны друг другу. Но посторонний человек, он не понимает их.
2: Я обращу ваше внимание на 2 послание к Коринфянам, 3 главе, 18 тексте. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».
1: Где вы на этой земле нашли славу Господню? Около дома помойка.
2: Этот текст нам говорит о том, что когда человек открытым лицом, как в зеркале, имеет общение с Господом, то есть абсолютно открыт, откровенен, ничего не таит от Бога в своих личных отношениях. Все радости, переживания, сомнения, желания он приносит Иисусу Христу, как маленький ребенок маме своей приносит. И мама насквозь видит своего ребенка. Она даже знает, что он сейчас думает и что он сейчас сделает. «Взирая на славу Господню», мне это место Писания открывается как то, что взирать на славу Господню мы можем только исследуя Библию, потому что только Библия нам открывает Бога таким, каков Он есть.
1: Взирать – это смотреть, где вы эту славу Господню нашли на земле.
2: Да, а что такое слава Господня? Что такое слава Господня? В книге «Исход» написана история, когда Бог вывел израильский народ из египетского плена. И мы с вами знаем, что Моисей несколько раз восходил на гору для общения с Богом, чтобы потом передать законы народу и постановления. И вот Моисей задался этим вопросом. Он говорит ему, это в книге «Исход», 33 главе. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И 19 текст говорит: «И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю славу мою». А более точный смысл перевода с оригинала, с древнееврейского языка, говорит о том, что «я открою тебе всю доброту мою». Всю доброту мою. И теперь что мы видим? Что когда очередной раз Моисей зашел на гору, Господь как раз сошел в облаке, 34 глава книги «Исход», и остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Это самое лучшее описание Бога или свидетельство Бога о самом себе. Слава Божья имеет еще и значение «доброта Божья». И Он явил эту доброту.
1: А как же наказывающие детей за вину отцов до третьего и четвертого рода?
2: Это те, кто...
1: Вы считаете, это доброта?
2: Это
1: проявление доброты?
2: Это говорит о том, что когда люди упорно избегают этого, упорно противостоят Богу, то великим благом для этих людей будет, для этих людей будет получить наказание Божье. Великим благом. Для их же спасения. Для их же спасения. Это может быть трудно понять, но некоторых Бог преднамеренно, зная перспективу, так скажем, возможности покаяния человека, укладывает на одр болезни, чтобы человек мог смотреть только наверх и никуда по сторонам. И настрадавшись, намучившись, наконец-то увидев Бога, признать Его. Для некоторых и такой есть путь. Но мы говорим о благости и любви, о славе Божьей. И когда человек, читая Священное Писание, через которое открывается Бог в Иисусе Христе в Новом Завете, начинает видеть эту красоту, как Иисус поступил с одним, как Иисус поступил с другим, как Иисус поступил с третьим, это не проходит мимо его сознания. Вольно-невольно это накладывает серьезнейший отпечаток в сознание человека, и он начинает это постепенно практиковать в своей жизни.
1: Все-таки вот когда читаешь истории евангельские, да, они хороши, но чувствуешь различия, огромное различие, прямо пропасть. Это другие люди, которые говорили на другом языке. Это совершенно другая культура, которая нам сейчас, людям, живущим в России, абсолютно непонятна. Многие вещи нужно читать со словарем в Библии, переводить на современный русский язык, переводить понятия, термины и так далее. Трудно, понимаете, трудно.
2: Люди остаются одними и теми же. Одни и те же проблемы. Вы сегодня возьмите любое общество, в секулярном обществе. Сегодня люди более нацелены на материальное.
1: Конечно.
2: И самая большая проблема, что сегодня людей разобщает, это отсутствие общения.
1: Конечно.
2: И это общение как раз оно и присуще человеку с Богом. То есть это общение сводится к минимуму. Мы питаемся тем, что дает нам мир, а хотим получать благословение свыше.
1: Вы считаете, что то, что дает Бог, ну вот Библия, да, это съедобное слово для современного человека? То есть оно понятно, оно доступно, оно приемлемо. И напитавшись вот этим словом, человек может обрести вот это изменение в своей жизни, новое состояние приобрести.
2: Во-первых, это Слово Божье, которое призвано открыть нам природу Бога и показать нам путь спасения для человека, путь обновления его состояния, в котором бы человек имел возможность вкусить истинную радость и счастье на земле. Бог со своей стороны делает все возможное, чтобы человек жил счастливой, полноценной жизнью на земле. Единственное, он со своей стороны просит, чтобы этот человек поклонялся только ему. Потому что именно он, Бог, Творец, является жизнедателем. Все, что мы имеем на этой земле, мы имеем от Бога. Мы пришли в этот мир, родились, мы ничего в него не принесли. Когда мы умираем, мы ничего с собой забрать не можем. И поэтому всем, чем мы пользуемся на земле в течение жизни, мы должны понять, что это не от нас, а это от Бога. Возможности получить образование, возможности развить таланты, возможности использовать эти таланты дальше в жизни и получать средства для пропитания – все дается от Бога. И когда человек вкушает вот эту Божью доброту, он начинает жить этими принципами, практиковать их, он меняет отношение к человеку. И это отношение уже не питается злостью и ненавистью, но оно питается добротой и снисходительностью. Оно питается желанием поддержать, ободрить, выслушать, оказать, в конце концов, просто даже элементарную помощь человеку, чтобы он видел, что о нем заботятся. И сам весь вопрос заключается в том, что всякий, пребывающий в нем, не согрешает. То есть, когда человек живет жизнью Иисуса Христа, то есть живет теми правилами и принципами, которыми жил Иисус Христос на земле.
1: Вы считаете, это возможно?
2: Возможно.
1: В нашем современном мире?
2: Да.
1: В мире, который живет по определенным правилам.
2: Да.
1: С волками жить,
2: да.
1: Волчьи выть.
2: А вы прочитаете...
1: Вы пришли на работу, вы устроились на эту работу, вы принимаете определенные правила той фирмы, где вы работаете. Если жить в этом мире, нужно жить по правилам этого мира, иначе этот мир тебя просто растопчет.
2: Владимир Иванович, когда человек читает, в какие условия пришел Иисус Христос, он понимает, что мир

0: со стороны. И люди начинают по-другому относиться и к нам. И мы испытываем огромное удовлетворение жить жертвенной жизнью, принося людям добро, счастье, поддержку, заботу. Это великое благо, к чему Господь хочет привести каждого человека. И с этого момента мы видим, что человек начинает рождаться свыше. Человек начинает жить образом жизни Бога здесь, на этой земле. И пусть многое не получается, и пусть часто он дает сбой, но если даже и согрешает, мы видим, что Бог ходатайствует за него, но он тянется к этому. И процесс обновления в нем происходит от Духа Святого автоматически. И вольно-невольно, глядя на такого человека, мы видим, что даже он сам может сказать, что 2-3 года тому назад я был совсем другим человеком, а сейчас я уже другой.
1: Спасибо. Интересная тема. Завершается, к сожалению, время нашей программы. Спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, мы ждем ваших откликов, звонков, писем. Постараемся ответить на ваши вопросы. Всего доброго. До встречи.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: за правду!
1: Эх, Олеся, Олеся, зачем я только тебя послушала?
2: Всем привет! А что, к нам сегодня Олеся в гости пришла?
1: Нет, она дома сидит. Ее никуда не отпускают.
2: А в чем дело? Она что, болеет?
1: Да она сегодня чуть в речке не утонула.
2: Взаправду?
1: Угу. Я вместе с ней. Нам повезло, что рядом хороший пловец оказался и вытащил нас.
2: Так вы что, на речку? Одни пошли, без взрослых?
1: Это все из-за Олеси, Леш. Меня мама в магазин отправила. А тут навстречу мне Олеся. Ты, говорит, плавать умеешь? Я говорю, нет. А она мне, бежим скорее на речку, пока вода теплая. Вместе и поучимся.
2: И ты что, согласилась?
1: Нет. Сначала нет. Я ей сразу же сказала, что меня мама одну на речку не пускает. Это опасно. Я ей верю.
2: Молодец, Надюш. Мама тебе всегда только самого лучшего желает.
1: Я ей сказала, Олесь, что мама слушаюсь. А она говорит, сегодня не 8 марта, и мама слушаться не обязательно.
2: Вот так раз. Олеся что, не знает, что слушаться и делать добрые дела нужно всегда, а не только по праздникам?
1: Я ей то же самое сказал. Она говорит, вот и сделай маме подарок, плавать научись. Мама обрадуется, и тебе одной купаться разрешит. Я, говорит, знаю один классный способ, как быстро научиться плавать.
2: Судя по всему, способ оказался неудачным, как и идея отправиться на речку одним.
1: Еще какой неудачный. Я стояла на мостике, а она меня толкнула. Но я ей сразу же очутилась под водой. А там все зеленое, совершенно дышать нечем.
2: Бедняжка.
1: Мне мама говорила, что все так может быть. Она расстроилась, когда я не поверила ее словам. Даже плакала.
2: Взаправду, Надя. И мама, и наш Господь очень огорчаются, когда им не верят. Ведь из-за этого может произойти беда, как это произошло с людьми из нашей взаправдошней истории.

0: Эта история произошла, когда Господь вывел свой народ из Египта, где ему жилось очень-очень плохо.
1: Люди шли по пустыне, направляясь в прекрасную ханаанскую землю, которую обещал им Бог.
0: А впереди всех шел Моисей, через которого Бог говорил народу, куда нужно идти и что делать. И пока народ верил Богу, все у них было хорошо.
1: Однажды Моисей услышал слова Господа. «Отправь 12 человек посмотреть землю ханаанскую, которую я даю вам». Интересно, дядь Леш, а детям можно было туда пойти?
0: Точно известно, что Моисей призвал только взрослых. 12 мужчин. Он сказал им: «Идите в эту южную страну и узнайте, какая она, хорошая или плохая, и какие там люди, сильные или слабые, и какие города там, разведайте. А когда вернетесь, расскажете нам. Будьте смелы и принесите плодов из той земли».
1: И отправились они в путь. Они осматривали 12 разведчиков земли.
0: Видели они там большие города и крепости.
1: Любовались прекрасными садами. Там они нарвали гранатов и инжиров, чтобы принести с собой.
0: А еще срезали виноградную кисть. И она была такая огромная, что пришлось нести ее вдвоем на большом шесте.
1: Эх, мне бы такую кисть винограда. Я бы целый класс угостить смогла бы. Ну и удивились бы они.
0: Взаправду. Вот и народ Божий удивился и обрадовался. Все рассматривали плоды, которые принесли 12 человек. Стали разведчики рассказывать, что земля, которую обещал дать им Бог, прекрасна, что растет там множество чудесных плодов. Но жители этой страны высокие и очень сильные, и живут в больших укрепленных городах. И стали пугать разведчики людей. «Если придется воевать с жителями той земли, то они победят нас. Не можем мы идти туда!»
1: Испугались люди и начали кричать и плакать. «Зачем Господь ведет нас в эту землю? Не одолеем мы этот сильный народ! Пойдемте назад!»
0: И только два разведчика, Халев и Иисус Навин, успокаивали всех плачущих. «Не бойтесь народа земли этой! Мы можем одолеть его! Ведь с нами Бог, который сказал нам, чтобы мы шли в эту прекрасную землю и жили там!»
1: Но люди не послушались и не поверили, что Бог поможет им, и этим очень сильно огорчили его.
0: И сказал тогда Господь Моисею: «До каких пор этот народ не будет мне верить? Ведь я столько раз помогал ему. За то, что эти люди не поверили мне, не смогут увидеть они прекрасной земли, которую я обещал им, а будут ходить по пустыне еще 40 лет. Только их дети войдут в эту землю, а еще Халев и Иисус Навин».
1: Очень сильно пожалели люди, что не поверили они Богу. Но ничего изменить уже было нельзя. Так и не увидели они чудесную землю. Дядь Лёш, я тоже так пожалела, что не поверила маминым словам. Я же хотела ей подарок сделать, а все вон как вышло.
0: Ну, с подарком можно все исправить.
1: Можно нарвать одуванчиков?
0: А можно сделать их самим? Посмотри-ка, что у нас есть во взаправдошней коробочке.
1: Целая куча ниток и проволок.
0: А картон там есть?
1: Небольшой кусочек.
0: О, как раз столько, сколько нам нужно. Нужно вырезать из него небольшие кружочки.
1: Я это могу сделать.
0: Хорошо. А я пока подготовлю проволоку и нитки. Оп, ниточки подай мне.

0: дядь Лёш, а у нас будут одуванчики из картонки?
1: Нет, не угадала. Они будут из ниток. Сейчас мы вырежем еще в серединке дырочки.

Все, теперь мы завязываем в конце узелок. И теперь разрезаем. Эти нитки вдоль кружочков.

Потом немножечко раздвигаем эти кружочки. И завязываем проволочкой посередине.

0: А стебелек из проволоки сделан?
1: Точно. Мы тонкой проволокой примотаем головку одуванчика к толстой проволоке. Это будет наш стебелек. Вот так. А чтобы он больше был похож на одуванчик, нам нужно здесь сделать потолще. Может быть, ваточку намотать?
0: На, держи.
1: Ага, спасибо. Берем небольшой кусочек и наматываем на проволоку.

0: как эта ниточка держаться будет?
1: А мы внизу ее приклеим клеем. Дай мне, пожалуйста, клей. Ага, спасибо. Сейчас.

0: Вот и все. Наш одуванчик готов.
1: Классно.
0: Вот такой у нас получился одуванчик.
1: Классно. Давай много таких сделаем.
0: Давай. Поможешь мне?
1: Да.
0: Держи нитки.

0: дядь Лёш, я бы каждый день хотела делать маме подарки.
1: О, это очень легко. Надя, а знаешь, какой подарок будет радовать маму больше всего?
0: Духи, наверное.
1: Самый лучший подарок для мамы – это когда ты ей веришь.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерию.нет». И сегодня поговорим о здоровом образе жизни. О всех его самых разных проявлениях, недостатках и лицемериях.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Ну, начнем с чего? С упражнений, с питания,
3: может, с культуры. Может быть, здоровый образ жизни.
1: Что такое здоровый образ жизни?
4: Да,
1: что
4: есть, такое здоровый образ жизни? Есть выражение хорошее. Вот, может быть, с него начнем. Здоровье – это еще не все. Но без здоровья и все ничто. Поэтому надо быть здоровым. А вот как этого достичь?
5: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
1: Ну, в принципе, я не спорю, что все хотят быть здоровым, и все сейчас жалуются на, ну, может, не все,
4: а, по-моему, на сейчас, наоборот, веяние какое-то, все переходят так или иначе на здоровый образ жизни, но каждый его понимает, может быть,
6: здоровый образ надоело жизни. Болеть. Это модно, это тренд.
3: Да. А что дает вообще здоровье человеку?
1: Ну, хотя бы хорошее самочувствие.
4: Так, настроение.
3: Дальше.
4: Хорошее.
1: Ну, силы физические, еще что-то.
4: Да, здоровье.
1: Ну, в принципе, уже дает. Замечательно.
4: Да,
1: это уже. Если хорошо. Даже только на этом ограничиться, уже замечательно. А если что-то сверху есть, так это бонус.
3: А может быть, здоровье – это когда ты очень много лежишь, и отсюда у тебя здоровье, не тратишь энергии.
2: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Ну, жизни это нет, не здоровье, это как оно называется, это выживание.
3: Ты здоровый человек.
1: Я не думаю, что долго пробудешь.
3: Организм здоровым. Не изнашивается у тебя.
1: Вот, пролежни начнутся. Это значит, чтобы кто-то ухаживал, подносил постоянно.
3: Здоровье нужно для труда, чтобы трудиться. Чтобы сделать какое-то определенно стоящее дело, получить,
1: да, вообще,
3: за это средство.
1: Да, в принципе, для полноценной жизни, кто бы что бы под этим словом не подразумевал, у кого-то стоят какие-то цели в жизни, их надо достигать, без здоровья ты вообще ничего не достигнешь.
6: А при чем здоровье и лицемерие? Вот мы же говорим в рамках передачи «Лицемерию нет». Где лицемерие в здоровом образе жизни?
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Вижу это в том, как человек начинает этот здоровый образ жизни применять на практике. То есть, ну, все говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Все говорят о том, что это хорошо. Вот. Некоторые говорят, что они до этого еще не доросли, и они пока еще там увлекаются какими-то вредными привычками. Они вот их там, ну, кто-то любит, кто-то не может бросить, кто-то еще что-то. Ну, как бы ладно. Но есть целая категория людей, которые пропагандируют этот здоровый образ жизни, а точнее, как я это вижу, пропагандируют какую-то часть здорового образа жизни, по факту. А, ну вот, например, почему я сказал, с чего начнем, с физкультуры или с питания? Потому что, ну, это, наверное, две таких вот основных, два таких столпа.
3: Видимо, формы этой жизни.
1: Да, видимо, формы. Вот. Ну, если начать с физкультуры, то у нас сразу появляются спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни, им приходится там без вредных привычек, им, возможно, приходится особое питание, но про питание отдельно, и им, естественно, приходится там какие-то тренажеры, какие-то упражнения, какая-то там целая система у них есть, и они выглядят здоровыми. Они начинают пропагандировать, что это вот надо всем.
3: Начинают хвалиться, наверное, да?
4: Ну, может, не хвалиться, а вообще, ну, если не вдаваться в подробности, я в этом не сильный специалист, какие именно там упражнения или что-то, но есть общее правило для всех, и все с этим соглашаются. Физические упражнения, они должны быть, физическая нагрузка, она должна быть в жизни каждого человека. Потому что без этого мышцы атрофируются, естественно, человек начинает чувствовать слабость. И
3: терять интерес к жизни.
4: В том числе и терять интерес даже к жизни.
3: Развивается
4: поэтому физически, если так обобщить, в общем сказать, физические упражнения важны.
6: Угу. И в чем тут лицемерие? Если человек занимается спортом и физические упражнения делает.
1: О, начинает заниматься спортом. До какой степени? Где эта грань, сколько мне нужно для здоровья, а где это начнет здоровье мое разрушать? физические упражнения, они до какой степени полезны? Строитель скажет, что я на стройке устаю за целый день так и натаскиваюсь там всяких этот, физических упражнений
3: не
1: так,
3: до фитнеса, да?
1: Что не до фитнеса. А потом спрашиваешь, а у тебя как со здоровьем? Да болею. А что болит? Да спина там болит, там руки болят, там ноги отдавил, там еще что-то. Как правило, со спиной у всех. Ну да. А потом приходит он к врачу, а врач ему говорит, слушай, то, что ты там кирпичи таскаешь, еще не говорит, что тебе не надо в спортзал ходить. И у него сразу шок. А почему? Он говорит, ну потому что ты кирпичи таскаешь вот так вот.
6: Конечно.
1: И ты понимаешь это?
3: Одно
1: ты
3: упражнение.
1: Перекос делаешь. Но у тебя только одно упражнение. Ну или два. И у тебя происходит перекос в организме, и поэтому ты болеешь.
6: Профессиональная болезнь.
1: Поэтому тебе надо, зная, что ты там у себя делаешь, в спортзале выравнивать это. Начинать
3: укреплять мышцы,
1: мышцы, укреплять те, которые слабые. Ну вот, и как бы тебе все равно это надо.
6: Ну, то правильно, еще проблема с лицемерием.
1: А потом другой человек, который сидит в спортзале только, и говорит, я же тут здоровый образ жизни веду, смотри, какие у меня мышцы, какие у меня все тело, какое я здоровый. Но только он уже увлекся этим делом настолько, что
3: кирпичи его... таскать он не сможет.
1: Да, что он не сможет.
6: Да, кирпичи не таскать, я знаю таких.
1: Вот, и он проводит пол своей жизни в спортзале, и это становится его образом жизни.
3: Целью.
1: Целью жизни.
3: Показать,
1: а потом
3: какой я.
1: Проходит каких-то 35 лет, 40 ему лет, и где он?
3: Открываются болезни, да?
1: А он вдруг весь в болячках. А почему? Он же вел здоровый образ жизни. Почему спортсмены, нет ни одного спортсмена, который в 35-40 лет не считался бы уже пенсионером в этом спорте? Они потом уходят на тренерскую работу, и посмотрите на этих тренеров. Я видел таких тренеров. Я, когда первый раз пришел в спортзал, со мной занимался человек, который, у которого очень сильно подкошено было здоровье. Он был в завуч, в детской юношеской спортивной школе, и, соответственно, он там, у него были и тренерские программы, он тренером был. Он мне поставил какую-то программу для меня, чисто для поддержки здоровья. И когда я потом, мы с ним подружились, я приходил к нему в гости, я прихожу, а он весь больной.
6: И таких людей знаю.
4: Да, ну, мне кажется, я среди людей, которые занимаются физическими такими упражнениями, там, в тренажерный зал ходит, там, футбол гоняет. Я не встречал таких споров, никто не доказывал, что это лучше, чем вот это. Здесь все как-то дают друг другу свободу действий. Вот нравится тебе в тренажерный зал ходить? Ходи туда. Нравится тебе футбол гонять? Гоняй.
6: Нравится фитнесом заниматься.
4: Хоккей. Да. Плавать в бассейн? Плавать. А вот когда речь заходит о здоровом образе жизни в плане питания, вот там мне встречались люди уже другого плана. А там много споров всяких появлялось. Одни говорят, вот если ты не питаешься так, как я питаюсь, ты неправильный человек. Ты грешник даже. Среди верующих людей очень много таких, угу, которые говорят, что вот если ты вот это ешь, то ты грех делаешь. А вот как вот здесь вот понять, ну, лицемерит человек, или он, или, может быть, он действительно вот так вот понимает, так считает, он так живет, но дает ли ему это право?
3: То есть делает ли пища человека святым, так?
4: Делает ли пища человека святым, делает ли пища человека лучше?
1: Здоровым.
3: Влияет ли пища на характер, да?
4: Не, ну, то, что влияет и делает, мне кажется, все-таки это правда.
1: Ну, если говорить только о пище, о здоровом образе жизни, то у нас есть целая куча направлений. Есть вегетарианство, есть веганство вообще, есть сыроедение там какое-то, есть там раздельное питание, есть там целая куча вообще теорий самых разных по смешиванию всего.
3: Порой противоречивых.
1: Порой противоречивых. И вот я, допустим, хочу быть здоровым. Я хочу вести здоровый образ жизни. И я прихожу в спортзал, мне говорят, тебе надо заниматься вот столько, и при этом тебе нужно протеин, тебе нужно вот это, тогда ты будешь здоровым. Я говорю, хорошо, понял. Потом прихожу в какую-нибудь диетическую там столовую или там к людям, которые занимаются вот диетами и правильным питанием, и говорю, посоветуйте, я хочу быть здоровым, как мне правильно питать? Они говорят, так, а что тебе там сказали в спортзале, протеин? Не-не-не, забудь, это химия. Вот тебе нужно фруктики, овощи, вот это. Угу. Какое мясо? Забудь про мясо, это вообще нельзя, да и это... Вот. И у меня начинается сразу же шаблон, и я, чтобы это как-то проверить, иду в другим. Другие мне говорят, не-не-не, вообще-то как бы надо вот, можно есть все, но только все по отдельности. Вот ты салатик поешь отдельно, а мясо поешь отдельно, и тогда все будет нормально. И я, будучи не специалистом, а я не могу быть специалистом во всех областях, я не знаю, как мне поступать. И мало того, что каждый из этих людей, которые дают мне рекомендации, сами в большинстве случаев больны, у кого-то хронические заболевания, у кого-то там еще какие-то, у кого-то профессиональные заболевания. То есть я понимаю, что их идея здорового образа жизни, она на словах идея здорового образа жизни, на практике в их жизни она не проявляется. Или если только отчасти, или если только ненадолго, как у спортсменов, допустим. Он здоровый и сильный, но 40 лет он уже никто.
6: Вот стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни не всегда одно и то же. Дело в том, что профессиональный спорт, да, имеет серьезные риски, это определенный тяжелый труд, определенная работа, и в ней есть серьезные профессиональные болезни. И еще вот мы заметили, точнее, я заметил, что мы говорим сейчас о здоровом образе жизни и говорим о питании и о физических упражнениях, да, о спорте. Но здоровый образ жизни – это комплекс или совокупность определенных вещей, да, и мы... Ну вот, во всяком случае, вот в нашей церкви мы очень...
3: 8 составляющих.
6: Да, о 8 принципах здорового образа жизни. Это что? Это воздух, вода, отдых, физические упражнения, да, правильное питание, воздержание от алкоголя, воздержание от курения и доверие Богу. Вот. И при том, что вот совокупность или одновременное действие всех этих 8 принципов в жизни человека, вот это называется на самом деле здоровым образом жизни. Это то, как мы вот понимаем, как... Угу. Да? Но вот я думаю, что лицемерие или перекос как раз заключается в том, что кто-то берет что-то одно, да, и начинает, а вот и все, вот я здоровый образ жизни, только в спорт, я здоровый образ жизни, только еда. И чаще всего, да, именно вот эти... Забывая о всем остальном вообще.
3: У кого-то только отдых, да?
6: Вот, я бы хотел...
1: Ну да, я за. Но если бы это, конечно, дало здоровье, вот это только отдых или праздный образ жизни, но, боюсь, это
6: тоже
1: гораздо быстрее убьет.
6: Это тоже будет перекос, и конечно, тоже оно убьет, и я абсолютно согласен.
1: Самая большая проблема – это в том, что эти люди действительно верят в том, что они ведут здоровый образ жизни.
6: Да.
1: И вот этот самообман, в этом самообмане я вижу одну из самых таких... глубоких форм лицемерия, потому что человек лицемерит не перед кем-то, а перед самим собой. Он себя же обманывает тем, что он ведет здоровый образ жизни.
6: А еще я больше вижу здесь зло, когда человек вот этот здоровый образ жизни ставит в себе в заслугу для спасения.
3: Начинает этим гордиться,
6: и
3: да?
6: Ставит свое спасение в зависимости от здорового образа жизни, начинает это навязывать другим.
1: Кстати, очень многие христиане пытаются говорить о том, что ваше спасение зависит от какого-то там образа жизни, от питания.
6: И при том в очень узких вопросах. Mm-hmm. Это касается в основном питания и определенного воздержания, там, воздержания в питании определенных вещей.
4: Ну а разве от питания не зависит
6: спасение
4: человека? Что так... разве...
6: Но каким образом спасение зависит от питания?
4: Ну, например, Бог говорит, кто ест свинину, тот мерзок пред Господом. Понятно, что если он мерзок, он не может войти в Царство Небесное. Питание влияет, значит, на вечную участь человека или нет?
6: Ну, просто надо тогда определиться. Есть вещи, которые в Библии просто запрещено есть. Да? Все, и это мы ставим как само собой разумеющееся, как табу, в том числе свинина. Да,
4: хорошо, давайте с другой стороны попробуем подойти.
6: А вот то, что не запрещено есть, они начинают говорить, не все же, что разрешено, полезно. И они говорят, если ты ешь разрешенный продукт, но не полезный, значит, все, спасение тебе.
4: А вот Ева и Адам, их падение началось в Эдемском саду с чего?
1: С тщеславия.
6: Да. Непослушание Богу.
1: Просто надо, наверное, отметить, а почему они говорят, что все, что не полезно, начинает тебя разрушать, и это, соответственно, лишает тебя спасения. Ведь написано, что тело есть храм Духа Святого.
6: Так.
1: И, соответственно, кто разрушит этот храм, того покарает Бог.
4: Вот.
6: И там это написано в контексте блуда, да? Вот и конкретно этот текст.
3: Но... Блуда и пища в том числе.
6: Где пища?
3: Ну, вот здесь, смотрите, написано. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». И дальше. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое».
6: Так.
3: «А тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела».
6: Но я говорю, что это вот проблема, которая там была с блудами. Он говорит, знаете, вы храм Духа Святого, вы не можете разрушать свой храм, совокупляясь с блудницами.
1: Но разрушать храм можно разными способами. Можно бульдозер привезти, можно по кирпичику отколупывать, а можно просто граффити нарисовать, и это уже будет в некотором роде осквернение этого храма. И если наше тело есть храм, то любое, что его разрушает, по идее...
4: Это уже плохо.
1: Это уже плохо. И, по идее, уже подпадает под наказание от Господа. В конце концов, в Ветхом Завете вообще написано там в другом месте, не накалывайте на себе письмен, вот, или каких-то и там изображений. А сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые...
3: все разрисованы.
1: Разрисованные, да. Вот...
4: Так вот поэтому я и говорю, что мое питание все-таки может повлиять на вопрос спасения. То, что я ем, как я питаюсь, чем питаюсь... Это либо созидает мое тело, либо разрушает его. Если тело есть храм Духа Святого, значит, я все-таки ответственен.
1: Вы знаете, какая у меня проблема возникла, когда я решил подойти к питанию вот с этой точки зрения? Я решил, хорошо, давайте разберемся, а что вредно, что полезно, чтобы я не ел ничего, что мне вредит.
6: Да, и Христос в другом месте, и другой есть текст, да, что пища не приближает нас к Богу.
4: Есть.
6: И не удаляет нас от Него.
1: Ну, она не приближает нас к Богу, потому что, будь я хоть самый здоровый и питайся самым лучшим образом, и при этом, если я не буду...
3: Характер скверный.
1: Да, характер скверный, то, конечно, не приблизит она меня к Богу. Но пища – это часть вообще всего комплекса нашей жизни, и причем очень немаловажная. Да. Бог так устроил, что нам нужно эту пищу сначала готовить, потом пожевать, потом есть. Мы не просто как автомобиль залил и поехал.
3: Да, не так просто.
6: Еще, вот. Еще сказано, что появятся наглые ругатели, которые как раз будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог благословил.
1: Угу.
4: Ну, это же не говорит о том, что теперь можно кушать все подряд. Некоторые опираются на этот текст и говорят, что можно и змей есть.
6: Да, я согласен. То, что в Библии в 11 главе Левитам запрещено есть, вообще не обсуждается. Это нельзя есть.
4: Нельзя.
6: Но а все остальное нельзя ставить в зависимость, ну, привязывать к спасению человека.
1: Да даже не привязывая к спасению, даже просто привязывая к здоровому образу жизни, чтобы мне было хорошо.
6: Да, да, пожалуйста.
1: Я решил, давай я не буду питаться тем, что мне вредит. И начал вникать. Вот. Слава богу, сейчас мир информации, век информации, информацию можно найти везде. И начал вникать, и я понял, что беда. Потому что, а куда ни плюнь, все нельзя.
6: Все нельзя.
1: И у каждого... Все вредно. И у каждого продукта есть целый ряд противопоказаний. И для того, чтобы это все сбалансировать, я понял, что мне жизни не хватит просто себе диету даже составить.
3: Только будешь заниматься этим.
1: Только будешь этим заниматься. Ну, так тоже нельзя.
3: Все рассчитывать, все проверять, вот. Все исследовать.
1: И потом большинство из этих вещей, как я понял, копая еще глубже, они очень-очень условные, очень-очень индивидуальные. То, что работает для одного, не работает для другого. Я встречал очень многих людей, которые вот банально берут и говорят так. Вот, кстати, распространенная вещь. Вот вода у нас здесь стоит. Да, сколько воды нужно пить в день?
3: 2 литра.
6: Полтора-два литра.
1: Полтора-два литра, да? Я встречал людей, которые говорят, нет, 1,5-2 литра в день мало. Я когда начал пить 4 литра в день, мне стало лучше. Я говорю, хорошо, но это тебе стало лучше. А моей маме стало хуже, когда она стала пить литр воды в день. И начинаешь задумываться, а почему? А потому что некоторые особенности ее организма не позволяли ее организму справляться с этим вот литром воды в день дополнительным, который она начала пить. Ну вот. Может быть, особенности ее рациона, может быть, особенности здоровья, еще, может, привычка.
6: Конечно.
1: Это все не учитывается. Это говорится, вот надо. Потом, вода в воде рознь. Вот есть вода, которую приятно пить, есть вода, которая противна на вкус. Есть вода, которая взята из родника, есть вода, которая куплена непонятно где, кем отфильтрована и откуда она вообще привезена. Есть вода из-под крана, есть вода из-под фильтра. Они все разные. И одна тебе, ты выпьешь, тебе будет хорошо. Другое, ты приедешь, приехал в другую местность, ты выпил воды, и тебе стало так плохо.
3: Что же завтра делать, у тебя что же делать тогда, Андрей? Как быть?
4: Чрезмерности, излишества. Да. Плохо всегда во всем. Поэтому вода полезна, вода хороша. Ну, наверное, должны быть какие-то границы.
1: Вот и люди начинают на этом специализироваться и выводить границы, которые на поверку оказываются настолько индивидуальными, что невозможны к применению в массах. Они начинают писать книги про здоровый образ жизни, про здоровое питание, вот узко скажем. Вот. И на поверку они оказываются очень индивидуальными и неподходящими.
6: Это как то, о чем мы говорили.
1: В лучшем случае они подходят к какому-то региону. То есть, если, допустим, в Китае там люди питаются в основном рисом, в России люди питаются в основном картошкой, вот, или там макаронами, да, или кто на чем.
3: В основном, да.
1: Вот. Ну, как вот основной продукт, скажем так, по килограмму
3: чего
1: на душу населения.
3: Чего больше есть, да? То
1: иди. Вот. А где-нибудь там в другом месте питаются чем-то другим, то, соответственно, нужна уже совершенно другая диета. А
6: это
1: у нас
6: как, это вот как то, о чем мы говорили в одной из наших передач, когда личный опыт выставляется универсальным для всех, угу. Да, вот получается такая беда.
1: Он получается бедой, и получается неверным, и получается надо что-то как-то с этим делать. Но нет возможности у каждого человека составить свой опыт, по крайней мере, что касается питания. Я нашел выход из этой ситуации, но я чуть позже о нем расскажу.
6: Надо что хотите от нас. Нам очень интересно услышать выход.
1: Мне интересно, как бы вы выходили из этой ситуации. И пытались ли вы вообще заниматься здоровым образом жизни вот в полной мере? Не так, чтобы взять себе какое-то что-то одно и успокоить себя, ну все, я теперь делаю зарядку по утрам, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я бросил курить, все, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я теперь мясо не ем, и все, и как бы все остальное меня уже не колышет.
3: И вот лицемерие в том, чтобы все люди видели, что я это делаю.
1: О, да? это будет вообще замечательно. Еще и похвалят, тогда все супер.
3: Все будут говорить, жене сказал, хороший. Я сегодня зарядку сделал, да? Как хорошо. А вот интересно, пища и время. Вот как сочетать вот эти два момента?
1: Сколько времени я могу потратить?
3: Я могу похвалить, что я ем орехи грецкие, например, да? 11:30 ночи. Как здесь быть?
4: Что, в какое время есть?
3: Да.
4: Или что именно?
3: И влияет ли вот распорядок приема пищи? Или как?
1: Вообще можно поговорить о распорядке дня?
6: Я для себя вот так решил.
3: Важно это или нет?
6: Почему? Я же затронул вопрос пищи и спасения. Я для себя так решил. Спасаюсь я по благодати во Христе Иисусе. Да?
1: Аминь.
6: Выбор в пользу здорового образа жизни происходит по следующим мотивам. Не для того, чтобы спастись или заслужить спасение, а по двум мотивам. Во-первых, это полезно для меня самого.
1: Улучшить качество своей жизни.
6: Во-вторых, ведя здоровый образ жизни, я более, как бы сказать, полноценный или чутко начинаю воспринимать Бога. Потому что здоровый образ жизни, он дает ясный ум. А ясный ум помогает мне более, как бы...
3: Воспринимать Божий голос, да?
6: Более чутко, да, воспринимать голос Божий, обращенный ко мне через Библию, через обстоятельства, помогает мне, ну, размышлять, созерцать и так далее. Для меня вот эти мотивы очень важны на первом месте. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, да, вот прям идеально на 100% все 8 принципов, может, в чем-то и не получается, да, но я не категорично придерживаюсь там каких-то вопросов, там, связанных, там, есть мясо или не есть мясо, предположим, да, я стараюсь его не есть, но если я пришел в гости к кому-то, и мне кто-то... Для меня отношения с людьми важнее, чем то, что в Библии не принципиально описывается.
1: Хорошо, ну вот
6: так 8 принципов здоровья. Так же со спортом.
1: Там есть понятие отдых.
6: Да, вот здесь
1: вы всегда там по 8 часов в день отдыхаете? То есть, ну,
6: вот здесь бы хотелось бы побольше.
3: Во время сна.
1: Не всегда, да? Вот. Там есть про здоровый воздух. А как быть тем, кто живет у нас в густонаселенных городах, где этого здорового воздуха в принципе нет?
3: Не может
6: форточку
3: быть.
6: Открывать хотя бы.
1: И что?
6: Хотя
1: и дышать форточку газами открывать. Там с улицы?
6: Не дышать собственно.
1: Или за несколько миллионов ставить себе такую систему кондиционирования и очистки воздуха в доме. Потом спросишь, зачем она вообще
6: нужна. Здоровый образ жизни – это классно. Мне вот лично нравится.
1: Только невозможно.
6: Нет, и даже каждый должен стараться и делать по возможности, что он может. И оно не должно стать идолом. для человека.
1: Вот.
6: Жизнь ради здоровья.
1: А я хочу сказать, что лицемерие во всем этом заключается в том, что здоровый образ жизни на этой убитой уже земле в принципе нереален. И когда человек говорит, что вот мы там за здоровый образ жизни, да вы обманываетесь. Это будет, ну, разве что отчасти, разве что по двум-трем пунктам. И то не всегда. И то вы будете срываться.
6: Более здоровый, чем, да. Чем, может быть, другие.
1: Но полностью, полноценно здоровый образ жизни, увольте, не получится. Я обещал сказать, как я вышел из этого положения, потому что желание питаться правильно и там правильно себя в чем-то вести, оно должно быть. Но информации полноценной, либо ее нет, либо ты понимаешь, что вообще все плохо, и надо тогда просто ничего не делать, и лучше сразу умереть. Да? Вот. И тут я, для меня открывается по-новому один стих из Священного Писания, который говорит, что Господь сотворит и хотение, и действие по своему благоволению. И я подумал, если Господь действительно может менять наши желания, ему же виднее, что для меня лично полезно. В моем организме, зная все там нюансы, которых я даже себе не представляю, зная, что вот в этом стакане воды есть, какие там примеси есть, и зная точно, повредят они мне или не повредят, или сделают пользу, и в каком объеме, и в каких там этих соотношениях. Ему это виднее, мне нет. Могу я попросить у него, вот возыметь такую наглость, да, скажем, и попросить у него, Господи, меняй мои желания по отношению к, скажем, питанию. Чтобы не я сидел и тратил пол своей жизни на составление диет и выяснение вот этого рациона, что мне полезно, что вредно, и при этом в итоге ошибусь обязательно. Но чтобы Бог просто изменил мои желания, и чтобы я посмотрел на эту еду, и что-то мне этого не хочется. Ну, не хочется, не буду. А потом посмотрел, и вдруг у меня появилось, слушай, тебе надо поесть. А что поесть? А хочется мне вот этого. Ну, давай, сел, поел. И оно пошло на пользу. И оно уложилось действительно приятно, чтобы мне после этого не было ни расстройства, ни каких-то последствий, никаких-то ничего. И вы знаете, я начал применять это в жизни. Я начал регулярно просить у Бога, чтобы Бог мне менял желания в плане моего питания. Потому что у меня, как и у каждого человека, есть свои, извините, перекосы, да, в питании, вот, где что-то мне нравится, что-то мне не нравится, это полезно, не полезно. Я заметил, как это начало меняться. Некоторые продукты, которые я раньше не ел, я вдруг стал есть. Некоторые продукты я, наоборот, перестал есть. Оно начало меняться, когда я об этом регулярно прошу. Я в этом вижу силу Божью, как написано, сила Божья ко спасению всякого верующего. Я верю, что Господь может это делать, в моей жизни это проявляется. И вот здесь, я считаю, что вот в этом конкретном случае мой опыт реально универсальный и может передаваться другим. Должна быть вера и просьба к Богу. Ну, на этом хотелось бы закончить тему о здоровом образе жизни. Она, конечно, неисчерпаема, но вот какой-то выход, который я для себя нашел. Вот. И увидимся с вами в следующий раз. Спасибо.
3: Спасибо.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Так в Греции именовали королей – базилик. Таким образом, базилик – это трава королевского рода. На протяжении истории он вызывал у людей самые разные чувства – от преклонения до ненависти. Так в Индии к нему относились как к священной пряности, а вот в Европе в средние века его уничтожали, как колдовскую траву, порождающую скорпионов. Насчет скорпионов современная наука умалчивает, однако последние исследования фармацевтов показали, что экстракт того сорта базилика, который известен в Индии как священный, защищает организм от свободных радикалов. Это такие вещества, которые могут вызвать рак, а также повреждать гены и нервные клетки. То есть употребление базилика поможет сохранить молодость и здоровье. Базилик – это хранилище таких витаминов, как С, В2, ПП и каротин. Также в нем есть рутин, предохраняющий сосуды от повышенной проницаемости. Поэтому он полезен при кровоточивости десен. Базилик – это, к тому же, превосходный растительный антибиотик. Старайтесь чаще добавлять его в пищу в сезон осенних и весенних простуд. Пожевать листик базилика будет полезно и в том случае, если у вас побаливает горло. От такого лечения ваш организм получит только пользу. Ведь в отличие от искусственных антибиотиков, он не угнетает, а стимулирует естественную иммунную защиту. Вкус базилика слегка горьковатый со сладковатым привкусом. Его листья ценят в греческой, французской, итальянской и кавказской кухнях. Если базилик еще не привычен для вас, добавьте для пробы несколько листочков в блюдо из фасоли, гороха, баклажанов или квашеной капусты. Они порадуют вас новыми оттенками вкуса. Базилик, к тому же, известен еще как томатная пряность за его особую дружбу с помидорами. Однако даже такое замечательное растение нельзя есть чересчур много, так как это может нарушить пищеварение. Впрочем, базилик хороший для внешнего применения. Издавна его ценили представительницы прекрасного пола за то, что он помогает лучше выглядеть. Ежедневное умывание отваром из базилика омолаживает кожу, тонизирует и увлажняет ее, делая гладкой и бархатистой. Отваром базилика моют голову, после чего волосы становятся крепче, блестят и лучше растут. Чай из базилика – это уже лечебная, а не кулинарная мера. Его назначают при вздутии живота и расстройстве желудка. Он возвращает аппетит, помогает снять спазм.

Его отваром можно полоскать горло при ангинах и рот при воспалениях ротовой полости. Эфирное масло базилика тонизирует нервную систему. Оно поднимает настроение, укрепляет и восстанавливает нервы. Это полезное свойство легко использовать в повседневной жизни. Если день у вас выдался особенно напряженным, найдите 15-20 минут, чтобы перед сном принять успокаивающую ванну с заваренной травой базилика. Его запах поможет восстановить силы и справиться с бессонницей. Летом базилик становится особенно актуальным из-за его способности отгонять комаров. А если потереть смятым листочком укус, это устранит зуд. Напоследок, несколько кулинарных советов для тех, кто уже готов бежать в магазин за ароматными веточками. Во-первых, чтобы полезные свойства базилика сохранились и он передал блюду свой запах, нельзя подвергать листья долгой тепловой обработке. Добавляйте его в пищу непосредственно перед окончанием готовки. Во-вторых, для выявления лучшего запаха растения лучше не резать ножом, а измельчать с помощью пальцев. И в-третьих, базилик не стоит хранить больше 4 дней. Он быстро теряет запах. Если хочется сохранить его дольше, то его лучше заморозить. Экспериментируйте! И пусть эта полезная и вкусная пряность станет привычной на вашей кухне. И вы увидите, что удовольствие может приносить пользу.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Добрый день, дорогие друзья! Рад каждого из вас поприветствовать. И тема сегодняшнего нашего духовного размышления, она будет основана на первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, с 13 стиха и до конца главы. Здесь написано следующее. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». И вот перед нами библейский текст, серьезный библейский отрывок, который проливает свет на понятие смерть. Итак, что мы находим в этом отрывке? Первое, что здесь мы находим, это то, что Павлу не безразлично, что происходит с умершими. И второе, отсюда вытекающее, что все-таки скорбь имеет место у христиан и не у христиан, но она может отличаться. Поэтому утешать человека можно словами, которые ниже приводит апостол Павел. Поэтому он заканчивает отрывок. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Значит, человек нуждается в утешении, когда сталкивается с понятием смерть. Смерть – это не просто шутка. Смерть – это, так знаете, кажется только, что ну, что-то такое, что у всех, ну, всем не избежать и так далее. Но что показала история, что я прочитал очень много интересных таких событий, связанных со спасением людей. И одно из них я сегодня чуть в конце позже расскажу обязательно. И во всех практических случаях я наткнулся на такую маленькую, скажем, ремарочку, что человек всю дорогу молился, человек взмолился. И я попросил Бога, чтобы Он меня сохранил. Я читал истории спасения при пожаре, история спасения там в самолете, вертолет, на море и так далее, и так далее. Везде присутствует этот элемент. Почему? Потому что, когда мы живем, мы не всегда ценим жизнь настолько, чтобы ее прямо дорожить. Что-то должно произойти, какое-то изменение мышления, чтобы мы начали ценить жизнь. И я заметил, что многие люди более уже к пожилому возрасту, за 60 и плюс и далее туда, они начинают ценить жизнь. Хотя и среди этого возраста есть люди, которые как бы говорят, да, мне уже 60 лет, о, уже все. Как бы они не планируют как бы продлевать свой срок жизни. Вот как идет, так и идет. Конечно, этот вопрос достаточно индивидуален. Но, вы знаете, недавно у нас тоже было потрясение. Умер наш друг, как бы очень хороший, близкий человек, знакомый, Владимир Филиппович Ткачук. 53 года. Крепкий, здоровый. Как это произошло? Заболел. Говорят, что второй раз заболел. В больницу, буквально туда-сюда, реанимация и... Не смог он перенести эту болезнь. И вот он умер. Это шок. Это как мы говорим, не ко времени, да, или безвременная кончина произошла вот в жизни этой семьи. Как так может быть? 53 года. Это же немного. Это может быть для 15-летнего подростка много. Я помню, когда мне мальчик спросил, сколько, я его говорю, сколько тебе лет? Ну, давай я угадаю. Гадали, ну, в итоге там на 13 чем-то сошлись. Говорю, а мне сколько? Он так это говорит, 20? Я говорю, не, больше. Он потом, 23? Я говорю, не, больше. Он потом так посмотрел на меня, 30 что ли? То есть для него после 30, наверное, вообще уже не жизнь. Вот. Ну, я его не стал расстраивать. Говорю, да, столько есть, не переживай. Ну, так если серьезно вернуться к теме, понимаете, апостол говорит, не хочу оставить братья в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». То есть разница в том, что когда человек верит Иисусу и не верит, в том даже, как они скорбят об умершем. Мы тоже скорбим. Нам очень больно терять близких. Я сам похоронил маму. Я знаю, как это нелегко. Но с другой стороны, когда у тебя есть надежда, она дает силу. Почему мы об этом спокойно говорим, когда человек заблудился где-нибудь в лесу, и вот эта надежда, что он спасется, что его найдут, она ему помогла выжить. Здесь это работает, а в жизни не работает. Работает оно и в жизни. Поэтому мы, как христиане, как верующие люди, доверяющие Богу, читающие Писание и понимающие, что тут Бог хочет сказать о жизни, о смерти, о воскресении. У меня, кстати, очень скоро выйдет еще одна тема, касающаяся двух воскресений. Первого и второго воскресения. Очень серьезный вопрос. И мне приходят в комментариях вопросы люди задают. А все-таки, а почему смерть, там, а вечные муки или в аду, или не вечные? Мы об этом обязательно поговорим. Но сегодня я вот хочу все-таки сделать акцент на том, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. У нас нет надежды, но мы как бы тоже плачем. И у человека есть надежда, и он тоже плачет. Так вот, в чем разница у этих двух людей? Очень большая разница, потому что человек, он имеет надежду навстречу. А это совершенно меняет трагизм ситуации. Да, конечно, тяжело терять близкого. Да, очень тяжело вообще. Это надо перестраиваться. Знаете, как вот жизнь без ноги. Жить можно, но жизнь будет другая, уже все будет другое, походка другая, образ жизни, сфера деятельности другая, все будет другое. Вот точно так же и здесь. Поэтому, когда в христианской семье происходит трагедия, и даже безвременно, как мы понимаем, уходит человек, я лично сторонник такой точки зрения. Не надо задавать Богу вопросов. На каком основании, Господи, ты забрал там моего родственника, моего мужа или еще сестру, брата? Это неправильный вопрос. Придет Христос, Он очень скоро придет. На все вопросы мы получим очень исчерпывающий ответ. И любой доверяющий Богу, он согласится с тем ответом, который ему представит Бог. Потому что это безошибочный, это тот ответ, который Бог представит, как тот, кто держит всю вселенную в своих руках. Поэтому вот здесь формируется наша вера, научиться Христу доверять. А когда живем, научиться жить такой жизнью, чтобы ты был готов в любой момент, минуту, если придется расстаться со своей жизнью, чтобы ты не был застигнут врасплох. Я недавно смотрел сводки, там сгорели заживо муж с женой в не сильной достаточно аварии, но так произошло стечение обстоятельств, что после удара машины загорелись, и они, не успев выбраться, заживо сгорели в машине. Казалось бы, ехал человек со своей семьей, да, с женой, ничего не предвещало беды, абсолютно ничего. И вдруг на тебе авария и такая трагическая смерть. Поэтому мы сегодня не сможем ответить на вопросы, почему это происходит. Я хочу немножко все-таки поднять другую сторону этого вопроса. А ценим ли мы сегодня жизнь? Я нашел интересное выражение, что до 40 лет мы издеваемся над здоровьем, а после 40 оно издевается над нами. Вот так мы и живем. Так и получается, что мы едим то, что вредно, пьем то, что вредно, употребляем то, что вообще нельзя употреблять. И потом, когда мы начинаем болеть или с нами что-то происходит, ну, какие-то перемены, скажем, ну, вызванные образом жизни, а это, кстати, если вы видели когда-то вообще такой пирог, как бы деленный на то, что влияет на здоровье человека, там, наследственность, потом экология, еще какие-то, медицина там и прочее. И вот огромный пирог, скажем, вот этого влияния имеет образ жизни. Наследственность немного, медицина немного, там около 10%, если я не ошибаюсь. Так вот, что интересно получается, наш образ жизни формирует нас, как мы живем, где мы живем, как нам живется, если даже так можно взять, какое качество нашей жизни. Или мы просто кряхтим с утра и до вечера, проклиная или кляня всю эту жизнь и на всех-всех уровнях, и погоду, и природу, и правительство, и все. Или мы все-таки с радостью живем и дарим эту радость людям, окружающим нас. Это очень серьезные вопросы, поэтому Я посмотрел на то, что действительно нашу землю сегодня уже невозможно реанимировать. А знаете почему? Да потому что элементарно мы с вами сегодня даже мусор не делим. А посмотрите в мусорное ведро, как может, где может утилизовать, или скажем, быть утилизированным стекло, металл, бумага, пищевые и прочие отходы. Конечно, это очень серьезный вопрос. И что получается? Вся земля заражена, она загрязнена. Это ее можно только сжечь, поэтому правильно, есть мусоросжигательные заводы, потому что перебирать уже невозможно отделить, понимаете, что происходит? И мы говорим, да, надо полигоны там для строительного мусора, для бытовых отходов, твердых бытовых отходов. И в тех странах, где люди начали уже бить тревогу об экологии, потому что мы тут намусорили, а сюда отнамусорили, а сюда отвезли. И это не решило проблему, потому что это неправильно, так не должно быть. Посмотрите, сколько целлофановых пакетов и полиэтилена вокруг нас. Немереное количество. И поэтому они начали уже делить, и они хотя бы снизили это. Но что решает вопрос? Мусоросжигательный завод. А вы не видите аналогию, что когда в конце времен будет написано огонь и сера, который сгорит земля, и так четко написано прямо, что земля и все дела на ней сгорят, потому что по-другому невозможно решить проблему нашей земли. И вот здесь как бы возникает еще один очень такой важный для нас вопрос. А мы ценим жизнь сегодня или нет? Может человек сказать, я ценю жизнь, я борюсь за жизнь, я делаю ее лучше, я делаю так, чтобы вокруг меня было лучше. Я не уверен. Я посмотрел, сколько сегодня молодежи конкретно убивают свое здоровье. Посмотрите, как вообще, что человек кушает. Потому что еда низкого качества, она не может привести к крепкому здоровью. Это все в долг, это мы просто съедаем те запасы, которые получили от родителей, вот этот как бы жизненный потенциал. Это все не просто так. Кстати, я хочу вам прочитать одно интересное стихотворение. Написала его девушка, я не знаю, или женщина, Гай Елена. Она написала следующее. «Гроза гремела, ливень шел стеною, и ветер дул кусты к земле клоня. Мужчина с непокрытой головою по лужам брел, судьбу свою кляня. Как я устал, работу ненавижу, жена достала, денег вечно нет. На доме где-то крыша протекает, машина встала, столько разных бед. Промок до нитки и замерз до дрожи. Был зол на всех, на близких, на чужих. И, глядя в небо, спрашивал, о Боже, зачем меня все время бьешь под дых? И тут на небе молния сверкнула, да так, что ослепило мужичка. Нога с дороги мокрой соскользнула, упал мужик, ударившись слегка. Из грязи, поднимаясь, чертыхался. Ну как же может столько не вести? Вдруг нежный голос издали раздался. Мужчина, я могу вас подвести. Из новой белоснежной иномарки махала ему девушка рукой. Я весь в грязи, машину пачкать жалко. «Да ничего, садитесь, не впервой». Машина вдаль неслась, качаясь зыбко. Дождь дворники сгоняли со стекла. А девушка с приветливой улыбкой с попутчиком беседу начала. О том, о сём, о жизни, о погоде. Мужик в машине тёплой разомлел. И девушку, одетую по моде, наглее он разглядывать посмел. Плащ чёрный с капюшоном, элегантный. А на плече пшеничная коса. И голос у красавицы приятный, и яркие зеленые глаза. Откуда же взялась такая краля? Ты в захолустьем нашем. Расскажи, ты замужем красивая такая? Колечко есть на пальце? Покажи. Не замужем. А вам какое дело? У вас же есть, наверное, семья? Семья-то есть. Давно мне надоело. И жизнь не удается у меня. Ну, без проблем. Раз вам все надоело, то заберу вас навсегда с собой. У мужичка глазенки заблестели, я буду рад отправиться с тобой. А как зовут тебя, моя ты зая? Скорей свое мне имя назови. Да смерть меня зовут, и к вам пришла я. У мужика вдруг ёкнуло в груди. Ну что за шутки? Я тебе не верю. Я молодой, мне рано умирать. Работу никому я не доверю, да и детей мне надо поднимать. Вон книга в бардачке лежит. Достаньте. Откройте и читайте. Все про вас. Всю жизнь свою не любите. Вы жизнь свою не любите. И знайте, сейчас проходит ваш последний час. Мужик от страха в панике забился, в салоне заметался. Отпусти! Возможно, я тогда погорячился. Прошу тебя, пожалуйста, прости. Он дергал ручку на двери в смятении, надеясь, что он от смерти убежит. И вдруг увидел сзади на сиденье коса большая, острая лежит. От ужаса его перекосило. Он заорал: «Убийца, отпусти! Людей ты миллионы погубила, и мне ты хочешь голову снести?» У девушки глаза сверкнули гневом и закричала: «Нет у вас стыда! Так значит, я убийца? Это я-то демон? В грехах людских виновна я всегда? Да вы же сами, люди, виноваты! В своих смертях не любите вы жить! Зато когда приходит час расплаты, пощады начинаете просить! Друг друга убиваете вы сами, из мести, в пьяных драках, на войне. Да вы же все чудовищами стали, о гадости кричите обо мне. Себя вы божествами возомнили, вершителями судеб и смертей, как будто всех вас правом наделили, чтоб убивать и женщин, и детей. А я лишь провожаю ваши души, когда пора приходит на тот свет. И думаете, мне приятно слушать проклятие, что вы шлете мне во след? Ведь я смотрю на вас и ужасаюсь. Мне смерти страшно, я боюсь людей. Я пыткам вашим часто поражаюсь. Страшнее человека нет зверей». И смерть на руки голову склонила, в отчаянии рыдая в тишине, и вдруг в машине дверцу отворила: «Идите уже к детям и к жене!» Мужик сидел, не мог пошевелиться. «Тогда скажи, зачем тебе коса?» «Да все надеюсь, может пригодится. Тропинка в рай бурьяном заросла. Идите и всем людям расскажите. Пора ошибки срочно исправлять. Любите жизнь, цените, берегите. Когда приду, уж поздно горевать». 23 сентября 2018 года было написано это стихотворение. Ну, трогательное, до глубины души. Потому что действительно, когда мы читаем вот эти тексты библейские, тексты о том, что действительно мы можем не скорбеть, как те, у которых нет надежды. И как здесь написано: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Обратите внимание, умерший в Иисусе. И дальше он здесь говорит, что «потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и Божьей трубе сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть, как важно, Он идет за своими детьми. Вот почему есть два воскресения, но об этом уже в следующей теме. Два воскресения. Первое воскресение праведников, и оно первое, потому что даже умершие дети Божьи, Бог хочет их первыми воскресить, вдохнуть в их безжизненные тела жизнь, дыхание, и чтобы они восстали, как написано в Слове Божьем, нетленные. Но вместе с этим это Бог решает. И у нас есть вера, чтобы понимать, что это может так быть. Доказательство. Лазарь, сын вдовы. И мы знаем 6 случаев воскрешения мертвых людей в Библии. И поэтому, когда мы читаем вот эти тонкости, вот эти моменты, мы верим в это. Потому что, ну, есть основания верить. Потому что написано «верен обещавший». С другой стороны, давайте посмотрим на качество сегодняшней нашей жизни. Давайте ее ценить. Давайте дорожить этой жизнью. И тогда у нас, как здесь написано, потом мы, оставшиеся в живых, он верил, что он будет живым встречать Христа, потому что такое событие происходило в Первоапостольской церкви, представляете, все жили, радовались, Евангелие распространялось. Конечно, он понимал, что сейчас охватят всю землю проповедью Евангелия, и Христос придет. Но, вы видите, Христос замедлил, и благодаря этому мы с вами сегодня имеем такое же право и надежду на спасение. Поэтому он говорит, будем восхищены на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Если у вас есть скорбящий человек, если вы сами скорбите в результате какой-то утраты, какого-то горя, постигшего вашу семью или ваших родных, читайте эти слова и утешайтесь этими словами. Пусть Господь вас и этим благословит. И в завершение я хочу рассказать одну интересную историю, которая произошла достаточно давно. Про одну молодую девушку, которую звали Джулиана Маргарет Кепке. Ну, вот такое интересное у нее имя, потому что 24 декабря 1971 года, когда ей было 17 лет, она, вот эта как раз-таки девушка-перуанка Джулиана Кепке, выжила после падения в тропический лес с высоты 3000 метров. Она стала единственной выжившей в авиационной катастрофе, произошедшей с самолетом, который направлялся на промежуточную посадку в город Пукальпа в Перу. Полет изначально проходил нормально. Я кое-какие вещи хочу зачитать. Пока в крыло самолета на высоте более 6000 метров не ударила молния. Это привело к возгоранию топливного бака, после чего воздушное судно начало пикировать и на высоте 3200 метров стало разрушаться и рухнуло на землю. Джулиана, потерявшая сознание, при падении с самолета очнулась только на следующий день после падения самолета. Она обнаружила себя пристегнутой к перевернутому креслу. У нее были многочисленные травмы, включая сломанную ключицу, многочисленные глубокие порезы, ну и сотрясение мозга. Надо сказать, что Джулиана обладала теоретическими знаниями в способностях или о способах выживания в тропических джунглях, которые, как она еще раньше получила от своего отца-биолога. И отцовские уроки, видим, что не прошли даром. Они помогли девушке выжить. Джулиана была близорукой. Она понимала, что тропики кишат ядовитыми змеями, которых она может даже не успеть увидеть. Из еды у нее было всего лишь несколько конфет, которые очень скоро закончились. И вот эта Джулиана Кепке решила идти по воде вдоль ручья, думая, что так будет безопасно для нее. И так начался ее, заметьте, долгий путь к спасению. Днем она переживала жуткую жару, а ночью было довольно холодно. Кроме того, несколько раз в течение каждого дня на лес обрушивались тропические ливни. Тяжелейшие испытания девушки продолжались, на минуточку, 9 дней. Она уже почти отчаялась, утратила надежду на спасение. Вдруг увидела небольшую пристань, ведущую к лесной хижине и привязанную лодку. Джулиана осталась в хижине в надежде, что кто-то из людей может прийти за лодкой. И она уже была совсем без сил. В итоге девушка рассудила верно. Кстати, на следующий день пришли люди за лодкой и обнаружили обессиленную жертву авиакатастрофы. Травмированная ключица доставляла ей очень жуткую боль. Сама рана начала гноиться и была инфицирована личинками насекомых. Местные жители промыли ее авиационным керосином, что позволило извлечь нескольких личинок. Сутки ей пришлось провести в небольшом поселении, где она получила минимальный уход, а потом местные испаноговорящие жители помогли обеспечить уже переход на более серьезное место, и получила она уже профессиональную медицинскую помощь. И вот интересно дальше. Благодаря показаниям Кепки Джулианы, власти нашли место падения самолета. Уже позже Джулиана узнала, что в авиакатастрофе вместе с ней выжило 14 человек, включая ее мать. Однако все они скончались в течение нескольких дней, так и не дождавшись помощи. Сейчас она живет в Германии, трудится в немецком институте зоологической государственной коллекции Мюнхена. По ее истории были сняты художественные и документальные фильмы. Сама она издала в 2011 году книгу под названием «Когда я упала с неба». Что значит, когда ты хочешь жить и царапаешься за эту жизнь? И когда ты не ценишь эту жизнь. Поэтому, делая выводы, друзья, давайте согласимся с тем, что нужно ценить жизнь. Не надо метаться из крайности в крайность, как это делали израильтяне, когда они говорили: лучше бы мы умерли в этой пустыне. Господь сказал: хорошо, вы этого захотели, так и будет. Но и вместе с этим, чтобы мы могли быть всегда готовыми, чтобы мы всегда были стабильны в своей жизни, жили с надеждой, умирали в мире, если это придет время. И как нам всегда приятно слышать истории, когда кто-то уходит от нас и говорит: ушел так достойно, так красиво, так вот спокойно. Да? Почему? Потому что есть надежда в сердце. И поэтому давайте не будем верить в то, что сегодня пытаются иногда люди, не знающие Библии, сказать о какой-то потусторонней жизни, о вечных муках или еще о чем-то. Поверьте, друзья, в Библии нет этого. В Библии есть очень важная для нас надежда, поэтому хочу, чтобы Господь нас благословил тем, чтобы мы утешали друг друга этими словами, что умершие со Христом воскреснут со Христом. Ведь это такая радость. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы дорожили жизнью, и это было очевидно для нас самих и для тех, кто рядом с нами. Давайте не портить качество нашей жизни. Да, у нас немного денег, может быть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Не от этого зависит счастье. Радость должна быть, улыбка должна быть всегда на лице всех живущих в доме. Всегда нужно смотреть на жизнь позитивно. Жизнь – это дорогой подарок. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы именно вот эту концепцию жизни избрали. И если даже Бог допустит смерть, чтобы мы могли знать, что Богу все известно. Значит, очень скоро эта могила откроется, и оттуда выйдет совершенно другой человек. Если с нами что-то случится, наша жизнь, она была утром отдана в руки Бога. Значит, Он знает, почему это произошло, почему Он это допустил, и что будет потом. Будет славная встреча на Кристальном море всех спасенных. Это величайшая надежда Евангелия. Евангелие – это благая весть. Поэтому не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, доверяйте Господу, и Господь нас благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что у нас есть надежда, чтобы мы не скорбели, как люди, которые безнадежно скорбят о своих умерших. Мы, Господи, знаем, что смерть – это не конец, но это сон. Ибо очень скоро Ты придешь, чтобы разбудить в первом своем воскресении, в приоритетном воскресении своих детей, чтобы открыть их глаза, и их глаза впервые увидели бы Тебя, живого Спасителя, и ту красоту, которую Ты приготовил для всех спасенных. И только потом Ты совершишь суд над нечестивыми людьми, которые избрали в своей жизни другой путь, не идти, не верить, не доверять Тебе, не идти с Тобой. И поэтому, Господи, я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас, благослови каждого зрителя, особенно тех, кто, может быть, сейчас пережили утрату, переживают эту скорбь. Дай им утешение, дай им, Господи, этот елей Святого Духа на сердце пораненное, чтобы им стало легче. Благослови, Господи, а Тебе да будет слава и честь, и хвала, и поклонение нашему Спасителю. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
5: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Духовное наследие.
1: Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Виктор Гюго. В стране, где любили и ценили красоту, жил человек маленького роста, с короткой толстой шеей, лысой, с толстыми губами и выпученными глазами. Этот человек комичной внешности был мудрецом. Со шкатулкой, на которой изображен сатир, в которой хранятся драгоценности, сравнивал мудреца один из его учеников, имя этого мудреца Сократ. Он жил за 4 века до Рождества Христова. Поразительно, что таким мог быть и такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразма Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова? Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание, и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других. И не затыкай я ушей своих от его речей. Меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. «Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне, чтобы тем, с кем мне хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе». Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое – это черное, а черное – это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапеки. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание – смерть.

из речи Сократа на суде. Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню, и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие беспокоит тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам, а другого овода вы не скоро найдете. Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой ядовитой цикуты. Жить по совести сегодня ничуть не легче, но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами –

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я очень рад сегодня с вами поделиться этими очень важными библейскими сведениями о том, что такое народ Божий, кто такой народ Библии и почему Израиль. Дело в том, что как ни странно, когда только упоминаешь слово «Израиль», то в христианстве возникают две диаметрально противоположные реакции. Первая реакция. Какой Израиль? Бог проклял их! Бог отверг их! Нету никакого Израиля. Все, евреи предали Христа, распяли Христа. Все, покончено с евреями. Вторая противоположная точка зрения. Как же? Евреи всегда остаются особенным народом. Чуть ли не какая-то высшая раса. Знаете, эти две крайние точки, они обе неверны. И поэтому наша цель – показать, что Библия говорит о Божьем народе. И этому будут посвящены лекции, которые вы услышите на протяжении этого семинара. Первая лекция, которую я хочу с вами поделиться, она, ее цель – расставить, ну что ли, все точки над «и», потому что мы путаемся. Кто есть кто в библейской истории? Итак, сегодняшняя тема, она расставляет все точки над «и», ее цель определить, собственно говоря, а кто есть кто в библейской истории. Почему мы об этом говорим? А потому что у нас зачастую возникает путаница в понятиях. И вот эта путаница в понятиях терминологии. Евреи, израилиты, иудеи, палестинцы, израильтяне. Кто есть кто? Как в этом всем разобраться? Итак, давайте посмотрим по порядку вопросов, которые поставлены. Начнем с термина «евреи». Откуда взялся этот термин? Перед вами библейский текст русской синодальной Библии, где впервые вы можете видеть понятие «еврей». Бытие 14.13 говорит: «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея». Что это означает? Почему вдруг, откуда ни возьмись, в Библии после истории творения, истории потопа, грехопадения, Вавилонской башни – появляется некий Авраам.

Соляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Контекст этой истории известен очень многим. Это происходит сразу же после, вернее, через время после потопа, когда потомки Ноя вместо того, чтобы поселиться в разных концах земли, решают сойтись в одно место для того, чтобы построить сооружение, которое было бы для них защитой от возможного потопа, который, несмотря на обещание Божье, эти люди, по всей видимости, считали, что должен прийти. И, конечно же, это не понравилось Богу. И мы видим, что Господь сходит с неба, чтобы посмотреть на город. И мы видим, что Он делает. Он говорит: вот у всех у них один язык, и вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать, так надо пойти и смешать там язык, чтобы они один не понимал речи другого. И рассеял их Господь по всей земле, и они перестали строить город. Перед вами чрезвычайно интересный исторический факт. Дело в том, что очень часто приходится сталкиваться с вопросами такого плана. А существует ли, например, научное или логическое, или математическое доказательство того, что вот Бог взял и создал землю и небо за 6 дней? А существует ли строгое научное доказательство, что люди были созданы бессмертными и жили по 900 лет? Это непростые вопросы, особенно когда у нас текст вообще, то, что называется в книге «Бытие» предыстория, это «Бытие» с 1 по 11 главе, текст весьма аббревиирован, то есть в очень сжатой форме передается история человечества, которая происходила на протяжении 1500 лет. Но есть одна история, которую, оказывается, можно очень интересно доказать. Не математически, не физически, не биологически, не логически, но лингвистически. И это обосновал известный советский ученый. Он на протяжении многих лет был куратором в Эрмитаже. Его звали Игорь Николаевич Дьяконов. Это ученый с мировым именем. Что он сделал? Он занимался изучением языков народов мира, древних и современных. И он в буквальном смысле изучил чуть ли не 5000 языков. И вот к чему он пришел. Он пришел к выводу, что языки группируются по следующим характеристикам, да, если мы возьмем русский язык, белорусский, болгарский, польский, украинский, это какая группа? Славянская группа. Немецкий, голландский, шведский, норвежский, английский. Это будет германская группа. Французский, итальянский, испанский, португальский. Это романская группа. А все эти группы объединяются в одну индоевропейскую семью языков. Причем туда же входят и персидские языки, то есть
фарси, курдский язык, таджикский.

Греческий язык, и также даже индоарийские языки с севера полуострова Индостан, такие как хинди, урду, пашту и так далее. Что интересно, в этих языках, вот между этими семьями, есть, оказывается, некие схожие черты. Например, оказывается, известное слово «мама». Если вы будете в Германии, вас поймут. Если вы будете во Франции, все поймут, кто такая мама. Если вы будете в Англии, в Америке, все поймут, кто такая мама. Потому что происходит, оказывается, от персидского, древнеперсидского слова «ма-дар», то есть «дар луны». То же самое «папа», «па-дар», «дар солнца». Но если мы перейдем к другим языкам, например, турецкий язык. Турецкий язык – это тюркская группа, а тюркская группа – это часть алтайской семьи языков. Так вот, у них между ними нет никаких общих корней. Уже там слово «мама» никогда не существовало в тех языках. Точно так же, например, афроазиатская семья языков, в которую входит семито-хамитская группа, где и иврит, и арабский, и так далее, там совершенно другое. Таким образом, вот если вы посмотрите на карту, что вы видите? Вот у нас индоевропейская семья, вот у нас уральская семья, вот афроазиатская. То есть вы видите, что вот эти цвета на карте, они показывают конечное количество языковых семей в мире, между которыми нет никакой взаимосвязи. По моей информации, Дьяконов вообще был, в принципе, атеистом и членом коммунистической партии. Но при этом, будучи лингвистом и будучи честным ученым, он, сам себе не ведая, доказал, оказывается, библейский факт наличия абсолютно разных, не схожих между собой первоначальных языков, на которых говорили люди. Что, в принципе, из вот этого утверждения происходит одно очень важное следствие. Потому что эволюционисты очень часто сводят происхождение человека, homo sapiens, к одной точке, к одному региону земного шара. Это район Африки, вот Африканского рога, вот отсюда все время указывают, что отсюда произошел, вот тут произошло превращение обезьяны в человека, и вот вышел Homo sapiens, который начал что-то разговаривать. Да, то есть, иными словами, согласно эволюционной теории, речь имеет общий корень, и потом уже от одного общего корня идет все остальное. Не-а. Не так, как мы видим из фактов истории лингвистики. Что же происходит дальше? Вот Господь их рассеивает по всему миру, они перестают строить город. И вот что происходит. Давайте посмотрим еще некоторые интересные факты. Давайте посмотрим, что у нас записано дальше. Вот здесь у нас идет история рассеяния в Вавилонской башне. А вот дальше у нас идет родословие Сима. И интересным образом у нас развивается это родословие. Давайте посмотрим. Оказывается, уже один раз это
история родословия звучала. То есть, что получается? Бытие, 10 глава, нам показывает родословие сынов Ноевых. Вот у нас начало идет, Сим, Хам, Яфет. А получается, после истории башни у нас опять повтор родословия, как говорится, Сима. С какой целью это, собственно говоря, делается? Давайте посмотрим, что происходит. Если мы посмотрим на родословие Сима, то мы видим, что в 11 главе, что в 10 главе имена, которые встречаются в родословии Сима, тоже повторяются. Но они повторяются очень интересным образом. Вот посмотрите, что происходит. Если посмотреть на схему библейского повествования, идет список родословия сынов Ноевых, Бытие, 11 глава, повествование Вавилонской башни, и опять список родословия сынов Ноевых. Чем же обусловлен этот повтор? Давайте посмотрим на список родословия 1, Бытие, 10 глава. Посмотрим на него схематически. И сейчас мы увидим, вот как примерно выглядит семейное дерево. Оно довольно ветвистое. Мы видим, что три сына было у Ноя, и у каждого сына тут свои потомки. У Хама свои, у Иафета свои, да? Потом у нас идет у Сима. У Сима тоже разветвленная такая генеалогическая ветвь. Вот у вас было всего пятеро детей у Сима. Тут нам показаны дети Арама. Двое детей показано у Евера. Потом тут еще сколько детей у одного из сыновей Евера. Но вы посмотрите на вот эту красную линию. Это Бытие, 10 глава, идет Ной, Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рогав, Серуг, Нахор, Фара и Авраам. А теперь посмотрите на 11 главу. То же самое родословие. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рогав, Серуг, Нахор, Фара, Авраам. Вы видите, идет опять, я на слайде вам вырисовываю, вот эта вот сплошная линия. Каким-то образом нам в книге «Бытие» Моисей хочет вырисовать какую-то красную нить. Нить людей, которые как-то выделяются. Нить людей, к которым как-то говорит Господь особым образом. Нить людей, которые наблюдают вот эти, многие ученые видят вот этот вот факт, что вот у нас сначала описана вся родословная, и все эти имена в ней есть. Потом история рассеяния после Вавилонской башни, а потом опять эти имена. Очень возможно. Именно, скорее всего, так и было, что эти люди, которые, кстати говоря, и Сим был живой в это время, если вы посмотрите по хронологии,
и Арфаксад, и Сала, и Евер. Все эти люди, оказывается, они не строили Вавилонскую башню. Их язык сохранился с Едемского сада. Перед вами не что иное, как картина Божьего остатка. Те, которые поверили Божьей клятве, что не наведется больше потоп на землю. Бог пообещал, и они не пошли. Их язык Господь сохранил. И какой это язык, мы увидим чуть позже. А сейчас пойдем дальше в историю. Потому что мы начали с Авраама. И дальнейшая история развивается следующим образом. Конец 11 главы книги «Бытие» повествует нам о том, как Фара, у него было трое детей, один из которых умер, и вдруг внезапно нам рассказывается о том, что Фара берет Авраама, сына своего, и всю свою семью для того, чтобы идти в землю Ханаанскую, но не дойдя до земли Ханаанской, они останавливаются в Харане, и Фара там умирает. Давайте присмотримся к этому вопросу на карте, чтобы вы могли понимать, что, собственно, происходит. Вот перед вами древний город Ур. Раскопки этого города датируют определенные археологические слои аж к третьему тысячелетию до нашей эры. Это один из древнейших городов, раскопанных когда-либо археологами. Перед вами Месопотамия, Междуречье, территория очень плодородная, которая находится между реками Тигр и Евфрат на территории современных Ирака и Сирии. А вот перед вами земля Ханаанская. Что нам сказано? Нам сказано, что семья Фары находилась в городе Уре, что такое халдейский, мы чуть позже с вами выясним, и они отправились в землю Ханаанскую, то есть отсюда они должны попасть сюда, отсюда сюда. Но почему-то они вместо того, что направиться вот по кратчайшему расстоянию, идут аж сюда, вот этот город Харан на территории современной Сирии. И там они задерживаются. Что за странный маршрут? На Ближнем Востоке, вообще-то говоря, нет ничего особенно странного. Дело в том, что перед вами, я вам показываю вот здесь стрелочками, не что иное, как плодородный полумесяц. Так, вот таким образом, вы видите, коричневым нарисована Северо-Аравийская пустыня. Если идти таким образом, долго не дойдешь.
особенно со скотом, таким как овцы и козы, которые были в распоряжении у Фары. И поэтому, конечно же, все и всегда из Месопотамии в Египет, в частности, ходят по так называемому плодородному полумесяцу. Вот это перед вами синим цветом вдоль реки Ефрат, потом переходит сюда, вот в землю Хананскую, нарисован этот древнейший торговый путь, на пути которого располагались древнейшие империи. Вот почему вы видите эту форму плодородного полумесяца еще раз. Здесь есть сельское хозяйство, здесь есть вода. Здесь никакой воды нет. Что же происходит дальше? Интересно заметить, что в книге Иисуса Навина упоминается факт о том, что отцы наши, это Иисус Навин говорит про себя, отцы наши за рекою поклонялись иным богам. Иудейская традиция, в частности, развивает это выражение Иисуса Навина и говорит о том, что, оказывается, правда это или нет, мы до конца не знаем, но это такое сказание есть, агада. Оказывается, Фара завел себе мастерскую по изготовлению деревянных идолов. То есть ситуация явно была нехорошая. Это может быть похоже на правду, потому что мы знаем историю, как Ребекка, жена Якова, дочь Лавана, которая является внучкой Нахора, брата Авраама, да? Она из дома вытащила статуэточки идолов. То есть в доме, вот если мы посмотрим, да, у Фары было двое детей, да, живых остались. То есть в семье Нахора, который остался в Харане, были идольские статуэтки. То есть там не все было хорошо с поклонением Богу. То есть может быть история о том, что Фара вот не пошел, остался в Харане, занялся вот этим бизнесом по изготовлению идольских статуэток. Может быть, он даже и не, сам не верил в этих идолов. Он, может быть, даже и помнил о Боге, Отце Небесном, Творце неба и земли. Но, понимаете, зарабатывать чем-то надо было. Это было, понимаете, очень выгодно, он решил. Наша вера, а вот эти вот статуэточки всяких там мордуков, ашуров, понимаете, покупают, и я буду их изготовлять. Ну, вот таким образом, может быть, и логика была. Но вы видите, оказывается, выходит так, что Фара не выполнил повеление Божье. И вот Авраам получает от Бога указание: выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. То есть вы видите, Бог обращается уже только к одному из сыновей Фары, к Аврааму, который, как мы видим по историческому повествованию, записанному в книге Бытий, откликается на это приглашение.
И фактически Бог ему говорит: оставляй своих родственников, оставляй своего отца, оставляй свою семью. Но дальше вот что сказано: а из тебя я произведу великий народ. То есть Авраам является отцом какого-то нового народа. Мы говорили, Авраам еврей. Что это значит? Если он отец какого-то нового народа, то получается, если Авраам принадлежал, то есть, если мы говорим, Авраам принадлежал еврейскому народу, а от него вышел новый народ, то тогда какой народ вышел от Авраама? Если мы говорим, евреи потомки Авраама, то к какому еще тогда другому народу принадлежал Авраам, что он из него, что Бог его из него выводит и говорит, я новый народ создам. Видите, какая ситуация? Какой же национальности был Авраам? Какой национальности был его брат Нахор, отец Фара? На этот вопрос мы ответим после перерыва.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

жизнь, как сон, растворится в тумане. Но его любовь никогда не обманет, поднимет ввысь, оторвав от пустоты. Ведь Бог пришел для таких одиноких, как ты. В его глазах слезы и боли, страдания. Но одна мечта и одно желание — для тебя быть светом, светом в ночи. Он и сегодня смотрит

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Алкоголь – это, как, наверное, недостающая хромосома в генетическом коде. Почему я так думаю? Что у меня, в принципе, наследственность. У меня отец предрасположен, у меня дядя, оба деда и так далее. Я думаю, что это по генам у меня началось с самого детства. Родился я 26 лет назад в городе Сочи. В семье я один был, то и послужило в дальнейшем, наверное, развитием моего заболевания. Рос я таким подвижным ребенком. Когда я пошел в садик, я вот помню, в садике мне еще не нравилось, там были какие-то ограничения, я с детства не любил никакие ограничения. Мне нравилось заниматься тем, чем я хочу заниматься. И у меня большой протест вызывали какие-то вещи, когда мне что-то запрещали. То есть буря эмоций, я начинал протестовать, бороться с этим и так далее. Наверное, в классе третьем я уже начал как-то, вот я до этого времени жил вот, беззаботно, там ходил в школу, гулял, я не думал ни о чем. Я жил вот, непосредственно, наверное, инстинктами. То есть мне это нравится, идет позыв, я это делаю. Если мне что-то не нравится, я это не делаю. А тут я уже начал задумываться, у меня как-то общение не складывалось с учителями. Что-то как-то я больше стал конфликтовать с товарищами. Подумал, что мне нужно как-то развиваться в каком-то направлении, чтобы чувствовать себя более уверенно. Потому что я хоть спортом занимался, но такой худенький я был. Много внутренних проблем было. На тот момент, конечно, я их не видел, и они не могли для меня быть каким-то образом обозначены. Потому что я с родителями не общался. Происходили какие-то ситуации в жизни, которые не мог решить адекватно. 13, 14, 15 лет. И вот эти вопросы, они только накапливались. Спортом занимался, мы как-то поехали, и я руку сломал там, и выпили с друзьями. Я успел за этот вечер со всеми переобщаться, всех наказать каким-то образом. Выпил, все, и все сложилось. Ну, как бы я там пил, я не каждый день. Было мне плохо поначалу, да, как-то организм у меня не принимал это, да, вот какие-то. Я обычно напивался и очень серьезно, и причем очень много, вот у меня была такая толерантность к алкоголю, я мог очень много выпить и при этом очень здраво рассуждать, и то есть мне язык не заплетался. Я, кстати, вспоминаю, когда я диплом защищал, я был очень сильно пьян, то есть, но я защитил, и мне поставили отличную оценку, но не суть важно. Потом я приехал в Питер учиться, где-то года полтора я вливался, общался, тяжело было. Люди другие, город незнакомый, и снова надо было привыкать, какие-то контакты наложить и так далее. Ну, как всегда в студенчестве, там, как студенты контакт между собой. Там, 1 сентября надо выпить, там. Потом я нашел людей, с которыми мне было удобно пить. Приехал к друзьям своим, и они мне предложили наркотики. Говорит, хочешь понюхать? У нас героин есть. Слушай, а ты пробовал? Я говорю, нет. А, нет, я сказал, говорю, да, я пробовал. Ну, так ты знаешь? Я такой, ну да, я знаю. Свернул деньги в трубочку, так понюхал, как будто это я делал до этого всю жизнь. Если бы я был трезвым, не знаю, попробовал. Страшно, наверное. А вот выпивший, то есть, ну, как-то я не испугался. И мы начали системно с ними употреблять. И я никогда не думал, к чему меня это может привести. Я всегда знал, что когда я захочу, я могу бросить.
2: Зависимость – это болезнь, которая приходит постепенно. Неумение решать психологические проблемы заставляет убегать от себя. Человек начинает с приема веществ, которые кажутся ему безобидными. На деле это просто подготовка к следующему шагу – вниз. Если ты употребляешь алкоголь, ты уже в зоне наркотического риска.
1: Я уже понял, что как бы влез в что-то нехорошее, когда прошло 2 недели, и мы не сумели взять наркотиков, и приехали с товарищем барыги, и им есть, он говорит, ну нету. Что делать? Нам плохо уже там шли в 1,5 суток прошло, и уже ломать начинает. Я такое удивление как бы для меня вызвал, когда там не спишь ночами, там, тебя рвет, ну и так далее. Много вещей чисто физических, когда тело разваливается, там печень, ну ужас, как бы. Очень страшно. Еще и крыша едет к этому моменту. То есть так вот. И я потом понял, что уже как бы прилипли там и серьезно, и надо что-то делать. Но такие у меня мысли обычно появлялись, либо я вот очень хорошо потребивший был. То есть я думал, да, надо прекращать, там, покуривая сигарету и так далее. С этим надо как-то завязывать, но завяжем завтра. То есть пока деньги были у меня, я там ехал за наркотиками. Мне не страшно было там подцепить какую-то болезнь. Я вспоминаю, как я употреблял там с людьми, которые я реально знал, что они, ну, там, вечевые. Процентов на 90. Два шприца, 10 человек, комната метр на метр, варят, ну, там, ложки, вода эта грязная, там, и все это вот так делается. И, то есть, и как бы нормально. И причем я был такого неплохого мнения о себе. То есть, я, как бы, они вот такие конченые, но я колюсь, ну, как бы, ну, так получается. Жестко я употреблял, это, наверное, около, ну, если соединить весь срок моего употребления где-то в районе 4 лет. То есть у меня были периоды, когда я не употреблял. То есть я ездил когда домой, как-то вот перед родителями, я вот боялся. То есть страх меня сдерживал, и я мог как-то выпивать там вино, есть таблетки. Ну, а я должен был быть обязательно в каком-то состоянии измененного сознания. Что эту реальность, она мне не нравилась ни в каком виде. Я пытался иногда бросить, прыгал с наркотика на наркотики, там, пытался выпивать, пытался употреблять быстрые наркотики, там, пытался с другими наркоманами перекумариваться на наркотиках эфедриновой группы, ну и так далее. Ну, все, никакого результата не дало. Ну, и постоянно я чувствовал себя плохо. То есть, уже в конце я употреблял, меня снимало, ну, и уже так все мутно было. У меня теплилась, конечно, надежда, что может что-то измениться, что там, я не знаю, кто-то придет, что-то мне скажет. И вот как-то вот, вот это, наверное, поддерживало меня. Ну, я уже начал смиряться, что меня либо закроют, там часто с милицией проблемы были. Но я молился каждый день. На меня были там пару молитв, которые мне когда-то там где-то в каком-то месте, в горах бабка одна написала верующая. Она говорит, молись, как бы, и будешь молиться, тебе будет, ну, все дано, что ты будешь просить. Ну, я как-то молился, там, избавь меня. Ну, я искренне молился. Не часто, конечно. Даже бывает, когда я ехал за наркотиками, я шел мимо церкви и просил там, Господи, помоги, чтобы я там, с ним употребил. Бросить я сам не мог. Мне очень... Я отрицал свою проблему. Потом я понял, что без наркотиков я уже не могу вот, существовать физически. То есть вот я уже в конце употребления, у меня доза очень большая была, там где-то в районе 2 грамм. Ну, это много. Моих два близких человека, вот люди, которые, кстати, мне первый раз дали употребить героин, они попали в программу 12-шаговую, и потом уже, когда они не употребляли там в течение года, то есть они там, мы встретились, они мне рассказывали, что вот есть программа, читали там первый шаг, это там нужно принять бессилие, второй шаг это там найти силу более могущественную, третий шаг перепоручить себе Богу, четвертый там изучить себя. Я с ними общался как пьяный. Вот мне было интересно пофилософствовать по этому поводу. Конечно, очень резало мне слово «Бог», и как бы я до сих пор очень ревностно к этому отношусь. У меня свое видение, свои отношения с ним. И я вот очень дорожу ими в настоящий момент. Вот у моей высшей силы, как я вот сейчас вижу, два инструмента. Это сделать так, чтобы мне хорошо было, простимулировать меня каким-то образом внутренне. Потому что я сам понимаю, что мне очень тяжело себя стимулировать. Либо на меня надавить. Так случилось, что меня поймали на краже. И так получилось, что я был вынужден поехать в центр, лечь. То есть я поехал сам, заплатил деньги, там, купил себе какую-то форму, приехал туда, подстригся перед этим, укололся еще последний раз, взял таблеток, приехал в центр. И думаю, как бы сейчас отдохну здесь. То есть как бы никакого осознанного желания бросить наркотики, там, разобраться в своей жизни, что у меня проблемы были. Я не думал об этом. Как бы, и мне так скучно это было. Ну, что, я не верил вот людям. Как бы. Что они могут сказать? Все я знаю. Наркотики, алкоголь, вот они давали это ощущение, что... То есть я знаю все в принципе. Ничего нового мне никто сказать не может. Ну, я нормально отлежал там, делал, что мне говорят. Где-то на третью неделю я понял, что я вот в таком, не знаю, бреду находился. Начинаю жить заново и вообще не понимаю, что в этой жизни происходит и по каким законам все здесь происходит.
2: Чтобы разрешить застарелые психологические проблемы, группы анонимных алкоголиков и наркоманов используют программу «12 шагов». Она включает в себя поэтапное написание и обсуждение в группе своего прошлого и настоящего, ошибок и побед. Это помогает избавиться от тех чувств, которые давно мучают и разрушают нас.
1: Отлежав в центре, я вышел и там начал ходить на группы, но для меня это было как очередное развлечение. Мне ничего не требовалось. Ходить на группы, слушать, что говорят люди, ну, иногда и самому что-то там сказать. Ну, там, насколько я честен был, не знаю. Ну, был настолько, насколько мог. Но я не употребляю, меня не ломает. Вот для меня было первое счастье. Вот, реально меня не ломает. То есть для наркоман, который употребляет, он знает, что такое, когда вот, не кумарит. Когда можешь спокойно спать, когда можешь идти. Ходил я так очень долго. Очень долго шаги я писал постольку поскольку. Я не перестал жить уже, когда я был трезвым, той жизнью, которой жил употребление. Я ездил по клубам, я там опивался чаями крепкими, вот я там чифер пил. Вот я вспомню, это считалось у нас не изменяет сознание никаким образом. Ну, вот я замечательно там, опившихся энергетиков, поехать в клуб, там, попрыгать до утра. Там. Ну и вот такая жизнь у меня была. Я писал только тогда, когда вот было очень больно. Как бы я понимаю, что высшая сила, в моем понимании, ставила меня на место, я начинал там писать усиленно, с кем-то общаться и искать там выход проблем. Но как только меня отпускало, я все начинал делать все так же, как мне нравится, как я хочу. И, то есть, и мне очень было тяжело переубедить. То есть, у меня в течение, наверное, с детства было одно желание уничтожить себя. И так просто за год, за два, за три это не проходит. То есть, я понимаю, это серьезная длительная работа на всю жизнь. Я не писал шаги, было плохо. А вот это единственный стимул. Потом я начал писать, начал какую-то работу делать. Ну и в жизни начинает меняться все. И я доволен этой жизнью. У меня появилось право выбора, которого мне не было раньше в употреблении. То есть я либо бежал вмазываться, либо бежал бухать. Все, больше ничего меня не интересовало. И как бы у меня не было выбора. А сейчас этот выбор есть. Я могу там пойти на группу, могу там пойти выпить. И я знаю, к чему это приведет. И вот это понимание, это очень важно. То есть я могу сам выбирать. Раньше у меня не было такого выбора, наверное, с самого детства, там, с трех лет. Уже вот мой мозг больной, он делал за меня выбор. А сейчас я могу видеть хоть куда мне двигаться. Вот это самое большое достижение. Вот это внутренняя свобода, которую получает человек.
0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвинского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и пред ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова. стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан – это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии.

0: 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе, в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе, во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте. Программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, мой опричник Размик. Сегодня у нас очень необычная, интересная тема, тема наркотиков, поэтому представляем вам нашего гостя Максим. Привет.
2: Привет, Макс. Здрасте.
3: Рад видеть тебя.
2: Здравствуйте.
3: Да, сегодня мы говорим о наркотиках. Макс.
1: Слово тебе.
3: Ты ожидал, да, это?
2: Я предполагал, да, что
3: будет. Ну, мы, насколько знаем, у тебя уже есть опыт. Нам сценарист сказал, что в бывшем, да.
2: Ты... Да, да, расскажи. В бывшем. Ну, тут, наверное, надо рассказывать...
3: С молодости пошло вообще?
2: Да, с самого начала. Дело в том, что я вырос в интеллигентной семье, я получил хорошее воспитание, я получил изрядное образование, я свободно читаю с 3 лет, у меня 2 образования, музыкальное и медицинское, но все это не помешало мне в годы моей противоречивой юности быть отчаянным хулиганом.
3: А как так получилось, что, ну, как бы вроде родители тебя воспитывали одному, объясняли там, что
1: это
3: Максимка,
1: хорошо.
3: Ты должен быть культурным, туда-сюда.
1: Когда случился вот этот переломный момент, из-за чего?
3: Да.
1: Может быть, воспитание улицы все-таки есть такое?
2: Когда я учился в 5 классе, в наш класс пришел мой будущий лучший друг Александр Лемзяков, один из первых хулиганов в школе, и мы с ним очень быстро подружились. Ну, а дальше закрутило, понесло.
1: То есть повлиял на тебя именно друг?
2: Да, он сейчас уже покойный, он погиб в Чечне в 2000 году. Геройской смертью, он имеет орден мужества.
1: Ну вот, что не помешало. Я сейчас вот немножко вперед убегу, но просто вот такой вопрос. Вот после того, что ты пережил, о том, что нам сейчас расскажешь, считаешь ли ты после этого, можешь ли ты назвать этого человека своим другом?
2: Безусловно.
1: Безусловно.
2: Да. Дело в том, что мы ведь не выбираем друзей. В жизни как-то вот так вот складывается. Ведь нельзя сказать, что вот этот мой лучший друг, я его выбрал себе в друзья. Нет, так это решаем не мы, это решается где-то.
3: Макс, а через сколько и как ты вообще избавился от этой зависимости своей?
2: Ну, дело в том, что я эту зависимость приобрел в возрасте, наверное, 28 лет. Я тогда развелся, я был женат, я развелся. Развод произошел по моей инициативе. И ощутив вот эту свободу после семейной жизни, я ударился во все тяжкие.
3: Ну, опять
2: девочки,
3: ты сам или...
2: Нет, никто меня к этому... Это был чисто мой выбор.
1: Просто решил, а дай-ка я попробую.
2: А почему нет? Я решил, думаю, легко и непринужденно.
1: Ты же понимал, что это, ну, это же зависимость, это, возможно, на всю жизнь, наркотики не лечатся.
2: Я объясню. Дело в том, что в эпоху моей противоречивой юности, естественно, мы там что-то курили, что-то, что ребята привозили откуда-то, как-то. А потом это самое, то, что мы курили, появилось легально в продаже в магазинах. Наравне с хлебом, молоком и всем остальным.
3: Сейчас тоже?
2: Сейчас нет, сейчас-то уже.
1: То есть какое-то время это было легально, я так понял?
2: Ну, я не знаю, несколько лет это продавалось вообще легально. Вообще, практически в любом магазине можно было прийти, купить пакетик, и потом его выкурить и летать под облаками. Это все утрировано.
3: Вы жили в России?
2: Да, да, наши федеральные законы позволяли это. Потом все это быстренько прикрыли, и слава богу. Вот. И то, что легально продается, оно ведь... Мы, когда покупаем бутылку молока или кусок хлеба, да, мы же не думаем, а вдруг я привыкну к молоку или хлебушку, да?
0: Найди, найди свой путь.
3: Как ты избавился вот в 28 лет, когда ты начал увлекаться?
2: Объясню.
3: Как долго?
2: Начал я вот с того, что продавалось легально в магазинах, а через 3 года это все закончилось веществами, которые были в разы сильнее героина.
1: Ну, то есть, соответственно, они уже не продавались, приходилось связываться,
2: конечно,
1: с людьми?
2: Конечно, все именно так, а при моей изощренности это не было сложно. И когда я понял, что весь мой мир, весь мой быт крутится вокруг маленького пакетика с нужным мне веществом, я вспомнил о том, что за всю историю человечеству не было такого момента, чтобы человек попросил у Бога о помощи, а Бог бы ему не помог.
3: А тебе было такое, что, употребляя вот это вещество, ну, как-то деградация шла разума?
2: Никакого.
3: Никакого?
2: Вообще, я был абсолютно разумен. Я еще раз говорю, просто мой мир стал крутиться вокруг маленького пакетика. Причем интеллект и какой-то деформации, как ты выразился, mm-hmm. да, ничего не было. Я понимал, что происходит, я понимал, что мне нужно и что делать для того, чтобы mm-hmm. это самое нужное было у меня.
1: А вот слушай, когда этот вот пакетик, этот плохой злокачественный пакетик стал приоритетом твоей жизни, тебе приходилось терять людей или, может, ну, имею в виду друзей, mm-hmm. близкие, может быть, от тебя отворачивались, сказали, слушай, раз уж ты такой, то... Мы тебя больше не знаем.
3: Ну да, кто отворачивался от тебя?
2: Никто этого не знал.
1: То есть, ну...
2: Я еще раз говорю, хитер, умен, расчетлив. Никто не знал.
1: Мне
2: никто не знал. Никто не знал из моих близких, ни семья.
1: Прям на протяжении всей твоей зависимости?
2: Все верно. Каково же было их удивление, когда я однажды рассказал об этом. Там были вот такие глаза.
1: Как? То есть ты не пропадал, там бывает, не знаю, неделю там, в каком-то плохом таком состоянии, что там на связь не выходишь?
2: Нет,
1: что...
2: нет. Я работал, я занимал руководящую должность в медицинской фирме, и там тоже никто не знал.
1: Или, может быть, эти наркотики просто вызывали такое действие, что там взяло, отпустило, оп,
2: да, действие ужасное было. Я не буду рассказывать о действиях этих наркотиков, чтобы не рекламировать никоим образом их. Ну так вот, я расскажу о своей истории. Я начал молиться, я сказал, Господь, я вляпался в то, что сильнее меня, и я сам не могу с этим справиться. Прошу, спаси, помоги мне.
3: А ты был, прости, что перерываю, ты был до этого в каких-то отношениях, ты в церковь входил?
2: Да, я в 2003 году принял водное крещение. Угу, угу. Но несмотря на то, что я принял водное крещение, для меня это была больше формальность. Mm-hmm. Я не осознал того, что я сделал. Mm-hmm. Вот. И после того, как я только первый раз помолился об mm-hmm. этом, до момента окончания моего пути наркотического, прошло примерно полтора года. Я пытался за это время бросить сам. Я останавливался на месяц-два, но потом начиналось все еще сильнее.
3: Можешь вспомнить, сколько у тебя было вообще вот этих вот, когда ты все, сегодня не буду.
1: Временные завязки.
3: Раз. Да.
2: Да там завязки-то были. Ну, несколько их было, ну, около пяти. Но это, я даже когда начинал это сам останавливаться, я понимал, что это бессмысленно. Потому что наркоман, он абсолютно точно знает, что ему надо и сколько ему надо.
1: Слушай, а вот такой вопрос, когда ты решил обратиться за Божьей помощью, в этот момент уже ты как-то уже не переносил это, или почему ты решил вот вдруг именно вот в тот самый момент обратиться к Богу? Ты понимал, что это уже не может так продолжаться, или что-то до тебя доходить начало?
2: Я абсолютно точно понимал, что впереди меня ждет деревянный ящик, и все. Я понимал, что... жить, когда в твоей жизни то, что было в ней, ну, просто дальше невозможно.
1: Ну, было сложно сказать вот себе стоп, вот, ну, надо завязать, все.
2: Да сказать-то не сложно было, остановиться сложно было.
3: Макс, ну, вот ты начал молиться, там, говоришь, обращаться к Господу, как Он проявлял свою помощь к тебе?
2: Однажды было два момента, первый и второй. Однажды я с утра просыпался, у меня были деньги, у меня был там бизнес немножко, то есть в деньгах не было особого недостатка. Я с утра просыпался, употреблял, пил чай и ехал за тем, что мне нужно вновь. И вот я съездил, взял, приехал домой, включил любимую музыку и лег на диван. Закрыл глаза и... Как объяснить? Я в этот момент понял, что на меня сверху льется яркий белый свет. Я открыл глаза, и это очень сложно объяснить. Вот представь, вспомни, ты из школы возвращаешься домой, ты подходишь к дверям дома, ты еще не позвонил звонок, ты еще не открыл ключом дверь, но ты уже чувствуешь, что за дверью дом, там тепло, там любят и ждут. Помнишь это ощущение?
3: Ну, конечно.
2: Вот. И я вот за этим белым светом ощутил то же самое. Угу. Я упал с дивана, я как-то скатился с него, и я заплакал. Это длилось какое-то время, а потом я очнулся на полу, весь в слезах. Я говорю: Господи, я понял, но впереди был еще год. Я еще раз говорю, я пытался остановиться снова туда-сюда, вот этот маятник. И осенью, перед тем, как произошла финальная остановка, я похоронил друга. И на кладбище, когда его мама кричала: «Ребята, берегите, берегите себя, Сережа, Сереженька, что же ты, куда же ты?» Я испытал такой вот холодящий ужас от того, что... А молодой парень, его зарезала его девчонка на почве ревности. И вот на этом я как-то сломался очень сильно и вновь ударился в наркотики все сильнее, сильнее, сильнее. И очередной раз, это было в конце января, были страшные вот эти вот январские крещенские морозы. Я созвонился со своим другом Сашей, я говорю: Саш, надо что-то найти. Он говорит: не вопрос, сейчас сделаем. Мы с ним встретились, купили то, что нам надо, вышли на улицу. А дело в том, что когда наркоману в руки попадает то, что ему нужно, момент от того, как в руки, до попадания внутрь организма, он очень короткий. Мы вышли на улицу, зашли в какой-то заброшенный дом, там употребили то, что нужно. Я говорю: Саш, что мы здесь делаем? Я говорю: поехали ко мне, у меня хорошая квартира, уютно, посидим. Он говорит: поехали. Мы приехали ко мне, сели, я сел в кресло, Саша на диванчик, на столике разложили все, включили музыку и стали наслаждаться.
1: Слушай, а сколько времени прошло с тех пор, как ты употреблял последний раз?
2: 3 года.
1: 3 года, и прям вообще ни малейшего желания, прям вообще все чисто?
2: Нет, я сейчас объясню, почему это произошло, вообще никакого желания. Это навсегда поделило мою жизнь на «до» и «после». И вот я сижу, весь такой довольный, употребивший. И тут я понимаю, что что-то со мной происходит. Я встал с кресла, я подошел к дивану, уперся в него ногами, и в этот момент меня со всех сторон объял яркий белый свет. Я упал на диван. Я зарыдал так, как... Я никогда не видел, чтобы кто-то так плакал, и никогда не рыдал так сам. Я понял сразу, пред чьим лицом я сейчас нахожусь.
3: Это было второй раз, да?
2: Второй раз. И я услышал голос, который мне сказал: если ты будешь употреблять это, ты никогда не войдешь в Царствие Небесное. Потом мне был задан вопрос: ты оставишь это? Я ответил: навсегда, Господи. И знаешь, я в этот момент очень четко ощутил, что своего предела благодати я достиг. Что вот именно сейчас и здесь мне нужно сделать выбор, на чьей я стороне. Либо я с Богом, либо я с его противником. Я свой выбор сделал. Потом я очнулся, я был весь мокрый. Я пошел в ванную, чтобы умыться. Я снял футболку, которую было хоть выжимай. И потом я вернулся в комнату, и я увидел глаза своего друга Саши. Вот такие глаза. Я ему говорю: Саш, что ты видел? Он говорит: это я тебя хочу спросить, что я видел. Я вообще, говорит, думал, ты сейчас умираешь. Я говорю: ну как это со стороны выглядело? Он говорит: ну ты подошел к дивану, упал на него и зарыдал. Ты был весь багровый, у тебя вздулись все вены. Ты что-то произнес себе. И потом это все кончилось. Я говорю: сколько это длилось? Он говорит: ну несколько минут. Он говорит: что это было такое? Я говорю: Саш, ну, во-первых, ты видел тот удивительный момент, когда Творец снизошел до общения с падшим. Второе, я говорю, ты видел рождение человека в Господе нашем Иисусе Христе. Я говорю: третье, ты смотришь на человека, который никогда больше не будет.
3: И с того момента ты оставил?
2: Да, я отдал ему все то, что у него было, он ушел. Он пытался там лечиться потом что-то как-то, но его путь еще не окончен.
1: Максим, мне вот интересно, вот ребята, с которыми ты злоупотреблял наркотиками, они ведь потом узнали, по каким причинам ты излечился?
2: Узнали.
1: А ты пытался на них тоже так же повлиять? Что с ними вообще стало?
2: Ты понимаешь, я сам на себя не мог повлиять, как я могу повлиять?
1: Нет, ну донести, ты же мог
2: свое
1: свидетельство.
2: Всем рассказал. Просто все ушли из моей жизни, посмотрели на меня очень.
3: То есть вот эти друзья, с кем ты вроде отдыхал?
2: Ну, их уже нет в моей жизни, конечно. Угу. Нас сближали сближал один общий интерес. Угу. Маленький целлофановый пакетик.
3: Макс, а ты не жалеешь о том периоде жизни, когда вот у тебя это все происходило?
2: Жалею ли,
3: да.
2: Что я так себя вел?
3: Ну да, что, то есть отдался своим.
2: Ну, вот. Можно я тебе задам вопрос? Вот ты когда был маленький, ты шел по улице и падал. Ты сожалеешь о том, что ты падал?
3: Я...
2: Ну, ты просто не очень хорошо умел ходить, да?
3: Да.
2: Ну, вот и я так же. Я не могу изменить начало своего пути. Единственное, что сейчас в моих силах с помощью Божьей, это дойти туда, куда Он меня ведет. Поэтому сожалеть о прошлом, мне кажется...
3: Макс, а как ты сейчас отдыхаешь? Как ты расслабляешься сейчас, там, я не знаю.
2: Ну, начнем с того, что расслабляться нужно тому, кто напрягается. Я не напрягаюсь.
1: Вот такой вот короткий и четкий ответ.
2: Я не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю. Я люблю гулять в Сормовском парке. Там же я выступаю, я музыкант, я пишу песни, я с аппаратурой каждый вечер сижу там, пою свои
3: песни. То есть твое счастье сейчас — это музыка, прогулка по парку. А кем работаешь?
2: Я руковожу клубом молодых нижегородских поэтов.
3: Ничего себе.
2: Под названием «Добролюбов Клаб».
3: Ничего себе. В чем суть?
2: В чем суть? Сообщества молодых талантливых ребят, которые пишут стихи. Мы вместе собираемся, у нас публичные чтения, какие-то внутренние чтения. Ну, это сообщество людей, тождественных мне.
3: То есть ты руководишь людьми, то есть вот молодежью, которые пишут стихи, ты просто помогаешь им развиваться тоже в этом плане, да,
2: в творческом? Да, соответственно, да. У меня такая административная, стратегическая позиция. Ну, у меня, конечно, есть ребята, которые помогают мне в этом всем. А мир мой стал совершенно иным. Я точно знаю, откуда я иду, я точно знаю, куда я иду, и кто меня по этому пути ведет, я тоже очень хорошо знаю.
3: Отлично.
1: Максим, спасибо тебе, что уделил время для нашей программы.
2: Пожалуйста.
1: Да, этот интересный рассказ.
3: Пожалуйста. Да, наша программа подходит к концу. Мы благодарим нашего гостя. Максим, еще раз спасибо.
2: Спасибо.
3: Хочется сделать небольшой вывод. Бог может нас освободить от любой зависимости. Главное, верьте и... тоже какие-то действия применяйте. До новых встреч. До свидания.

0: Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: хлеба на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор о жертвах, и сегодня мы вплотную подошли уже непосредственно к ним и рассмотрим один из видов жертв, который назывался «жертва всесожжения». В гостях у нас Виталий Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: А что это за жертва всесожжения? Чем она отличалась от других и для чего она нужна была? Как она указывала на Иисуса Христа? Пожалуйста, разъясните нам.
3: Давайте начнем со знакомства с текстом. Это книга Левит, 1 глава, первые 9 стихов. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скини собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части, сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Очень много технических деталей. Как это нужно было принести, как разделать, как расчленить, как сжечь. Вот это все при чтении очень многим представляется
2: бессмысленным,
3: ну, делом неблагодарным.
2: Ну, да.
3: Вкладывать время, силы в попытки вот это все, во-первых, читать, потом попытаться это как-то систематизировать, осмыслить, понять, осознать. Все это очень часто остается лишь только на долю специалистов, кто пишет богословскую или диссертацию, или что-нибудь еще вот делает в качестве профессионала. К сожалению, большинство христиан эти странички просто
2: пролистывают.
3: Я говорю «к сожалению», потому что, как мы упомянули в прошлый раз, жертвы эти указывали на Иисуса Христа. Христос один – а жертв 5.
2: Ну да, и вся вот эта вот дотошность вот в изложении, неужели все это каким-то образом вот к жертве Христа относилось? Как принести кожу, вот надо снять, разложить все и так далее?
3: Ну вот это-то и вопрос. То есть нельзя ли просто сказать «принеси,
2: да,
3: закали» и все. Но когда мы начинаем вот именно изучать, пытаться осмыслить все это, открываются детали, которые имеют смысл, которые имеют внутреннюю логику. И главное для христианина, имеют и прообразное исполнение. Попытаемся сегодня сделать хотя бы общий обзор, потому что, заверяю вас, одной только этой жертве можно было бы посвятить 8 встреч, 8 программ. Нам хотя бы сегодня увидеть общую картину и отметить некоторые из деталей, которые имеют значение. Ну, в первую очередь, вот что сказано в первой главе, во втором стихе. «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу».
2: Угу. То есть это по личному желанию приносилось, что ли, вот,
3: да,
2: эта жертва?
3: Оказывается, жертва всесожжения, она не является предписанием. Если хочешь принести, то вот надо сделать именно так. Но ты решаешь, хочешь или не хочешь. То есть жертва, всесожжение не есть обязанность, а желание человека, она добровольно приносится. Это инициатива, исходящая от самого человека. И это первая, очень важная составляющая. Это первая составляющая вести жертвы всесожжения. В книге Второзаконии, в главе 30, в 19 стихе, эта мысль сформулирована так. Это то, вот, чему учит жертва всесожжения. 30 глава, стих 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Господь рекомендует, советует, предлагает, но он никогда не принуждает человека ему служить. Описание жертв и всего жертвенного служения, так подробно изложенного в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, начинается с выбора человека. Первая жертва, которая здесь описана, это именно свободный выбор. Это всегда важно помнить. Свобода выбора, которая дарована Творцом сознательным, разумным существам, является незыблемым основанием взаимоотношений между Богом и человеком. Здесь нет принуждения к служению. Это именно свободный выбор. Это первый урок. Теперь, когда мы смотрим вообще на сам термин «жертва», да, на сам термин, который описывает жертву всесожжения, то сама этимология этого термина, она открывает нам очень многое о смысле. Слово «жертва» является переводом древнееврейского «корбан». «Корбан». Те, кто читал Евангелие, сразу узнают и один отрывочек из учения Иисуса Христа. Да. Так вот, «корбан» – этот термин образован от корня «карав», главное значение которого «близкий». Таким образом, жертва понимается как средство приближения человека ко Всевышнему, и сам процесс принесения жертвы должен приблизить и мысли, и чувства человека к осознанию и восприятию божественного. То есть жертва – это способ соединения. Приближение нужно там, где двое пока поодаль друг от друга. И Священное Писание повествует нам о том, что, к сожалению, грех человека – беззаконие человека, они удалили его от Творца, от источника жизни. Жертва представлена как способ приблизиться к Господу.
0: Далее в программе.
3: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
2: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
3: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
0: Небо на земле.
3: Еще один термин – это жертва всесожжения. Термин «всесожжение», он довольно точно передает то, что с этой жертвой происходило.
2: Ну, да, то есть и в русском языке да. Мы понимаем, что сжигаться должно было все.
3: Все. Однако в подлиннике, в еврейском языке, использующийся термин, он передает несколько иную идею. В оригинале эта жертва называется так – «ола». «Ола» дословно – это то, что возносится, то, что поднимается. Вот. Когда жертва сжигается,
2: дым возносится.
3: Вот. Но идея именно здесь в том, что жертва...
2: Вся целиком сжигается и возносится целиком.
3: Она поднимается целиком. Так вот, когда мы смотрим на классические толкования этого отрывочка, классический иудейский комментарий Санчина пишет, эта жертва выражает идею полного, без остатка посвящения всего, что есть у человека, Всевышнему. Значение ивритского слова «ола», обозначающего этот вид жертвы, то, что поднимается вверх, как мы сказали, это полный отказ от материального и возвышение души, приближение ее к духовному. Тот, кто возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому подняться до небес, то есть полностью посвятить себя Всевышнему. Корбан – приближение, а «ола» указывает направление этого приближения. Мы возносимся ввысь. Теперь мы можем посмотреть на смысл ключевых действий, которые предписаны для принесения этой жертвы. Сказано, что эту жертву необходимо расчленить на части. Так? Сказано, рассечет ее на части. Первая глава книги Левит, 6 стих. Ну и вновь вопрос. Конечно же, понятно, что кусочки легче горят и быстрее сгорят, и быстрее вознесутся, чем целая туша. Да. Но, однако, здесь есть гораздо более полный смысл, гораздо более глубокий смысл. Во-первых, интересно посмотреть на то, как это выражено в оригинале. То есть вот в самом начале сказано, когда кто из вас, да? Угу. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу. В подлиннике у нас здесь фраза, вот это «кто из вас» в оригинале «Адам». «Адам». То есть человек, безотносительно к полу, безотносительно к национальности. Это дело общечеловеческое. И вот помимо этого сказано «Адам, кия, крив, микем, карбан». Дословно получается так. «Человек, когда захочет принести из вас жертву Господу». Mm. То есть до того, как появились знаки кантиляции и способ вот выделить пунктуационно и так далее в тексте распределение речи, распределение мысли, то дословное прочтение, буквальное, говорит о том, что человек себя приносит в жертву. Кто, если какой-то человек захочет принести себя в жертву.
2: Ну вот. Как это так, себя в жертву? Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались, и Господь никогда не просил, за исключением одного случая, когда Авраам, он хотел испытать, да, с Исааком.
3: И тот случай, он был прообразным, о чем Спаситель позже скажет: Авраам увидел день мой,
2: увидел
3: и возрадовался.
2: То есть Исаак был указанием на Христа, что вместо человеческого рода Агнец будет послан.
3: Да.
2: Так о чем же здесь идет речь, что это за перевод такой тогда?
3: Более того, Господь говорит, это мерзость, да, он называет человеческие жертвы мерзостью. Речь идет о том, что здесь человек отождествляется жертвой. То есть, когда мы говорим о том, что жертва – это способ приближения к Господу, когда мы обращаем внимание на термин «ола» – способ возношения к Господу, нам не нужно, чтобы только лишь этот дым вознесся. Замысел заключается в том, чтобы благодаря этому служению человек вознесся к Господу. Потому вот если посмотреть вновь на ключевые толкования, которые мы можем найти, то один из известных законоучителей Абарбанель пишет так. Говорится, человек должен принести себя, свое собственное желание и собственное стремление к Господу. Тем самым Тора учит человека обязанности направить все свои силы, силы своей души, разума, все свои устремления на служение и приверженность Творцу.
2: Вспоминаются слова апостола Павла, да?
3: Именно так.
2: «Жертву живую, святую, благоугодную,
3: послание к Римлянам, 12
2: глава, для разумного
3: глава.
2: Служения вашего».
3: Да. То есть мы что обнаружим? Что когда апостол Павел это пишет, он не вводит здесь какую-то новую, одухотворенную идею. Так это понималось исследователями непосредственно в Торе. Потому что если читать текст буквально, еще до вот элемента истолкования, то человек приносит в жертву самого себя. И в действительности жертва всесожжения таким образом учит нас, что Господь достоин того, чтобы мы себя целиком, дух, душа и тело во всей целости,
2: посвятили
3: все это
2: Богу.
3: Посвятили Господу.
2: Не в буквальном смысле в жертву принесли, а именно пожертвовали своим каким-то эгоизмом, да, своими делами, суетой своей ради служения Богу.
3: И силами своими, талантами своими, и самим своим естеством, средствами своими, временем своим служили Господу. Конечно же, невозможно даже и предположить мысль о том, что Господь ожидал человеческих жертвоприношений, потому что дальше говорится, что нужно тельца разрезать. Потом говорится о мелком рогатом скоте, о птицах и так далее, и так далее. Но это вот демонстрация того, что понималось, да, каким был изначальный смысл в этой жертве.
2: Что, принося жертву всесожжения тельца, да,
3: человек посвящает
2: себя
3: на служение Господу. Так, и мы не забываем, что это его личное желание.
2: Но Господь
3: если
2: не желает,
3: захочет.
2: Да, и Господь не желает, чтобы кто-то, ну, недобровольно служил ему, да, кто-то под принуждением или потому, что так нужно.
3: Да. Угу. Ну, вот теперь мы можем вернуться к этому термину «рассечет», который мы кратко упомянули. Первая глава, 6 стих, «и снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет
2: ее на части».
3: На части. Вот этот вот термин «рассечет», он имеет в Священном Писании в качестве вот соседствующего термина очень такого, ну, близкого родственника. Мы говорим сейчас в контексте слова «употребление», да, в контексте термина, который используется. Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». И мы встречаемся с этим понятием в книге «Бытие» в 15 главе, где происходит иллюстрация того, как заключали завет с Господом.
2: Завет – это славянское слово, которое как договор звучит в современном языке.
3: Да, договор, союз, возможно, да, иногда даже контракт. Вот, но это то, что вот соединяет две стороны. Так вот, в 15 главе книги «Бытие», давайте 9 и 10 стих вначале прочитаем.
2: «Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек».
3: И далее стихи 17 и 18.
2: «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Евфрата».
3: Мы говорим «заключить завет», что-то с ключом связано, а в подлиннике Священного Писания сказано «в тот день рассек Господь завет с Авраамом». То есть вот это устойчивое выражение «карат брит», «разрубить завет», означает «заключить завет», «войти в завет». Коль скоро части раскладывались пополам, и вот заключающие договор стороны проходили между рассеченными частями, это была демонстрация того, что их соединяет вот кровный завет. И найдены археологами соответствующие формулы, которые произносились при этом. Но для нас важно отметить, что здесь между частями рассеченных животных прошел огонь. Сам Господь, сказано, в тот день Господь заключил завет. То есть вот это рассечение животных, оно является способом установления завета. Таким образом, жертва, все сожжения, по той причине первая и упомянута, и описана в книге Левит, что с нее начинаются взаимоотношения человека с Господом. Жертва всесожжения – это жертва заключения завета. Она приносится на жертвенники первой, и с нее все начинается. Мы вспоминаем, как Ной, выйдя из ковчега, принес жертву всесожжения. Мы вспоминаем, как вот здесь вот в случае с Авраамом это все происходит. То есть, в общем говоря, жертва всесожжения приносится тогда, когда человеку нужно заключить с Господом завет, и еще тогда, когда человек обновляет с Господом завет. Бывает так, что в силу своих поступков, в силу своего выбора.
2: Человек отошел.
3: Отошел от Господа. Уходит от него полностью, бывает порой.
2: И для обновления завета приносил.
3: И для восстановления, для воссоединения, для обновления завета человек приносит жертву всесожжения.
0: Небо на земле.
3: Есть еще один интересный момент. Сказано, что вот эти внутренности, мы можем вновь вернуться к первой главе книги Левит, эти внутренности нужно омыть перед тем, как их жечь. Угу. Казалось бы, ну, какая разница? Все равно все сгорит, угу. Да? Нет, именно необходимо, 9 стих, внутренности жертвы, и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Коль скоро мы уже выяснили, что сама Тора отождествляет жертву с жертвователем, и жертва таким образом представляет жертвователя и выражает его желание полностью, без остатка себя посвятить Господу, то, соответственно, в истолковании вот и этой части законов о жертвоприношениях исследователи давно увидели параллель между очищением внутренности жертвы и очищением внутренности жертвователя. И вот на эту тему очень много сказано в Священном Писании. Например, книга пророка Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, «И дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот эта идея внутреннего очищения, когда Господь мир души человека освящает своим законом, своим духом, своими заповедями. И вот эти самые слова повторяются и в апостольских писаниях. Мы вспоминаем, например, книгу «Послание к евреям», 10 главу, стихи с 19 по 23, где используются те же самые слова, именно в контексте сравнения жертвоприношения с опытом новозаветного верующего. Итак, 10 глава «Послание к евреям», стихи с 19 по 23.
2: «Итак, братья, имею дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший».
3: Очистив сердце от порочной совести, очистив тело, очистив самого себя,
2: омыв.
3: Это все образы, передающие вот идею нравственного очищения. То есть апостолы используют язык служения во святилище, в частности, язык принесения жертвоприношений, всесожжения, для того, чтобы рассказать о внутреннем преобразовании, которое Господь хочет осуществить.
2: И здесь ведь вот звучит призыв к перепосвящению себя Богу, да?
3: Да. То есть получается, что когда человек приносит жертву всесожжения, или в первый раз, когда заключает завет с Господом, или же обновляет свой завет с Господом, то в таком случае он заявляет о своем желании внутренней чистоты, нравственного совершенствования. Он себя посвящает Господу. Еще один элемент мы могли бы сегодня отметить – это сам тот факт, что жертва полностью сжигается. Жертва полностью сжигается. То есть это идея абсолютной смерти для греха, который наполняет все естество человека. И вот очень интересно обратиться к тому, как в иудаизме этот вопрос понимается, и увидеть, что там вот есть эти евангельские мотивы. Например, Рамбан пишет: «И предать огню внутренности и почки, являющиеся вместилищем вожделенных помыслов, и голени, что будет соответствовать рукам и ногам человека, поскольку ими совершает он всякие действия, и окропить кровью жертвенник, что будет соответствовать крови, в которой его душа, то есть человека, дабы, совершая это, помышлял человек о том, что согрешил он собственной душой и заслужил, чтобы пролилась его собственная кровь, и что если бы не милость Творца, который вместо него принял замену, то было бы предано огню его тело, и примет Бог кровь жертвы за его кровь, и его душу за его душу, ее главные органы за его органы и так далее». То есть вот идея того, что человек достоин был бы смерти и полного исчезновения, но Господь вместо этого принимает замену, это идея заместительной жертвы, что и осуществилось в служении и смерти Агнца Божия Иисуса Христа. Продолжая разговор о жертве всесожжения, очень важно также вспомнить, что помимо вот таких личных, частных жертв, которые человек мог приносить для заключения завета или обновления завета с Господом...
2: Да, в храме приносилась же постоянная жертва всесожжения, ежедневная, да, вот это вот служение, которое за весь народ приносило
3: священник. Да, и деньги на приобретение этих жертв, они взимались с народа всего. То есть был вот этот вот сикль священный, пол сикля нужно было каждому представителю народа Божия в год отдавать. И вот на эти средства от имени всего народа и за весь народ переносилась жертва. Мы можем прочитать об этом в книге «Исход» в 29 главе, в стихах 38 по 42. «Исход» 29 глава, стихи с 38 по 42.
2: «Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея. А для возлияния четверть гина вина на одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему. И с таким же возлиянием приноси его благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши перед дверями скинии собраний, перед Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою.
3: Каждый день, утром и вечером. День начинается, впереди неизвестность, ночь начинается, новый отрезок времени. Никто не знает, что случится, что произойдет.
2: И человек не может сам каждый день приносить жертву и перепосвящать себя.
3: Даже вот если человек согрешил и свой грех осознает, но ему еще нужно проделать путь до святилища, в некоторых случаях это означало несколько дней путешествия. Или если человек, допустим, вот согрешил сразу перед смертью и не успел совершить, что нужно было для того, чтобы обновить свой завет с Господом.
2: Можно было апеллировать к этой жертве, да, и мысленно знать, что она приносится утром и вечером, исповедать свой грех.
3: Да, потому что эта жертва приносится от имени всего народа. То есть Господь сам, это важно подчеркнуть, сам инициировал обновление завета. Утром и вечером, утром и вечером. Даже если человек сегодня жертву не принес, не имея возможности ее принести, он все равно покрыт кровью жертвы, которая утром была принесена или вечером. Очень многие задают вот в душепопечительской практике вопрос, что будет со мной, если я, не дай Бог, согрешу, и вот, скажем...
2: Внезапная смерть постигла.
3: В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
2: И действительно, внезапная смерть считается очень страшным наказанием даже вот от Бога. Многие так это воспринимают, потому что не было возможности покаяться.
3: И вот жертва всесожжения открывает нам благую весть о том, что если я пребываю в завете, значит, от моего имени священник жертву сегодня принес. И Господь будет смотреть на траекторию моего движения. То есть, принес бы я ее, если бы у меня была возможность. Как разбойник на кресте рядом с Иисусом успел только исповедовать свою веру, не успел жизнью продемонстрировать свое желание Господу служить, но его исповедание было принято, потому что жертва Агнца Божия, она действует и на тех, кто не успел еще по форме, как полагается, ввиду отсутствия возможностей, сделать все по писанному. Жертва всесожжения, ее принесение утром и вечером открывает благодать Божью и Божью заботу, желание о том, чтобы у каждого человека был шанс, чтобы он был покрыт кровью завета.
2: Спасибо. Дорогие друзья, в наших молитвах, утренних и вечерних, мы призываемся Священным Писанием обновлять завет свой с Богом. И вы можете быть полностью уверены, что жертва за нас принесена, и Господь, в небесном святилище сегодня пребывая, слышит наши молитвы и ждет, когда мы обновим свой завет с Ним. Да благословит нас Господь в этом.
3: Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли.

0: или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Наверное, вы согласитесь, что бесспорно, мамы и папы наших родителей играют в нашей жизни большую роль, а иногда и главную. Ведь они прожили долгую жизнь, умудрены опытом, которым могут поделиться с горячо любимыми внуками. Сегодня наш разговор о них, о наших дорогих бабушках и дедушках. Упоминается ли о бабушках и дедушках в Священном Писании, как вы думаете? Конечно, упоминается. Например, там говорится о добром влиянии на своего внука некой Лоиды, которая была бабушкой Тимофея, а именно ему апостол Павел посвятил два послания. И во втором послании к Тимофею апостол Павел вспоминает о ней, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе, говорит апостол Павел, обращаясь к Тимофею. Еще мы можем вспомнить Наиминь из книги Руфь. Мы знаем ее не только как хорошую свекровь. Но если она, как родную дочь, любила сноху, то можно только представить, как любила она своего внука Авида, который тоже был дедушкой царя Давида. Мы помним патриарха Иова. Сколько страданий он перенес, но его взор был всегда направлен к небу. Библия так описывает благополучный исход его жизни. «После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновей до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями». Если бы Иов жил в наши дни, то гордился бы, наверное, не счетом в швейцарском банке, а пеленками своих правнуков и внуков. Действительно, вот оно настоящее богатство. А наша история сегодня взята из письма Ирины Рузановой. И пишет она о влиянии на ее жизнь своих бабушек. И вот как она начинает свое письмо. «В моей жизни большую роль сыграли бабушки. Папину маму звали Тоня, а мамину Вера. Это были не просто родные и любимые бабушки, как у всех. Они были верующими, любящими Бога людьми. Бабушка Тоня жила в Украине, и я не так часто к ней ездила. А бабушка Вера поближе, в Омской области, и к ней меня отвозили на все лето». Именно бабушка Вера сыграла в жизни Ирины самую важную роль. Она рассказывала ей о Боге и посеяла первые драгоценные зерна веры в сердце Ирины. Каждый день, несмотря на суету, огромное хозяйство, бабушка Вера надевала чистый платочек и молилась Господу, открыв Библию. Эту удивительную книгу она читала порой ночи напролет, а перед сном всегда рассказывала Ирине библейскую какую-нибудь историю. И что удивительно, бабушка не училась в школе, но вот жажда узнать, что говорит Библия, дала ей силу самой научиться читать когда-то. Суббота была у Ирины и у бабушки Веры любимым днем, потому что вся деревня работала, никто не соблюдал четвертой заповеди Божьего закона. Они с бабушкой это делали. Они пели псалмы, ходили в гости, приглашали гостей к себе. И в деревне, где было 40 дворов, она одна вместе со своей внучкой летом соблюдала закон Божий и своей жизнью свидетельствовала об Иисусе Христе. По ее молитвам дедушка Петр, единственный из всей деревни, вернулся с фронта. Да, на костылях и раненый, но живой. Однажды, вспоминает Ирина, кто-то написал на бабушку жалобу в сельсовет. Мол, в субботу ничего не делает, детям не варит, голодом морит. Разбираться, а день был субботний, приехал председатель сельсовета и секретарь парткома. бабушка Вера пригласила их отдохнуть с дороги, накормила досыта, и они сказали: ну так если таким образом вы голодом морите, мы каждую субботу будем приезжать. Бабушка росла в многодетной семье. И когда ей было 5 или 6 лет, около того, в их деревню приехали миссионеры, христиане. Читали Библию, объясняли библейское учение. И она, будучи еще маленьким ребенком, всем рассказывала в доме и была в семье как маленький проповедник. Поначалу родителям это не нравилось, рассказывает Ирина. Ее даже наказывали. Ну что за вот нехристь родилась, сокрушалась мама. Отец, когда бабушка Вера уже подростком хотела принять крещение и заключить завет с Господом, даже угрожал топором. Но ничто ее не могло остановить. Знаете, чем это закончилось? Ее родители тоже приняли крещение и стали частью Всемирной Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня. За советом к бабушке Вере приходили все жители деревни. Просили за них молиться. Без нее не проходили ни похороны, ни свадьбы. Всем она делала добро тихо и незаметно. Ирина пишет: «Она и меня научила поступать так, как учит Библия. Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал: когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». И когда я подросла, да, продолжает Ирина, бабушка стала моим настоящим другом. Я ей доверяла все свои сердечные тайны, рассказывала про мальчишек, которые за мной ухаживали, а бабушка советовала: ты, доченька, сначала отдай свое сердце Богу, а Он уже усмотрит, кому тебя подарить. Я уверена, заканчивает Ирина, что в большой степени, благодаря молитвам именно бабушки, мои дети будут христианами уже в 4-м поколении. Ирина Рузанова. Дорогие наши бабушки и дедушки, вы знаете, что мы вас очень любим. Вы очень нужны своим детям. Вы очень нужны своим внукам. Знайте это, помните об этом. И как бы ни было порой тяжело и трудно, особенно в наше время, давайте не будем унывать. Давайте будем уповать на Господа. Давайте твердо верить, потому что вера – это огромная сила. Это единственная сила, которая способна помочь нам преодолеть все. А Господь обязательно ответит на ваши молитвы. Так как просьбы человека Бог не забывает даже после его смерти. Так вот, пусть же ваш взор, как взоры праведного Иова, всегда будут обращены к небу, всегда будут обращены к Богу. Друзья, если у вас есть истории из вашей жизни о вере, о ваших отношениях с Богом, и вы хотите, чтобы они стали основанием для подобных программ, присылайте их в письмах с пометкой «Духовный дом». До свидания.
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Это очень важно. Без Иисуса Христа мы не могли бы знать главного. Я вспоминаю то время, когда я был маленький. Мой дедушка рассказывал мне о том, что там, на небе, живет Бог, который сотворил людей. «А что он там делает, дедуль?» – спросил я. «Ну, – говорил мне дедушка, – он сидит на троне и управляет миром». О, у меня было много вопросов. Ну, например, а как он не падает с неба на землю? Ну, на все вопросы дед ответить не мог. Но он вообще говорил, что у Бога есть крылья, и он постоянно летает. Конечно, было много непонятного. Ведь даже если есть крылья, рано или поздно он устанет ими махать и упадет. Да и потом, если он сидит на троне. Как же трон-то не падает? Ведь у трона крыльев-то нету! Ну, на это было предложено, что, судя по всему, трон держат ангелы, которые тоже летают. В общем, чем больше дед мне рассказывал истории про Бога, тем больше вопросов у меня появлялось. Да, я был маленький, наивный. Сегодня, честно признаться, взрослые люди тоже часто задают вопросы, ответы на которые нет. Конечно, эти вопросы не такие глупые, как я задавал в моем наивном возрасте. Вы знаете, а может, это Богом так и задумано, что не на все вопросы он поместил ответ в Священном Писании. Я много времени потратил, рассуждая над тем, что совсем не главное. А, пожалуй, главное – это то, каков он, Бог. Вот что важно. Сегодня мы поговорим о главном. И начнем с того, что один из его учеников, учеников Иисуса Христа, Филипп, как-то спросил: «Господи, покажи нам Отца». И на это он получил такой ответ: «Сколько времени я с вами, Филипп, и ты не знаешь меня? Видевший меня видел Отца». Да, а в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, стих 30, коротко и ясно написано: «Я и Отец одно». То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога Отца. Нужно ли доказывать, что Иисус Христос был на самом деле? На сегодняшний день это не вопрос. Даже Владимир Ильич Ленин называл глупостью пытаться доказывать, что Иисуса Христа не было. Французский писатель Жан-Жак Руссо сказал: «Друзья, такого выдумать невозможно. Факты из жизни Сократа, чье существование, ну, никто не подвергает сомнению, обоснованы намного слабее, чем факты, подтверждающие существование Иисуса Христа из Назарета». Вот несколько документов. Одно из самых ранних упоминаний о Христе мы находим у иудейского писателя Иосифа Флавия, 37-й, 100-й примерно годы жизни. Он пишет: «Около того времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния, стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Понтий Пилат приговорил его ко кресту, но те, которые раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по имени его». Это иудейские древности, книга 18, глава 3, текст 3. Корнелий Тацит в «Анналах», это 116 год после Рождества Христова, описывает причину пожара в Риме. Он пишет: возникли и начали распространяться слухи о том, что этот пожар не возник в результате несчастного случая, но что его разжег император Нерон. Чтобы пресечь эти слухи, император свалил вину на людей, которые носили прозвище «христиане». Он стал их казнить, причем казни выбирал самые изощренные. Их прозвище происходило от имени Христа, казненного по приговору Понтия Пилата во времена Тиберия. Да, в самом деле на земле появился человек Иисус Христос. О нем свидетельствуют историки. Причем именно с появлением Иисуса на земле появилось и летоисчисление нашей эры. Для чего? А для того, чтобы мы, видя Иисуса, видели Бога. Как это? Понятно, что Иисус и Бог Отец – это две разные личности. Но ведь не мог же Иисус Христос, молясь своему Отцу, молиться самому себе. Да, это не так, но Писание говорит, что они суть одно. Писание называет Иисуса Христа Сыном. Да, мы говорим о Боге как о том, кто в Библии представлен в трех ипостасях, то есть в трех проявлениях одного Бога. Бог представлен в виде Отца, Сына и Святого Духа. Так Он один или их три? Вот в чем вопрос. Он один, но в виде трех личностей. Да, сложно, я понимаю. Я говорю о том, что невозможно объяснить. Я поэтому вначале и начал с того, что не на все вопросы в Писании есть ответ. Мы сегодня можем только поговорить о том, что можно увидеть в Иисусе Христе, которого называют Сыном. Очевидно, это главное. И суть не идет о его внешности. Пророк Исаия задолго до его рождения писал: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его». Сегодня его изображают очень уж представительно. Но пророк говорит об обратном. Скорее всего, во Христе могли увидеть характер Бога, его божественные качества. В Ветхом Завете есть даже описание, где сказано, как Моисей попросил Бога провести мимо него славу свою. И сам Бог согласился это проделать и даже дал указания по поводу того, как это могло быть. Написано так: «И сошел Господь в облаке, остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Вот что Бог провозгласил о себе в Ветхом Завете. Человек грешный и смертный при виде Бога не может остаться в живых, он умирает. По этой причине пророк был заботливо укрыт божественной рукой в скале, и он мог увидеть самого Бога только сзади. И вот в чем суть его славы. Слава заключалась в значении имени и в его характере. Но в Новом Завете Иисус, появившись на земле, в человеческом виде сделал возможным то, что мы, люди, смогли увидеть Бога только в человеческом виде и при этом также остаться в живых. Мы можем познакомиться ближе не с кем-нибудь, а с самим Творцом, если ближе познакомимся с Иисусом Христом. Вот как написано в Евангелии от Иоанна о Христе. Это первая глава с самого начала. Звучит так: «В начале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими, которые им не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Здесь есть, конечно, над чем поразмыслить. Ну, во-первых, через Него начало быть, что начало быть. И когда это? В начале. Если после этого сказано обо всем, что начало быть, ну, то есть существовать, начало быть все то, что мы видим вокруг. Небо, землю, звезды, людей, деревья, животные, горы, реки, цветы, моря, планеты, вселенная. Все, абсолютно все. Мы здесь читаем о Творце всего. Слова единородного от Отца говорят, что Он по природе родной самому Богу, такой же, как Бог Отец, единый с Ним. То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы, по сути, видим Бога. И еще о себе Иисус сказал так: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Не был, не есть, а есмь. Это такое слово, которое обозначает имя самого Бога. Есть история в Библии, где написано, как Господь Бог однажды явился патриарху Моисею. Эта история записана в книге «Исход». Моисей пас овец своего тестя Иофора и нечто увидел, что привлекало его внимание. В каком-то определенном месте горел куст. Горел и не сгорал. Конечно, из любопытства Моисей пошел посмотреть на это диво. И так получилось, что тем самым Бог привлек внимание пророка. Вот как об этом говорит Священное Писание. Исход, 3 глава. «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Моисей Богу: вот я приду к сыновьям Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они спросят меня, как ему имя, что сказать мне им. Бог сказал Моисею: я есмь сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий и Иегова послал меня к вам. Иисус назвал себя именем «Я есмь». Это греческий перевод от еврейского слова, обозначающего то же имя, которым назвал себя Бог, явившийся Моисею. Дело в том, что это имя нельзя произносить напрасно, как об этом говорит третья заповедь. Буквально оно означает: «Я в прошлом, настоящем и будущем тот, кто я есть». Без причины. «Я есть тот, кто я есть», без причины. Помните, как Бог провозгласил славу имени своего, каков Он? Если Иисус явил в себе Бога Отца, то каков сам Иисус, если они, Отец и Сын, одно? Ну вот как бы вы отнеслись к человеку, который о себе такое сказал? Вы знаете, я такое видел. Как-то в церковь пришел какой-то парень. Поначалу не привлекал к себе внимания, а после, под конец, когда все расходились, стал всех служителей в церкви укорять за то, что не почтили его, как подобает. На вопрос, кто же он такой, тот ответил, что он Иисус Христос. Мы переглянулись в недоумении, ну, понимая, решили помолиться за него. Ну, что же мы еще могли сделать? Этому человеку мог помочь, пожалуй, только психиатр. Об Иисусе Христе тоже однажды пытались так думать. На самом деле, как говорит Евангелие, ближние пришли взять его, потому что думали, что он вышел из себя. Чего только не пытались приписать Иисусу Христу. Заявляли даже о том, что якобы он одержим бесом. Но однажды произошло вот что. Как-то раз заболел друг Христа, некто Лазарь. И это стало известно всем. Но обычно Иисус спешил, чтобы исцелить, а тут он почему-то медлил. Никто и понять не мог, почему, как, наконец, друг Христа, Лазарь, просто умер. Но и тогда Иисус Христос не появился на похоронах. Он пришел аж на четвертый день, когда тело покойного уже разлагалось. В те времена людей хоронили в небольших пещерах, высеченных в скалах, привалив к входу в пещеру камень. И Иисус повелел убрать этот камень. Никто не понимал, что он замыслил. Ему говорили, что ты делаешь, ведь уже смердит. Да и понятное дело, в Палестине летом жара больше 40 градусов. Распространялся сильный трупный запах. Но, тем не менее, выполнили требования Иисуса. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, выйди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Но как? Можете вы назвать его сумасшедшим? Он специально не приходил вовремя. Ведь те, кто пытались высмеять Иисуса, могли сказать, что это такой трюк. Мол, Лазарь-то не умер. Мол, ему что-то дали выпить. Он заснул, но не умирал. Попытка выставить Иисуса Христа шарлатаном не удалась. Он проявил себя как тот, кто словом мог вызвать к жизни. И Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, однажды напишет: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Как бы ни пытались очернить Иисуса Христа или подвергнуть сомнению его слова, вывод напрашивается один. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Итак, кто же он? Тот, который точно такой же, как и его отец. Как отец, единый с ним по природе, носящий имя такое же, как у его отца. Тот, который участвовал с отцом в деле сотворения всего, что мы можем назвать существующим, который пришел в наш мир в виде крошечного младенца. Только ясно, точно, что он одновременно и 100% Бог, и 100% человек. Чудо из чудес! Чудеснее ничего нельзя себе представить. Такого не было никогда. Никакая человеческая фантазия не может сравниться с тем, что совершил Бог для спасения людей. Его появление на земле было чудом из чудес. Оно не похоже на наше появление на земле. Так, если наши прародители Адам с Евой согрешили, то получается, что мы тоже вместе с ними. Хочется сказать, ну что ж ты, Адам, ну о себе-то не подумал. Ну подумал бы о своих потомках. Ну не хочешь жить ты, но мы-то жить хотим. Мы твои потомки. Ведь мы же все в Адаме грешники. А возмездие за грех, как вы знаете, смерть. Как жаль, что мы не имеем прародителя, который думал бы не только о себе. Кажется, нет никакого выхода, даже грустно как-то. И вот в этих обстоятельствах всемогущий Бог как бы говорит нам: «Не отчаивайтесь, люди, у меня есть для вас еще один Адам, от которого вы произошли». И этот второй Адам не согрешил. Он сам, по сути, тот, который создал первого Адама. Создатель стал представителем человеческой семьи. Именно так другим Адамом называет Иисуса Христа Слово Божие. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний человек Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстной, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного – будем носить и образ небесного. «Се дева приимет и родит сына», так сказал пророк Исаия о рождении Иисуса Христа. «Дева приимет». У Иисуса Христа не было земного отца. Он родился безгрешным и при этом являясь причиной появления человечества на земле. То есть, появившись на земле и став человеком, он стал нашим еще одним прародителем. И Бог предлагает нам стать его наследниками. Он предлагает нам умереть и родиться еще один раз, но на этот раз от Бога. Как это? Непросто, да? Да. Не вписывается в наше понимание жизни. Мы к такому не привыкли. Однажды ночью ко Христу, чтобы никто не видел, пришел израильский учитель Никодим. И на эту тему у них со Спасителем был откровенный разговор. Никодим не понял, как можно родиться второй раз. Неужели можно, как он выразился, войти в утробу матери и родиться снова? На что Иисус ответил так: «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух». Да, странно и чудесно. Когда человек приходит в церковь, он принимает крещение через погружение в воду. Это символическое погружение в могилу, из которой выходит уже другая личность. Символичное умирание для прежней жизни и воскресение для новой. И с этих пор воцерковленный человек будет испытывать влияние Божьего Духа в своей жизни. Постепенно, решая, как поступать в той или иной ситуации, выбирая то, что угодно Богу, человек становится новой личностью. 1 Иоанна, 3 глава. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Иисус Христос все сделал для того, чтобы это стало возможным. Бог Сын, Царь царей, Творец вселенной, родился от девы, стал человеком, прожил 33,5 года на земле, ни разу не согрешив. Он умер за грехи людей, воскрес, вознесся на небеса, и теперь, сейчас, за тех, кто в него поверил, ходатайствует перед своим Отцом. Все это его миссия, его план спасения людей, который он воплотил в жизнь. И вот теперь, узнав такое, ну неужели вы сможете просто так оставаться равнодушными? Вот просто так жить, как жили до сих пор? Ну как же можно, узнав такое, не принять Иисуса Христа верой своей? Да вы представляете, что сделал Христос, когда родился от Марии в виде человека? Да подобное никакая человеческая фантазия не может придумать так, как воплотил это в жизнь сам Бог, Сын. И теперь, понимая происходящее, с каким же отношением вы будете петь рождественский гимн, все прославьте дружным пением, восхвалите все уста вифлеемское рождение Искупителя Христа, Царь царей, и наш Господь принял человека плоть и нас с небом соединил. С нами Бог Эммануил. Мы родились на этой земле не для того, чтобы, промучившись тут 60 или 90 лет, просто умереть. Бог создал человека для жизни вечной, для жизни в Его Царстве, и Он придет в этот мир еще раз, чтобы взять с собой спасенных. И в их числе можете оказаться вы. Для этого нужно только поверить. Необходимо креститься, ведь это символ умирания для прежней жизни и воскресения для новой. Наконец, это заключение завета с Богом, начало новой жизни со Христом. Появление Христа в жизни – это появление Бога в жизни. Ведь Он Бог. Вот ответ. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Когда мы познаем жизнь Христа, мы познаем Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему о четырех фазах брака. Что это за четыре фазы? И все ли переживают эти фазы? Эта тема является для многих открытием. Она дает много ответов на многие проблемы семейные. Но некоторые просто даже не представляют себе, что эта тема может помочь им сохранить брак. И поэтому я очень хотела бы, чтобы вы сегодня, прослушав эту тему, если у вас есть желание сохранить семью, даже если у вас есть проблемы, подумайте, что вы можете сделать до этого. Подумайте, в какой фазе брака сейчас находится ваша семья. Первый секрет этой темы состоит в том, что семья развивается по определенным законам. И если люди не знают об этом, это не значит, что эти законы не присутствуют, не приходят в их семью. Эти законы или периоды брака невозможно ни отменить, ни избежать, ни удалить, ни перескочить. Все равно закономерно приходит первый период, приходит второй, приходит третий и четвертый период брака. Если вы сохраняете семью, вы постепенно будете переходить из одного периода в другой. Сможете избежать распада семьи, а будете сохранять счастливое семейное отношение. Я думаю, что об этом мечтают все. Каждая пара, которая вступает в брак, она мечтает о том, как они будут счастливы. И даже обещают друг другу это. Они говорят: и в горе, и в радости, и в здравии, и в болезни, и в бедности, и в богатстве я всегда буду верен или верна тебе. Но, к сожалению великому, через несколько месяцев, а иногда это бывает даже через несколько недель, семейное счастье куда-то уходит. То ли любовь уходит, то ли они не поняли друг друга. Но больше всего люди понимают, что они неправильно выбрали друга жизни. Это не тот человек, который сделает их счастливыми. И наступает момент, разрушающий брак. Но когда люди идут к браку, у них наступает первая фаза брака. И первая фаза – фаза мечтаний, фаза романтики. Как она проходит? Двое идут к алтарю. Они мечтают, что они будут счастливы. У них есть какие-то представления о браке, о семье будущей. И они это представляют в соответствии с тем, что они знают об этом. То ли через средства информации, то ли по телевизору, интернету. Или они читают книги, романы, газеты, журналы. Они себе представляют, каким должен быть брак. И они представляют роли супружеские в браке. Когда они это себе представляют, конечно же, они думают, что у них будет самое лучшее из всего того, что они знают. Больше всего информации молодые люди, которые идут к браку, несут с собой из родительских семей. И если у них родители дали им какую-то информацию о том, как папа должен относиться к маме или мама к папе, дети вырастают в этой семье, и они несут эту модель с собой в их новую семью. Так же, как родительская семья, если она была благополучной, они стараются эту модель применить и в своих семьях. Но не всегда она бывает благополучной. Тем более двое идут к одной точке, к браку, и у них у каждого своя модель. Они выросли в других семьях, они многое не знают друг о друге. Они не знают тех подсознательных моделей, которые уже накопились в одной и у другой личности. Многие информацию берут от знакомых, от друзей, по наблюдениям своим, из кинофильмов. И вот наступает эта первая фаза брака. Они вступили в брак, они пообещали друг другу и идут счастливые. Конечно же, первое, что они хотят сделать в первой фазе брака – осуществить мечту. Девушка мечтает о том, что молодой супруг, за которого она вышла замуж, это многообещающий молодой человек, будущий бизнесмен. Можете представить себе, какая у нее мечта? Она мечтает, что у нее все будет, он ее обеспечит финансово, они будут вечера проводить вместе, вечер со свечами, отдых где-то на каких-то островах, какие-то прекрасные места, они будут там вдвоем. Девушка об этом мечтает. Молодой человек до брака и уже в первой фазе брака мечтает о том, что жена его будет встречать, что он будет приходить. И теперь не так, как было раньше. Он будет вставать по утрам, она ему будет готовить завтрак. Они будут мило прощаться и ожидать друг друга встречи до вечера. Но когда они начинают жить вместе, вот как часто есть такая поговорка «быт съедает любовь», они сталкиваются с бытом. Но самое интересное, что когда они думают и хотят воплотить свою мечту, то первая фаза брака, она даже и не разрушается вот этими бытовыми вопросами. Но так как это две личности, которые вступили в один союз, то мнение каждого, что позволительно, ведь каждая личность имеет право на свое мнение. Они проявляют свое мнение. И вот у них появляется немножечко такое при наблюдении разочарование, немножечко даже раздражение. Но при первой фазе брака они проявляют неимоверную осторожность. Они не хотят ранить друг друга. Они хотят проявить понимание и доказывают все время, что они любят друг друга. Они смущаются. И если они видят что-нибудь не то, что делает второй человек, вторая личность, они просто в смущении думают: «Ничего-ничего, пройдет время, и я это все исправлю, это все в будущем. А сейчас у нас романтический период, и мы должны наслаждаться отношениями друг с другом». Что они и делают. Разные мнения не приводят к борьбе. Оно приводит к некоторому смущению и осторожности. И когда спрашивают молодых людей, как вы можете обозначить брак одним словом, вот в этой первой фазе брака, почти все говорят одно и то же. «Я счастлив, летаю на крыльях, в небесах, мечта сбылась». В общем, такие романтические, интересные слова, которые определяют их отношения. Они счастливы. И в этих словах говорится только радость, ничего того, что может смутить или развести их в разные стороны. Сколько же длится такой период? Длится он в разных странах по-разному и в разных государствах, в разных семьях. Немножечко оно растягивается от 7 дней одной недели до 5 лет. Но среднее можно время взять около 1 года. Но чем дальше мы наблюдаем за этим состоянием молодых семей, тем наблюдение грустнее. Почему? Потому что укорачивается период фантазии, брака счастливого и мечты. Если раньше супруги могли мечтать и романтические отношения длились до 5 лет, то сегодня все больше и больше сокращается этот период до нескольких месяцев и даже до нескольких дней. Я наблюдала одну пару, с которой я была знакома, когда они женились, как они были счастливы. Они, между прочим, еще и долго встречались, около 2 лет. Они поженились, были счастливы, были в романтике, неимоверные отношения, которые приводили их в восторг. Но с грустью я заметила, что через 7 дней они на своей же той же машине, на которой они приехали из ЗАГСа, они уехали опять в ЗАГС разводиться. То есть их отношения длились вот в этом периоде романтики всего лишь 7 дней. Но, к счастью, это была только такая одна пара, которая могла вот себе такое позволить. Но плохо то, что эта молодая пара уповала только на то, что они любят друг друга, и они понимают друг друга, и давно знают друг друга. Они не прослушали весь курс добрачных отношений. Они подумали, что они сами справятся с любыми обстоятельствами, которые их встретят. Они ведь любят друг друга. Но давайте посмотрим, что же

выговорить то, что их не удовлетворяет в браке. И поэтому смущение уже уходит на второй план. А что приходит? А приходит разочарование в том, во второй фазе брака, потому эта фаза и называется фазой разочарования. Приходит состояние, когда человек должен что-то исправить, и он начинает это делать. То есть он видит, что его мечта не сбывается. Давайте мы посмотрим на примере этой молодой пары, о которой я говорила в первой фазе брака. Молодая пара, девушка прекрасная, очень красивая, которая мечтала выйти за красивого юношу, и она вышла за него замуж, будущий бизнесмен. Как происходит их жизнь, если уже прошло, например, полгода, и он наблюдал за этим, что происходило в доме? А происходило вот что. Девушка на свидание приходила чрезвычайно хорошо ухоженная, красиво одетая, и он и любил ее очень. Когда они встречались на свиданиях, она была само совершенство. И вот, когда они уже начали жить в семье, она вставала утром и по той же программе, потому что муж должен быть встать тоже, идти на работу, и поэтому девушка вставала, или молодая жена, садилась у зеркала и наводила тот же порядок, который у нее был, когда они встречались. То есть она сидела у зеркала, она делала прическу, она делала все, чтобы перед ним предстать в совершенной красоте, так же, как это было раньше. А в это время муж ожидал завтрак. Она думала, что она так сделает на себе все, что нужно, а потом пойдет сделать завтрак. А он топтался возле двери, возле кухни, чтобы это скорее было. Сначала это его приводило в умиление, а потом в раздражение. И когда, в конце концов, ему это надоело, и он говорит: «Слушай, ты можешь сделать мне завтрак, а потом сиди хоть целый день у зеркала?» Она говорит: «Как? Я же это делаю для тебя. Я хочу быть красивой». А молодой человек говорит: «А мне это не надо. Совершенно. Мне нужно сейчас завтрак, и я должен идти на работу. Ведь надо зарабатывать деньги, а красоту будешь наводить потом». Она в слезы. На кухню. Закрылась там. Нет ее, нет, нет, нет. Что делает муж? Он берет свои вещи, стукнул дверью и ушел. Она завтрак приготовила, выходит, его уже нет. Она опять в слезы. Если это повторяется даже 2-3 раза в неделю, можете представить, какие отношения у них развиваются дальше. Но тогда она думает: ну, я теперь сделаю для него сюрприз. Когда он придет с работы, я буду стараться сделать что-то такое романтическое, чтобы загладить то, что было утром. Он сказал, что придет в 7 часов вечера. Поздновато, она подумала, но ничего, пусть будет 7. Но 7 часов его нет, 8 часов его нет, 9 часов его нет. А вы, наверное, все знаете, как работают бизнесмены. И когда они приходят домой. И вот она ждет 10 часов, она зажгла свечи, она сделала какие-то приготовления, приготовила какое-то красивое блюдо, а его все нет. А он же бизнесмен, а у него какие-то договора, а у него какие-то встречи, а он не может прийти вовремя домой. А так как он был сердит на нее утром, значит, он ей не позвонил. И вот 11 часов, никого нет, она опять в слезы. Потушила свечи и легла спать. И тут где-то в первом часу слышит она, что открывается дверь. Конечно, между ними как бы пробежал кот. Пробежало несчастье, пробежало недовольствие. И самое главное, что мы говорим, разочарование. Получилось не то, о чем они думали, о чем они мечтали. И это приводит к очень плохим последствиям, потому что они не могут привести эти отношения в норму. Что же получается потом, когда они, наконец, приходят вместе, может быть, это в постели, может быть, опять это утром. Длительное объяснение. Это характерно для второй фазы брака. Длительное объяснение. То есть они один со своей стороны очень долго объясняет. Они друг другу толкуют. Они иногда на повышенных тонах разговаривают. Что и приводит к не очень хорошим отношениям. Они начинают разочаровываться в браке. Они начинают пытаться изменить ситуацию. Он ей ставит, например, ультиматум. Встаешь с постели утром, готовь мне завтрак, потом сиди, сколько хочешь. Она ему тоже ставит ультиматум. А ты, если не придешь в 6 часов, я уезжаю к маме. И вот такие ультиматумы, которые они говорят друг другу без стеснения и без каких-то
предосторожностей. Они уже прямо говорят друг другу. И накапливается все больше и больше состояние раздражения друг на друге. Это характерно для этой

второй фазы брака. Идеалы, о которых они думали, постепенно тают и уходят. И вот теперь, когда мы спрашиваем эту пару, скажите, пожалуйста, как вы можете характеризовать свой брак? А эта фаза длится иногда до 10 лет. Вы представляете себе, если каждый год увеличивается состояние раздражения, недовольства на супругу, и никто даже иногда и не выдерживает такую длительную атаку. Поэтому что случается каждый, вот то, что мы говорим, спрашиваем, как вы можете характеризовать свой брак? Они говорят, ужас, это ужасно. Куда я попал? Другой характеризует, я в ловушке. Это совершенно не та женщина или не тот мужчина, о котором я мечтал. Все плохо. Вот такая характеристика, если спросить у них одним словом, охарактеризовать свои отношения. Неужели нет выхода? Выход-то есть. Но что решают супруги? Что они не туда попали. Они решают, что нужно таки сесть в машину и идти подавать заявление на развод. Кто же первым будет подавать на развод? Тот, кто больше разочарован и раздражен. Кто не умеет управлять ситуацией, тот это решает раньше. Сейчас мы видим такие наблюдения наши, что из 100% разрушенных браков или тех, кто подает на развод в браке, 70% инициаторами являются женщины. Почему? Потому что они более эмоциональны. Они не умеют управлять своими эмоциями, они не скрывают их. И поэтому, когда приходит вот этот момент разочарования, они в гневе в своем, в смущении, в раздражении, они говорят, зачем оно мне надо? Бежит сразу в ЗАГС, подает заявление на развод, и все, семья распалась. Но есть ли выход из этого? Есть. Выход есть. И что же служит тому, чтобы выйти из этого ситуации, этой второй фазы брака? Дело в том, что фаза разочарования неминуема в каждой семье. Без нее обойтись невозможно. Вопрос только, почему? А вот почему. Мы говорили о том, что в первой фазе брака молодые приходили со своими моделями. Что у них там организовалось с самого детства до взрослого состояния у обоих. И когда они сошлись в брачном союзе, эти модели начали выкладываться. Но они разные были. Они сталкивались. А если что-то серьезное сталкивается, это гром и молния, это искры летят. Вот то и случилось во второй фазе брака. Ну а что же надо делать? Да дело в том, что если модель у одного и у второго, и она очень далека друг от друга, и столкновение происходит, чем резче отличаются модели, тем больше столкновения. Но это полезно и нужно. Почему? Потому что эти модели должны разбиться. Они должны уничтожены быть. А что же останется? А вот теперь, когда они это поймут, они оставят все то, что они принесли в свои семьи, свои мечты, свою романтику, свои какие-то представления о том, как будет муж со мной поступать или как жена будет что делать. Это разные личности. Они не похожи ни на мам, ни на пап ваших, ни на дедушек и бабушек. Это своя определенная культура, которая пришла в вашу семью. Что же надо делать? Из этих обломков, из этого всего того, что вы знаете, что вы умеете, и что вам нужно еще научиться, вы творите одну свою модель. И это новая модель, которая будет уникальной моделью, которая будет способствовать тому, чтобы вы нашли свое личное отношение к жене. Не так, как ваш папа относился к маме или мама к папе. А так как эта личность требует к себе отношений, почему и муж уже не будет поступать так, как папа, а так как он решит, что это лучше будет для этого семейного круга. Точно так же и жена. Она начинает разрушать ту модель. Она уже не кричит мужу, «Моя мама никогда этого не делала, и я не буду этого делать». А она думает, и это спасительная мысль, и вы ее запомните. Что я могу сделать, как я могу измениться, чтобы этот человек со мной рядом был счастлив? А для мужа спасительная мысль. В чем я могу измениться, чего я не должен делать, и что я должен сделать, чтобы эта женщина со мной рядом была счастлива? То есть изменения начинаются не с другого, а с себя. Чем отличается вторая фаза брака
тем, что каждый думает о том, как бы изменить другого. Каждый думает о том, что он не должен делать. Почему ты это делаешь? Я ненавижу тебя за то, что ты так делаешь или так делаешь. А вот ты не должен это делать. А вот теперь наступает фаза, когда каждый думает, что же я могу изменить в себе. И это спасет брак. Именно вот эта одна мысль. Ко мне однажды пришел человек на консультирование, у которого трагедия жизненная была, хотя сейчас это уже не считается большой трагедией. У него было разрушенных 5 браков. И вот теперь в 6-й раз он пришел к тому, что нужно как-то все-таки создать брак. И он нашел женщину, познакомился с ней. И когда они еще не поженились, как у него начались проблемы с ней. И такие отношения более резкие. Вот они перешли до женитьбы уже во 2-ю фазу. И когда это случилось, он взялся за голову и говорит мне: «Ну как мне не везет? Все женщины такие скверные, такой ужас, что случилось с женщинами?» И он пришел ко мне на консультирование и рассказал вот эту ситуацию. 6-й брак, и все неудачные. Или я что-то не понимаю, или это все женщины такие стали на земле уже. И вот мы разобрали с ним вот эту тему. И когда дошло дело до вопроса, что вы хотите изменить в себе, вот тут он начал задумываться. Я, говорит, никогда не думал о том, что я должен измениться. Я всегда требовал этого от другого, от женщин. Но ему-то женщины попали, что они тоже этой темы не слышали. И что себе нужно изменяться, они тоже не знали. Они требовали от него того, как у них было представление, что муж должен делать, чего он не должен делать. И это привело к большому конфликту до тех пор, пока человек не задаст себе вопрос, что я должен изменить в себе, до тех пор никакого счастья, никакого сотрудничества в браке не будет. И вот спасительная мысль пришла нашей молодой паре. Что я могу изменить? Что я должен делать? И вот тут наступает момент переломный, когда они из 2-й фазы брака переходят к 3-й фазе брака. И как же эту фазу обозначить? Очень хорошо. Фаза открытий и исследований. То есть, что человек открывает? Он для себя открывает, что выход есть, не все так плохо. Надо только кое-что изменить. И что же надо менять? И вот жена задает себе вопрос. Наша жена, которую мы взяли как оригинал для исследования нашей темы. Молодая женщина подумала: а давай-ка я утром встану, просто причешусь так, приведу себя более-менее в порядок и беру на кухню, чтобы можно было приготовить мужу завтрак. И к его такому состоянию удивления привело то, что когда он вышел из ванны, на столе горячий завтрак был. А жена была просто красиво убрала волосы, и никакого макияжа на ней не было, никакой косметики. Он так обрадовался, что он подошел к ней молча, поцеловал ее и сказал: «Ты умничка». Она сразу поняла, почему. Потому что она изменила себя в этом отношении. Это был маленький, но первый шаг к тому, чтобы изучить вот эту схему работы своего изменения. Что ему неприятно и что она должна изменить в себе. Второе у нее было такое качество, я просто привела вам пример существующей и живущей семьи. В самом деле эта семья существует. Она была очень медлительна, она очень долго собиралась, она очень медленно это все делала, а он был очень шустрый человек. И когда он уже стоял у двери, готовый выйти, она еще там копалась. Это его вызывало в нем страшное недовольство и раздражение. И вот он все время ей говорил: «Ну ты можешь быстрее, ну ты можешь быстрее». Она не может быстрее. Вот не получается у нее быстрее. И тогда эту ситуацию решил исправить сам муж. И что он сделал? Он спросил: «Что тебе нужно сделать для того, чтобы через 10 минут ты была готова?» А она ему говорит: «Ой, я должна эту вот сумку собрать вещи, вот эту вот приготовить пищу, вот эти вот все с собой, это собрать, это распределить». Он тогда говорит: «Хорошо, ты делай это, а я делаю это». И он изменил себя. Всегда он стоял у двери и всегда кричал на нее: «Ты долго будешь? Сколько я могу тебя ждать?» А теперь он изменил себя. И что он решил? Он решил ей помочь, чтобы это было быстрее. То есть он изменил себя. Он начал изменяться. И это именно эта мысль спасительная, когда она пришла, они перешли медленно в 3-ю фазу брака, которая длится тоже около 10 лет. Когда они открывают друг друге вот этот правильный подход, чтобы не раздражаться, а как-то примениться друг к другу.
В народе этот период называется притирка. Но это может быть и правильно. Они притираются друг к другу, чтобы гладенько подходить и не ударять друг друга, чтобы не было искр, чтобы не было раздражения. Фаза открытий – это замечательная фаза, когда ситуация заставляет все-таки, вы хотите сохранить брак, и вы не можете себе решить так вот, все, меняю жену или меняю мужа, этот не такой, как я себе представляла, а вы ищете возможности сохранить брак, уступка и желание выслушать. Когда человек обладает не тем темпераментом, который у вас, если вы быстрый, вы очень быстро можете решить все проблемы, то есть люди, и надо уважать это. Есть люди, которые не могут так быстро это сделать. Они просто медленно думают, медленно делают. И когда другой человек в браке понимает это, он открывает для себя мир новый. Какой? А оказывается, если он тоже помедленнее будет делать, он будет меньше ошибочных шагов делать. И он начинает учиться у другого человека делать все медленнее и подольше чуть-чуть думать. И он это начинает как открытие для себя и для спасения своего брака применять. Можно говорить с любовью. Ты знаешь, меня очень раздражает. Просто я недоволен, когда ты так медленно вот это все делаешь. Я тебе давай помогу, а ты давай это все делаешь быстрее. Жена может подумать и сказать, хорошо, давай попробуем. То есть они открытие сделали, что вот так вот будет решение самым лучшим. И вот что интересно, результат какой? А результат интересный. Вот те различия, которые во второй фазе брака вызывали раздражение и неудовольствие, которые служили причиной гнева, причиной конфликтов, крика, слез, убегание к маме, оставление, угрозой развода. Теперь в этой фазе брака оно вызывает интерес. Почему этот человек так медленно это делает? Видно, аккуратнее делает. И начинается исследование по этому вопросу. А может быть, и мне стоило бы обратить на это внимание. И проблемы взаимоотношений начинают решаться. Конфликтов становится меньше. Потому что человек не предъявляет каких-то таких резких требований, и у второго человека не появляется желание сопротивляться. И эти конфликты уходят все дальше и дальше. Третья фаза брака – это фаза исследований, что я еще могу сделать для того, чтобы спасти брак. Такое поведение в браке приводит к очень интересным результатам. Эмоции начинают успокаиваться. Не все то, что раньше вызывало раздражение, в этот период брака вызывает какую-то отрицательную эмоцию. Наоборот, оно вызывает интерес к исследованиям. И наступает, наконец-то, четвертый период брака, только после третьего, после открытий и исследований. Четвертая фаза брака – это фаза глубины и праздника брака. Это результат той работы, которая была проведена в течение третьей фазы брака. Но если вы посчитаете все годы, которые были потрачены для того, чтобы прийти к этой четвертой фазе, то у нас получится 5 лет первой фазы, 10 лет второй фазы, 10 лет третьей фазы. И это что? Точка определенная. Серебряная свадьба. Оказывается, люди, которые медленно шли по этому пути, они только после серебряной свадьбы начинают ощущать, что такое брак. Вот некоторые так и делают. Они сами себе затягивают эти фазы брака, и оказывается, в периоде праздника брака только с сединою на голове. Ведь можно это все как-то было быстрее решать. Чем же отличается четвертая фаза брака? Во-первых, это фаза, когда двое понимают друг друга. И отличается это тем даже не то, что они просто понимают, когда кто-то что-то делает. Они предугадывают, что вторая половина сделает или скажет, как она среагирует на то или на другое. И то, что они предугадали, у них вызывает положительные эмоции. И они говорят даже другим людям, я так хорошо знаю свою жену, сейчас к ней не подходи, ничего не говори. А вот когда вот это вот пройдет, и пройдет там минут 20, вот тогда вот так и так скажешь. Почему это возможно предугадать? Потому что они в третьей фазе брака, они изучили друг друга. Там было исследование. А теперь четвертая фаза – это наслаждение брака. Теперь им не надо долго говорить.
Они даже иногда понимают друг друга с одного слова или даже взгляда. И это бывает именно в четвертой фазе брака. Я иногда, когда у нас уже период был где-то около, после 25 лет с мужем, ко мне приходили люди, которые хотели поговорить с моим мужем. А я знала, что он, вот сейчас он пообедал, и он ушел в комнату, в спальню, и дверь закрылась. И они говорили: «Можно с Виллисом Станиславовичем поговорить?» Я говорю: «Да, вы можете пройти к нему?» Он говорит: «Может, он спит?» Я говорю: «Нет, он не спит. Откуда вы знаете?» «Я знаю, что он не спит. Он сейчас лежит на диване, и на левой стороне, и газета в руках». «А откуда вы знаете? Вы же туда не смотрели. Я знаю, что он делает». И когда они открывали и постучали, и он точно вставал с дивана, именно левой стороной своей упираясь. Почему? Ну, за эти годы это мелочь такая маленькая. Ну, у некоторых вызывало это большое удивление. Откуда я знаю? Я знала, что сказать, когда сказать, сколько надо говорить, о чем говорить, о чем не говорить. Вот это и есть четвертая фаза брака. Но самое интересное, что в этой четвертой фазе брака, если посмотреть вторую фазу брака, и вы вспомните, что там было главным, то, что вызывало раздражение, то, что вызывало гнев, которое вызывало ненависть иногда даже, и люди друг другу кричали: «Я ненавижу тебя за то или за другое». Когда это все успокоилось и наступила четвертая фаза брака, то оба супруга в восторге друг от друга именно по этим, в этой разнице, которая есть между ними. То, что вызывало раздражение, теперь вызывает полный восторг. Но это будет только в четвертой фазе брака. А до него-то надо дожить. И вот как дожить, вот эта тема и помогает нам, как перейти туда, к той желанной фазе, четвертой фазе брака, которая вызовет так много хороших эмоций. Очень близкие отношения. И они понимают, что раньше, когда они начинали брак, они многое делали не так. Они это помнят, они это знают и стараются проявить друг другу как можно больше теплоты и любви, и понимания. И вы, наверное, видели. Идут старенькие люди по дороге, по центральной улице. Они еле передвигаются, обоих палочки. Но одной рукой они держат друг друга. Они так мило говорят, они так ухаживают, они помогают перейти какие-то там ямочки, ступенечки, что-нибудь, они помогают друг другу с такой любовью. Когда старенькие идут, все любуются этой парой. Когда молодые, то они любуются друг другом только в первой и в четвертой фазе брака. Но вопрос такой: а как сделать так, чтобы первая фаза не оканчивалась быстро, вторая и третья проходила побыстрее, и перейти к празднику брака? Возможно ли это? Возможно. Только для этого нужно знать эту тему, что в браке существует четыре фазы. И когда мы вступаем в первую, мы должны уже знать, что придет обязательно вторая фаза брака. Она без нее никуда. Вы обязательно перейдете в эту фазу, когда вы должны свою модель разбить и построить новую, уникальную модель, которая будет только для вашей семьи. Когда вы это поймете, вы начнете эту работу намного раньше. И не нужно будет долго ждать, чтобы сказать себе: «Я это не буду делать, потому что это неприятно моему супругу или супруге». Но давайте мы зададим себе вопрос: а если человек не учитывает этих четырех фаз, что он будет делать и что сегодня делает? Почему у нас такой большой процент разводов в семье? Человек разводится, потому что он попал не туда, потому что ему плохо с этой, это ужасное состояние, вторая фаза брака. Они подали на развод. Оба опечаленные, сердитые, ушли друг от друга. Оба начинают строить новую семью. Нашли себе супругу или супруга, начали создавать семейные отношения. Все прекрасно. И обычно эти люди говорят: «Вот это женщина моей мечты» или «Это тот, о котором я мечтала всю жизнь». Приходят они, вместе свой очаг создают. К чему они придут после того, как первая эта фантастическая, романтическая фаза окончится? К чему они придут? Ко второй фазе брака. И опять они решат: это совершенно не тот человек, о котором я мечтал. И опять разрушают.
К чему они теперь будут идти? Опять начинать сначала, опять с первой фазы брака. Если человек это не учитывает, он множество раз может поменять супругов, и это не приведет к счастливому браку. Некоторые в какой-то период начинают понимать, что-то не то. И когда они начинают менять себя, вот тогда приходит то, о чем они мечтали. Они начинают строить новый брак уже совершенно по-другому. А этот мужчина, который был у меня на консультировании, который создавал шестой брак, когда он услышал эту всю тему, он сказал: «Да, если бы я знал эту информацию тогда, когда я женился первый раз, я бы никогда не расстался со своей первой женой». Оказывается, для него было только важно вот что узнать, что нужно строить счастье, не просто принимать, не просто исследовать, а менять себя, менять свои понятия, менять свои подходы к другому человеку. И если бы он это знал раньше, конечно бы, брак бы не был разрушен. И существует очень интересное библейское правило, которое может сохранять наши семьи. И это правило я советую вам запомнить навсегда. Никогда не допускайте мысли, что ваш брак – ошибка. То есть, если вы вступили в брак с человеком и пообещали, что до смерти я буду верен тебе в болезни, в радости, в горе, и в скорби, и везде, я всегда буду рядом. Если вы это пообещали, идите с этим лозунгом, и с этим выводом, с этой мыслью и целью со своей супругой или со своим супругом. И никогда не допускайте мысли, что это не та женщина. Ведь от этого будет зависеть счастье вашего брака. И от этого зависит будет, как вы переходите из одной фазы брака в другую фазу. Ведь от романтики, от мечты переход только бывает в раздражение. Только то, что вы увидите негативы, какие человек открывает в близком сотрудничестве друг с другом. И представьте себе, что вы, пообещав, идете из первой фазы брака, переходите в фазу разочарования, что должно быть, что вы знаете, что это так будет, и вы начинаете сразу искать выход. Вы начинаете сразу думать, что я могу изменить. Вы начинаете строительство новой модели. Вот эта фаза разочарования не длится 10 лет. Она тогда сокращается до минимума, и можно эту фазу сократить до 1 года. Даже до 1 года. Вы переходите активно из второй фазы брака, когда вы видите, что это действительно плохо, надо что-то менять, и вы меняете. Еще 1 год добавляется. И так получается, что от вашей свадьбы до окончания третьей фазы брака проходит всего лишь несколько лет, и вы вступаете в счастливый 4-й период брака. Период фантастической любви, когда двое любят не только уже, когда вы с клюшками ходите, а вы молодые, счастливые, и вы понимаете, что вы все сделаете для этого человека, друг для друга, чтобы осчастливить другого человека. Итак, правило, которое сопровождает пару от самого первого шага в семейной жизни до последнего шага. Никогда не допускайте мысли, что вы ошиблись. Применяйтесь к этому человеку. Можно говорить о многом, что есть такие причины, которые не дают возможности сохранить брак. Но это нужно исследовать, это нужно обдумать. Нужно применить со своей стороны все, чтобы спасти брак. И только тогда решать вопрос о том, можно ли существовать дальше вместе или нет. Я не говорю о том, что абсолютно все браки должны быть спасены. Есть такие браки, которые даже страшно спасать, когда есть угроза для жизни, когда есть насилие в семье, тогда невозможно говорить любой ценой «спасайте брак». Там возможны другие варианты решения, и об этом мы будем говорить немножко позже, в другое время. А сейчас я хочу напомнить вам, что брак и счастье семейное в ваших руках. Вы можете сделать брак, изменив себя счастливым. И вы можете остаться такими, какие вы есть, не думая о другом, хорошо ли ему с вами, плохо ли, можно что-то изменить или нет. Вы об этом не думаете.
Знайте, что другому человеку рядом с вами будет очень неуютно. То ли это женщина, то ли мужчина, это не имеет значения. Вы пойдете навстречу друг другу, и вы сделаете этот путь красивым, счастливым, радостным. И если придет к вам такое решение, даже если сейчас у вас не очень все хорошо в семье, попробуйте применить вот этот материал о четырех фазах брака. И я думаю, Господь благословит ваши усилия, и вы сделаете свою семью счастливой.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Во второй половине прошлого века атомный апокалипсис стал излюбленной темой в научных и творческих кругах. В таких фильмах, как «На завтрашний день», «Завещание» и «Воитель на дороге» не только живописно описывается ужас ядерного уничтожения, но и поднимается вопрос о том, какой будет жизнь после этой катастрофы, если она вообще будет. Мы сегодня поговорим об апокалипсисе. Почему это название вызывает леденящие кровь ассоциации? И чего нам ждать от будущего? На эти и другие вопросы сегодня отвечает священнослужитель Александр Владимирович Синицын. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Итак, первый вопрос. Какие ассоциации вызывает слово «апокалипсис» у вас?
3: Ну, поскольку я достаточно подробно изучал этот вопрос, то у меня положительные.
2: С позиции обычного человека, давайте.
3: Но если с позиции, я понимаю, что... Слово «апокалипсис», оно вызывает, конечно, страх. Вообще, вот так, в общем, слово. Вот. А так для меня лично, если говорить о моем личном отношении, когда я слышу это слово, вот, уже зная его суть, понимая его значение, то я ощущаю наоборот.
2: Радость.
3: Противоположное.
2: Понятно. А каково первоначальное значение этого слова?
3: Вот, кстати... Это поможет, наверное, может быть, в какой-то степени людям вот, почувствовать, снять с себя вот это напряжение, да, ну, которое создают фильмы «Катастрофа». Ну, вообще, здесь два слова очень важных и ключевых. Это слово «апокалипсис», да, которое вот, встречается в книге «Откровения», в первой главе, в первом стихе. Кстати, так книга на греческом и называется, да? «Откровение Иисуса Христа», который дал ему Бог. Вот здесь встречается как раз в слове «откровение» встречается вот это вот греческое слово «апокалипсис», то есть «открытие», «открытие». Вот. Ну и есть глагол «апокалюпта», который означает «открывать». Да? Если
2: открывать.
3: Буквально там, да, имеет предлог «апо» означает как бы «от», получается «калюпта», наоборот, «покрыть», а здесь как бы «снять покрывало», да? То есть «раскрыть что-то». Вот этот глагол, ну, чтобы для ясности, он, можно его... встретить в Евангелии от Матфея в 11 главе. Здесь Христос говорит людям, которые его окружали, слушают. 27 текст я читаю. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Вот здесь в данном случае используется вот этот глагол «открыть», то есть открывать что-то. Да? В данном случае Христос хочет открыться, да, определенным людям, которые поймут эту весть. Да? Вот. И вот это значение «открыть», «открытие», оно и помогает нам понять первоначально, какой же складывался смысл. Если же мы исследуем вообще Новый Завет, как используется и глагол, и как используется существительное, в частности, потому что апокалипсис – это существительное, да? То мы видим, что оно имеет два значения в Новом Завете, то есть два. Первое значение, оно говорит о неком откровении чего-то. Ну, то есть, когда Бог открывает там, своему пророку что-то, да, а, там, например, Павел говорит о том, что он ходил по откровению, то есть, когда ему была открыта благая весть, да, о Господе Иисусе Христе, вот, и он эту весть передает язычникам. То есть, это что-то открывает Бог, да, то есть, как весть Евангелия, да, какое-то сообщение. А второе значение в Новом Завете, оно хотя и реже встречается, но тем не менее все же есть. Это явление Иисуса Христа, то есть второе пришествие. Например, первое послание к Коринфянам, 1 глава, стих 7. Но для смысла можно прочитать и ранее, с 5 стиха. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христова, в данном случае это Евангелие, да, которое провозглашает апостол, утвердилось в вас». То есть они приняли его. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления». И вот здесь стоит вот это вот слово «апокалипсис». Да, «явление Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому вот в Новом Завете имеется... Два значения этого слова. Либо когда Бог что-то открывает, непонятное, какую-то тайну, которая до этого была неизвестна, а теперь он ее открыл, и люди понимают. Это связано, опять же, с Евангелием, с приходом Иисуса. И второе значение, значит, слова «апокалипсис» – это явление Господа. И вот тут, почему возник вот это негативное значение, да как раз, что пришествие Христа в некоторых отрывках Священного Писания, оно написано как такое грандиозное, довольно-таки грандиозное, яркое событие, которое все же связано с судом, да, то есть с наказанием нечестивых людей, то есть с уничтожением зла. И, конечно же, это очень, как это выгодно становится, да, в определенных кругах. И вот это слово начинает, соответственно, использовать, да. И, естественно, вот это слово «апокалипсис» начинает со временем обрастать. Вот. Но первоначальное значение, оно было положительно. Для верующих людей оно несло положительный оттенок. Либо Бог открывает Евангелие, и это Евангелие сообщается через Иисуса, то есть Бог открывает свой замысел через Христа. И второе значение – Бог приходит, Бог является. Вот это оно положительное значение имело. Вот почему, когда мне вопрос был задан, какие у меня ассоциации, у меня положительные, потому что это как раз то, что меняет мою жизнь, наполняет ее как бы качественным смыслом и содержанием.
2: Александр, так чего же нам получается ждать от будущего? Нам ждать чего-то хорошего или нам ждать каких-то катастрофических событий?
3: Но если учесть, как это слово используют, да, как его вот в негативном, конечно, ключе, в негативном окраске, то получается, что ждать-то нам нужно что?
2: Негатива.
3: Один сплошной негатив, да, то есть все погибнет, все разрушится, всех накроет волной, взорвется земная кора, выйдет оттуда вся лава, да. Если так смотреть, то, конечно, вообще нет никакой надежды, нет никакого будущего. Вот здесь ошибка, которую, когда люди пытаются связать все-таки с Библией, ошибка в том, что, как мы уже показали, апокалипсис – это слово исключительно связано либо с благой вестью, когда он открывается, либо с явлением Бога. Это не фильмы катастрофы, где наша цивилизация, где наш мир просто-напросто закидан из космоса астероидами, да, завалило его, и вся планета уничтожена, да, где там земное ядро взорвалось или солнечные лучи так активно действовали, да, что весь мир, вся наша планета погибла, ну, если так говорить. Вот, или там сдвиг плит, да, приходит к тому, что гибнет цивилизация. Ну, много-много версий есть. На самом деле их там около 20 версий, которые говорят о том, что же нас на самом деле ждет.
1: Открытая книга.
2: Это... Александр, разве не может быть такое, что вот вы говорите, что все-таки Библия только лишь как бы позитивные тона привносит, но неужели тогда ошибаются все те, а их миллионы, миллиарды, я бы сказал, людей, тех, которые верят, те, которые пропагандируют эти взгляды, да, через средства массовой информации, через фильмы и так далее, неужели они все ошибаются?
3: Я не хочу сказать, что они ошибаются. Где-то прогнозы ученых, они действительно обоснованы. То есть, когда идет исследование, да, то есть наблюдение за тем, как происходит там, смещение плит, да, то есть как активно действует Солнце, там, или когда наблюдает за космосом и видит, как там движется какой-то астероид к нам, да, там, через какое-то время он может задеть там, поле Земли, да. То есть это какие-то действительно проходятся исследования, да, они как бы не беспочвенные, и нужно понимать, что иногда то, что в нашем мире происходит, вот это все, оно связано с нашей деятельностью, прежде всего, с нашей жизнедеятельностью. И здесь нам надо задуматься. Да, то есть,
2: так, а может ли быть такое, что человечество само себя погубит, даже не успеет прийти Христос?
3: Ну вот здесь вряд ли, потому что все-таки Священное Писание, оно, если смотреть, оно рисует Бога, который правит. Бог, который контролирует, и Бог, который ведет к своей цели. Иногда непонятно, почему так происходит. Да, надо сказать, что не все, что происходит, обязательно Богом, да, как бы установлено. Но, тем не менее, в целом Бог, скажем так, в курсе.
2: Да? Держит ситуацию
3: да,
2: под контролем.
3: Да, держит ситуацию под контролем. То есть что-то где-то позволяет случиться, чему-то свершиться, да, но исходя уже из какого-то своего замысла в этом плане. Но вот так, чтобы все погибло, да, а Бог сидит и говорит, а я не успел прийти, надо же, а тут все человечество уже и нет, и приходить
2: уже
3: надо.
2: Некому приходить.
3: Да, некому приходить. Это вряд ли все-таки. Это вряд ли, потому что слово Бога. В данном случае здесь нужно понять, что есть Библия. Да, это понимать саму эту картину, эту книгу, которая неоднократно говорила, значит, через Бог говорил через пророков, устами пророков, какие-то пророчества, предсказания, которые осуществлялись, сбывались.
2: Александр, то есть все-таки Библия нам не говорит, что будет какой-то сумасбродный там террорист где-нибудь там в Иране или, может быть, в Саудовской Аравии, который проникнет и нажмет вот ту вожделенную кнопку, да, которая запустит ядерные ракеты, которые...
3: Нас всех уничтожат.
2: С планету Земля просто снесут со своей орбиты.
3: Я думаю, нет.
2: Библия не говорит такого, да?
3: Как-то вот опыт общения с Богом вообще, жизнь с Ним, она дает вот мне просто внутренне вот такое основание. Вот Бог, на которого я полагаюсь, дает мне твердое основание в жизни. Я не боюсь, что будет в будущем. Я не хочу сказать, что я не боюсь вообще. Да?
2: То есть вы на 100% уверены, что Бог держит все под своим контролем и не позволит ничему случиться, помимо того, что написано в Библии?
3: Помимо того, что Бог собирается осуществить, его приход сделает две вещи. Первое – это уничтожение греха и зла. Да, в данном случае, если мы можем это посмотреть.
2: Да, кстати, действительно, вопрос очень хороший, связанный с пришествием Христа все-таки. Каким образом оно будет происходить? Что об этом говорится в Библии?
3: Да, вот если смотреть, мы видим первый момент, который я хотел обратить внимание, что приход или пришествие Христа, оно связано, скажем так, может быть, вот здесь, конечно, будет негатив, то есть момент, но с наказанием в какой-то степени. Вот, значит, второе послание к Фессалоникийцам, первая глава, где апостол Павел говорит следующее, с 5 стиха. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуй вместе с нами в явлении», вот опять явление, это слово здесь, да, апокалипсис стоит, «Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Вот в какой-то степени здесь не очень так приятная атмосфера, да, создается. Но здесь показан момент очень важный, потому что эти слова, в первую очередь, адресованы верующим, и видно, как их угнетают. То есть, вот я даже пройду такой простой пример любого человека. Если злой человек какой-то вас схватит, начнет вас мучить и терзать, разве не захочет человек ему как следует, ну, скажем так, ну, отомстить, да, воздать, чтобы справедливо было, наказать такого там, да, маньяк, убийца какой-то, да, в этом отношении. То есть мы же ищем справедливости, да, в этом отношении. То есть вот здесь вот эта картина показана, что явление Бога – это суд, справедливый суд, в котором будет уничтожено зло. Зло именно, да? Вот. А второй момент, вот положительный, он как раз состоит в том, мы тоже уже, это первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, где Павел говорит, с 13 стиха, «Не хочу же оставить вас, братья, неведение об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ибо все говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, то есть не опередим. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Вот в ответ на том, каким будет. То есть будет сопровождаться возвращение мертвых к жизни, да? Но праведных дальше. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем.
2: На встречу с Господом.
3: Да, на встречу, да. И так утешайте друг друга сими словами. Вот, для ранних христиан вообще приход Бога, явление Бога – это радостное событие. Это не то, чего я должен там спрятаться, убежать, скрыться. Если я чист пред Богом, если у меня все в порядке, я живу достойно, чего мне бояться, чего мне прятаться? Да? Я открыт. Меня в любой момент схватят, спросят – а где? к чему придраться? У меня все хорошо, да, в этом отношении. Поэтому вот надо воспринимать явление Бога, вот этот апокалипсис, в этом ключе, положительном, как явление Бога, но в то же время как торжество справедливости, суд над злом.
1: Открытая книга.
2: Александр, ну все-таки я вот хотел заметить, вот вы говорите все о позитиве, о светлом будущем, а в Библии есть такая книга «Второе послание апостола Петра». И вот в третьей главе, 10 стихе, мы читаем: «Придет же день Господень, как тать ночью», то есть как вор ночью, «и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Да? То есть вот как раз-таки вот в этом одном стихе нарисована картина апокалипсиса. Очень живописным языком нарисована. Что вы по поводу этого стиха скажете?
3: Ну да, здесь я как бы не отрицаю. Картина впечатляющая в какой-то степени, ну, как я и ранее говорил.
2: Как что... голливудский фильм.
3: Да, как голливудский фильм. В принципе, очень это напоминает. Я просто что хотел обратить внимание. Вообще, конечно, слово в Священном Писании, оно ведь имеет продолжение, и начало, и продолжение. Да, это важный момент. И, может быть, сложность в Библии в том состоит, что, к сожалению, ее разбили на главы и стихи. И поначалу, может быть, в те времена это было, служило огромной пользой, потому что это помогало находить нужный отрывок, да, вот эти вот главы, нужное место. Но со временем, а это как раз, особенно в нашей культуре, в культуре цитат и фрагментов, то есть когда из целого просто выдергивается отрывочек, и можно его удачно поместить в любой контекст, тогда действительно станет очень страшно. Да? Вот. Все-таки вот если посмотреть начало и дальше, то можно увидеть. Если так все это разрушится, рассуждает Петр, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают? То есть на какой момент обращает внимание Петр? Да, он констатирует факт, что произойдет некое такое апокалиптическое событие, да, то есть с приходом Бога, да, как бы разрушение. Но, тем не менее, он дает какое, на что он делает акцент? Что вот это как раз, да, как он здесь пишет, если так это все произойдет, то что должно быть у нас? То есть вот какой же должна быть тогда, да, какой должна быть жизнь? То есть Петр, отсылая на события в будущем, обращается сейчас к настоящему. То есть, чтобы менялась жизнь даже тех, кто этого события ждет, чтобы менялась, преобразовалась их жизнь. Да? То есть, не застыли на одном месте, да, как вот некая камера для святых морозильная, поместили туда, и вот он ждет своего часа, когда придет Бог, откроет, разморозит его и выходи. А чтобы жизнь христианская, она была динамичной. То есть она менялась и затрагивала жизнь других людей. Другие менялись. Далее потом мы об этом читаем. «Впрочем, – говорит Петр, – мы по обетованию его, то есть по обещанию, то есть то, что он обещал вернуться, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Когда мы говорим об апокалипсисе в современной интерпретации, мы говорим вообще о конце всего. Все. То есть это понимание
2: без
3: истории
2: какой-либо надежды.
3: Да, без какой-либо надежды. То есть если там вулканический, там порой лава выйдет из недр земли и польется, зальет все и все уничтожит, на земле не останется никого. Вот так заканчивается какой-нибудь фильм катастрофы. И все. Да? А здесь, когда мы читаем библейский текст, несмотря на то, что он действительно вроде бы пугающий, да, вроде бы он как-то устрашает нас, тем не менее он дает дальше, да, мы смотрим, нам дает надежду, что Бог не просто заканчивает человеческую историю и все, а что происходит некое какое-то вот, здесь опять же языком творения описан, да, мы ожидаем нового неба и новой земли, да, это язык творения, то есть когда как бы отсылочка на книгу «Бытие», где написано, что «вначале створил Бог небо и землю». Да? То есть вот Бог дает жизнь, и здесь мы видим с вами, что Бог дает, даст жизнь дальше. То есть это будет продолжение. Но какое продолжение, опять же, на которых обитает правда? Буквально праведность. Праведность, справедливость, должное, даже некоторые так это переводят, очень такое слово интересное, емкое, должное отношение с Богом, то есть должная жизнь в соответствии с волей Бога, да, должные заповеди в этом отношении. То есть все-таки здесь не совсем то, что, скажем так, использует, что использует то идеологи, что ли, апокалипсиса, да, опять же, вот это же в основном иногда как бы попытка привлечь внимание, да, это сенсация, это выпустить деньги. Фильм, это деньги. И иногда действительно не думают о последствиях. А ведь сознание людей что-то ломается, люди действительно могут напуганы быть.
2: Жизнь и так тяжелая, да, тут еще отягощают еще больше.
3: Мне говорили новости. Даже о некоторых людях, которые, посмотрев фильм 2012, вот голливудский, они плакали. То есть, ну, потому что у человека нет ничего о будущем. И так действительно все шатко, а тут ты такое еще тебя ждет, да, впереди. И совсем по-другому ты воспринимаешь, когда ты находишь Бога, и когда вот эти отношения с Богом, они как-то регулярны происходят. И вот это дает какой-то стержень, какое-то основание. Когда ты смотришь в будущее открыто и смело, ты не боишься. То есть это не значит, что ты не будешь чего-то там переживать, да, но у тебя нет страха. Вот эта вот совершенная Божья любовь, она этот страх как бы изгнала, да, из твоей жизни, сердца, и ты как бы в этом отношении смотришь уверенно. И вот поэтому я вижу какой-то вот оптимизм в этом отношении.
2: Александр, а почему вот Богу придется уничтожить землю огнем и так далее? Что неужели другого пути не существует? Разве нельзя было пересотворить эту землю, населить ее современными людьми? Это, на первый взгляд, кажется более простой и очевидный путь.
3: Да, вообще, интересно, есть идея в одном из текстов Священного Писания. Если не ошибаюсь, это в послании к евреям Павел говорит, что Бог есть...
2: Любовь?
3: Нет, не любовь, а огонь поедающий. Бог есть огонь поедающий. А вот какой момент. Слава Бога. Она часто даже вот в самой книге Откровения описана как сияние. Как сияние. Вот мне кажется, вот явление Бога, это вот явление вот этой силы и славы, настолько потрясающий, что для верных и чистых это как явление Бога, а для тех, кто творил зло. Вот я говорю, а реально творил зло. Не тот, кто ошибался и боролся с злом, да, это разные вещи. А кто встал на путь зла и подлости, низости, жестокости, да, вот шел этим путем. А для него вот эта слава Бога, это вот этот огонь, который он не сможет. Вот в книге Откровения там есть такой отрывочек очень интересный, когда Иоанн описывает приход Бога. Интересно, что происходит. Это 6 глава книги Откровения. Описано, значит, вот таким тоже, опять же, апокалиптическим языком. Да, и когда он снял 6-ю печать, это 12 стих. «Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, солнце стало мрачно, как власеница, луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемый сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи богатые, и тысяченачальники, сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням, пойдите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вопрос, кто может устоять, это очень интересный вопрос, потому что он отводит нас, в 7 главе открывается, кто может устоять. Угу. Что перед Богом, оказывается, есть люди, которые будут стоять, и причем...
2: Этого апокалипсиса. Да,
3: которые... Да, их будет великое множество, они в белых одеждах стоят. Да? То есть здесь просто показана как бы такая, может быть, двойственность. Да? То есть, с одной стороны, группа людей, огромное количество, которые встречают Бога, и для них это... события радостные, те, которые этого избегают. Но вот, вот избегают они, потому что ему противились. И они сознательно противились. Поэтому, когда идет тот, кто теперь сейчас, скажем так, во всей силе мощи, они бегут. Да, они бегут, они хотят скрыться.
2: Они знают, что они неправы.
3: Они
2: это
3: знают,
2: можно
3: что
2: сравнить
3: они
2: с тем, как преступник сделал преступление, и он не доказывает свои права, когда его там кто-то преследует, ищут, разыскивают. Он пытается бежать, потому что он знает, что он неправ.
3: Да, вот в какой-то степени, да, это хороший пример, спасибо.

0: У нас есть время.
1: Медвежья услуга.
0: Да. У нас есть время, чтобы подумать, может быть. Подумать, остановиться.
1: Александр, а что бы вы хотели, чтобы наши друзья извлекли, те, кто нас смотрит или слушает, чтобы они извлекли из этих рассуждений?
0: Первый момент. В какой-то степени есть очень интересное такое правило. Нужно думать о проблеме по мере ее поступления. Когда нам говорят о том, что скоро будет апокалипсис и конец света, это иногда то, чего будет в будущем. Вот когда это придет, давайте подумаем, да? Вот и посмотрим. Я иногда так подхожу. Поживем, увидим. Но с другой стороны, мне бы хотелось, чтобы человек сохранял, с одной стороны, трезвость, а с другой стороны, это все-таки он мог обратиться к Богу, потому что это надежная опора и основание жизни.
1: Спасибо большое, Александр. Сегодня многие верят в конец света, который может наступить в результате какого-либо исторического события или космической катастрофы, или от действий безумного террориста, обладающего адской машиной. Однако Библия учит нас тому, что нас ждет не конец света, но конец тьмы и начало света, которое ознаменуется наступлением Царства Божьего. Приготовиться к этому важному событию мы можем, веруя в Иисуса Христа и живя по Его заповедям. Всего вам доброго!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Здравствуйте, дорогие ребята. Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. Сегодня мы продолжаем разучивать второй комплекс упражнений. Вы убедитесь, что этот комплекс совсем не сложный, и он доступен каждому. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, первое упражнение. Вдыхаем свежий воздух. И раз, два. Руки вверх, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох и выдох. Молодцы. Следующее упражнение для головы. Сова. Крутит головой. Руки на поясе. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем. Правого на левое плечо. Пожалуйста, голову. Аккуратно делаем упражнение. Да. Плечи не поднимаем. Спина прямая. Мы следим за тем, чтобы у нас была прямая спина. Медленно. Медленно. Упражнение нельзя спешить делать. Иначе можно повредить шею. Вот так. Вот, молодцы. Хорошо. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение для пальцев рук. Да, Олег? Ну, пожалуйста. Кошка ловит добычу. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошенько разминаем пальчики. Да? Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Тряхнули руки. Упражнение «Обними меня». Пожалуйста, руки в стороны. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо. Делаем мы все вместе. Стараемся, да? И раз, и два. Энергично, хорошо обнимаем себя. Закончили. Тряхнули ручки. Следующее упражнение – птица. Руки к плечам. И, пожалуйста, раз, два. Хорошо. Сводим лопатки как можно ближе. Вот, молодцы. Да, Марина? Вот сюда. Хорошо. Спина прямая. И последний раз. Раз, два и три. Стряхнули руки. Птица продолжает разминать крылья. Полетели. И вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Голову держим прямо, смотрим вперед. Пожалуйста, вот какая красивая птица у нас. Хорошо, улыбаемся, молодцы. И закончили, встряхнули руки. Расслабились. Ребята, мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Первое упражнение. Пожалуйста, тянем канат. И раз, поднимаемся носочки выше. Молодцы. И раз, и два, и три. Хорошо, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Хорошенько тянемся. И последний раз. Закончили. Молодцы. Хлопки под ногами. Пожалуйста, выпрямляем ногу, только получше. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Не сгибаемся, не сутулимся. Молодцы. Хорошо. И шесть, и семь, и восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. И закончили. Молодцы. Потрясли ножки. Хорошо, расслабились. Так, следующее упражнение – колонна. Стоим, прижимаем пятку к ягодице. Так, вот так, смотрите. Держим равновесие. Смотрим перед собой. Хорошо. И другая нога. Пожалуйста. Очень хорошо. И еще правой ногой. Молодцы. И еще левой. Замечательные колонны. Стоим ровно. Так. И еще упражнение у нас осталось – дровосек. Руки, ноги на ширине плеч, взяли топор и рубим дрова. И раз, молодцы, энергично, два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Закончили. Много дров у всех. А теперь упражнение на полу. Упражнение «Мишка». Стоим на четвереньках, Мишка ходит по лесу. Походит, походит немножко Мишка. Мишка косолапый по лесу идет. Шишки собирает. Песенку поет. Так, и теперь он поднимает лапу вверх. Посмотрел. Хорошо потянулся. Да, на руку только смотрим, да, Олег? Вот так, молодцы. Упражнение для позвоночника. Аккуратно его выполняем. И тянемся хорошенько. И еще разочек сюда. Так, молодцы, закончили. Упражнение кошечка. Итак, кошка под забор подлезает и назад. Так, хорошо. И назад увидели собаку. И еще прогибаемся так хорошенько. И назад. Молодцы. И еще она подлазит под забор. И назад. И последний раз. Так. И вернулись. Хорошо. Упражнение крест. Ложимся на живот. Это хорошее упражнение. Итак, достаем ногой противоположную руку. Так, хорошенько потянулись. И другой ногой. Так. Аккуратненько делаем это упражнение. И не торопимся. Не торопимся. Медленно. И другой ногой еще разок. Умница. Хорошо. Упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. Сгибаем и разгибаем ноги. Итак, согнули, вытянули вверх. Согнули, положили. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Велосипед». Едем на велосипеде. Согнули ноги и крутим педали велосипеда. Весело, хорошо. Хорошо, кто как может, с любой скоростью можно крутить эти педали. Так, молодцы. Размялись. Хорошо, и последнее упражнение – качели. Обхватываем руками колени и раскачиваемся. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, сели. Ну что же, ребята, мы закончили на этом нашу зарядку. И мы очень хотим встретиться с вами завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: До свидания!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем природу Божества согласно Ветхому и Новому Завету Библии и рассматриваем то, что в богословии называется открытым, динамичным, диалоговым взглядом на Бога. В противовес статичному и трансцендентному представлению о Божестве. Мы отметили, что в Новом Завете Библия открывает нам действующего Бога. И это, во-первых, видно в самом факте Боговоплощения, когда Слово стало плотью, когда Бог явился в мир в виде человека. Бог способен чувствовать, Бог описывается в 15 главе Евангелия от Луки и тогда, когда теряет, и тогда, когда находит человека. Бог способен чувствовать горечь утраты и радость обретения. Если традиционный взгляд утверждает трансцендентность ценой отрицания чувственности Бога, то библейский взгляд утверждает трансцендентность Бога, указывая на то, что его чувства бесконечно глубже, чем чувства человеческие. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 55 главу, стихи 8-9. Исаии, 55 глава, стихи 8-9. И попутно напомним значение термина «трансцендентный». Это означает «далекий», это означает «отдаленный», «не похожий на человека». И вот некоторые, думая о Боге, делают его непохожим на человека, лишая его возможности чувствовать. Но фактически Библия показывает действительно, что между Богом и человеком есть огромная разница, но не за счет удаления чувственности Бога, а за счет того, что показывает, что его чувства бесконечно глубже, чем чувства человека. Откуда это следует? Книга пророка Исаии, 55 глава, стихи 8 и 9. Известные стихи. «Мои мысли не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». О чем здесь говорится? В каком контексте? Давайте посмотрим предыдущие два стиха, 6 и 7. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой, беззаконие к помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив, ибо мои мысли не ваши мысли», и так далее. То есть, когда Бог говорит о том, что «я намного выше вас», Он не говорит «я совсем не похож на вас». Напротив, в контексте милости Бог утверждает, что «моя милость намного больше вашей», «много милостивость». То есть Бог на самом деле отличается от человека, но потому, что Он намного глубже и больше чувствует, чем человек. Воплощение Сына Божия помогает нам по-другому посмотреть на антропоморфизм. Параллель проводится не между Богом и падшим человеком, а между Богом и образом Божьим, явленным в Иисусе Христе. Таким образом, не природа разделяет нас с Богом, не человеческая природа отделяет нас от божественной природы, а грех отделяет нас от Бога. И поэтому мы не можем его понять во всем объеме, который в противном случае был бы нам доступен. Итак, это было первое главное утверждение Нового Завета касательно открытого взгляда на Бога, а именно то, что Бог воплотился. Во-вторых, Новый Завет очень ярко свидетельствует об этом взгляде на Бога, рассказывая о смерти Сына Божия Иисуса Христа. Во-первых, показывая, что это есть исполнение Божьего плана. То есть, это не просто неудача, а речь идет о том, что так было задумано. Иисус Христос умер не потому, что Его захотели умертвить, а потому что Бог желал это сделать. В первом послании Петра, в первой главе, в 20 стихе говорится на эту тему так. 1 Петра, 1 глава, 20 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Речь идет о следующем, с 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира», и так далее. То есть мы видим, что это было в природе Бога всегда – прийти, воплотиться и отдать свою жизнь. Во-вторых, говоря о смерти Иисуса Христа, в контексте нашего исследования важно подчеркнуть, что Иисусу пришлось пережить реальные страдания. вопреки утверждениям докетистов. Докетизм – это ересь, появившаяся в истории христианства, согласно которой Иисус Христос не обладал подлинной плотью, он просто лишь казался человеком, от греческого глагола «докео» – «казаться», «видеться». Библия же утверждает, что его человеческая природа была подлинной, реальной. Он чувствовал, он жаждал, он испытывал чувство голода, и страдания его были реальными. Когда он в Гефсиманском саду молится: «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия», это не было театральной постановкой, это было криком души, выражением его чувств. Искушение в пустыне на протяжении 40 дней не имели бы никакого смысла, если бы плоть Христа была нереальной. Сатана, как раз-таки зная, что он голоден, предлагает ему камни сделать хлебами в доказательство своей божественности. В-третьих, духовная победа, одержанная Христом, была также реальным достижением. Это событие в истории божества и в истории нашей Земли и всей Вселенной, которое стало переломным моментом в истории спасения. Это реальное изменение. В-четвертых, крест открывает нам не только то, что Бог делает, но и что Он переживает, насколько глубоко Он вовлечен в жизнь человека. Иисус Христос говорит: «Никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам ее отдаю, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы никто из верующих в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Крест открывает, как глубоко Бог чувствует и вовлечен в жизнь человека. В-пятых, страдающий Бог Евангелия есть полная противоположность бесчувственному Богу греческой философии. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, его засмеяли именно на том моменте, когда он стал рассказывать о смерти и воскресении божества. 17 глава книги «Деяния апостолов» с 31 стиха говорит так: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время». Потому что в греческом представлении Бог апатичен, Он есть идея. Он из мира идей, он не из мира материи, он не может страдать, и в данном случае умирать и воскресать. И вот эта картина греческого бога или бога греческой философии, к сожалению, проникла в христианство и обокрала христиан, лишила их возможности ярких личностных взаимоотношений с Богом, потому что Бога представляют совершенно иным. Крест есть отвержение апатичного Бога, Бога, не способного страдать, и утверждение Бога чувствующего, Бога, чье сердце чувствует боль, Бога распятого. Смерть Христа есть подтверждение вовлеченности Бога. Итак, мы видим, что как Ветхий Завет, так и Новый Завет представляют нам живую, яркую, привлекательную картину личностного существа Бога, который, будучи неизмеримо более великим и могущественным, чем человек, все же очень похож на человека, ибо человек был сотворен по образу Божию и по подобию Божию. И это означает, что между Богом и человеком есть резонанс, есть аналогия, есть пункты сходства, есть отождествление, значит, возможность взаимоотношений, значит, возможность разговоров, значит, возможность связи и возможность молитв, рассказов. Бог знает, чувствует, потому что мы знаем, чувствуем, ибо мы созданы по Его подобию. Главные аргументы в пользу этого открытого динамичного взгляда на Бога заключаются в том, что Ветхий Завет говорит о Божьих чувствах, Божьих меняющихся намерениях и Божьих действиях, а Новый Завет говорит о Боговоплощении и о смерти Сына Божия Иисуса Христа. И все это вместе взятое представляет нам картину Божества Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 2-279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте! Люди всегда с интересом наблюдают за спортсменами, их успехом. Кто из нас не восхищался тем, как они управляют своим телом? Интересно, что именно со спортивными соревнованиями в Библии проводится параллель духовной жизни человека. Какие здесь есть параллели? Какие можно сделать для себя выводы? Об этом мы сегодня будем говорить с нашей гостьей, магистром богословия Татьяной Сергеевой. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Мне хотелось бы зачитать один текст, где апостол Павел сравнивает соревнования с духовной жизнью человека и провести какие-то параллели от физических упражнений к нашей, так сказать, духовной жизни, к нашей духовной силе. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Потому и я бегу не так, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. О чем здесь все-таки говорит апостол Павел? Почему он проводит именно такую параллель?
3: Апостол Павел говорит, надо поставить цель. И если для человека верующего цель – это спасение, это общение с Господом, желание измениться, желание стать лучше, чище, добрее и свою жизнь отдать Господу, победить свой эгоизм, если хотите, потому что, когда речь идет о взаимоотношениях с Господом, стоит вопрос, что выбирать? Или я самодостаточен, или мне надо отдаться на волю того, кто лучше меня знает, что для меня хорошо. И если я выбираю эту цель, то апостол Павел говорит, что я похож на этого спортсмена. Просто так сидеть и ждать. Если Господу надо меня изменять, если Богу хочется, чтобы я был лучше, добрее, чище, то пусть изменяет. Я меняться не хочу. Я сам от себя никаких действий и усилий предпринимать не буду. Но точно так же, как спортсмен ничего не достигнет.
2: Если он будет просто сидеть. Даже если, может быть, он и обладал как-то физической силой.
3: Так и здесь. Если я даже и сам по себе человек неплохой, но я ничего не смогу сделать без усилий над собой. Мой эгоизм будет процветать во мне. И то, что я кому-то помогаю, и коммуникабельный, и люди меня любят, это будет лишь подпитывать мою самодостаточность.
1: Да. Живой источник.
3: Апостол Павел говорит, что нет, мы должны себя порабощать. Это не значит, что я должен себя наказывать, какие-то физические наказания для себя, чтобы Богу угодить.
2: Или голодом морить. Это не об этом речь.
3: Нет, не об этом. Это о том, что свои желания, предпочтения, которые, может быть, не согласуются с волей Божьей, самоугождение какое-то. И даже помощь другим не должна быть самоугождением и подпитывать мою значимость такую. Вот видите, какой я хороший, что я кому-то помогаю. Об этом он говорит. Но отречение от себя требует жертвы.
2: Как спортсмены, у них же есть определенная диета, определенное расписание дня, которого они придерживаются.
3: И есть требования Божьи, которые хочет, чтобы освятить нас, исполняя которые, предложить себя Господу для освящения, чтобы Господь с нами работал.
2: Хочется об этом поконкретнее поговорить. Что же это все-таки такое? Потому что как упражнять себя физически, мы понимаем. Да? Нас с детства учат зарядка в школах. Есть диск, которые можно поставить, вместе там с кем-то делать упражнения. Что значит упражнять свою веру?
3: Я хотела бы перевести текст из Писания, который записан в послании к евреям, 11 главе, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно.
2: Да.
3: Если у нас цель угодить Богу, приобрести с Ним близкие отношения, тогда у нас вопрос возникает, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Но апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что вера – это дар Божий.
2: Да. Как же согласуются
3: как эти тексты? А мы с вами уже упоминали, человек может быть от природы физически крепок. Но это не значит, что он упражняться не должен. Потому что если человек будет сидеть, вот давайте просто физическую сторону возьмем, например, за компьютером все время, или за книжкой на диване, или перед телевизором.
2: Или даже вот вынужденное бывает же наше бездействие, рука в гипсе, например.
3: Или бывает так, вот постельный режим. Если человек месяц пролежит в постельном режиме, он заново учится ходить. И вот вера – это дар Божий. И апостол Павел пишет, значит, что каждый получил меру веры. Но если ее не упражнять, она просто может умереть.
4: Зачахнуть.
3: И того, что Бог дал, мы не разовьем, не будем упражнять. И тут как раз вопрос, как упражнять веру.
4: Да, вот самый большой вопрос. Как же ее развивать?
3: Как упражнять веру? Самый лучший способ – это быть благодарным. За что, спросите вы? Благодарным быть – это прежде всего надо научиться замечать, за что благодарить. О чем мы обычно говорим? Что мы обычно замечаем?
4: Проблемы, наверное, прежде всего.
3: Что-то получается или что-то не получается. Чаще нас огорчает то, что не получается.
4: Да.
3: И когда мы ложимся уже вечером спать, мы прокручиваем что в нашей жизни, пережитое за день. Чаще, что не получилось.
4: Да.
3: А давайте попробуем, это наши усилия. Тут уже зависит все от нас. Я должен сознательным усилием воли заставить свой разум, несмотря на проблемы разочарования, которые бесспорно присутствуют, посмотреть в моей жизни, что все-таки там хорошего было сегодня. Может быть, я с первого раза и не найду. Но давайте поставим себе цель. И на следующее утро, встав, все сделав необходимое, выйдя из дома, я буду собирать эти крупицы,
4: замечать,
3: чтобы вечером мне было что вспомнить. Улыбнувшийся пассажир в автобусе, с которым я вместе рядом сидел, даже не сидел, а в переполненном автобусе стоял. Любая мелочь. Я сегодня иду на работу. Может быть, меня там не принимают, но я пока иду. Меня пока не уволили. Самое простое. Давайте будем идти к положительному, говорить об этом, благодарить.
4: Спасибо, Татьяна. Будем же активными, надеясь на того, кто является живым источником и физической, и духовной силы. Всего вам доброго. До новых встреч.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Велика милость Господа.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас сегодня в гостях религиовед, магистр теологии, специалист в области христианства и ислама Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Рад встрече.
1: Такая тема интересная. Хотелось бы, чтобы мы ее сегодня коснулись и обсудили. Мусульмане верят в то, что Иисус Христос, или как он назван в Коране, Иса,
2: да, Иса
1: действительно
2: Масих.
1: Историческая личность. Это правда?
2: Да, да. Это один из великих пророков, который в мире ислама, он есть, его почитают и уважают.
1: Угу. Но для христианина, для любого, конечно же, одним из главных событий, которые совершил Иисус Христос, это его распятие на Голгофе.
2: Угу.
1: Именно там он пролил свою невинную кровь за грехи всего мира, всех людей. И благодаря этой заместительной жертве, этой великой жертве, которую он принес, сегодня все верующие в него могут получить прощение грехов. Несмотря на то, что в исламе они верят, да, в то,
2: верят,
1: что Христос
2: Иисус
1: был, да, исторически.
2: Детство, похоже, описано, да, это все.
1: Какие-то есть расхождения между христианством и исламом в плане понимания распятия. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
2: Да, эти расхождения есть. Они, может быть, даже существенные, потому что большинство сегодня исламского мира считает, что все-таки Иисус не был распят.
1: Угу.
2: Что это им показалось.
1: Вот об кому этом, им?
2: Именно, ну, мы вернемся к этому тексту, именно посмотрим, кому именно им в этом тексте четко сказано. И сегодня, на самом деле, очень многие исламские ученые заявляют о том, что все-таки была какая-то замещение Исы, теория подмены, что вместо Исы там был распят либо Иуда, либо еще кто-то. Но мы чуть позже к этому вернемся. А вначале бы хотел сказать всем нашим зрителям о том, что я глубоко уважаю всех пророков, и я понимаю, что когда я буду произносить имя одного пророка либо второго, я должен его поприветствовать и сказать особые слова «Алейхиссалам». Но когда я буду говорить о пророке Мухаммеде, то я должен особым образом поприветствовать его и сказать «Саля Аллаху Алейхи Вассалам». Но наша передача имеет четкий лимит времени, к сожалению. И поэтому вы уж меня простите, что я тогда не буду повторять эти фразы, но я всегда их подразумеваю и в уме, и в сердце.
1: Угу.
2: Итак, возвращаемся к нашей передаче, к нашему вопросу. Даже начинается, наверное, расхождение с того, что многие мусульмане сегодня, они не принимают Евангелие, говоря о том, что эта книга, Инжил, она переписана. Ее изменили.
1: А кем переписана?
2: А кем переписана? Самими христианами, так, как им было угодно, что якобы это, может быть, или католические священники, или еще кто-то. Ну, то есть просто как они посчитали нужным, так и изменили слова Аллаха.
1: И поэтому они... А изначально они верят в то, что Аллах послал через Иису Евангелие?
2: Да. Изначально они верят, что есть еще дополнительно, помимо Корана, есть три священные книги. Таурат, Забур, Инжил. Таурат – это Ветхий Завет, можно сказать, Тора. Забур – это поэтические книги, то есть Псалмы, да, и многие другие.
1: Притчи,
2: и,
1: наверное,
2: да,
1: Экклесиаст.
2: Да, да, да, да, да. Вот из этой «Песни песней». И также, ну, может быть, «Плач Иеремии». И еще вот Инжил – это значит весь Новый Завет. То есть изначально в Коране написано о том, что это книги, дарованные Аллахом, в них свет для богобоязненных. Именно Иса пришел вот с этим Инжилом, принес вот этот новый свет, скажем, людям. Он как раз-таки был одним из пророков, который показал правильный путь, по которому нужно идти. Ну, давайте вернемся сначала.
1: Подождите, но мне хотелось бы, вот этот раз вы коснулись этого момента, что якобы Новый Завет и Евангелие были каким-то образом изменены, первоначально их суть и текст, но ведь в христианстве очень много научных свидетельств и доказательств того, что текст Евангелия не изменился с тех самых пор, как он был записан. И есть свитки, рукописи, да, очень древние, которые написаны на греческом языке, оригинальные, может быть, не оригинал, который из-под пера евангелиста вышел, очень древние свитки. И я, сравнивая их, тогда еще и не было католической церкви в помине. Тогда единая была церковь христианская, да, вселенская. Вот, и те текст не изменился?
2: Как раз об этом я хотел бы и сказать, но хотелось бы вначале прочитать одну суру. Эта сура называется Юнус, то есть Иона, если взять по-русски, это 10-я сура. И там мы читаем такую фразу. Значит, если же ты в сомнении о том, что мы не спаслали тебе, то есть именно Всевышний Аллах говорит своему народу, что если ты в сомнении о том, что мы тебе не спаслали, то тогда спроси у тех, которые читают Писание до тебя. То есть, если у тебя есть вопросы, ты не понимаешь Священное Писание Коран, ты должен спросить тех, у кого уже было до этого Священное Писание. То
1: как
2: есть, в данном
1: интересно.
2: Случае у христиан.
1: Это имеется в виду христиане, да. Иудеи, наверное.
2: Да. То есть, у них уже было Священное Писание. Интересно, что вот эта сура...
1: Это в Коране, в самом Коране. Аллах рекомендует правоверным обращаться к
2: народу
1: христианам.
2: Книги, да, как он еще называется. Народ потрясающе. Книги, народ Писания. И вот посмотрите, эта сура была написана, она является мекканской сурой, она написана в период между 610 и 622 годом.
1: В Мекке.
2: В Мекке, да. То есть пророк Мухаммед в 622 году говорит о том, что есть Писание неизмененное, есть книги, Священное Писание, и есть люди, знающие это Священное Писание, поэтому обращайтесь к ним за дополнительным откровением, за дополнительным советом, если вам что-то непонятно.
1: Это 7 век.
2: Это 7 век,
1: начало 7 века. Ну, мне кажется, сохранились свитки, датированные и более ранними периодами.
2: Однозначно.
1: Конечно.
2: Да, и мы сегодня видим интересное, уникальное событие, несколько даже сакральное, я бы сказал. Сакральность его в том, что если Мухаммед принес именно народу Востока единобожие, теократию, установил единые законы, то другой мальчик, Мухаммед тоже, в 1947 году...
1: Мухаммед Эт-Тхиб.
2: Да. Нашел особые свитки, свитки Мертвого моря. Это 1947 год, и когда ученые начали смотреть датировку этих свитков, это были свитки Священного Писания, они были датированы где-то 120 годом до нашей эры.
1: Но это больше относилось к Ветхому к Танаху.
2: Да, это к Ветхому Завету. Но теперь мы посмотрим на то, что уже сохранилось, на то, что сегодня мы имеем. Есть три полных кодекса. Это, вот у меня они перечислены здесь, это Синайский кодекс, Ватиканский кодекс и Александрийский кодекс. Что значит кодекс? Это значит книга, которая содержит в себе полностью весь текст Библии. Ну, может быть, за небольшим каким-то исключением какая-то, может быть, страничка прошла пришла от ветхости в негодность. Эти кодексы датируются от 350 до 450 года нашей эры.
1: То есть это столетиями до того, как Мухаммед сказал слова. Обращайтесь к народу книги, имеющим Писание до вас.
2: И все тексты, все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Есть вариант переводов. Может быть, одно слово можно сказать прекрасный, великолепный, чудный, замечательный.
1: Но это переводы.
2: Это переводы, конечно. Да. Но то же самое слово, оно вот просто стоит на
1: том же. И в Коране ведь очень много переводов.
2: Да,
1: и по-разному разные мысли выражаются, но суть-то остается прежней. Да?
2: Да, и сегодня на русский около 8 переводов Корана, даже если не больше, ну, которые, по крайней мере, так уже достаточно хорошо ходят в народе. И поэтому каждый вариант перевода, конечно, это некоторый, может быть, пересказ, но, тем не менее, основная весть, основная мысль, она там содержится.
1: Конечно, для ученых, для теологов, религиоведов нет никакой проблемы обратиться вообще к первоисточнику, подлиннику, написанному на греческом, посмотреть, что евангелист имел в виду или автор послания какого-то имел в виду изначально, без всякого перевода. Поэтому говорить о том, что что-то было изменено, ну, для человека маломальски разбирающегося в вопросах библеистики, это смешно даже.
2: Ну да, потому что это ведь экспертизу проводят независимые ученые, независимые археологи.
1: Порой даже атеисты, неверующие, для которых это просто текст, древний текст. Да, у них нет какого-то к этому отношения, даже к нему, как к Богу Духу. И для них порой даже важно найти какие-то, может быть, вещи, опровергающие разночтение. Но они тоже их не находят.
0: Пророки в Коране.
2: Ну уж если касаясь именно Нового Завета, Инжила, то более полные рукописи мы имеем, которые датируются 175 годом. А если просто маленькие кусочки или маленькие странички, фрагменты из этого Евангелия, они начинаются от 60-го года, то есть фактически... Вот
1: при жизни апостолов.
2: Да, при жизни апостолов. Фактически мы видим, что сегодня они есть. Поэтому вот сказать, что Библия изменена, это, ну, не сказать ничего, к сожалению.
1: От чего же тогда пошел такой слух, скажем так, да, в исламе?
2: Желание вот все-таки, наверное, вот какое-то внутреннего вот этого разделения. Мы лучше, чем они, вот как-то какая-то, может быть, духовная гордость. Или, ну вот, ну, просто то есть, это
1: попытка искусственно отделиться.
2: Да, это человеческое измышление, к сожалению. И здесь вот как-то вот наша человеческая природа, она взяла свое. Но если быть честным и объективным, надо все-таки признать, что мы имеем то же самое Священное Писание. К тому же, если Аллах хранит Коран, если он оберегает свое Священное Писание до сегодняшнего дня, и ни одна буква из этого не пропала, то тем более сам Масих, говоря о Новом Завете, говорит, что точно так же ни одна йота и ни одна черта из закона не пропадет.
1: Кто говорит?
2: И сам Масих. Ага, угу. Книга Откровения имеет серьезнейшее предостережение. Там именно Всевышний говорит о том, что если кто добавит что-то к словам книги сей, на того Бог наложит язвы. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Поэтому это серьезнейшее предостережение. И если Аллах следит за Кораном, то неужели у него не хватает сил следить за Священным Писанием? Неужели он не всемогущий? Субхана Аллах, Аллах причист, Аллах свят. И поэтому он однозначно оберегает свое Священное Писание, которое он даровал. И мы не можем говорить о том, что сегодня Библия изменена. Ну и идем теперь дальше.
1: Вот вопрос, который мы изначально подняли в начале этой программы. Почему же тогда большинство, не все, да, то есть есть часть исповедующих ислам, кто верит в то, что распятие — это реальное событие, но большинство почему-то считает, что это лишь показалось кому-то.
2: Давайте
1: теперь коснемся этого вопроса более подробно.
2: Хорошо, давайте мы прочитаем это место. Это 4-я сура Ан-Ниса, сура женщины, где написано. Вначале, ну, вообще эта сура идет об аудеях. То есть мы видим, что Аллах заключил с ними суровый завет на горе, но они этот завет не исполнили, они были всегда неверны ему, они не верили в его слова, они не верили в то, что вот именно девственница Мария, что вот у нее вот именно через воплощение вот слова Аллаха появился мальчик чистый, о котором мы читаем в Священном Писании.
1: Иудеи не верили.
2: Да, иудеи не верили. Вот так и написано. За их неверие, за то, что они изрекли на Майрам великую ложь. Это, значит, 4 сура, 156, 157.
1: Мариам — это вот Мария как раз.
2: Мария, да. 156, 157.
1: Привычно называют ее Богородица.
2: Ну, да.
1: В нашей стране.
2: Да, в православии.
1: Да, православие называют ее Богородицей.
2: Да, хотя несколько, может быть, не до конца библейский термин, но он именно философы, богословы ввели. И читаем теперь дальше. И, значит, и за их слова. «Мы ведь убили Мессию Ису, сына Майрам, посланника Аллаха, а они не убили его и не распяли, но это только представилось им, и поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное? Нет. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик и мудр». Что мы видим в этом тексте? Во-первых, сразу уже сомнение. Они не убивали его, наверное? Нет. Во-вторых, это иудеи говорят, это мы убили его. Но если быть все-таки четким, честным и внимательным, мы видим, все, что все-таки и Иисуса Христа распинали римские солдаты.
1: Но здесь,
2: ну, согласие.
1: Пилат не хотел это сделать. Это было под давлением иудеев.

0: Потому что помимо этого есть еще два других текста, которые тоже говорят о смерти Исы, и они встречаются нам в Коране. Давайте мы еще прочитаем, потом сделаем определенный вывод. Значит, один из текстов — это, значит, у нас сура «Аль-Имран», сура номер 3, в переводе на русский язык означает «род Имрана». И там говорится следующее, это 55-й аят. «Вот сказал Аллах, о Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе, я очищу тебя от тех, которые не уверовали, и от тех, которые последовали за тобой, возвышу тебя до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали». Интересно, здесь Аллах говорит: «Иса, я упокою тебя». И вот это слово «упокою», оно однозначно означает смерть.
1: И в арабском языке.
0: Да, и в арабском языке. Надо понимать, что некоторые арабские богословы говорят, что это сон. Но Иса Масих, он часто точно так же сравнивал
1: смерть со сном. В Евангелии, да, про Лазаря, да, например, да. Когда он шел, когда Лазарь умер, друг его, да, брат Марфа и Марии, он говорит: «Лазарь уснул». Да. Он говорит: «Если уснул, то выздоровеет». Тогда он прямо им сказал: «Лазарь умер». Да. Они думали, что он говорил, говорил о смерти его, написано, да, а они думали, что он говорил о сне обыкновенном.
0: Да, да, да.
1: Поэтому эти слова очень рядом,
0: да,
1: стоят.
0: Да, да, да. И также еще одна сура, 19-я, Марьям, то есть это сура Мария. И здесь говорится о именно Иисусе Христе, который в колыбели, будучи еще младенцем, пророчествовал и говорил такие слова: «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен».
1: То есть он сам о смерти своей, да, тоже заявлял,
0: то есть,
1: и говорил.
0: Да, то есть смотрите, вот эти события: рождение, смерть, воскресение. И Аллах говорит, что я упокою тебя и воскрешу.
1: И сам пророк, да, да, да, который, да, назван пророк, да, да, да, Иса, в Коране говорит о том, что он будет и рожден, и умрет, и воскреснет.
0: Да. И теперь опять возвращаемся к 4-й суре, которую уже мы читали. И опять мы читаем, что Аллах говорит: «Я вознесу тебя к себе», то есть после именно смерти. Им только показалось, что он умер, потому что Иса отдал свою жизнь добровольно, потому что он не умер навсегда, потому что Аллах его воскресил. И вот в этом и есть вот то, может быть, не до конца понимание той сути вещей, которая произошла. Я понимаю, почему в арабском мире очень так вот напряженно к этому относятся, потому что по именно богословию арабского мира Аллах всегда сохраняет своих посланников. И если Аллах не смог защитить Ису от смерти, значит, он не всемогущий. Значит, его всемогущество подвергнуто сомнениям в данном случае.
1: Ну, нам очень хорошо, как раз вот воспользовавшись тем советом, о котором вы сказали, обратившись, если что-то не понимаешь, обратись, да, к тем, да, кто, да, имеет, да, Писание до тебя. Но в Евангелии четко сказано, почему, да, он должен был умереть и для чего. Это не потому, что Бог его не мог сохранить. Он сам мог, уже будучи на кресте, еще будучи жив, приказать ангелам небесным, они бы его сняли, освободили. Но он добровольно пошел и умер именно для того, чтобы избавить людей от вечной погибели.
0: Да, это была воля Аллаха на данный момент как раз-таки. Это был специальный план, это был великий план, о котором мы поговорим, наверное, с вами в следующей передаче. Это план о той великой жертве, которая как раз вот представлена как раз в Коране. Кто является этой великой жертвой, для чего вообще они нужны. Вот об этом, я думаю, было бы очень хорошо нам поговорить и подумать. Поэтому я бы сегодня посоветовал всем не торопиться с выводами, а очень внимательно изучать две книги, сопоставляя одно с другим. Я понимаю, что очень много традиций сегодня, очень много человеческих преданий,
1: которые берут свое начало не в Коране,
0: да,
1: даже,
0: к сожалению,
1: и в Библии, и не в Евангелии.
0: К сожалению. Но когда мы читаем только Коран и видим вот эти тексты, то они прямо заявляют о том, что все-таки сам Иса говорил себе, что ему надлежало умереть и надлежало воскреснуть.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно быть объективными, и здесь нужно уметь принимать сторону друг друга, идти как-то вот на встречу и не быть противниками в данном
1: Большое
0: случае.
1: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте

0: www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Мы надеемся, что и вам приятно читать замечательные библейские истории. И сегодняшней нашей героиней будет Анна. В Ветхом Завете она представлена как идеал материнства. Строки, которые посвящены ей, дышат любовью и заботой матери о своем долгожданном первенце. Анна была женой Елканы, богобоязненного человека, свято чтущего закон Бога. Всем своим семейством он постоянно ходил в паломничество в город Силом, приносил жертвы Богу, которого он очень любил. Елкана любил и Анну, но тем не менее было нечто в ее жизни, что не могло сделать ее счастливой. У Анны не было детей. Усугубляло ее положение и то, что Анна жила в то время, когда в израильском народе существовало многоженство, что являлось, естественно, явным противоречием воле Божьей, поэтому оно приносило множество проблем в семье. Всегда одна из жен находилась в более лучшем положении, чем другая. Женщины завидовали друг другу, от этого много ссорились, было очень много неприятностей. Конечно же, Анне было грустно, когда рядом с ней играли дети Финаны, так звали вторую жену Елканы. Но тем не менее, это тяжелое горе не могло сломить Анну, потому что всем своим сердцем Анна верила, что детей дает Господь Бог. И она продолжала молиться и молиться о том, чтобы Господь ей послал долгожданного первенца. Вот такую историю будем читать мы сегодня с вами. Она записана в книге «Первое царство», в первой главе. Давайте вместе читать ее с первого стиха. «Был человек из Рамафаим Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елканы. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей». И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Богу Саваофу в Силом. Там был Илий и два его сына. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям и дочерям ее части. Анне же давал особую часть, ибо любил Анну. Хотя Господь и заключил чрево ее. Мы видим отсюда, что все-таки Елкана так любила Анну, несмотря на то, что на Востоке все-таки материнство приносило какую-то особую весомость женщине. Но Елкана и любил ее независимо ни от чего. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, и это плакала, и не ела. Вот здесь как раз вот в этих коротких строках написано, сколько огорчений приносило Анне вот то, что существовало в Израиле многоженство. «И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Вот как не любил Елкана Анну, но все равно из этих текстов мы чувствуем, что до конца он все-таки не понимал все переживания и страдания Анны. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она, скорбя душе, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу во все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий, «Довольна ли ты будешь здесь пьяную, вытрезвись от вина своего?» И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секеры я не пила». но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо я в великой печали от скорби моей». И отвечал ей Илия и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего бы ты ни попросила». Это были удивительные слова благословения Господа. И Анна пошла, возрадовавшись, потому что она всем сердцем, несмотря на то, что так она не имела детей уже и долгие годы шли, но она надеялась и надеялась. Как в Псалме 126 написано, что детей дает Господь, и она свято верила, что однажды это произойдет в ее жизни. Давайте прочитаем, что здесь написано. Псалом 126, текст 3-5. «Вот наследие от Господа, дети, награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Прошло некоторое время, и мы с вами знаем, как говорит Библия и страницы книги Царств, что Анна родила сына. И этого сына назвала Самуил, что значит долгожданный и спрошенный у Господа. Мы можем себе только представить, какой огромной любовью и заботой окружила Анна своего первенца. Она не отходила от него ни на шаг, зная, что это ребенок, предназначенный Господу. Тем более, что она знала, что пройдет некоторое время, и Анна должна будет с ним расстаться, потому что таков обет, который она дала Господу. И она радовалась, что это произошло, и радовалась тому, что маленький ее сынок Самуил может жить при храме Господнем и делать, совершать там малое дело, которое будет помогать священнику Илии хоть в чем-то. Сердце Анны радовалось от того, что Самуил может ближе и ближе соприкасаться с Господом. И вот наступил такой момент, когда Самуил подрос, и нужно было уже совершать обет свой и вести его в храм. И мы читаем об этом ниже, в первой же главе. «Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв еще 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа. Отрок был еще дитя, и заколола тельца, и привела отрока к Илии, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила от него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, на служение его». И поклонилась там Господу. Это был удивительный день в жизни Анны. День, когда она поняла всем своим сердцем, что Господь совершил великое чудо. Когда, во-первых, она родила младенца, и, во-вторых, когда она привела его и могла отдать его и посвятить Господу. Может быть, кому-то из вас покажется эта история грустной, ведь Анна так ждала своего первенца, и тем не менее наступил тот день, когда она должна была с ним расстаться. Но Господь обильно благословил Анну. И чуть ниже мы читаем, что Господь послал ей еще 3 сыновей и 2 дочерей. И Анна наслаждалась тем, что растила своих 5 детей и была бесконечно счастливой и доброй матерью. Вот такая удивительная, замечательная история написана на страницах Священного Писания. Да благословит нас всех Господь!

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Евгений Скрипников.
2: Едва ли не самая важная привычка, которая нужна нам для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, это привычка прощать. Во многих религиях и культурах прощение является основным принципом духовного развития. Под словом «прощение» я имею в виду способность искренне простить других людей за все плохое, что они когда-либо вам сделали или сказали. Привычка к прощению дает вам ключ от двери в царство духовности. Она освобождает от прошлого и делает вас абсолютно другим человеком. В то же время неспособность прощать других за то, что они сделали или сказали вам в прошлом, вызывает большинство отрицательных эмоций в мире. Она является причиной гнева, разочарования, вины, обиды, зависти, ревности и упреков. Желание изменить что-либо в прошлом является главной причиной отрицательных эмоций – гнева, обиды и упреков. И лекарством может быть только одно – развить в себе привычку прощать и выкидывать из головы все плохое, случившееся с вами в прошлом. Многие люди на протяжении всей своей жизни таят злость и обиду на своих родителей за какую-то ошибку, которую те допустили давным-давно. Эти люди по-прежнему сердиты, потому что чувствуют, что их родные были несправедливы к ним или чрезмерно критичны. Они считают, что родители тем или иным образом нанесли им огромную обиду. Это в корне неверная позиция для тех, кто хочет добиться успеха в этой жизни. Помочь в прощении может следующий прием. Вы должны разделить жизненные ситуации на две категории – факты и проблемы. Это очень важно, особенно при взаимоотношениях с другими людьми. Какая же разница между фактом и проблемой? Факты – это нечто непреложное, неизменное. Результаты анализов вашего здоровья – это факт. Ваш рост – это факт. Ваш возраст – это тоже факт. Факт представляет собой категорию, которую практически нельзя изменить и которая никуда не может исчезнуть. А проблема – это категория, с которой вы можете что-нибудь сделать. Она поддается решению и изменению. Одно из самых главных правил жизненного успеха состоит в том, чтобы не огорчаться из-за фактов, ну или, по крайней мере, не печалиться долго. Событие, произошедшее в прошлом, не является проблемой. Это факт. Он неизменен. Одно из правил прощения состоит в том, чтобы научиться принимать то, что произошло в прошлом. Это то, что вы никак не можете изменить. Если же вы можете изменить ситуации, то это проблема, которую предстоит решить. И ваше прощение – это ключ к решению этой проблемы. Без вашего прощения ничего не получится. Кто нуждается в вашем прощении? Благодаря опросам ученые выяснили, что чаще всего люди обижаются на четыре группы людей. К ним относятся родители, люди, с которыми вы были близки раньше, все остальные люди, о которых вы думали, и, в конце концов, вы сами. Простите родителей. Во-первых, все родители допускают ошибки по отношению к своим детям. Они хотят вам добра, делают для этого все, что могут, опираются на собственный опыт, но все равно допускают ошибки, это факт. Если ваши родители допустили в вашем воспитании какую-то ошибку, просто скажите себе самому: «Я полностью прощаю их за все». И удалите плохие воспоминания из головы. Примите это решение и затем никогда больше не возвращайтесь к этой теме. Только когда вы по доброй воле простите своих родителей и освободитесь от давних обид, вы действительно станете взрослым человеком. Не простив родителей, вы остаетесь ребенком, который видит себя исключительно в роли жертвы. Без этого прощения вы можете навсегда остаться в ловушке прошлого. И наоборот, прощение позволит вам продолжать жить свободно и спокойно. Вторая группа, которую нужно простить, это люди, которые были вам когда-то дороги и по отношению к которым вы все еще испытываете злость. Например, к ним может относиться ваш бывший парень или девушка, супруг или супруга. Для начала признайте, что как минимум половина ответственности за все, что произошло, лежит на вас. Когда-то вы попали в неприятную ситуацию и сами держите себя в ней, хотя с тех пор прошло уже много времени. Решитесь простить этого человека, независимо от того, что он сделал или сказал вам. Освободите себя от этих неприятных воспоминаний. Подумайте о том, кто вы, чего вы хотите достичь и кем вы видите себя в будущем. Обида – это мысленная тюрьма, которую в первую очередь удерживает вас. Третья группа людей, которую вы должны простить – это люди, которые когда-то тем или иным образом причинили вам боль. Простите ваших братьев и сестер, людей, которых вы знали в детстве. Простите ваших учителей и давних знакомых, плохих начальников и нечестных деловых партнеров. Простите всех людей, которые в прошлом встали на пути вашего успеха. Мысленно соберите их всех вместе и объявите им полную амнистию. Позвольте всем плохим переживаниям исчезнуть, как исчезает камень, падающий в бездонную пропасть из разжатого кулака. Не говорите, не думайте о них и не прокручивайте в голове отрицательные воспоминания. Постоянное беспокойство – это верный путь в никуда. Четвертый человек, которого вам необходимо простить – это вы сами. Поразительно, как много людей думают о себе плохо из-за слабости, бесчувственности, глупости или бессердечности, проявленных в прошлом. Фактом является только то, что ваша жизнь – это непрерывный процесс роста и развития. Если вы когда-то совершили поступок, который сейчас осуждаете, то в тот момент вы были другим человеком. Вы не были таким, каким стали сегодня. Сейчас вы новый человек, более мудрый и опытный, который сделал вывод из ошибок прошлого. Прощение является одной из самых вдохновляющих и избавляющих действий, которые может совершить человек. Безусловно, самому человеку это не под силу. Но когда вы открываете Евангелие и читаете о том прощении, которое нам подарил Спаситель Иисус, это способно дать вам силу простить. Всякий раз, подумав плохо о человеке, который причинил вам боль, вы сразу же должны выкинуть эту мысль из головы, говоря себе: «Благослови его или ее Господь! Я за все простил его или ее». Молитва «Отче наш» учит нас: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Прощение нужно не кому-то из вашего окружения. Прощение в первую очередь нужно вам.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В жизнь Валеры наркотики пришли очень рано. Окончив школу, он первый раз укололся, и в течение 16 лет он жил под диктовку наркотиков.
3: Это было в 80-м году, это было летом. Первый раз я попробовал ханку. Это мы поехали на дачу, взяли с собой бритву, кусок бинта. Мне показали, как это делать, и первый раз я укололся. Это был сумасшедший приход. То есть я сидел весь красный, меня рвало, тошнило, но мне было приятно от того, что меня рвет и меня тошнит. Я чувствовал удовольствие от этого. Началось, я думаю, это с того, что у нас было 5 детей в семье. Я был самый последний. Но отцу было некогда. Он работал экскаваторщиком, постоянно был на халтурах. Мать была неграмотная. И моим воспитанием, как таковая, занималась улица. В 6 лет я начал собирать бутылки, чтобы у меня были всегда карманные деньги, потому что у родителей моих не было денег. В 11 лет я первый раз напился. В 15 лет я первый раз укололся. В 18 лет я ушел в армию. И эти 3 года, которые были в моей молодости, я учился в ПТУ. Но это время такое было, такое сумбурное. Я мог колоться, я мог курить план, я мог напиваться. И в это же время я ходил на танцы. И в это же время мы дрались, и футбол играли на ящик пива, и еще. Это было время бурной молодости. И всю свою энергию я не знал просто, куда истратить. Пришло время армии, и я понял, что в армии, быть может, я научусь, как бы поправлю то положение. Я просто понимал, что я... Так жизнь моя, она далеко не уйдет. В армии я думал, армия меня исправит. Как бы я думал, уйду в армию и все, время молодости кончилось. Значит, надо начинать нормальную жизнь, жениться, как все люди, иметь детей, чтобы в семье был порядок. И уйдя в армию, 2 года я служил в стройбате. И как только что я пил и курил план, я больше ничего не видел. Даже в армии не дала мне того, что я считал нужным, что она мне даст. Придя с армии, я думал начать новую жизнь. Поступил на вечерние курсы, хотел поступать в институт, потому что голова начала уже соображать о дальнейшем. Потому что придя с армии, человек задумывается, то, что было, то прошло. И опять же я не доучился, пришли друзья, потому что куда денешься от улицы. И опять пошло и поехало. И начиная с 86 года до 90-го где-то я употреблял наркотики. Летом это был или солома, которая именно маковые головки, которые привозили, или это была ханка, которую мы собирали. Потом полгода наступало время зимы, когда это была проблема, и мы, как говорится на нашем языке, мы переламывались. Это значит, уходил глубокий запой. Это мы порой даже закрывались, помню, один год. Набрали очень много вина, водки, закрылись дома и как безумные сидели и просто это все употребляли. До такой степени, что потом через неделю выходили с обезумевшими глазами. И это опять происходило 3-4 месяца. И сплошные пьянки, сплошное, непонятно что. В 90-м году у меня умер отец, потом в 94-м у меня умерла мать. Это время, когда до 96-го года я употреблял наркотики и не собирался ничего с ними делать, как-то с ними бороться даже. Один раз я лечился в Питере, иглотерапия, 8 месяцев я продержался, не пил, не курил, ничего не употреблял. Потом на 8 месяцев я понял, что надо развязывать. Развязывал, и все опять покатилось. За это время чудом просто меня не посадили. Быть может, что я жил в Эстонии и в Нарвии, и там были намного мягче законы именно с наркоманией, и вообще более мягко обходились с наркоманами. За это время у меня просто было 2 судимости, за которые мне по воровству, и просто меня не посадили. Дали штраф, 2 раза штраф. В 95-м году опять меня опять задержали. Я думал, в этот раз меня посадят. Я просидел 10 суток, мне дали опять же подписку о невыезде. Опять же, я шустрил деньги. Искал именно деньги на то, чтобы найти себе наркотик. Последние 2 года, с 94 до 96 года, я воровал по магазинам. И все продавцы вот этого города Нарвы и Ивангорода, в который я заходил, там у меня живет брат, знали меня просто в лицо. И мне было так стыдно, и в то же время я ничего не смог с собой сделать. Знаете, у меня было время, когда я мог прийти к сестре, например, к своей родной, и украсть у нее деньги, залезть к ней в кошелек и все. сказать, что это сделал муж, который пришел, выпивший второго дня, или еще что-то. На такие подлости я был как бы всегда готов. Потому что воровать у бабушек там из кармана для меня не составляло труда. И также, когда умерла, я помню, моя мать, когда она болела, она была больная. Водянка у нее была, это рак, который постепенно-постепенно убивает человека. Я мог закрываться дома в своей кухне, открывать все окна и тут же варить сено. Это маковую соломку, которую, как мы называли. Тут же пахло растворителем, который мы выпаривали. И мне говорила мать всегда, что ты делаешь здесь, здесь очень пахнет, ты понимаешь, что ты делаешь. Но я ничего не слушал. И в этот момент я понял, что я переступил через мать.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Я понял, и знаете, это было 12 июня, какой-то был праздник, я не помню, меня очень жестоко избили, встретились какие-то друзья, сказали, что я кому-то должен, и в это время, в этот день я опять же напился, и у меня очень был избитый, я понял, что все, моя жизнь закончилась, и я решил уйти из этой жизни. Сам не по несознанию, я уходил из этой жизни очень много. У меня было, я не знаю сколько, я была передозировка, но я просыпался через 3-4, через 5 часов. Я понимал, что что-то меня сохранило. В тот момент, когда я хотел сознательно уйти из жизни, я думал, нет, я не пойду выбрасываться из окошка. И лететь с 5-го этажа – это очень больно. Время, денег на кайф, на наркотики у меня не было. И я понял, что мне надо просто загнать воздух в вены. Я взял 5-кубовый шприц, причем не было 10, не было 20, чтобы проще. Я взял 5-кубовый шприц и в паховую вену загнал себе около 40 кубов. Когда я всем говорю об этом, раньше, когда я был наркоманом, когда я вводил себе, я думал, чтобы лишнюю каплю воздуха не загнать. А сейчас я смело загнал себе 40 кубов воздуха, очнулся я в больнице. Я понял, что это было какое-то чудо, потому что 40 кубов воздуха загнать и... Говорят, умирают, но я остался жив. Я понял, что и преисподняя меня не берет, потому что осознавание было, что я иду никуда, это понятно. И проснувшись в больнице, один человек, которого я знал, и я спросил у него, куда мне деваться. Хотел уйти из жизни, ад не принимает. Все родные не принимают, друзей нет в жизни, семьи нет, вся жизнь разбитая. Куда идти, куда податься? Вот это был опять же такой тупик. И этот человек совершенно неверующий. Он сказал мне, у нас на улице в Ивангороде собираются верующие. И они живут без проблем, не пьют, не курят. Тебе надо обратиться к ним, может, они тебе помогут. В то время я сразу начал думать о Боге. О том, что мне... Но все мое представление о Боге, это представлялось такая большая келья или маленькая келья, где нету ни окон, ни дверей, ты сидишь. Но я понял, что в этой келье я найду спасение и утешение. Я не знал, а верю в живого Бога. И я пришел в эту церковь. Один брат, с которым до сих пор у нас очень тесные отношения, он взял меня к себе домой, я жил у них. Они мне сказали о революционном центре. Я поехал сюда. И это время, которое Бог окунул меня в это место. И в это время я познал Божью любовь, Божью доброту, Божью ласку. О том, что Бог любит меня. О том, что все, чем я жил, и все, что было ценно в моих глазах, оказалось так низко и так жалко. Это время, когда в 96-м году я приехал в центр. Уже 7 лет я жил с Господом. Это время просто не описать ту любовь, которую дал мне Бог, то прикосновение, которое я получил от Христа, от самого Христа, именно ту жизнь, которая пришла в мое сердце. И мне в моей жизни, мне ничего не хотелось больше, как только идти и как бы читать эту новую книгу, которую дали мне в руки. Время было, когда я читал множество книг. Это было время, когда я читал приключенческие, там еще что-то. Но ту историю, которую я прочитал первый раз в жизни, она поразила все те истории, которые были до этого. Я встретился с настоящим живым Богом, который пришел в мою жизнь, который навел порядок в моей душе, в моей семье, в моей жизни, который восстановил утраченные связи с сестрой, с братом, который дал мне новую жизнь, который дал мне новую семью, которых я очень люблю и которые любят меня. Я знаю, что в этой жизни, остаток своей жизни, я живу очень счастливо. Эти 7 лет, которые есть в моей жизни, они не напитаны наркотиком, водкой, сигаретами, всевозможными эфедринами, приходами. Они напитаны только радостью и той благодатью, которую я сегодня имею и которой я двигаюсь.
2: Валера успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Вместе с женой они живут и работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». И с радостью свидетельствуют о той свободе от наркотиков, которую они получили от Бога. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Вы знали, что наш мир создан мудростью? Мир устроен мудро. Приобретать мудрость советовал мудрый царь Соломон. Очевиден вывод, что нам следует стремиться к этому качеству. А что является противоположностью мудрости? Достаточно ли только ума, чтобы прослыть мудрым? Как опыт некоторых героев веры помогает в приобретении мудрости? Познакомимся с рецептом мудрости от писателя Фазиля Искандера. Дорогие друзья, из Священного Писания мы узнаем, что наш мир появился на основании мудрости. Более того, если вы будете исследовать книгу «Притчи» и толкование этой книги, то найдете этот интересный ответ, что словом «премудрость» обозначен наш Господь Иисус Христос. Ну, для доказательства обратимся к книге «Притчи», главе 3, с 19 стиха. Мы читаем так: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Премудрость, она не безлика, не безличностна. Более того, кто из вас читал книгу «Евангелие от Иоанна», находил там такие слова, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и это Слово стало плотью. Это рассказ об Иисусе Христе. И мы знаем, что через это Слово, через Бога, через Христа создан весь мир. А притча дополняет эту картину, говоря, что премудростью создан этот мир. Вот так мы доказываем, что премудрость символизирует Сына Божьего, вторую личность Божества. Более того, апостол Павел говорил, что Иисус Христос сделался премудростью. Это еще одно доказательство вот такого понимания. Как вы думаете, а что же тогда противоположно мудрости? Самый простой ответ, кажется, глупость. На тему глупости Альберт Эйнштейн сказал: «Есть две вещи, которые мне кажутся бесконечными – это вселенная и человеческая глупость. Однако насчет вселенной я не уверен». Кто не догадался, прокомментируем. Эйнштейн сомневался, что можно как-то измерить человеческую глупость. Настолько она бесконечна. Но противоположностью мудрости будет являться хитрость. Об этом мы прочитаем в Священном Писании, потому что хитростью характеризуется тот, кто противник рода человеческого и противник Господа Иисуса Христа. Ну, обратимся к тексту. Это второе письмо к Коринфянам, глава 11, стих 3. Павел боится, он предупреждает, говорит так: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Павел рассказывает о том, что грехопадение состоялось по причине хитрости. Запомним этот принцип, и теперь, чтобы нам как-то различать все, что происходит в этом мире, правильно оценивать разные идеи, концепции, верования, воспринимать в свете противостояния между двумя этими качествами – мудрость и хитрость. Напомним, мудрость исходит от Бога, хитрость исходит от дьявола. В анонсе мы указали, что есть очень хороший рецепт от писателя Фазиля Искандера. Когда несколько лет назад его не стало, в новостных сообщениях прозвучала замечательная его фраза. Для меня это стало невероятным откровением. Так мудро охарактеризовать мудрость – это своеобразное достижение. Итак, что же такое мудрость? Это ум, настоянный на совести. Невероятное определение, которое следует еще несколько раз осмыслить и найти подтверждение в библейских сюжетах справедливости этого высказывания. Более того, Фазиль Искандер однажды также высказал некоторую идею про умных людей и про мудрость. Как часто умные люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Можно ли сегодня сомневаться, что в мире достаточно много умных людей? Ну, на фоне научно-технического прогресса, достижений, свершений человеческой цивилизации сомневаться в уме не приходится. А много ли на Земле совести, совестливости, доброты? Давайте попроще будем называть какие-то качества, которые просто необходимы человеку. Сострадания много ли на Земле? Честности? К сожалению, нет. Есть ведь люди, которые невероятно умны и талантливы, но используют свой ум, таланты и достижения на порочные действия, на плохие достижения, на деструкцию. Есть. Мы с этим сталкиваемся и переживаем из-за этого. Еще раз напомню это выражение. Как часто умные люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Мы сможем рассмотреть с помощью рассказа от проповедника истины Стефана историю одного человека, который своей жизнью доказал фактически справедливость слов Фазилия Искандера. Мудрость – это ум, настоянный на совести. И этот герой, повествование в изложении Стефана, пророк Моисей. Да? Стефан, когда рассказывает о жизни Моисея, определяет своеобразные периоды. Первые 40 лет Моисей жил в доме фараона. И мы читаем, исполнилось ему 40 лет, и пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. В 40 лет Моисей, как об этом мы читаем и в книге «Исход», и в описании апостола Павла, получил все, что можно было взять в Египте. Образование, интеллект, разные навыки, наслаждения египетские, сокровища, так описано в послании к евреям. Он все это получил, он имел к этому доступ, и в 40 лет приходит к нему озарение, а не послужить ли мне родным и близким? Человек-то умный, начинает служить. Моисей, скорее египтянин, чем израильтянин. И как он служит? Он видит, как один египтянин избивает еврея, заступается и убивает египтянина. И все, ум весь закончился. Пытается скрыть, на следующий день все это тут же разлетается, в итоге он убегает из Египта, потому что боится мести. 40 лет невероятного ума, особых египетских благословений прахом. Ну так Господь устраивает, что Моисей уходит в другую землю, в землю Мадиамскую, и в течение других 40 лет пасет овец. Запомните второй период в жизни Моисея. Об этом также Стефан пишет, что по прошествии 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. 40 лет Моисей занимался тем, что оттачивал свой ум или настаивал свой египетский ум на совести. Знаете почему? Ну, потому что особого ума не наберешься, когда пасешь овец. С овцами

Ум никуда не девается, имел знания замечательно. Но теперь надо ум настоять на совесть. И так происходит в течение 40 лет. И потом наступает другой период, когда нужно уже общаться вроде бы с умными людьми, но с бывшими рабами. Помните, евреи выходят из Египта, и сколько лет они странствуют? Еще 40. Вот замечательная математика из жизни Моисея. Всего он прожил 120 лет, 3 периода по 40. Итак, в первый период жизни Моисей получал ума-палату. Другие 40 лет он настаивал этот ум на совести. Ну и последние 40 лет жизни Моисей служил мудростью. Когда он закончил свой жизненный путь, кстати, он умирал, будучи в невероятной силе, зрение его не притупилось, крепость в нем еще была, но Господь, видимо, сказал: «Хватит, у меня есть для тебя сюрприз». Моисей умер, воскрес и вознесся на небеса. О том, что он жив, мы знаем из повествования Нового Завета. Так вот, Моисей служит мудростью. Моисей представляет собой образец лучшего вождя Израиля. После его смерти так и записали, что не было никогда в Израиле такого особенного человека, такого авторитетного. Более того, сказано, он был кратчайший человек на земле. Ну, еще бы, 40 лет терпеть овец, а потом еще 40 лет терпеть людей с поведением овец. Такое тоже было, почитайте историю странствования по пустыне. Это замечательная иллюстрация того, что наш ум, который мы приобретаем всю свою жизнь, он не может считаться мудростью. Что-то особенное должно быть в человеке. Вы, уверен, вспомните слова Священного Писания, которые говорят о том, с чего начинается мудрость. Начало мудрости – страх Господень. Конечно же, слово «страх Господень», это выражение, не обозначает животный страх или какое-то подобострастие, какое-то трепет. Нет, страх Господень подразумевает признание Божьего авторитета. Умным людям это надо. Некоторые считают, что если ума набрался, то и можно управлять своей жизнью. Кто-то даже это не воспринимает, говорит: сила есть, ума не надо. Нет, ум нужен. Но чтобы угодить Господу, нужно правильно использовать этот ум, правильно направлять знания, чтобы когда ты действуешь как Homo sapiens, человек разумный, не было страдания, смерти, притеснения и насилия. Бог желает, чтобы мы использовали разум, учитывая, что Он царь всего. Перед Ним нужно давать отчет. В нашем языке это выражается такими словами. Иметь царя в голове. А когда видишь, человек действует как-то, может быть, даже и умно, но не морально, ну, значит, совсем страх потерял или без царя в голове. Вот эта мудрость народная, она хорошее замечание, направление нам дает. Давайте еще один пример посмотрим, тоже очень интересный, знаковый. Эту историю мы все слышали о царе Соломоне. Однажды к нему являются на суд две женщины. Эти женщины с плохим происхождением, и у них произошла трагедия в ночи. Одна заспала своего ребенка и решила эту боль компенсировать. Она взяла свое мертвое дитя, положила в колыбель другой своей, соседки своей, взяла живое дитя, себе положила. Утром обман все-таки вскрылся. Эти две женщины пытались выяснить. Ну, одна точно знала, конечно, она лгала, а другая хотела себе свое дитя обратно. Не могли они ничего доказать, они обвиняли друг друга и приходят к Соломону. Соломон послушал одну и другую, и потом говорит: а как выяснить? И ты права, и ты, Сарочка, права. Что делаем? Делим ребенка пополам. Вам как, вдоль или поперек поделить это дитя? И вот здесь невероятная мудрость. Хитрость одной женщины соприкоснулась с мудростью Соломона, который использует психологию потери. Первая женщина, которая заспала своего ребенка, ее дитя умерло, в ночи она уже пережила эту трагедию. Ей было больно,

Она тоже мать. Ей было страшно. Это трагедия, потерять собственное дитя. Но она уже это прочувствовала. Теперь она пытается это компенсировать. Она берет чужое дитя, как свое, а мертвого ребенка подкладывает в колыбельку другой женщины. А вторая женщина, которая в ночи не пережила утрату дитя, и она видит, что ее дитя живое, сейчас на суде Соломона ей предлагается пережить утрату дитя. Конечно, она понимает, что ребенка сейчас убьют. А она психологически не готова к этому. А первая женщина, та, которая хитростью вот так все это представила, она солгала, она психологически готова. Она уже ночью испытала эту утрату. И сейчас, когда ей говорят, убьем это дитя, она готова. Это не ее дитя, но она даже смирилась, понимаете? Вот так этот суд свершается, и настоящая мать кричит, я не могу. Отдайте, отдайте ребенка вот той женщине. Пусть лучше у нее живет, но я буду знать, что это живое дитя. Но не позвольте убить. Я не могу допустить смерть, потому что действительно материнское сердце. Ну и Соломон, конечно же, показав эту мудрость, произвел такой правильный суд. Очень серьезный вывод из этой истории. Кто любит, делить не будет. Такой маленький практический совет относительно мудрого поведения в нашей жизни. Есть еще один человек, который себя зарекомендовал за всю свою жизнь как представитель лагеря хитрых людей. Даже его имя это и означает. Звали такого человека Иаков. И значение его имени – проныра. Хитрец, запинающий. Этот человек в своей жизни, фактически с момента рождения, являл собой хитрость. Он, помните, обманул своего брата. Ну, не то чтобы обманул, он сыграл на его чувствах, на его невоздержанности, на его темпераменте. И говорит, а продай мне свое первородство. Конечно же, Исав проявил себя, что ему не нужно первородство, все эти духовные ценности его семьи ему не близки, ему только поесть, поохотиться, еще раз поесть и так далее. Ну, такой Исав. Но это не делает чести Иакову. Иаков хитрит. Ладно, это эпизод, казалось бы, незначительный, но происходит еще одно знаковое событие, когда Иаков с поддержкой его мамы. Вроде бы она не хитрюга, не проныра, но она тоже из-за власти эмоций и желания добра своему сыну идет на обман своего отца, своего мужа и отца Иакова. В чем особенность? Все это связано не просто с какими-то бытовыми вопросами, это связано с молитвой благословения. Люди, имея какую-то возвышенную цель, считает, что хитрость может явиться одним из инструментов, чтобы получить благословение. Это страшно, друзья. Страшно, когда человек хитрит, обманывает, выворачивается, выдумывает что-то, а потом, когда что-то получается, говорит, меня так Господь благословил. Посмотрите, так все замечательно сложилось. Нет. Это твоя хитрость. И у этой хитрости сейчас могут быть какие-то последствия, которые кажутся тебе благословением, тебе приятно. Ты кошелек увеличил. У тебя сбережений стало больше. Давайте из практических примеров. Кто-то может прийти и сказать, я так удачно машину продал. Молодец. Машина хорошая? Да там гниль, я ее туда-сюда подшаманил, все и продал. Так меня Бог благословил найти какого-то простачка и впарить ему гнилую машину за хорошую сумму. Можно ли в этот момент сказать, меня так Бог благословил? Нет, друзья, это лукавство и нечестие. Не позвольте себе такие вещи. А Иаков почему-то позволил. Иаков обманул собственного отца, престарелого отца Исаака. Он нацепил шкуры на руки, пришел раньше Исава, получил благословение обманом.
вызвал ненависть родного брата. А что делать Исаву? Он не воспитан, как набожный апостол. Он зверолов. Конечно, он говорит, я убью тебя, Иаков. А что вы хотели от Исава? Он такой по природе. Не надо его провоцировать. Эта хитрость, этот обман играли злую шутку с Иаковом. Когда он пришел в землю своего тестя Лавана, будущего тестя, он вкусил, наверное, огромной ложкой такой, целой бадьей. Что значит хитрость? Видимо, есть справедливость в мире, и выражение, которое мы все с вами знаем, сработало в жизни Иакова. Против лома нет приема, если нет другого лома. На хитрость Иакова нашлась хитрость Лавана. И знаете, сколько лет Лаван обманывал Иакова? Аж 20 лет. И потом на эту тему сетовал Иаков. Ты мне столько раз переменял награду, ты там забирал и так далее. Что посеешь, то и пожнешь. Потом проходит много лет, Иаков имеет и жен, и детей, и стада. В общем, он выходит из дома своего тестя, идет в землю своего отца, идет навстречу к Исаву. И перед Иаковом, наконец, маячит эта интересная картина – потерять абсолютно все, потому что его брат идет навстречу с 400 воинов на верблюдах. Исав может его убить, может отомстить за оскорбление чести, может разграбить и забрать абсолютно все, но Бог вступается. Бог вступается не тем, что затыкает Исава или умерщвляет его войско, нет. Бог вступается и приходит навстречу к Иакову. У потока Иавок в ночи, когда Иаков молился Богу, является некто и борется с Иаковом. И теперь этот хитрюга и проныра хватается за Бога и просит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». До этого, может быть, был и ум, но скорее хитрость. А теперь должна начаться мудрость. Вот эти годы ум настаивался на совести. Иаков проживал то, что значит быть обманутым, что такое нечестие, что такое подлог, что такое соперничество в семье. Он это все увидел в своих женах и детях. И это смирило его, это показало, что путь его хитрости, его имени, которое то самое и означает, это путь бесперспективный. Теперь надо начинать бояться Бога по-настоящему. И он умоляет Господа: благослови. Вот если будет благословение, все будет. А если не будет Божьего благословения, сколько ты ни старайся, можешь оказаться у разбитого корыта. Что происходит с Иаковом? Он угодил Богу. Он боролся с Богом, ему Господь говорит: «Да, теперь тебе имя не Иаков, теперь тебе имя Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Давайте усвоим этот важный урок. Если в нашей жизни много ума, образования, человеческого воспитания, наследия от родителей, это еще не полная картина нашей мудрости. Нужно приобрести мудрость, как советует царь Соломон. Он просто упрашивает: приобретай мудрость. Но начнется эта мудрость со страха Божьего. У тебя должна быть отточенная совесть. Ум должен настояться на этой совести. Если брать новозаветным языком, это называется блаженны чистые сердцем. Чистое сердцем – это совестливый человек. Человек, который желает так поступать, чтобы Господь одобрил, чтобы Господь оценил. Бог не может терпеть нечестие. Бог не может согласиться с какими-то хитростями, компромиссами, с лукавством. Это не в природе Божьей. Бог желает чистоты, посвящения, потому что Он сам свят. И таким образом всякий чистый сердцем, всякий с хорошей совестью узрит Бога, соприкоснется с Богом. Замечательно, что это произошло в жизни Иакова. Ой, нет, давайте не так.
в жизни Израиля. Он теперь не Иаков, он мудрый человек, он теперь Израиль. Пусть Господь и нас с вами переименует и даст нам хорошие и значимые имена. Что же касается конца истории земли. Неужели мы только будем ждать Господа Иисуса Христа и как-то все просто? Нет, без мудрости не обойдемся. Да, мы обращаемся к книге Откровения, главе 13, и находим замечательные слова, которые предупреждают нас о том, что когда будут последние события в истории земли, характеристикой людей, верных Богу, будет мудрость. Запомните это слова, книга Откровения, глава 13, стих 18. Звучит это так. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число – это число человеческое, и оно звучит так – 666». Страшно, правда? Когда вы слышите это число, кому-то кажется, о, это число дракона там, или дьявола. Нет, это число человеческое. Но чтобы его понять, нужна не какая-то мистика, экзальтация, фантасмагория, отключение сознания. Нет, Писание говорит, кто имеет ум? И во всем этом процессе, когда ты это считаешь, ты определяешь, проявляется мудрость. Напомню, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Тем самым рисуется картина поведения верующих людей. Ума у нас уже много. Образование наше, наши навыки, наши психологические, интеллектуальные способности. И Бог говорит, а теперь давайте так сочетайте вот свои знания, так считайте, чтобы в этих знаниях был явлен страх Божий. Научитесь правильно оценивать все, что происходит в мире. Воздайте Богу славу. Поклонитесь сотворившему небо и земли. Но увидьте на земле дела дьявола. Отрекитесь от этих дел, не повторяйте их. Дьявол изначально хитрец. Дьявол изначально обманщик. А ты не так. Ты чистый человек. Ты мудрый человек, ты боящийся Бога человек. Будь успешен в этом. Хороший рецепт мудрости – это ум, настоянный на совести. Всякий, кто отточит свое знание, свое образование, всякий, кто убоится Бога, угодит ему своей мудростью.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Всем привет! Сегодня у нас интересная тема, которая звучит следующим образом. Влияние фитнес-моды на духовность. Почему? Потому что ни для кого не секрет, что сегодня очень многие увлекаются фитнесом, и многие христиане увлекаются фитнесом. В связи с этим вопрос, а как-то это оказывает на нас влияние, или все достаточно не взаимосвязано? Об этом мы сегодня поговорим и найдем самые лучшие пути. Я вас приветствую на программе. Сегодня мы говорим о влиянии фитнеса на духовность. И сперва я бы хотел немножечко определиться с терминами. Обратите внимание на слайд. Здесь дано определение моде. И мы видим, что это определение говорит о том, что мода — это образец, да? Это манера, это вкус, который преобладает в определенной среде, в определенное время. И по отношению к чему? По отношению к одежде, да? К предмету быта, искусства и так далее. И духовность. Что такое духовность? Чтобы мы понимали, о чем говорим. Это свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными и определяющее отношение к ним. Вот такие два определения. Я надеюсь, что хотя бы что-то вы запомнили из этого. Но основные вехи понятны. Да? Мода — это наше отношение к предметам, быта, музыке, одежде и так далее. А духовность — это преобладание нравственных качеств, интересов духовных над материальными какими-то вещами. Я хочу задать вам первый вопрос. Как вы считаете, для чего существуют показы мод? Выходят модели в странных нарядах, которые мы потом не покупаем, не одеваем. Зачем это все происходит? У кого какие есть предположения? Наверное, девушки больше знают. Или я ошибаюсь?
3: Аня. Может быть, для презентации каких-то новых коллекций. То есть у каждого дизайнера есть работа, которую он выполняет, и потом показывает результат этой работы.
2: Так, спасибо. Анна, благодарим.
4: Но это мы не носим. А звезды на всякие там Fashion Week, ну как в общем, да, Оскар, там крупные мероприятия, они надевают вот то, что показывают модели на подиумах.
2: Угу. То есть для чего показ мод?
4: Для того, чтобы богатые люди покупали вещи.
2: Спасибо. Вот, девушки молодцы, эксперты. Кто еще?
5: Ну, тогда, может быть, именно как, я не знаю, вид искусства, один из... Почему бы нет?
2: Угу.
5: Ну, разумеется, не... Особо экстравагантные варианты.
2: Спасибо. Еще есть предположение? Милена.
6: Ну, я соглашусь с Марианной, потому что, вот, наверное, сейчас одежда для богатых — это, правда, вид искусства. Это uh-huh. стоит огромных денег. Uh-huh. То, что вот нам, обычным людям, наверное, не понять никогда, как вот можно за баснословные суммы покупать просто там одежду.
2: Какие-то вот. Непонятные вещи.
6: Да, для них это способ там самовыражения, способ в том числе показать себя и то, что ты способен вообще это купить.
2: Uh-huh. Спасибо большое, очень интересно, спасибо. Ну, а кто-то из парней мог бы вот свое предположение мужское такое высказать?
7: Просто чтобы заинтересовать покупателя. Ну, допустим, вот ты смотришь этот показ мод, там какой-нибудь ага. супер необычный костюм, ты идешь смотреть на сайт дизайнера, какие у него еще бредовые могут быть идеи, вот. И там такой встречаешь классную куртку и такой, вау. Угу. Ну, реклама такая, да.
8: Может, понты.
2: Ну, угу. да. Тоже, да.
8: И деньги.
2: Да. Спасибо. Я думаю, все, в принципе, где-то как-то коснулись темы денег. Ну, действительно, это как показ того, что ты можешь. И показ мод — это для того, чтобы заработать money. Вот. И то, что там всякие странные вещи показаны, это, да, самовыражение и даже самих дизайнеров. Они таким образом хотят что-то донести до людей, какую-то идею подать и так далее. Ну, у всех у этих дизайнеров есть нормальные линейки одежды, которые мы все с вами носим. И там, если посмотреть на бирочки, то тому или иному дизайнеру принадлежит там ваш стиль, к примеру. Но, конечно же, прежде всего для заработка средств, для заработка денег. И не маленьких денег, как вы об этом сказали. И подтверждением к этому мы можем найти массу примеров. Ну, например, Reebok и CrossFit. Вам всем знакомо это словосочетание, да? Они всегда вместе, они в паре сейчас. Но вы знаете, что CrossFit раньше это была совсем отдельная контора. Раньше CrossFit, он существовал сам по себе. Ну и Reebok, соответственно, тоже. Reebok — это более для нас известно, мы знаем об этом. Но благодаря тому, что они когда-то объединились, это сотрудничество принесло им многомиллиардные доходы. И сегодня, когда мы говорим о CrossFit, к примеру, да, то мы всегда, наверное, вспоминаем Reebok, мы всегда вспоминаем их продукцию. И действительно, вот это... мода, которую они запустили на CrossFit, к примеру, она приносит очень большие деньги. И это подтверждает наш вывод о том, что мода, она для того, чтобы зарабатывать деньги. И получается, что фитнес-мода не исключение. Она тоже для того, чтобы зарабатывать деньги. Но не только. Некоторые говорят, то, на чем делают деньги, оно пользы не несет. Как вы прокомментируете такое мнение?
8: Мне кажется, такие как раз-таки, да, несет. Ну, иначе бы люди, ну, у них не было бы спроса на эту продукцию и так далее.
2: Угу.
8: Людям нравится, поэтому почему бы и нет.
2: Угу.
8: Думаю, ну, я считаю, что это нормально.
2: То есть...
8: То, что приносит деньги в нашем мире, особо актуально.
2: Угу, спасибо. Еще у кого какие мысли есть? Я еще раз, или вы помните, да, о чем?
3: Угу. С другой стороны, вот как сказала Марианна, это же искусство, и если мы не вкладываем в это никакие, ну, скажем, никакое свое вдохновение, может быть, какие-то новые идеи, то это просто как машина для заработка денег.
2: Угу.
3: То есть в любое дело нужно вкладываться, в любое дело нужно давать что-то вот свое, что-то вот интересное. То есть это все взаимосвязано.
2: Угу. Я повторю вопрос. Некоторые говорят, то, на чем делают деньги, пользы не несет. Как вы ответите
4: ну,
2: на такое мнение?
4: Если оно не несет пользы, оно не имеет спроса, как уже сказал Сережа.
2: Угу.
4: Но люди не дураки. Они как бы... Сейчас у многих Nike ассоциируется с бегом.
2: Ну,
4: ну
2: да.
4: Потому что ну, они устраивают марафоны и еще что-то. И это все бесплатно. Как бы, ну, и Nike вроде делает пропаганду своей продукции, mm-hmm. но при этом люди занимаются спортом. Почему бы нет? Эти имеют деньги, а у этих хорошее тело там, и физическая подготовка. Mm-hmm. Как бы одно тому не помеха, как по-моему.
2: Спасибо. То есть, по сути дела, вы не согласны с этим мнением, да? Что то, что то, на чем делают деньги, оно пользу не несет. Пользу несет.
9: Но если учесть, что сейчас деньги делают на всем абсолютно, и все, что мы имеем,
2: да.
9: Получается за счет денег.
2: Да, поэтому ничего в этом такого страшного нету. Да, оно должно приносить и деньги тем, кто это продвигает, и пользу несет. Но давайте попробуем определиться с пользой фитнес-моды. Что бы вы как плюсы выделили фитнес-моды? Вот в как вы представляете себе эту фитнес-моду на данный момент? Вот с вашей позиции, какие плюсы она имеет?
6: Ну, наверное, как сказала Лена, допустим, если Nike устраивает марафоны, да, то для людей в первую очередь это здоровье и физическая подготовка. То есть влияние вот этой моды для людей, оно сказывается, наверное, их здоровье в первую
2: спасибо.
6: Очередь.
2: Спасибо.
6: Положить.
2: Спасибо большое.
7: Также это сказывается на их психологическом состоянии. Они становятся более дисциплинированными, когда занимаются спортом или фитнесом.
2: Угу.
7: Поэтому я считаю это хорошо.
2: Спасибо, Илья, спасибо.
5: Ну, Аля. Я считаю, что фитнес-мод — это хотя бы наиболее полезная и логичная из всех мод, которые существовали за все время человечества. Например, там, да, в средние века, там, когда... люди принимали множество ядов там, для того, чтобы выглядеть хорошо.
2: Uh-huh.
5: Или, например, когда массово набирали вес. То есть хотя бы фитнес-мода несет более-менее полезные вещи.
2: Uh-huh. Спасибо большое. Еще есть
8: на этих
2: плюс?
8: Людей приятно смотреть. Типа, ты видишь живого человека, а не ага. заплывшего жира.
2: Тоже живого человека.
8: Тоже живого человека, который лежит как овощ, и за ним не видно диван.
2: Ага. Так, хорошо. Может быть, есть какие-то
4: ну,
2: психологи у нас, которые...
4: они расширяют свои границы. Мы об этом говорили ранее. Ну, как бы когда фитнес-мода, это же мода не только на физическую нагрузку, а также ты же меняешь и свое питание, и какие-то привычки, и почему бы нет? Ну, как бы ты там, не знаю, вместо... У тебя расширяется кругозор за счет того, что ты меняешь как бы там свой завтрак, свой обед, еще что-то, и ты ищешь всему эту замену, и ты узнаешь там о тех продуктах, о которых не знал ранее, допустим.
2: Спасибо.
8: Я думаю, услышали. Дисциплина. Как один из...
2: Хорошо, вы назвали достаточно плюсов, это действительно так. Сюда можно еще добавлять борьба с бессонницей, к примеру, да, лучше, ну, это здоровье, к здоровью относится, вот, и так далее. А теперь давайте попробуем минусы найти. Что бы вы назвали минусом фитнес-моды?
4: Когда ты не выглядишь так, как тебе преподносят в интернете, на заголовках журналов, ну, и в любых других масс-медиа, ты уходишь в депрессию. Ну, это сейчас прям...
2: А может, это мотивирует?
4: Это с одной стороны. Люди разные. Кого-то это мотивирует работать, а кто-то уходит в депрессию, или все болезни, которые у нас сейчас есть, там, анорексия, булимия, в общем, все, что связано с поведением питания, ну, поведением питания, скажем так, вот, оно все произошло из того, что человек смотрит, ему, ну, как бы, он уходит в депрессию из-за того, что он не выглядит так же, и он начинает себя изнурять. Как бы у медали две стороны.
2: Спасибо. Так, еще у кого какие мысли есть?
5: Я думаю, что одно дело, когда ты занимаешься фитнесом для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, для того, чтобы себе нравиться, а другое дело, когда ты это делаешь из-за давления общества, я не знаю, друзей, семьи, то есть нет внутреннего желания, и это не очень полезно как для психики, то есть ты, если достигаешь результата, то это, если приносит тебе удовольствие, то не факт, что много, если нет достигаешь результата, ты подводишь как бы и себя, и всех остальных, у тебя самооценка падает, падает, падает.
2: Спасибо. Спасибо большое, Марианна. Все или еще есть мнение минусы фитнес-моды? Илья, да.
7: Ну, некоторые с этим перегибают палку, и у них все становится плохо в физическом плане. Ну, потому что они, ну, допустим, хотят быть слишком худыми. Это иногда вредит здоровью.
2: Ну, это достаточно понятно, спасибо, хорошее объяснение.
6: У любой моды есть две крайности, вообще у всего есть две крайности. И если человек не умеет балансировать где-то посередине и находить точку опоры, скажем так, то он может скатываться или туда, или в другую сторону. И вот, например, такие случаи бывают, когда люди действительно помешиваются. То есть тело и фитнес — это еще не все, здоровье — это очень важно, но есть еще множество других факторов в жизни, которым нужно уделять внимание. Вот. И забывая обо всех их, люди вот делают акцент только на своем теле, на своем питании.
2: Остальные сферы у них в забытии.
4: Просто проблема в том, что вот о чем говорит Милена, в том, что люди, они не воспринимают фитнес-моду равно здоровье. Это не одно и то же. Идет пропаганда красивого тела, но не идет пропаганда того, чтобы у тебя все было нормально со здоровьем, чтобы там твои анализы и все остальное было в порядке, потому что, ну, как бы это важно.
2: Интересно, спасибо.
6: Да, причем вот интересно то, что во все века до вот нашего времени было как бы в норме и, скажем так, ну, если можно выразиться, в моде, чтобы человек был, ну, как бы хотя бы полноват. То есть это был признак здоровья. Здоровый человек равнялся как бы такой тучный человек, ну, скажем так. А худой — это было негативное слово. Сейчас все перевернулось как раз за счет вот этого вот...
2: Это минус или плюс?
6: Ну, скорее минус, конечно.
2: То есть нормально, что немножко человек полненький.
6: Ну, я думаю, что как бы для нашего тела мы как бы должны в первую очередь, конечно, на наше здоровье обращать внимание.
2: Спасибо. Но вы перечислили достаточно минусов. Но знаете, какая интересная получилась у нас штука? Вы назвали плюсы спорта, не фитнес-моды. Вы назвали минусы и спорта, и фитнес-моды. Это действительно так. Сюда еще можно такую болезнь добавить, она называется ониомания. Это страсть приобретать. Потому что фитнес-мода, она пропагандирует продукты определенные, да, и мотивирует покупать тебя. Мотивирует тебя тратить деньги. Помните, мы вначале сказали, что мода, она для заработка денег в первую очередь. А потом уже все искусства там и так далее. Но плюсы фитнес именно моды, вы, к сожалению, не назвали. Давайте попробуем сосредоточиться именно фитнес-моды. Не спорта, а именно фитнес-моды. Мы с вами определение моде дали в начале, да? Пожалуйста.
9: Мне кажется, что тут стоит понять, что такое вообще фитнес-мода. Потому что одно дело, когда... мотивировать людей просто заниматься спортом, заниматься фитнесом — это одно. А вот другое дело — фитнес-мода. Это ведь мода — это какое-то общественное движение, которое общепризнано всем. И тебе стоит выбрать, соответствуешь ты ему или нет. То есть, например, вот я один раз наткнулся, что... Ко мне пристал один мужчина на улице, и чтобы я зашел, не знаю, в магазин спорттоваров и купил там какие-то определенные и съедобные продукты, и нет. И он все время мотивировал меня, чтобы я их купил и использовал, говоря, что как это выглядит для моего тела, для моего здоровья будет в будущем. И много каких-то еще, мне кажется, причин, которые предлагает фитнес-мода. Хорошо или это плохо, это спорный вопрос.
2: Спасибо. Ну, давайте, чтобы долго как бы не думать об этом, я вам перечислю те плюсы, которые, ну, лично я нашел, да, вот в этой теме, плюсы именно фитнес-моды. Значит, фитнес-мода, она побуждает к тому, чтобы создавать большее разнообразие удобной функциональной одежды для спорта, да, ее появляется больше, как бы разные виды и так далее. Эта одежда и экипировка, она становится дешевле, это тоже плюс моды, это плюс того, что... она есть сегодня. У людей повышается спортивная грамотность. Это тоже влияние моды. Ты об этом читаешь, ты это смотришь. Это все в тренде. Может придать жизни какое-то позитивное увлечение. Вот, если мода, внимание, привела человека к каким-то конкретным действиям, да, упражнениям, к выполнению комплексов там, и так далее. То есть обратила его внимание на свое здоровье. Если человек, конечно, просто этим увлекается, ему нравится ходить в найковских кроссовках, тем временем он бег никогда не нюхал и так далее, да, то, в принципе, от моды не будет пользы для его здоровья. И фитнес-мода, она предоставляет работу таким людям, как рекламомейкеры, да, или как их можно назвать, кто делает рекламу, тех, кто проектирует одежду там, и так далее. Но давайте немножечко на минусах фитнес-моды сосредоточим внимание. Знаете почему? Потому что плюсы, они достаточно очевидны, и всегда плюсы спорта, они как бы объединяются с фитнесом, потому что, ну, считается как бы это нераздельно. Но я бы хотел немножечко о минусах поговорить. Но для того, чтобы это сделать, я хочу задать вопрос. Какие средства наиболее широко применяются для популяризации фитнес-моды? Вот прям топ. Ну, давайте более так, ближе к телу.
4: Звезды?
2: Так, что?
4: Звезды.
2: Звезды.
4: Ну, их одевают их в бренды влияние, в определенные, да? Да, и там заставляют заниматься.
2: Ну, я достаточно мало звезд видел там.
4: Все, да? Спортивные рекламы там...
2: А, реклама, да, да.
4: Да, ну, как бы там какой-то знаменитый человек, что он этим занимается.
2: Так, помощь, с помощью рекламы. Но рекламы где? Вот социальные сети. В социальных сетях где больше всего вы находите рекламу фитнеса?
6: Блогеры.
2: Так, блогеры, YouTube, да?
6: Ну, YouTube, Instagram, вот Instagram. В основном, да.
2: Это две такие площадки, где фитнес-моды продвигаются самым мощнейшим образом. Вы с этим согласны? Я тоже с этим согласен. Действительно, вот эти две площадки, YouTube и Instagram, они являются очень мощными ресурсами для того, чтобы продвигать фитнес-моду. Но... Теперь давайте подумаем, да, в связи с этим. К примеру, человек начинает увлекаться, ну, просмотром вот этого контента, да. Ну, к примеру, в Инстаграме. Ну, там, если ты по определенной теме выбираешь картинки, они к тебе будут и приплывать. Каким образом в Инстаграме эта фитнес-мода продвигается? То есть что используется? Ну, какие фотки, попросту говоря? Вот что самым мощным является в продвижении?
8: Красивые фотки.
2: Красивые, да.
8: Ну, полуобнаженные.
2: Есть, а, вот. Вот это уже ближе, да. Обычно такая реклама, она достаточно такого, ближе даже к эротическому содержанию. Потому что очень так... крупно, да, очень подробно показываются все достоинства и так далее. И это один из мощнейших инструментов, как разрекламировать. Ну, это, наверное, не секрет ни для кого. Рекламодатели пользуются вот такими эротическими образами в продвижении какого-то товара, и это обычно как бы дает успех. Ну, так устроен человек, что обращает на это внимание. Да, вот давайте об этом и поговорим, да, что в этом плохого, почему. Итак, значит, к примеру, ну, я не знаю, будем брать кого-то из нас или представим, что кто-то из наших товарищей, да, занимается, ну, находится в этом тренде и как бы выставляет свои фотки вот такого содержания. Их там лайкают, комментируют. Какие в этом есть проблемы?
8: Никаких.
2: Так вот, ну, Сергей считает, что никаких.
8: Если кто-то очень популярен, и к нему подходят постоянно люди на улице, то да. А так?
2: Так никаких, в принципе. Спасибо.
4: И чего подходит и подходит?
2: Нет, тоже не проблема, да?
8: Ну, то есть ты идешь в магазин, да, спасибо, в магазин за покупками, за молочком сходил, а тут толпа фанатов набежала.
2: И ты молочка не купил, а не автографы купил. Проставил, да?
8: Да. Ну, я так не вижу каких-то
2: проблем. Хорошо, спасибо.
4: Мы говорим про фотографии, я правильно понимаю, вот такого характера?
2: Какого
4: да?
2: такого?
4: Обнаженного.
2: Ну, полуобнаженного, да.
4: Знаменит, ну, как бы, если он знаменит, какие бы фотографии он ни укладывал, к нему в любом случае подойдут, пошел он за молоком или куда-то. Какая разница? Тогда, по сути, это не меняет контекст. Ну, как бы, какая разница, какие фотографии? Он просто знаменит.
2: Окей. Еще у кого какие мнения есть? Илья? Милена?
6: Ну, вообще, в жизни, конечно же, вот как большинство говорят, да, в интернете мы выкладываем все самое лучшее. То есть, если человек там тренируется очень долго, да, и вот ему же нужно как-то показать, как бы скажем, плоды своего старания, и он начинает выкладывать такие фотографии. А другой человек, у которого, допустим, нет возможности там столько времени уделять этому, он удручается.
2: Он вынужден пахать на трех работах.
6: Да, и у него же нет такой возможности.
2: Так, спасибо. Чувство неполноценности
6: да.
2: может, да, такое появиться. Угу. Ну, давайте я озвучу некоторые моменты, которые, как мне кажется, действительно существуют. То, о чем сказала Милена, да, увлечение фитнес-модой и, в частности, просмотр этой рекламы там и так далее, всего этого продвижения, оно может человека привести к чувству, ну, неполноценности, да, к низкой самооценке, потому что, ну, я не такой, действительно. И еще его удручает тот факт, что он с этим почти ничего не может поделать. Второе, наоборот, у человека может возникнуть завышенная самооценка, да? Причем неадекватная, потому что в Инстаграме нет дизлайков, там есть только лайки. И он как бы смотрит, что у него там 1000 лайков, считает, что о, супер, я вообще красавчик. И это транслируется не только на его восприятие себя вот как с внешней стороны, он про себя думает и внутреннего также. То есть он начинает это применять к своим внутренним аспектам. Давайте я сейчас выскажу, а потом вы...
4: Нет, я хочу вот про это. Вот опять же, какая разница? Получается, человек, который выложит фотку просто красивую, даже не обнаженную, и у него будет много лайков, произойдет то же самое. Тут дело же не в этом.
2: Да, но мы говорим поэтому о фитнесе. Мы сузили сегодня сферу, мы не говорим вообще. Это да, это присуще и в других областях, я с этим согласен. Вот. Далее, к чему может привести увлечение фитнес-моды? Она может в человеке, знаете, подогреть ложное чувство, что его все любят. Такое может быть? Это может быть, действительно. На самом деле человек может быть внутренне пустой, он может быть, ну, не знаю, необразованный или внутренне некрасивый. Грубым он может быть. Но по фоткам его все любят, и он думает, что все нормально у него, все хорошо. Следующее. Можно подсесть, если говорить о Ютубе, на мотивирующих видео. Я знаю ни одного молодого человека, который смотрит постоянно мотивирующие ролики, но при этом у него в жизни ничего не происходит. Он смотрит, вдохновляется, это круто для него, ему это нравится, но как бы дальше роликов ничего не идет дело. То есть не формируется, я этого слова не побоюсь, зависимость от мотивационных роликов. Человек как бы подсаживается на это. И сам он уже мало способен вообще что-то сделать. Это как бы мы говорим о крайних таких степенях, которые могут присутствовать в увлечении фитнес-модой. Также, если, к примеру, ну, давайте так представим, у вас есть парень-девушка, да, у кого-то. Одобрили вы, вот девушки, одобрили ли вы своему парню постоянный просмотр вот этих фотографий, девушек этих? Как вообще ваши ощущения внутренние? Были бы или есть, если такое случается?
4: Все равно.
2: Вот Лене
4: какая
2: в сторону,
4: разница?
2: Да? То есть пусть он смотрит там на все-все-все.
4: Красивые девушки на улице ходят. Какая разница, где он на них будет смотреть, в интернете или...
2: Угу. Ну вот для Лены это как бы не проблема. Спасибо. Еще есть мысли по этому поводу? Честные мысли?
3: Если он, например, смотрит на фотку и выбирает мне кроссовки, то почему бы нет?
2: Да, он так вот берет фотку, закрыл все. Я вот на кроссовки смотрю, да? Так...
8: Нет, понятно, что не на кроссовки смотрят, но если кому-то реально нужны кроссовки, то он, скорее всего, будет смотреть на кроссовки.
2: Да, да.
8: Тут просто зависит от цели.
2: Да, но парень так устроен, что он смотрит часто вот не на кроссовки.
8: На кроссовки.
2: Да.
6: В какой-то степени это часть нашего социального мира. Мир очень сильно изменился за последние года, как бы, и уже ничего с этим не сделаешь. На всех рекламах можно увидеть все, что хочешь.
2: Вот. Хорошо, спасибо. Я тогда вам объясню, ну, не объясню, да, а свою точку зрения выскажу. Может быть, сейчас для кого-то это пока не очевидный факт, и вы с этим не столкнулись. Но случается так, что когда муж или парень, может быть, жена или девушка, начинают увлекаться этими вещами, то, как правило, такие вещи, они не останавливаются просто, ну, точнее, эти вещи не останавливают человека просто на просмотре вот именно такого контента. Человеку становится со временем немножко маловато этого. И его уже будоражат не крутые кроссовки, а нечто другое. И он переходит потом на эротику и так далее, и так далее. И это все может сформировать в человеке потребительский взгляд на девушку или на мужчину. То есть кроме внешних параметров его больше ничего не будет или ее интересовать. Во-вторых, это грозит серьезными проблемами во семейных взаимоотношениях, потому что ты, когда будешь смотреть на свою жену, которая не фитоняшка, ну, ты будешь как бы чувствовать вот этот дискомфорт, и тебе
8: так
2: будет
8: в любом
2: казаться...
8: случае, любая девушка станет в скором времени не фитоняшкой.
2: Ну, я говорю о том, что вот действительно происходит.
8: Твои цели на брак и так далее.
2: Да, она будет, да. Но я говорю о текущем моменте. И это может все породить... и семейные конфликты, и неудовлетворенность своим супругом, и вплоть даже до того, что люди просто разбегутся, потому что у них все будет меньше и меньше связи друг с другом. Человек, когда уделяет больше внимания какой-то своей зависимости, в данном случае, если это будет фитнес-мода, то он теряет в отношениях со своими близкими. Итак, мы сегодня с вами поговорили о фитнес-моде, о ее влиянии на духовность, и мы видим, что ее влияние может быть негативным на духовность, вот в плане нравственности в том числе. И делая заключение, можно сказать, что фитнес-мода, она может оказать как положительное влияние на человека, да, если она его подвигает к здоровому образу жизни, но может повлиять и отрицательно. И в этом случае очень важно разделять моду от спорта. Не надо смешивать две этих сферы. Если сегодня вы будете заниматься спортом и относиться к моде только с ее позитивных сторон, да, то есть пользоваться ее плюсами, широкий выбор инвентаря, одежды и так далее, и не будете залипать на тех минусах, которые есть, то я думаю, что это принесет пользу и радость. И ваш дух тоже от этого получит пользу, потому что, как вот Илья, Сергей говорил, это дисциплинирует человека, да? Это в нем развивает стойкость преодоления каких-то препятствий. Это тоже влияет на духовность позитивно. Спасибо большое за ваши мысли. Очень было интересно с вами пообщаться на эту тему. Я думаю, что мы что-то для себя подчеркнули важное. Я с вами прощаюсь. Я также прощаюсь с теми, кто смотрел нашу передачу. Желаем вам всего самого хорошего. И пусть фитнес-мода будет на вас оказывать только самое лучшее влияние.
10: Вы слушали программу «Иначе говоря».
11: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
13: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, на 7-й встрече программы «Разрушенные проклятия». Мы дошли до самого главного вечера. Сегодня, милостью Господней, 23 ноября 2012 года, многие из вас получат освобождение от проклятий и от власти и силы бесов. Сегодня силою Божьей Господь совершит чудо. Чудо, которое Он обещал, и которое со времени записи этих чудных обетований осуществлялось в истории нашей земли неоднократно. Сегодня мы изучим, что Священное Писание говорит на тему освобождения от проклятий. И вот вопросы, которые мы рассмотрим по милости Господней сегодня. Когда началась эпоха изгнания бесов? Кто сегодня обладает этой властью? Каковы шаги к свободе от проклятий? Вот это те вопросы, которые мы надеемся сегодня поднять во свете Библии, Священного Писания, и верим в то, что получим ясный, убедительный и гармоничный, глубокий ответ. Когда мы задаем вопрос о том, когда же началась эра изгнания бесов, мы сталкиваемся с тем фактом, что впервые об этом написано только в евангельском повествовании. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 28 стихе звучат слова Иисуса Христа. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». В современных переводах это звучит так, перевод Российского библейского общества. «Если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам». Перевод Кулакова говорит: «Если же Духом Божьим изгоняю я бесов, тогда Царство Божие пришло уже к вам». Иисус Христос говорил о том, что Его власть изгонять бесов свидетельствует о наступлении новой эры. Пришло на землю Царствие Божие, когда пришел на землю Царь, Господь наш Иисус Христос. Этого земляне ждали очень и очень долго. В книге пророка Исаии в 61 главе в первых трех стихах было пророчество о наступлении новой эры. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и нарекут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Пророк Исаия, возвещая Божью волю о будущем, предсказывал время, когда пленники выйдут на свободу. И вот, когда пророчество стало исполняться, мы находим в Евангелии от Луки в 4 главе, в стихах 16 по 21, следующие слова. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И далее в стихе 20 сказано: «И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Вопрос: освободил ли Иисус Христос кого-либо из тюрьмы?

0: играл на музыкальном инструменте, сказано, отступал бес, отраднее и лучше становилось Саулу, но Саул не оказался в числе свободных. Бес не изгонялся, бес продолжал жить в нем. Потому ответом на этот вопрос, есть ли примеры изгнания бесов в Ветхом Завете, является ответ следующий – ни одного. Власть над бесами представляет собой уникальную способность Иисуса Христа и демонстрацию наступления эры Царствия Божия. «Коль скоро я изгоняю бесов, – сказал Спаситель, – это свидетельствует, что пришло к вам Божье Царствие». И вот очень важно задать вопрос о том, а в чем же причина власти у Иисуса Христа? Почему Он мог изгонять, а никто до Него не имел власти над бесами? В Евангелии от Луки, 8 главе, в стихах 27 и 28 написано. «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня». В то время даже апостолы Христовы, даже ученики еще не вполне давали себе отчет в том, кто же их учитель. Только позже им с ясностью стало известно, что Он есть Сын Божий, что Он есть Бог, пришедший во плоти. Но бесы с самого начала служение Иисуса Христа говорили, «Ты есть Сын Божий, знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий». Бесы видели то, что не видели люди. Они узнавали в Иисусе своего Творца, своего Повелителя, ибо именно им, как написано в первой главе послания апостола Павла в церковь в Колоссы, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, власть ли, начальство ли, это все перечисление иерархической структуры ангельской. Все им и Иисусом Христом и для Него создано. Таким образом, первая причина, по которой у Иисуса Христа была власть изгонять бесов, заключается в чем? Он их Творец. Он Бог, воплотившийся, Он Сын Божий, и бесы это четко понимали и исповедовали вслух.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Есть еще одна причина. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 31 по 33. «Ныне, – говорит Иисус Христос, – ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, то есть дьявол, изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Фраза «буду вознесен от земли» не обозначает вознесение Иисуса Христа после воскресения. Фраза «вознесен от земли» означает «буду повешен между небом и землей на кресте». Потому что сказано, он эти слова говорил для чего? «Давая разуметь, какой смертью он умрет». И вот Иисус Христос говорит о том, что когда я буду вознесен от земли, когда я буду распят, вот тогда наступит время, когда князь мира сего изгнан будет вон. Таким образом, вторая причина власти, которая есть у Иисуса Христа, вторая причина и основание для изгнания сатаны и бесов – это то, ради чего Иисус Христос пришел на землю. Это смерть Иисуса Христа на Голгофе. И это объясняется в Священном Писании, в апостольских книгах очень подробно. Прочитаем, например, в послании Галатам в 3 главе, стихи 13 и 14. Галатам 3 глава, стихи 13 и 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Давайте посмотрим, как этот стих звучит.

0: звучит в иных переводах Священного Писания на русский язык, в современных переводах. Галатам 3 глава нас интересует в первую очередь 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Это текст по синодальному переводу. А теперь читаем перевод РБО, Российского библейского общества. «Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано «проклят тот, кто повешен на дереве». В синодальном переводе сказано «клятва закона», подлинник говорит, что «проклятие закона». Далее перевод Кулакова. «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас, ведь написано «проклят всяк, висящий на древе». Таким образом, на Голгофском кресте Иисус Христос взял на себя все проклятия, о которых говорит закон, которые очень ярко, густыми красками описаны в 28 главе книги Второзакония. Вот все проклятия, о которых написано в законе, все проклятия за нарушение закона Иисус Христос взял на себя. Для чего? Дабы сказано – «Благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Иисус Христос взял все проклятия мира на Себя для того, чтобы нам по вере дать что? Благословение. Благословение Авраамова. Жизнь Авраама была наполнена благословениями. И есть один стих, который вмещает в себя все эти благословения. Бытие 24 глава 1 стих. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама». Что дальше? «Всем». «Всем». Бог благословил Авраама сверх меры. Он все ему дал, о чем может мечтать человек. И вот это благословение Авраама, оно является по вере реальностью всех, кто принимает Иисуса Христа. Вот там, на Голгофском кресте, произошел этот божественный обмен. И в этом причина власти Иисуса Христа. В послании в Колоссы, во 2 главе, в стихах с 13 по 15, на эту тему написано: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Что это за рукописание, которое Иисус Христос уничтожил и пригвоздил? Давайте посмотрим, как этот текст переводится в современных переводах. «Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту». В подлиннике используется слово «хиерографон», которое означает «долговая расписка», которое означает «список долгов». И долг этот появляется вследствие греха человека. Вот этот долг был пригвожден Господом нашим Иисусом Христом к Голгофскому кресту. И потому в результате теперь открывается для человека новая эра. Он лишил дьявола основания, на котором он и бесы имел право посылать проклятия в жизнь человека. Читаем в первом послании Петра, во 2 главе, в 24 стихе: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». Во второй главе послания к евреям написано об этом следующее: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Своей смертью Господь Иисус Христос на Голгофе лишил дьявола силы. Он отнял основание для того, чтобы посылать проклятие в жизнь человека. И в результате произошло следующее. Посмотрите, как глубоко описан этот процесс в книге Елены Уайт «Христос. Надежда мира». «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились». Аллилуйя! Благая весть заключается в том, что все последствия греха, все проклятия закона, все, что тяготело над человечеством на протяжении многих сотен лет, этим Божьим действием, этой невыразимой Божьей любовью, смертью Агнца Божия Иисуса Христа было устранено. И вот теперь Он, Господь наш, открыл нам доступ ко всем благим дарам спасения. Теперь все, что Иисусу положено, нам доступно по вере на основании Божьей любви. В этом великая благая весть. Итак, Иисус Христос имеет власть над дьяволом и бесами в силу двух причин. Во-первых, Он есть Творец. Он есть Бог, пришедший во плоть. Он есть Сын Божий. Во-вторых, в силу Своей Голгофской жертвы, где все притязания дьявола были устранены. И вот теперь вопрос. А есть ли у кого-нибудь еще эта власть? Принадлежит ли эта власть еще кому-либо помимо Иисуса Христа? Вот что мы читаем в Евангелии от Луки в 9 главе в 1 стихе. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Мы находим, что Иисус Христос поделился этой властью. И помимо Него появились на земле еще 12 человек, которые могли повелевать бесам впервые в истории земли. Когда мы читаем евангельское повествование далее, то вот в 10 главе Евангелия от Луки, в стихах 1 и 17 находим: «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Был один, потом 12, потом 70 плюс к первым двум группам». Может быть, кому-то еще принадлежит эта власть? Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 17. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Кто будет изгонять бесов? Все, кто уверовал в Иисуса Христа. Мы видим, что это число людей расширяется. Иисус Христос, 12 апостолов, 70 учеников и, наконец, все верующие в Иисуса Христа.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: В Священном Писании описывается много различных даров Святого Духа. Исследователи называют их 27 или 28, но среди них нет дара изгнания бесов, потому что это не вопрос особого дара от Бога. Это не что-то, что только кому-то одному или небольшой группе людей принадлежит. Это власть дана кому? Всем верующим. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Иисус Христос завоевал право для человечества, с которым Он сроднился вечными узами, которому открыл доступ к божественному естеству. Он дал верующим в Него власть во имя Его повелевать и изгонять бесов. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, в стихах с 18 по 20, воскресший Иисус Христос говорит: «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Имея власть, Иисус Христос теперь постоянно пребывает в церкви, в теле Своем на земле. И потому тело Его, церковь Его, имеет эту власть не в силу каких-то своих заслуг, а в силу того, что Иисус Христос Господь пребывает с ней всегда, во все дни. Вот благая весть, которая открывается нам на страницах Священного Писания. Продолжая задавать вопрос о том, кому дана эта власть, мы находим в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в стихах 12 и 13, такие слова: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дана власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И в Священном Писании на эту тему сказано очень и очень много. Вновь мы обращаемся к посланию в Колоссы, 2 глава, стихи 9, 10 и 15. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Итак, что сказано о нас? Вы имеете полноту в Нем. А в Нем какая полнота? Вся полнота Божества телесна. Что это означает на практике? Говорится, Он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Над какими властями Иисус отнял власть? Над какими властями Он восторжествовал? Римляне, римская власть, светская власть того периода, наоборот, имела верх над Иисусом. Пилат приговорил Его к распятию. Вот эта фраза «начальство и власти» дальше дополняется в 6 главе послания апостола Павла в Ефес словами: «Мироправители тьмы века сего, духи злобы». Речь идет именно о духовных силах, о дьявольских воинах, о дьявольских ангелах. Над ними Он восторжествовал, поверг их позору, отняв у них силу. И мы теперь, сказано, имеем эту полноту в Нем. Вот кому дана власть. Теперь нам нужно чуть пристальнее всмотреться в некоторые условия, которые выражены касательно этой власти. Возвращаемся к Евангелию от Марка, 16 главе, стихам 16 и 17. «Кто будет веровать и креститься», некоторые читают «и креститься», речь идет о заключении завета с Господом путем водного крещения, «тот спасен будет». А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов. Итак, вера необходима, принятие верою того, что совершено Иисусом Христом. И далее что? Крещение, заключение завета с Господом путем полным погружением в воду. Священное Писание говорит о власти именно в контексте заключения завета с Иисусом Христом. То есть нам нужно отождествиться с Иисусом Христом, нужно войти в тело Его, которое обладает на земле полнотой этой власти. Послание Колоссянам, 2 глава, стихи с 10 по 12. «И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти, в Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении». В Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Итак, вновь условие какое? Крещение. Вы присоединились к этой силе тогда, когда вы с Ним погреблись в крещении, поверив в эту силу Божию. Потому, если кто-то еще не крещен, кто еще не в завете с Богом, кто не соединил себя узами родства с Иисусом Христом, я побуждаю вас, пожалуйста, не откладывайте этого судьбоносного действия, потому что без этого Иисус Христос не сможет полностью явить свою силу в вашей жизни. Библия говорит о том, что власть принадлежит тем, кто поверил и заключил с Иисусом Христом завет путем водного крещения, таким образом, будучи погребен с Ним. Я приглашаю вас воспользоваться ближайшей возможностью подготовиться к крещению и заключить завет с Господом, чтобы вы имели право, чтобы у вас была власть пользоваться тем, что есть у Иисуса Христа.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Далее, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в стихах 12 и 13, предлагается еще одно условие. Я прочитаю текст, который мы сегодня уже с вами видели. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». О чем идет речь? Необходимо выполнить условия, необходимо родиться свыше, необходимо родиться от Духа Святого, необходимо вот это вот возрождение, которое и открывает человеку дорогу в Господа, в Его тело и к Его силе. И вот теперь, зная, у кого есть власть и как войти в полноту власти Иисуса Христа, мы должны поднять с вами следующий вопрос. Этот вопрос многие задают. Если эта власть принадлежит мне, мне уже поверившему, крестившемуся, заключившему завет с Господом, то почему же на основании всего этого, почему же, присоединившись к церкви, я автоматически не освободился от бесов и их проклятий? Мы уже знаем с вами, что дьявол может воздействовать на верующих, и бесы могут входить в верующих. Почему же это не происходит автоматически? Если власть есть, почему же она не демонстрируется просто так, по умолчанию? Вот как Священное Писание отвечает на этот вопрос. Мы посмотрим с вами на послание апостола в Ефес, первую главу, стихи с 15 по 23. «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Вопрос, кому он пишет? Верующим или неверующим, христианам или нехристианам? Христианам. Он говорит, я услышал о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, и это дало мне повод для благодарности Господу. Однако Павел продолжает молиться. Он молится, чтобы Господь дал духа премудрости и открыл им познание Бога. И далее написано: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Он говорит: вам, уже поверившим в Иисуса Христа, чего-то не достает. Чего? Познать на опыте, как безмерно величие могущества его в нас, верующих. Вам необходимо еще познать, какое богатство славного наследия его для святых. То есть, к великому сожалению, многие верующие открыли для себя только лишь маленькую часть того, что Иисусом Христом на Голгофе уже оплачено. К сожалению, духовный опыт многих, он сводится только лишь к минимальному уровню. Дай Божьей милости войти в Царствие Небесное. А вот жизнь здесь, на земле, жизнь с избытком, та самая, о которой говорил Христос, та самая, которую Он принес на землю, та самая, которую Он оплатил Своей кровью, это для многих только лишь мечта. А многие перестали мечтать. Апостол Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы познали, не просто узнали, а именно познали, испытали на опыте, как безмерно величие могущества Его, потому что вы, будучи частью Церкви, обладаете следующим: превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви». И вот теперь особое внимание: «Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Священное Писание, передавая текст молитвы апостола Павла касательно Ефесян, говорит о том, что Церкви Божьей принадлежит полнота, вся та полнота, которая есть у Иисуса Христа, полнота власти, господства и безграничной, ничем не сдерживаемой силой, потому что Церковь – это тело Иисуса Христа. И все, что верно для Иисуса, может быть по вере верно для Церкви Божьей. Проблема большая заключается в том, что многие не используют эту власть. Многие об этом и не знают даже. Они слышали, что где-то там, в далеких странах, в Африке, в Азии, где-то в Южной Америке, да, бесов изгоняют, да, в действительности сила Божья является, да, многие чудеса происходят. Но это где-то, это не у нас в общине, говорят они. Видно, век чудес закончился. Видно, Богу сейчас не угодно таким образом себя проявлять. Многие не знают об этой власти. Или, зная, не используют ее по маловерию. Вот иллюстрация из истории Священного Писания. Книга Иисуса Навина, 18 глава, первые 3 стиха. «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым: долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Перед нами парадоксальное заявление. Скажите, вопрос: чья земля? Чья земля? По тексту. Израильская земля. Почему? Потому что Господь что сделал? Дал вам ее. Все, она ваша. Она ваша. Но ведь там еще живут язычники. Они не собираются оттуда уходить. Они даже и не планируют вовсе самостоятельно отступить и послать письмо или послов к израильтянам, сказать: переходите, живите в наших городах. Нет. Что нужно сделать? То, что Бог уже дал, нужно, укрепившись верою, пойти и взять. «Доколе вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую Господь вам уже дал». Вот в такой ситуации находятся многие христиане. Они даже, когда и читают о той власти, и о той силе, и о тех возможностях, и о тех благословениях, которые Господь Иисус Христос оплатил на Голгофе, они не решаются пойти и взять. Потому вопрос не только в том, что эта власть есть. Она есть. Это истина Слова Божьего. Она уже дана. Библия говорит об этом неоднократно. Надо воспользоваться ею. И для того, чтобы воспользоваться, для того, чтобы наступать на силу вражью, необходима вера. И вот этого, к сожалению, многим недостает. Итак, мы рассмотрели с вами, каким образом описывается в Священном Писании вопрос власти над дьяволом и бесами. Я хочу еще раз задать вам вопрос. Кому принадлежит власть над дьяволом, бесами, нечистыми, злыми духами? Иисусу Христу, который дал власть кому? 12 апостолам, 70 ученикам и кому? Всем, кто уверовал в Него, всем, кто заключил завет с Ним, всем, кто вошел в тело Его. И если вы принадлежите к их числу, значит, власть эта принадлежит кому? Вам принадлежит по вере. Пользуйтесь этой властью. Пользуйтесь этой силой. Пользуйтесь этим наследием. Оно воистину безгранично, безгранична сила Его. Тогда, когда мы устраняем все причины для дьявола переносить нам проклятие. Тогда, когда мы очищаемся указанным в Библии способом от проклятий и власти дьявола и бесов. Тогда, когда мы обнаруживаем в себе оккультные и нравственные причины проклятий и путем исповедания, путем отречения возлагаем их на Агнца Божия Иисуса Христа и удаляем из своей жизни грех и вину за грех, тогда ничего не разделяет нас от того, чтобы войти в полную меру всех благих даров Господних, которые Он своей кровью на Голгофском кресте для нас приобрел. Это Евангелие, это благая весть. Апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть...» Кто помнит, что дальше? «Сила Божия ко спасению, сила Божия сосредоточена вот в этой благой вести, и эта сила по вере принадлежит Церкви». Мы продолжим разговор об освобождении от проклятий во второй части нашей встречи сегодня.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Татьяна Малышева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях человек, для которого вопросы «Кто мы?» и «Что мы делаем на этой земле?» не просто слова. Это его жизнь, это его служение. Знакомьтесь, Петр Любимов, представитель социального центра «Волонтер». Здравствуйте, Петр.
2: Да.
1: Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас один из руководителей социального центра «Волонтер». И у меня сразу возникает вопрос, откуда у вас вот появилось такое желание помогать людям? У вас, может быть, трудное детство было, или вас как-то особенно воспитывали родители?
2: Хороший вопрос. Личный пример мамы, конечно, сыграл свою лепту в моей жизни. Угу. Мама все это делала, она занималась, она в детские дома ездила, она с инвалидами работала, в школы ходила, программы проводила. И все делала, делала по максимуму. Вот.
1: Вы вместе с ней ходили?
2: Не, я был противоположен этому.
1: Да?
2: Да, в другую сторону меня влекло. Я был очень такой ребенок, наверное, гиперактивный. Mm-hmm. Я даже с садика сам уходил, они не могли меня удержать. И мама понимала, что меня очень тяжело изменить. И она делала вот дело Божье, что есть силы. И Дух Божий, вот он, наверное, взращивал меня до определенного момента, вот когда в моей жизни произошло, вот когда меня Бог как полыню из огня выдернул и поставил, и просто я делал то, что видел до этого в маме.
1: Ну вот интересно, вот во многих семьях наверняка тоже такие проблемы, что мальчики особенно, они очень гиперактивны. Mm-hmm. Каким образом вот случилось в вашей жизни, что вот мама вдруг повлияла на вас и у вас изменилось? У вас вот все-таки, наверное, в жизни не все так просто было?
2: В жизни было вообще не все так просто. Вообще жизнь, она очень интересная. И я, ну, в такую компанию попал, что я стал, ну, заниматься таким спортом, ну, боевыми искусствами. У нас компания была такая, ну, спортсмены, ну, и мы стали...
1: Компания — это во дворе, что ли?
2: Это во дворе, вот еще я вам рассказываю предысторию, как все началось. И во дворе вот с ребятами мы, ну, спортсмены... И стали вот заниматься, может быть, ну, был я первым грешником, так вот скажу.
1: Это вы так сейчас себя называете?
2: Да, потому что были проблемы, и мы как вот спортсмены там ездили, решали там где-то там руками, где-то ногами, и вот так больше, дальше.
1: Я хотела уточнить, это был профессиональный спорт или это дворовые
2: какие-то битвы были? Нет, это не дворовые битвы, я вообще занимался, ну, с профессионалами. Но так получилось, что я получил травму руки, и как бы, ну, тренер, он меня перевел в состав тренеров. Угу. Я уже, ну, вот, помогал, тренировал, заменял его. И профессионально я, слава Богу, не занимался, потому что, ну, бокс — это удары по голове, это микросотрясение, и это, ну, Бог меня милостив.
1: Это часто встречается, да, вот в этих...
2: Ну, конечно, все,
1: виде спорта,
2: все, да, виды спорта, такие как даже футбол, там, хоккей, и все боевые искусства – это микросотрясение, поэтому я не рекомендую профессионально, потому что, ну, все мои друзья спортсмены, все с травмами.
1: Ну, ребят, все равно мальчишек влечет к этому виду спорта-то, да?
2: Зрелище всегда хотелось, адреналина людям, а жизнь, она, ну, настолько интересна, что много другим можно заполнить эту пустоту и развиваться, узнавать, познавать, помогать, творить, создавать, ну, а не обязательно там быть гладиатором, чтобы, ну, угу, получить за это деньги, потому что многие спортсмены, которые ушли из этих профессиональных видов спорта, они потом, ну, тратили состояние, не могли себя в жизни найти, потому что кроме того, как драться или там играть в хоккей, он больше ничего не умеет.
1: Угу. То есть, ну, вы же тоже дрались или вы где-то еще потом учились?
2: Ну, по поводу драк, как бы я особо, ну, не успел сильно там на соревнованиях. Ну, в городе много были всяких столкновений у нас, mm-hmm, молодежных, где мы дрались, в клубы ходили, дрались, а там постоянно. У нас еще город такой, он, ну, такой
1: криминальный. Какой у вас?
2: Магнитогорск — это, mm-hmm, город. Я всегда шутил, у нас знамя города — черный треугольник, и там много всяких группировок всегда было, проблем, там такой город, вот он проблематичный в этом плане, тяжело там. И вот как раз-таки я попал, вот, воспитывало мне поколение после 90-х как раз нашими наставниками были, поэтому... Троих близких людей нету в живых у меня. Кто-то еще в тюрьме сидит, кто-то там депутатом стал, кто-то бизнесменом из моих друзей. А меня вот Бог по своей милости привел вот в самое,
1: социальный центр
2: в самое, да, вот в центр волонтер к верующим людям. И я сейчас являюсь самым счастливым человеком, как я себя считаю, потому что я работаю, наверное, в команде с тем, кто дал жизнь и президенту, и всему миру, и это Господь Бог наш Иисус Христос.
1: Ну вот интересно, вот все-таки есть, наверное, наши зрители, которые сейчас находятся в таком же состоянии, попадают в какие-то такие группировки. Вообще реально выйти из них, вот что ожидает их потом? Вот вы сейчас совершенно другой человек. Мне нравится вот ваш вопрос на сайте «Кто мы?». И вот хотелось бы узнать, кто вы были тогда, да, и каким образом вдруг вы стали кем-то другим сейчас? Вот. Вы потом пошли учиться, или это вам мама все-таки помогала выйти вот из этой группировки, из этого состояния постоянной там битвы или драки?
2: Ну, здесь, наверное, есть один секрет, я его открою. Так как я вот, ну, являюсь и сам психологом по образованию, и работаю часто вот с созависимыми, зависимыми людьми, и часто задают этот вопрос, вот ответ. Выйти вот очень непросто, но Бог стучится в каждое сердце человека, Он пытается спасти каждого. Но вот конкретно вот к верующим обращаюсь сейчас, родителям, вот папам, мамам, бабушкам, дедушкам, знаете, есть один секрет, который Бог оставил. И Он сказал: делайте мое дело, а я буду ваши проблемы решать, которые вы не можете решить. Потому что, ну, вытащить человека там с наркозависимости или там с каких-то там, ну, кругов криминала, или там просто у него какие-то проблемы сильные в жизни, которые человек не может решить, их может решить Бог. Потому что в скорбях и приходит мудрость. Бог и знакомится с нами в таких ситуациях, когда все плохо, все крушится, все летит. Поэтому, общаясь вот с многими такими же вот похожими людьми, большей части за них кто-то молился, что-то делал. То есть, ну, главное просить Бога и действовать. И, конечно, вот если кто-то увидит из ребят, вот, находясь сейчас в проблемах, знаете, я скажу одну очень важную вещь, что любая черная полоса, это, ну, когда человек говорит: в моей жизни все закончилось, все кончено, все, я не хочу жить. Вот дайте Богу место, и Он вам докажет, что у вас только все начинается, что в вашей жизни только начинается пересотворение вашего состояния ума. Ваши отношения с Богом обретаются, и вы становитесь вместо самого несчастного человека самым счастливым человеком. И когда я был на Всемирном молодежном съезде студентов и молодежи в Сочи, я когда встретился лично с Ник Вучичем, у которого нету рук и ног, и он говорит, что жизнь прекрасна, жизнь счастье, жизнь радость, да, и многие сегодня говорят, все плохо, все кончено. Ну, вывод один, что в сердце нету просто Христа. Поэтому, обращаясь к Богу, человек становится счастливым человеком. И проблема в том, что Бог-то стучится в каждое сердце человека, каждому говорит: давай будем дружить, давай оставим весь путь. Но тут выбор человека.
1: Ну, насколько я знаю, Бог постучался к вам уже после того, как вы уже реализовали себя в жизни. Вы уже были руководителем строительной компании, у вас уже была хорошая, там, счастливая семья и так далее. Казалось бы, ну что человеку еще нужно в этой жизни, да? Он уже вышел из этого бокса, он вышел из этого криминала, который там, возможно, у вас был и так далее. Каким образом так случилось, что когда у вас все в жизни стало прекрасно, и вдруг Бог постучался в ваше сердце?
2: Ну, там немножко по-другому, конечно, все
1: да?
2: было.
1: Не да. так прекрасно, как
2: не
1: я описала.
2: Не так прекрасно, да, как оно сейчас. Было так, что в один момент я потерял все. Я прошел Иова. Я знаю, что такое потерять семью, квартиру, машину, бизнес, здоровье. Я потерял все. И в этот момент, когда я уже не хотел жить, вот в этот момент я и Бог и познакомил меня с Ним по-настоящему. Потому что у меня этапы моей жизни, обращения, они были очень интересные. Я, ну, горячий человек, я всегда любил, ну, скорость, гонять на машинах. И один раз я разогнался и летел, ну, где-то 130, и летел по дороге, где была колея, меня занесло машину, я полетел в столб. И когда я летел в этот столб, я понимал, что я сейчас разобьюсь. И в этот момент я вспомнил слова мамы о Боге, она о Господе мне когда говорила. И, ну, я был верующий, как и все, у меня висел крестик, я мог перекреститься, выпить водки и пойти как бы славить Бога так, как я понимал. Ну, понимаете,
1: ну так оно и было.
2: Ну так оно и было, да. И в этот момент я вспомнил вот слова мамы, что, ну, Бог рядом, Он не оставит, Он не покинет. И в этот момент я закричал: «Господи, спаси мою жизнь, я Тебе ее отдам». И перед столбом моя машина остановилась. То есть я увидел, вот, что Бог, Он, ну, реально здесь и сейчас и готов спасать.
1: То есть вы считаете, это не случай был, это сразу это вот сила, после обращения, да?
2: Да, это вот сила свыше была проявлена, милость ко мне. И вот, но мне не хватило этого, у меня еще потом было несколько похожих аналогичных ситуаций, поэтому Бог, ну, вот Он...
1: Еще раз в столб врезались?
2: Да, меня уже не в столб, меня уже закрутило вот так на дороге, меня крутило машину, я вообще не видел, куда я летел, потому что снег только выпал, а я разогнался, как обычно, и, ну, ее занесло машину, управление потеряло, и вот так снег осыпал мое лобовое стекло, меня крутило. И там, ну, с обеих сторон были столбы. Я только говорил: «Господи, спаси мою жизнь, чтобы я не разбился». И машина опять же остановилась.
1: Ну вот, насколько я понимаю, если бы не мама, которая говорила, что кому нужно обращаться в сложные такие жизненные ситуации, да, вот, вы бы даже не подумали в этой ситуации, что делать. Или это любой человек, попав в такую сложную ситуацию, сразу вспоминает Бога?
2: Нет, я вот когда совершал свое первое волонтерское служение, я ходил по больницам, мне были открыты вот три больницы в городе, я ходил и там, ну, рассказывал о здоровом образе жизни, приглашал в клуб здоровья и рассказывал о Господе тоже, Библии давал. Самое интересное, что я там познакомился с одной женщиной, они тоже попали в аналогичную ситуацию, их машину крутило. И они летели с большой скорости, и двое, водитель и ее подруга, кричали: «Папа, мама!». Она закричала: «Господи, спаси!», и удар пришелся в ее сторону. То есть они обернули столб, которые кричали: «Папа, мама!», к сожалению, они погибли на месте. Она вся переломанная лежала в больнице, а в этот день как раз-таки я пришел из церкви, лег отдыхать, вот, и Бог мне сказал: «Встань и иди». А я, ну, не понимал, думал, что мне, ну, показалось. На третий раз я уже понял, что это Бог. Я встал, вот, взял христианскую вот информацию, там, Библии, и пошел в больницу. И вот,
1: помогать зашел, другим людям
2: помогать рассказать. Помогать другим, и зашел вот в эту палату, в первую. И меня эта женщина спросила: «Кто вы?». Я говорю: «Вот я волонтер, Бог мне побудил прийти к вам». Она говорит: «Ну, наконец-то, наконец-то». Она как раз вот
1: ждала,
2: лежала,
1: вас, да?
2: Да, она была вся в гипсе вот после этой аварии, и у нее было видение, что Бог к ней пришел, но Он ей ничего не сказал. И она сказала: «Ну, что же ты за Бог, который пришел и ничего не сказал?». И она ждала ответ, и тут, говорит: «Ты приходишь». Говорит: «А вот он ответ». Говорит. А я говорю:
1: «Вас побудил как
2: раз Бог прийти». Да, мне Бог как раз побудил прийти. Я ей даю Библию, вижу, что она вот, ну, жаждет этого. Я говорю: «Вот в Библии все написано». Ну и как мог, я ей объяснил, она успокоилась. Говорит: «Вот Бог меня оставил, наверное, для чего-то». Поэтому, когда вы в какой-то аварии, катастрофе, что-то, не дай Бог, происходит, в этот момент нужно кричать: «Иисус, спаси! Господи, спаси!», а не «Папа, мама».
1: Скажите, пожалуйста, а вот семья в данной ситуации как отнеслась к тому, что вы стали ходить в церковь вдруг после вот этих всех случаев?
2: Ну, семья как стала? Ну, семья, ну, именно если родители?
1: Ну, родители и жена.
2: Ну, родители хорошо, положительно. Жена, конечно, ну, она немножко не поняла, немножко ей стало странно как-то, ну, какая-то вера, постоянно молиться, не знаю. Ну и немного вот непонятки были,
1: да,
2: конечно.
1: Да, я знаю, что у нас многие есть семьи, в которых, например, человек обращается к Богу, молится, а другой человек, который очень далек, ему кажется это очень странным. Он считает своего там мужа или жену каким-то фанатиком, которого куда-то увлекло. Ведь это довольно сложно жить в такой ситуации. Получилось у вас в дальнейшем как-то вот связать судьбу семьи и сохранить эту веру?
2: Ну, знаете, вот если по поводу сохранить, я скажу так, что человек, он делает выбор в любом, ну, каком-то вот, ну, важном моменте своей жизни, да, на каждой развилке. И вот, ну, я, знает Господь, я пытался сохранить, да, и брак, и семью, но человек сказал, что я хочу вести другую жизнь, и мне, ну, с таким, каким ты сейчас, мне неинтересно. Я не хочу быть с таким человеком, потому что я хочу ходить в клубы, я хочу курить, я хочу пить, мне это нравится.
1: Ну, в принципе, так же, как и вы раньше и жили.
2: Ну да, поэтому, ну, как бы я не против этого был, но я говорю, что лучше это все оставить. Но человек, ну, понимаете, есть дух, и когда этот дух у одного человека и другого, они разные, они, ну, не сходятся. И им тяжело, и они уже, ну, как бы, не понимают друг друга. И здесь, как говорится, где свет, там тьма просто уходит. И, ну, кто-то один должен сдаться. Либо тьма, либо свет.
1: Но это тяжелая такая психологическая травма. Вот каким образом вам удалось ее пережить? Вот.
2: Ну, с Богом все можно пережить.
1: Ну, возможно, у наших зрителей вот такая же проблема, если ситуация в семье. Вот что вы им посоветуете, как можно пережить такую ситуацию? Это ведь иногда человек, это вот не день, не два, даже не неделя. Иногда человеку нужно полгода, год, а может и больше пережить вот эти вот расставания такие.
2: Ну, если у вас произошла такая, не дай бог, ситуация, вот что, ну... Здесь, конечно, нужно эту пустоту, ну, чем-то занять, потому что освободиться место, и нужно просто находить себя в кругу общения верующих людей, ходить на волонтерские какие-то встречи, то есть отвлечься и, ну, самое главное, просить силы у Господа пережить, потому что Бог сверхсил не дает. И если человек, ну, ошибся, ну, как бы неправильный выбор сделал и пострадал от этой, ну, от этого выбора, от супруга, супруги своей, то, конечно, нужно это заполнять чем-то другим. Главное не сидеть дома и не думать, что все так плохо. То есть выходить и что-то делать. Я просто выходил, брал там вот Библии, раздавал людям. То есть, ну вот, пытался тренировки там организовывал для молодежи. То есть что-то делать надо, что-то, ну, идти помогать тем, кому еще хуже. То есть выходить вот из этой депрессионной, как говорится, передачи, которая включилась в твоей жизни, уходить на другие каналы, искать себя в чем-то другом, чтобы, ну, не погрязнуть вот в этом состоянии мышления.
1: Ну, это да.
2: Потому что, да, люди сильно мучаются, я знаю.
1: Ну, так получается, что именно как раз вот социальный центр волонтер, это было, по сути, для вашим спасением.
2: Да.
1: То есть, спасая других людей, сам центр стал для вас спасением. Да. То есть, все получается, все время, всю свою энергию вы отдаете тем людям, которые в этом нуждаются.
2: Ну да, вот у нас интересный случай был. До этого мы были вот как раз в Абакане, в Красноярске, в таких вот более северных, да, городах. И знаете, интересно, когда мы зашли в одну колонию женскую, со мной парень есть на инвалидной коляске, мы с ним проводим программу, вот эти уроки дружбы, доброты, по пониманию людей с инвалидностью. Ну, рассказываем о добре, о волонтерстве. И Виктор сказал очень интересные слова для этих вот девушек. Он говорит, что вы нам нужны, мы вас ждем, и, ну, каждый ценен и уникален из вас. А знаете почему? Потому что когда вот общество ВОИ, это Всероссийское общество инвалидов, собирается, например, выехать, ну, например, в Крым отдохнуть, сделать лагерь для инвалидов на берегу вот моря, да, им нужны волонтеры. Как вы думаете, кто с ними едет? Как раз-таки вот эти люди, которые находятся в местах заключения, они приходят, они понимают, что они грешники, что они перед Богом, ну вот, согрешили, перед людьми, и они хотят что-то сделать, и они посвящают себя вот таким людям, они им служат. И они находят мир, который они не могут купить в этом мире. ни за какие деньги. Потому что когда ты помогаешь людям, тем более инвалидам, там, бедным, нуждающимся, это тебя, ну, самого воскрешает, и руки веры укрепляются, и радость появляется. Потому что ты не просто только зарабатывал деньги. Вот я говорю, у нас у людей вот, ну, вот, вот должно быть, вот только зарабатывать. И толку, что зарабатывают. Детям дают, дети не оценивают это потом. И это является как бы обратным эффектом. Поэтому надо делать лучше, больше доброго. И дети увидят это доброе. Они сами себе смогут заработать. Не нужно так сильно переживать. А еды всем хватит. Знаете, когда с наркоманами-алкоголиками работал в реабилитационном центре, я поражался, думаю, как так? Абсурд. Он наркоман-алкоголик, его дети одеты, обуты. Есть где жить и есть где спать. Но у людей только вот одна, к сожалению, крайность. Вот работа, работа. Работа, жить ради работы. Да надо доброго больше делать, счастье людей, людям создавать, чтобы они счастливыми были. Ну, а для этого наш волонтерский центр, он и, как говорится, и существует.
1: Чтобы вот так я вас слушаю и понимаю, что, принося людям радость, вы тоже становитесь счастливым. Это вот всегда очень такое интересное. И вот во второй части мы как раз с вами хотим более подробно рассказать о вашем социальном центре и подробно рассказать зрителям, что это такое за служение и каким образом также можно поддержать этот центр.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу с Петром Любимовым, представителем социального центра «Волонтер». Петр, мы как раз вот коснулись уже темы вашего социального служения, а именно центра «Волонтер». И, конечно, первый же вопрос. Когда это все началось и откуда возникла идея создания вот этого центра?
2: Ну, вообще идея это она именно московского, потому что начало-то, оно начинается в Магнитогорске, берет свое начало. И я оттуда уже как бы была вот эта идея, да, сделать вот что-то такое волонтерское, и, слава богу, оно получилось. И
1: в Магнитогорске... Извините, я хотела спросить, а идея возникновения этого центра у вас возникла там или как? У кого она возникла?
2: Вообще, вот именно волонтерского центра... Идея возникла у одного верующего человека. Да, то есть это он пожелал, чтобы в Москве был этот волонтерский центр. Поделился со своими друзьями, и они вот стали как раз-таки искать, вот, кто бы мог этим заниматься. То есть кто бы мог это делать. Потому что это, ну, особое призвание, особое, как говорится, действие такое должно быть в жизни, чтобы ты мог вот это делать.
1: Да, да, это... не каждый сможет.
2: Да, и когда мне, кстати, предложили они вот, ну, заниматься вот таким волонтерским движением, а я горел этим, я это делал, то есть, ну, мне говорили, ты можешь еще там где-то работать, то есть совмещать, я говорю, а можно?

0: давливать, что рано или поздно, как написано в Библии, если ты не ослабеешь, да, что ты получишь награду свою, и это, ну, здесь говорится даже, что ты получишь.
1: Насколько я поняла, что вот эта даже маленькая зарплата, она как бы не испугала вас, а наоборот вот
0: я
1: приносит...
0: Я не думал о деньгах. Я не думал о деньгах, потому что, ну, я знал, что то дело, которым я занимаюсь, оно, ну, оно не останется неоцененным в этой вот жизни, в которой я живу, да.
1: А если человек семейный, вот с такой вот зарплатой, ну, вот, он может заниматься волонтерством?
0: Да, если человек семейный, он может выделять свое время для каких-то вот волонтерских проектов, потому что чисто заниматься волонтерским служением, чисто вот волонтерской деятельностью, это, конечно, лучше быть холостым и,
1: как вы,
0: и
1: да?
0: счастливым. Да.
1: То есть, получается, с утра до вечера вы как раз занимаетесь вот помощью
0: людям.
1: Именно
0: так. Потому что, ну, многие люди, знаете, они тратят все свои силы, чтобы, ну, какую-то карьеру, да, там приобрести, чтобы что-то сделать в жизни. И когда я имел там в свои 24 года и деньги, и бизнес, а в сердце была пустота, я говорю, да ну что же это за жизнь, у тебя вроде все есть, а лицо-то нищего у тебя человека. И я думаю, ну многие люди на это жизнь кладут, чтобы подняться по карьерной лестнице, чтобы там, ну, построить какое-то состояние. А мне это, ну, как бы уже было неинтересно, и я хотел вот, это, вот эту, как говорится, карьерную лестницу построить в добрых делах с людьми. Чтобы она не вверх поднималась, эта лестница, а вниз, к людям, к нуждающимся, к простым людям. И вот это и произошло в моей жизни.
1: Я вот вас слушаю, а как вы видите себя перспективы? Вы живете один, да, занимаетесь волонтерским служением с утра до вечера. Вы дальше готовы посвятить вот так свою жизнь? Или что-то будете дальше менять в своей жизни?
0: Ну, я уже начал менять свою жизнь. Я вот в этом году поступил в Залогскую духовную академию на священнослужителя. Чтобы, ну, как говорится, не только вот волонтерство и добрые дела, но чтобы вот еще и иметь свою паству, да, как говорится, свой приход и наставлять вот людей, которые ищут Бога, что это правильно, помогать людям, делать добрые дела, читать Библию, потому что мы живем в христианской стране, здесь все люди верующие у нас, и вот что вера — это как раз, когда видно, что ты что-то делаешь. Вот эта вера, которую можно, как говорится, потрогать, да?
1: То есть вы сначала, как бы Бог вас побуждает помогать людям, заниматься волонтерским служением, и делая это вот вживую, воочию, вы потом можете рассказать людям, как действительно Бог руководит вашей жизнью, да?
0: Ну да, да, именно так, потому что вот, например, я еще являюсь психологом, да, я, ну, готов консультировать людей.
1: У вас образование?
0: У меня образование, да, я закончил Магнитогорский государственный педагогический университет, да, дошкольная педагогика, психология и практикую вот именно консультации соцзависимых, зависимых людей. И когда вот я им даю консультации, я им многое вот как раз-таки говорю из волонтерства, из добрых дел, потому что когда человек сидит, ну, сильно в своих проблемах, ему нужно просто сменить
1: обстановку,
0: да, и поменять курс мышления, то есть концентрироваться на чем-то другом. И как раз это очень хорошо помогает, кстати, в наше время.
1: Вот я читала у вас на сайте, вы даже проводите профилактические мероприятия с детьми в школе. А вот что именно, что это такие за мероприятия, и как дети вообще на них реагируют?
0: Ну, детки, которые, вот молодежь, да, которых мы посещаем, они потом добавляются в контакты, в Инстаграм, и мы с ними дружим, переписываемся. Они говорят, что мы здесь услышали что-то такое, что мы никогда не слышали.
1: Так, расскажите нам, что такое они там слышат ваших мероприятиях.
0: Да, да, да. Но мы как раз-таки вот им рассказываем, что в жизни вы все созданы для того, чтобы быть победителями, чтобы побеждать, чтобы творить, чтобы открывать свои возможности по максимуму для блага других. Что такое смысл жизни? как его найти, какое твое призвание, предназначение. И мы вот как раз вот такие важные темы с ними поднимаем и рассказываем, что есть похитители счастья. Это алкоголь, сигареты, наркотики, ранние половые отношения, это соцсети, интернет, это фильмы, всякие сериалы, игры. И это как раз все создано для того, чтобы украсть у вас счастье, чтобы ваши драгоценнейшие таланты, которые лежат на глубине вашего

0: сердце были не раскрыты, но чтобы вы носили все свои деньги в корпорации, олигархам алкогольного, курительного бизнеса, игрового бизнеса, интернет-бизнеса и становились серой массой. Мы говорим, что вот это не нужно делать. И как раз-таки мы им рассказываем, почему счастливые люди не пьют, не курят, а делают добрые дела и развиваются постоянно.
1: И как дети к этому относятся?
0: Дети в восторге. Да? Понимаете, вот...
1: Ну, то есть они не высказывают свои там фи, что вы такое говорите?
0: Бывает, потому что мы затрагиваем важные темы. Мы говорим, что, например, татуировки – это очень плохо, это будет последствия на ваших лобных долях мозга, потому что будет травма. И молодежь, она говорит, как, это же нормально. Я говорю, мои хорошие, вы знаете, что у каждого есть корень? Вы знаете, откуда это пошло? Наколки, да, как их еще называют, портаки, портить тело, да, рабам ставили, и шаманы это делали, это очень опасно. И в Библии написано, не делай никакого изображения ни на себе, ни на земле, ни вверху, ни внизу, и не служи им. А для них это, ну, это служение, потому что наколоть наколку сегодня у молодых ребят на лице, ну, понимаете, это какой вид должен быть именно поклонению вот этой вот религии татуировок, чтобы сделать на у себя на лице. А откуда это шло? Это шло с шаманизма, это шло с вот этого вот страшного мира.
1: Ну, они-то не понимают, для вот. Них это мода.
0: Мода.
1: Да, они как бы украшения. Для девушки это брошка, а для него, вот, например, для парня это вот татуировка, которая вот там делает. Ну, вот вы видите в своей жизни какие-то ситуации, кто-то вам из детей сказал спасибо или что-то там изменилось в его жизни?
0: Я последний раз, когда я проводил программу в одном из колледжей, я сделал призыв, кто хочет навсегда бросить курить. Подарил им буклет, и вот один парень, Никита, он стал вот с нами вот участвовать активно, стал, ну, как бы волонтером нашим активным. И так вот, ну, таких много таких ситуаций. Но самое, наверное, интересное, это когда мы в одном колледже МЧС проводили программу о вреде курения. И
1: этот мальчик курил, да, я
0: наверное? Они все курили, вся группа курила практически. При этом они будущее Министерство чрезвычайных ситуаций, которые будут помогать, а сами спонсируют вот этот
1: табачный бизнес.
0: Табачный бизнес, да, несчастная молодежь наша, уловившаяся. И мы провели программу, и один парень потом написал, сказал, что спасибо вам, пол нашей группы бросила вот курить, и мы теперь занимаемся больше спортом, развиваемся и вот в волонтерских движениях стали участвовать.
1: Я читала, что вы даже проводите какие-то фестивали, выставки «Здоровый образ жизни». Это в Москве происходит или вы ездите по разным городам?
0: Ну, мы вот 2 года подряд в международном форуме добровольцев представляли вот общество наших волонтерского нашего движения, волонтеры ЗОЖ, наши как бы две такие сильные площадки, преимущества. Это выставки здоровья, где мы рассказываем о принципах здорового образа жизни, как, ну, быть здоровым, чтобы были силы, чтобы было желание помогать другим, нужно сперва себе помочь. И вот эти вот принципы мы рассказывали и там, на форуме международном, и вообще по России, везде мы это ездим, проводим. Также мы рассказывали, предоставляли квест по пониманию людей с инвалидностью, где каждый человек мог попробовать себя на инвалидной коляске, либо слепым, вот, ему глаза завязывают, а ему нужно угадать, что здесь рис, крупа, либо деньги, какая сумма.
1: А зачем?
0: Это зачем? Вот, хороший вопрос, зачем? А чтобы ребята стали ценить свою жизнь, чтобы они стали понимать, что они счастливы, что у них все есть, руки, ноги, чтобы они 5 минут, побыв вот в среде вот такого вот человека,
1: ограниченными возможностями,
0: они поняли, насколько они счастливы и насколько им нужно вот сохранить вот это и не разбить, как многие говорят, жизнь дана один раз, пробуй все, возьми от нее все, прыгни с парашюта, с самолета, попробуй все. Ну да, но я говорю, попробуй все, научись играть на скрипке, на фортепиано, выучи английский, французский, немецкий, организуй волонтерское какое-то движение. Вот попробуй все, это значит какой-то риск. И вот один, кстати, вот такой рекордсмен, к сожалению, у нас есть молодой человек, который вот в Турции прыгнул в бассейн, в котором не оказалось воды. Он выпил немного алкоголя и был на реконструкции бассейна, но он прыгнул, думал, что вода, и стал инвалидом. И извините, я вам скажу сейчас такие вещи, что теперь ему, чтобы сходить в туалет, ему нужно выковыривать и помогать это, потому что у него все не работает. Понимаете, насколько важно сегодня нужно ценить жизнь? Я говорю это себе, я говорю это нашим зрителям, что наша жизнь – это дар от Бога, и мы можем развиваться в этой жизни, мы можем приносить доброе и полезное, то, что мы уже научились другим, вдохновлять их, а не просто разбежаться, там, прыгнуть, там, выпить что-то там. Наколоть на себе. Ну, я считаю, что это удел бедных людей.
1: Скажите, а вот среди ребят, которым вы проводите вот эти все мероприятия, есть кто приходит к вам и говорит: «Вот, Петр, мне так понравилось, что вы тут все привели, я могу стать волонтером?» Ну, вот есть такие ребята, кто-то там пришел или из других, из выставок здоровья?
0: Вот, буквально, говорится, опыт на этой неделе. Да. Вот я проводил программу, презентацию, даже не программу, презентацию в одном из международной фирме такой меня пригласили. И я рассказал о наших видах волонтерской деятельности. И вот буквально мне сразу один человек сразу отозвался, говорит, я хочу с вами участвовать. А второй вот написал мне, говорит, я готов, у меня тоже есть там, чем я могу поделиться, чем я могу, вот дар, который у меня есть, я могу им послужить для других, вот для нуждающихся. Поэтому, когда вы куда-то поедете, что-то будете делать, возьмите меня с собой. То есть отклик есть. И...
1: Ну, то есть люди такие небезразличные, да?
0: У нас сейчас в России очень хорошие люди вообще и были, и есть, и будут, потому что этот мир, он уникальный, и самые уникальные в нем — это мы, люди. И вот такие прекрасные люди, они всегда были, есть. И вот мы, кстати, вот на следующей неделе, даст Бог, поедем в детский дом. И, кстати, вот даже один директор одной организации лично сказал: я с вами поеду и буду с вами делать добрые дела. Поэтому люди всегда есть, и в России, как сказал Антон Павлович Чехов, очень много добрых людей. Очень.
1: А, вот у меня возник вопрос. Как люди относятся к тому, они знают, что вы верующий человек?
0: Ну, знаете, это такой, наверное, момент в жизни, когда люди просто они начинают задавать там вопросы, или мы в беседе, мы же когда вот едем куда-то что-то, у нас происходят беседы, и мы просто делимся, рассказываем, что у нас есть вера, мы любим Господа, мы любим Библию, мы читаем Библию.
1: Но это при личном общении, если возникает вам. Вы ведь наверняка рассказываете свою историю, потому что вы как бы сказать, как ребята хотят попробовать все, вы уже попробовали все в своей жизни, да, и вам есть чем поделиться, и сказать, что вот в этой стране, если вы попробуете, вот я, например, попробовала, оно закончилось тем-то и тем-то. Поэтому, пожалуйста, попробуйте то и другое, да, в этом плане. Вот. А тут вы, когда говорите о том, что вот я попробовал в своей жизни все, но Бог изменил мою жизнь, да, вы ведь как-то это рассказываете все-таки им, почему вы изменились? Почему вдруг вы попробовали все, вдруг это бросили и пошли работать на 20 тысяч, как говорится, помогать людям с утра до вечера?
0: Да. Ну, я им рассказываю, конечно. Я им говорю, что раньше у меня были деньги, было все, но я был несчастным. Я думал, что-то не хватает в моей жизни, что же это такое. А сейчас я не имею больших денег, но у меня столько радости, столько счастья, столько классных людей вокруг меня. И, как говорится, скажи, кто твои друзья, с кем ты общаешься, да, и вообще будет видно, кто ты. А мои друзья – это люди, которые делают других счастливыми, которые любят, которые ценят, которые творят добро, они творят праздник в этом мире. И я окружен такими людьми. И когда мне кто-то говорит, у человека проблемы, я прихожу, общаюсь с ним, я ухожу, человек улыбается. Я считаю, вот это дороже всех денег.
1: Но их не пугает, что вы все-таки верите в Бога и помогаете. Потому что некоторые говорят: вот ты верующий, поэтому, я боюсь тебя, ты ко мне не приходи, даже не помогай. То есть вот у нас были такие ситуации.
0: Да, потому что есть, есть люди, как бы, которые, наверное, впадают в крайности, и они, может быть, неправильно как бы это понимают и людям преподносят. Потому что, когда в тебе живой Бог, живой Христос, Христос в тебе, и ты понимаешь, что человек, он хочет, может быть, узнать о Боге, но ты не можешь ему взять и сразу все рассказать. Ты ему говоришь, что Иисус был в этом мире, что Он ходил по земле, что Он кормил людей, что Он взял, плюнул в глину, помазал слепому глаза, и он прозрел.
1: Что он это вообще даром делал?
0: Что он это даром делал, помогал, что он сам доброволец, как написано в Исаии 53 главе, в 7 стихе, что Иисус Христос добровольно пошел. Угу. А у нас в 2017 году президент Владимир Владимирович объявил год добровольцем волонтеров. Угу. А Иисус всегда был добровольцем-волонтером. Поэтому, конечно, когда ты помогаешь людям, делаешь добрые дела с командой, потому что бывают и неверующие люди, они задают этот вопрос, а я говорю, потому что Бог был добровольцем, и Он делал это, и Он говорил, это закон счастья, это закон любви, и когда ты отдашь, ты и получишь. И люди говорят, слушай, классный Бог, Он в нашей команде, Он с нами, мы чувствуем эту радость, любовь. И мы хотим знать о таком Боге. Где написано? Я говорю, в Библии. Библия – это лично тебе письмо написано. И люди интересуются, читают.
1: Скажите, а вот если кто-то из наших зрителей захочет вам помочь, он должен быть обязательно верующим человеком? Или это любой человек может зайти на ваш сайт, мы покажем в программе вот ваш сайт, ваш телефон, чтобы они могли обратиться? Или это любой человек может подойти, позвонить, написать вам?
0: Да любой, конечно, человек. У нас нету ограничений. Мы любим всех. Угу. Всех. И мы дружим. И у меня друзья есть. И мула, и батюшка, и пастыри, и буддисты, и атеисты. И все мы люди. Мы все одна команда из одной крови. И мы открыты для всех. Мы всех любим и ждем.
1: Спасибо, Петр, что вы пришли на нашу программу. Дорогие друзья, на сайте социального центра есть удивительные слова, я их зачитаю. Мы верим, что у доброты нет подходящего времени, оно настало сейчас. Я желаю вам, чтобы ваша доброта наступила именно сейчас. Всего вам доброго, до свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.
3: День после ночи, свет после тьмы,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Мы продолжаем разговор об основателях великих религий. И сегодня поговорим об индуизме в этом отношении. Напомню, что мы движемся, руководствуясь временем составления священных книг представителями великих религий мира. На втором месте после начала составления Танака, священной книги иудаизма, стоят Веды, которые являются как раз священной книгой индуизма. Начало их составления относят к 12-10 веку до нашей эры. По этой причине мы рассматриваем вопрос об организаторах или лидерах, основателях этой религии во вторую очередь после рассмотренных уже руководителей и основателей религии, именуемой себя иудаизм. Итак, индуизм – одна из древнейших религий мира. Народы цивилизации долины Инда исповедовали многообразные культы. Богини-матери поклонялись священным деревьям. И в целом, исторически, индуизм охватывает широкое многообразие верований и обрядов. В отличие от христианства или ислама, например, у индуизма не было своего основателя, чье учение распространялось бы последователями. Поэтому терпимость, с которой в рамках иудаизма относятся к разнообразию религиозных форм, пожалуй, уникальна среди мировых религий. В индуизме нет ни церковной организации, ни иерархии, ни верховного авторитета. Это всецело децентрализованная религия. Поэтому, рассматривая вопрос об основателях индуизма, мы можем только бегло упомянуть некоторые значительные фигуры, которые оказали свое влияние на формирование этой религии, поскольку ответить на вопрос об основателе невозможно ввиду указанных выше причин. В середине второго тысячелетия до нашей эры эта цивилизация была разрушена завоевателями, вторгшимися в долину Инда с северо-запада. Завоеватели, именовавшиеся ариями, говорили на индоевропейском языке, близком к древнеиранскому. Это были патриархальные племена, почитавшие главным образом богов, олицетворявших силы природы. В числе богов был Индра, бог бури и войны, Ваю, бог ветра, горный бог Рудра, бог огня Агни, бог солнца Сурья. Арийские жрецы, брахманы, совершали жертвоприношения и сочиняли гимны, которые составляют основу Вед. Таким образом, арийцы или арии, они оказали самое основательное влияние на формирование представлений в индуизме. В 9-8 веке до нашей эры брахманы, то есть жрецы арийские, занимали главенствующие позиции в индийском обществе, а жертвенные обряды весьма усложнились. Но уже в 7 веке до нашей эры началась реакция на чрезмерный ритуализм и все возрастающую власть брахманов. В таких текстах, как Араньяки, началось исследование смысла жертвоприношений. В Упанишадах же поставлены под вопрос основополагающие космологические представления древних ариев. К 6 веку до нашей эры произошло становление ряда религий, которые полностью отвергали ведийские жертвоприношения. Речь идет о последователях не только Упанишад, но и о многих новых сектах, включая джайнов и буддистов. Все они ставили во главу угла освобождения от бесконечных рождений и сходились на том, что освобождение достигается не жертвоприношениями, а медитацией. Основатель джайнизма, например, Махавира, то есть «великий герой» в переводе, близкий современник Будды, отвергал кастовую систему вместе с идеей реинкарнации. Он развил концепцию трех путей или жемчужин – правильная вера, правильное знание и правильное поведение. Последователи джайнизма никогда в численном отношении не были большой группой, равно как и не были распространены сильно территориально в Индии. Однако их влияние находилось в совершенно иной пропорции к их числу и распространенности. Они оказали значительное влияние на формирование новых идей в индуизме. Соперничество различных сект длилось почти тысячелетия. К 500 году нашей эры победу одержал индуизм, вобравший в себя многие положения буддизма и джайнизма, включая доктрину ненасилия, вегетарианство, воздержание от алкоголя, а также ряд новых элементов богопочитания. В индуистский пантеон был введен Будда. Рассвет индуизма и его победа над буддизмом и джайнизмом совпали по времени с периодом интенсивных философских исканий. Между VI и V веком до нашей эры появилось не менее десятка соперничавших доктрин. Все они сходились в том, что человек должен каким-то образом выполнять свои обязанности перед высшими сверхъестественными силами, однако выдвигали разные способы этого служения. Их было выдвинуто главным образом 6, и считалось, что каждый из способов предлагает действенный путь освобождения от проблем греха, и таким образом каждый способ мог быть использован в равной степени. Один из известных лидеров того времени – это человек по имени Бадарьяна. Его время – это примерно 3-й или 2-й век до нашей эры. В отличие от других школ, выдвинувших сложные теории составных частей материи и характера души, этот учитель придерживался только простых взглядов, что способствовало распространению этих идей в Индии. Позднее вот этот вот подход, который назывался Веданта, раскололся на несколько теологических школ, основное расхождение между которыми заключалось в степени признания тождества брахмана, то есть вселенской души или божества, и атмана, то есть человеческой души. Доминирующим был подход монистической школы Адвайта, которая была сформулирована Шанкарой в 7-8 веке нашей эры. Итак, мы подошли к еще одному лидеру, оказавшему серьезное влияние на индуизм, по имени Шанкара. Он учил, что единственной реальностью во Вселенной является брахман, то есть вот эта вселенская душа, и что отношение брахмана и мира чувств не поддается выражению. Хотя философский индуизм почти целиком подпал под влияние главного направления в индуизме, все-таки он оказал значительное влияние на народный индуизм. Еще одно имя, которое интересно упомянуть, это человек по имени Рамануджи, философ 11-12 века. Рамануджи утверждал, что наивысшая реальность не безличностный дух, а личностный бог, Вишну. Душа человека есть часть Бога и в конечном счете соединяется с Ним, но при этом никогда не утрачивает полностью личностных свойств. Этот человек утверждал, что единение с Богом достигается скорее через путь искренней преданности, нежели через созерцательную практику. То есть он предлагал более практическую религию, нежели медитативную, как то предлагали предыдущие лидеры. В XII веке в Индию приходит ислам, а затем в XVIII веке сильно распространяется христианство. Это вызвало ряд кризисов в индуизме. В XV веке возникло несколько культов, представлявших собой попытку синтеза доктрин ислама и индуизма. Один из вероучителей того времени, Кабир, неграмотный ткач из Бенареса, слагал прекрасные гимны о братской любви, которые по сей день поются в индийских деревнях. Кабир, как и мусульмане, выступал против идолопоклонства, но подчеркивал значение одного из индуистских способов спасения. Далее. В XIX веке сформировалось поколение реформаторов, которые выступали против принесения в жертву животных, браков между детьми, самосожжения вдов и наиболее заметных проявлений несправедливости, связанной с кастовой системой. Первый из реформаторов, Раджа Рамахан Рой, основал индуистское общество Брахма Самадж, которое учитывало многие поколения или многие положения христианства. Этот ученый говорил на арабском, персидском, еврейском, греческом, латинском языке и санскрите. Он прочитал большинство священных писаний со всего мира и пришел к заключению, что между ними нет большой разницы. Он умер в Европе во время одного из своих посещений. И он очень сильно содействовал тому, что индуизм стал распространяться по всему миру. Другой реформатор Дьянанда Сарасвати основал Арья Самадж, религиозное братство, посвятившее себя делу установления социального равенства. В Арья Самадж проповедовался монотеизм, приписываемый ведам, и это также значительное влияние оказало на формирование идей современного индуизма. Итак, мы с вами пробежались кратенько по истории индуизма с ее огромным количеством религиозных вождей, которые пытались в ту или иную сторону видоизменить, модернизировать религию предков, и указали некоторые из имен. Однако при всем этом важно помнить, что основателя как такового у индуизма нет. Это очень разнообразная, вмещающая в себя часто противоположные взгляды религия, которая характеризуется удивительной веротерпимостью. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Радуйтесь! Господь всегда рядом!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на четвертый из 8 вечеров для семьи, который посвящен теме «Если бы любовь» вместе со всеми вечерами в череде назначенных встреч. Мы размышляем над темой истиной и концепцией, которая является основополагающей для самого Бога, ибо Он есть любовь, и для бытия человека, ибо Всевышний создал нас для любви, для радости, для счастья. И вот тема, которую мы попытаемся рассмотреть сегодня, тема четвертая в этой череде встреч, называется так: «Главный секрет супружеского счастья». Вот то, без чего счастья никак невозможно достичь. Главный секрет супружеского счастья. Рассказывают историю о том, как однажды молодой человек проходил по улице, и он услышал, как продавец цветов нахваливает свой товар и как-то пытается вот заохотить покупателей, и в том числе к нему обращается, говорит: молодой человек, купите цветы для своей жены. Он говорит: я не женат, отстаньте. Она не сдается и говорит: тогда купите цветы для своей невесты. Тот опять бурчит: нет у меня никакой невесты. И тогда продавец говорит: ну тогда купите цветы себе, поздравьте себя с тем, что вы такой беззаботный и жизнерадостный человек, что у вас нет никаких проблем. Если у вас нет жены, если у вас нет невесты, значит, это повод для торжества и радости. Согласны? Как-то подозрительно вы реагируете. Еще одна история, которая вот как-то должна нас в эмоциональном отношении настроить, называется «Плохие слова». Случилось так, что вот молодая семья после свадьбы и медового месяца возвращается в жилье, которое сняли для того, чтобы там вот создать семейное гнездышко. И через буквально несколько дней совместной жизни, уже после медового месяца, вдруг молодая жена звонит своей маме и говорит: «Мама, ты представить себе не можешь, какие страшные слова он произносит в мой адрес». И мама говорит: «Да вроде он такой был приятный молодой человек и так далее. Что за страшные слова?» Она говорит: «Я даже не могу их повторить вслух, они мне такую доставляют горечь и такую досаду». Но мама говорит: «Если ты не скажешь, я тебе помочь не смогу». Но та собралась с духом и говорит: «Представляешь, он мне говорит: готовить еду, делать уборку в доме, стиркой заниматься. Я такие страшные слова никогда в своей жизни не слышала. Я боюсь, что это не моя пара». Представляете? В действительности очень многие не подготовлены абсолютно к семейной жизни. И даже те, кто уже состоит в браке, бывает и не один год, и то вот выдают порой такие истории, что диву даешься. Так вот, на приеме у психолога речь идет о чем? О том, что, как то обыкновенно водится, жена пришла к специалисту по семейным отношениям и опять жалуется на мужа, что он не проявляет к ней никаких знаков внимания. Но это было уже после того, как вначале муж пришел и жалуется, говорит: «Моя жена, она такая безрадостная, вот ничем ей не угодишь, постоянно у нее вот кислая мина, постоянно она недовольная, вот не улыбнется, и вот такая угрюмая, как будто бы, не знаю, в депрессии какой-то, что мне можно делать?» Ну и вот психолог говорит: «Приведите жену», и он ее приводит, и что происходит дальше? Психолог говорит: «Вам нужно вместе прийти». Пришли они вместе, и посмотрев на то, как они общаются, он сразу же определил, в чем причина. И говорит мужу: «С вашего позволения, можно вашу жену?» Вот. Он поставил ее рядышком, и так вот, знаете, как часто мужчины делают, смерил ее с головы до ног и говорит: вы очень привлекательны. Ну, она вот, знаете, стояла, плечи опустив и так далее, и тут вдруг раз, немножечко приободрилась. Потом он говорит: «Вы знаете, у вас очаровательнейшая улыбка». Но она еще более расплылась в улыбке, теперь уже все воспряло, тогда все формы теперь как-то, ну, налились. И он говорит опять мужу: «С вашего позволения, можно ее обнять?» Он подошел и как прижмет ее крепенько, вот так основательно, знаете, у нее аж сердце стало чаще биться, и потом, наконец, он говорит: «Снова вы не возражаете мужу?» Он говорит: «Нет, не возражаю». И он взял ее и поцеловал основательно. Ну все, депрессия ушла, она, как говорится, стоит, радуется, цветет. И психолог обращается к мужу и говорит: «А вы понимаете, что нужно делать?» И вот ответ мужа. Он говорит: «Я смогу приводить ее к вам только максимум 2 раза в неделю». Теперь поэзия. Алексей Плещеев. «Тобой лишь ясны дни мои, ты их любовью озарила, и духа дремлющая сила на зов откликнулась любви. Молю того, кто весь любовь, он примет скорбное моленье и, не спаслав мне искупленье, к добру меня направит вновь, чтобы душа моя была твоей души достойна ясной, чтоб сердце преданности страстной ты постыдиться не могла». Это разговор человека и слова, выражающие высокую оценку того спутника жизни, с которым он хочет быть дальше, и которого весьма и весьма высоко ценит. И он думает, что он недостоин вот любви этой высокой, прекрасной особы. Ирина Снегова. «У нас говорят, что, мол, любит и очень, мол, балует, холит, ревнует, лелеет. А помню, старуха-соседка, короче, как встарь в деревнях говорила, жалеет. И часто платок, натянувший потуже, и вечером в кухне, усевшись погреться, она вспоминала сапожника мужа, как век он не мог на нее насмотреться. Поедет он с молоду, помнится, в город, глядишь, уж летит, да с каким полушалком, а спросишь, чего, мол, управился скоро? Нет, скажет, но знаю, меня ему жалко. Зимой мой хозяин точает бывало, а я уже лягу, я спать мастерица. Он встанет, поправит на мне одеяло, да так, что не скрипнет под ним половица. И сядет к огню в уголке своем тесном, не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек, дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном, и тихо вздыхала. Жалел меня очень. В ту пору все это смешным мне казалось. Казалось, любовь чем сильнее, тем злее, трагедии, бури, какая там жалость. Но юность ушла. Что нам ссориться с нею? Недавно, больная бессонницей зябкой, я встретила взгляд твой, тревога в нем стыла. И вспомнилась вдруг мне та старая бабка, как верно она про любовь говорила. Итак, какова настоящая любовь? Что в действительности является секретом супружеского счастья? Мы подошли непосредственно к Священному Писанию. Я приглашаю вас сосредоточить внимание на отрывочке, который в христианской традиции называется гимном любви. Это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, стихи 4 и 5. И там говорится о том, как любовь себя проявляет, и в том числе для пользы нашей темы сегодня сказано: «Любовь не ищет своего». Любовь не ищет своего. Вот какова ее природа. Посмотрим на ряд иных переводов этого отрывочка. Согласно переводу Стерна, любовь не эгоистична. Согласно современному переводу Российского библейского общества, любовь не себялюбива. Согласно одному из американских переводов, it does not seek its own interest. Она не ищет своих собственных интересов. И еще один перевод, она не настаивает на своем мнении. Вот какова настоящая любовь. Если она не ищет своего, если она не себялюбива, то тогда чего она ищет и чьей пользы она ищет? Она ищет интересов и пользы и ищет послужить объекту любви. Любовь по своей природе всегда на кого-то направлена. И истинная любовь, она всегда нацелена на объект любви. И все, что объекту любви важно, вот этого она желает, вот к этому стремится, вот над этим работает. Кто из вас знает, а должны знать многие, какое слово используется здесь в подлиннике для рассказа вот об этой возвышенной любви? Древнееврейское слово «агапы». Спасибо, совершенно верно. И вот многие исследователи долгое время пытались понять, откуда это слово в греческом языке. Потому что в классическом греческом оно практически не используется. И даже появилась версия, что как будто бы авторы, писатели апостольских писаний, от Матфея до Откровения, как будто бы они взяли и изобрели это новое слово, чтобы выразить величайшую Божью любовь, подражать которой мы все призваны. Однако при дальнейшем исследовании оказалось, что в греческом языке слово «агапы» является заимствованием. И это заимствование из древнееврейского языка, на котором написаны Тора, Пятикнижье Моисеева и пророки, то, что называют Ветхим Заветом. И оказывается, в древнееврейском языке это слово звучит так – «агава». «Агапе» и «агава». Дело в том, что когда мы работаем с переводом разных терминов на разные языки, то порою нет достаточных звуковых средств в каком-то языке, чтобы полностью звучание передать. И потому самое близкое, что греки могли, вот, используя принцип транслитерации, то есть попытки буквально просто записать буквами другого языка изначально оригинальный термин, вот что они смогли сделать, то и получилось. То есть «агава» превратилась в «агапе», потому что «п», «ф» и «в» часто перемежаются в зависимости от языка. Так вот, оказалось, что это слово еврейское. И оно используется в Священном Писании задолго до апостольских писаний, задолго до первого века нашей эры. Давайте посмотрим, что оно значит. Корнем, корневой основой этого термина является глагол. Я вам на экране показываю две формы этого глагола, как это выглядит в подлиннике. Глагол, означающий «давать». Оказывается, «любить» дословно – это «давать». И для тех, кто конспектирует, два примера. Книга Судей, 1 глава, 15 стих, где сказано «дай мне». Вот это слово используется в подлиннике. И Захарии, 11 глава, 12 стих, известное пророчество, где Господь говорит «если угодно вам, дайте мне плату мою». Да? И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Пророчество о цене, которую дали за предательство Иисуса Христа. Так вот, вот это слово «дайте мне плату» – это слово «агава» – это корень, который является основой для греческого термина «агапы». Теперь вопрос, на который все присутствующие должны ответить с легкостью. Помните ли вы место в Священном Писании, где любовь, любить и давать соседствуют в рамках одного известнейшего заявления, одного стиха Священного Писания в апостольских книгах? «Ибо так возлюбил Бог мир». Что сделал? Возлюбил. Что? Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Где записано? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Спасибо. То есть, в действительности, то, что Бог возлюбил, это проявилось в чем? Что Он отдал. Любовь по своей природе отдает, она служит. Теперь, когда мы говорим о человеческих отношениях, то давайте прочитаем в послании апостола Павла к римлянам, в 15 главе, первые три стиха, которые раскрывают эту природу любви далее. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Итак, что мы призваны делать, согласно тексту? Угождать. Сказано, каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Ну и тогда появляется первый вопрос. А кто же первый будет угождать? Так вот, муж и жена, и вот они решают, кто сегодня или кто должен, а почему я должна начинать угождать? Пусть он начнет, так? А тот говорит, нет, уж если я буду, как говорится, источником, или в данном случае объектом, надо выяснить, что источник значит, что объект значит. Давай вначале ты попробуешь, а потом мы разберемся. То есть вот это вот вопрос, кто первый начнет, что текст отвечает, кто начинает первый угождать ближнему? Давайте посмотрим еще раз. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Итак, кто начинает? Тот, кто сильнее духовно. Тот, кто считает себя более в нравственном отношении зрелым, тот, кто считает себя сильным в Господе, в вере, в духовности, в нравственности, вот тот всегда первым угождает. Он не ждет, когда ему вначале должное принесут, положат, уважат и так далее, послужат. Нет, он начинает служить. Помните вчера, когда мы исследовали, что Библия говорит о том, как стать великим? Кто больше всех? Тот, кто больше всех служит. Кто из вас хочет быть большим, пусть будет слугою. Потому тот, кто в действительности осознает себя сильным, он начинает угождать. Тот, кто духовно более зрел. Еще одно место. Как это преломляется теперь, вот уже в частности, во взаимоотношениях мужа и жены. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи 33 и 34. Что делает муж? Какова задача мужа? Если уже он муж, если у него есть жена, какова цель его жизни? Что Библия говорит, что апостол Павел пишет? Сказано угодить жене. Ну, не все поверят сразу, я понимаю. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 7 глава, стихи 33 и 34. Сказано, женатый заботится о том, как угодить жене. А жена, сказано, какой у нас стих там, 34-й, замужняя заботится о том, как угодить мужу. И там сравнивается, что если человек не женат, если не замужняя, то тогда только один объект угождения – Господь. А теперь, если брак создан, то появляется второй объект угождения – муж или жена. Итак, дорогие мужья, какова ваша задача? Что говорит Господь? Угождать жене. Дорогие жены, какова ваша задача? Угождать жене. Мужу. А что значит угождать? Так, заботиться. А скажите, кто составляет список того, как угождать? Тот, кто угождает, или тот, кому угождают? Итак, вот допустим, Господь говорит, делайте, что мне угодно. Кто определяет, как Богу угождать? Ну, естественно. Значит, муж кому должен обратиться с вопросом, как угождать жене? К жене. Тот, кому ты хочешь угодить, того ты спрашиваешь, что тебе хочется, дорогая моя? Как тебе угодить сегодня? Представляете, какой опасный вопрос. Потому что мужья уже заранее, они боятся, что сейчас такой длинный список, да, на 10 страниц будет. И потому не задают такой вопрос. Но тут у нас выбора нет, дорогие. Если да, если не женат, только Господу угождаешь. Но если женился, угождай жене, говорит Священное Писание. То есть любовь, она не ищет своего, она не своих интересов ищет, а она направлена на другого, и она угождает. В послании к Галатам, в 5 главе, в стихах 13 и 14, это описано так, сказано, «Любовью служите друг другу». Итак, любовь агапе, любовь, которая происходит от греческого слова, от еврейского слова агава, означает давать, отдавать, жертвовать. Это означает служить. И потому Священное Писание говорит, мужья и жены должны угождать друг другу. Они должны любовью служить друг другу. Давайте посмотрим на некоторые образцы любви в Священном Писании. Я должен предупредить, что в Библии идеальных, безгрешных людей практически не описано. Правда? В отношении Еноха сказано, что он ходил пред Богом, и ни один грех Еноха не описан, да? В отношении некоторых, фактически три человека только названы, вот что если бы кто и праведностью своей мог бы души свои спасти, то они бы. Но это, скажем так, редкое исключение, правда? Но это означает, что все остальные грешники, и часто грешники еще те, так? Потому, когда мы говорим об образцах любви, то все эти образцы, они лишь верны только по отношению к какой-то части жизни той или иной супружеской пары. И то, к чему мы сейчас обратимся, безусловно, не является образцом во всех случаях, но мы же собираем с вами лучшие, самые возвышенные образцы любви, правда? Поэтому давайте посмотрим. Это отношение Сары к Аврааму. Ну, вы поняли, почему я такое длинное вступление, да, делал? Потому что далеко не все было у этой пары идеально, далеко не всегда они служили друг другу, но тем не менее. Каким было отношение Сары к Аврааму? 1 Петра, 3 глава, 1, 6 стихов. Давайте прочитаем. Первое послание апостола Петра, 3 глава, стихи с 1 по 6. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце

для вас образец. Как она называла Авраама? Господином. В действительности ли это так? Помните ли вы, чтобы где-нибудь она говорила: «Господин мой Авраам», как вот принято в некоторых семьях: «Петр Степанович, уважаемый мой, любимый муж, что пожелаете сегодня на ужин?» Да? То есть, когда она называла его господином, есть вот такие примеры в Священном Писании? Давайте откроем книгу «Бытие», 18 главу, прочитаем стихи с 1 по 3 и затем с 9 по 15. 18 глава, стихи с 1 по 3. «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего“». То есть это посещение небесных гостей. И вот когда Авраам и Сара, и там слуги, они принимают их, дальше происходят следующие стихи с 9 по 15. «И сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ Он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же самое время, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер сзади его». То есть ее не было видно. «Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар“. И сказал Господь Аврааму: „Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын“. Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“, ибо она испугалась». Но он сказал: „Нет, ты рассмеялась“. Итак, почему испугалась Сара? Потому что она поняла, что слова, которые она сказала внутренно, гости услышали. Она сказано внутренно рассмеялась и внутренно сказала. Значит, для нас это открывает важный принцип. Как она называла Авраама своим господином? В каком формате? Внутренно. Не притворно, знаете, как вот когда гости, тогда показать уважение и почет своему мужу, а потом: «А ну-ка, кто у нас там был? Степан Семенович, или как уж его? А ну-ка, иди сюда. Ты что-то про меня тут рассказывал своим друзьям. И этот бедный Семен Степанович, или как угодно он сидит, и не знает, куда деться. Потому что он, господин в доме, сейчас понимает свое настоящее место». Не об этом идет речь. А речь идет о том, что она внутренне к нему так относилась. То есть она в действительности выражала ему почтение. Она его просто любила. А любовь что делает? Служит. Любовь удовлетворяет нужды в начале объекта любви. И в данном случае пример, когда она говорит: «Господин мой стар», является образцом внутреннего отношения. Она именно внутренно рассмеялась. Потому вот здесь у нас образец того, как надо служить именно друг другу и почитать другого высшим себя. Не на словах, и тем более не на показ, а в действительности внутренне так относиться. Но вот интересно, а считал ли Авраам Сару госпожой? Об этом мы узнаем во второй части сегодняшней встречи.

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом, для кого я живу? Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса? Понимаем ли мы, что значит жить для Христа? И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно – построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал: «Ты глупый человек, не в этом смысл жизни». Как вы думаете, может ли человек одновременно жить гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его. Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле,
и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Привет, ребята! Вот при большом деле какую-нибудь самую маленькую мелочь, но обязательно забудешь. С вами такое случалось? Вот я подарок купил, в коробку его упаковал, а подарочную ленточку дома забыл, но пришлось возвращаться. Вы спросите, где подарок? Марья Ивановна за ним присматривает. Привет, ребята!
5: Здравствуйте, Аня Афанасий.
4: Пойдемте, я вам кое-что покажу.
6: А нам совсем не интересно, Афанась Филиппович. Правда, дети?
5: Правда.
4: Да не бойтесь, идите сюда. Не понял, как это могло произойти?
5: Это не мы.
6: Афанась Филиппович, ладно, признаюсь, это они.
5: Что? Вы нас первые позвали.
6: А кто первый сказал, давай откроем? Я сопротивлялся, Афанась Филиппович. Так они меня уломали.
5: Но мы же не знали, что так получится. Вы точно на нас не обижаетесь?
4: Да нет, ну что ты.
6: Вот как вы сказали, Афанась Филиппович, не открывай коробку. А руки так сами и тянутся.
4: Нет, ничего удивительного. Мир остается тем же. Время идет, а люди все такие, какие были.
5: Вы это о чем?
4: Историю одну вспомнил. Она произошла давно и в то же время совсем недавно.
6: Афанась Филиппович, да перестаньте вы говорить загадками. Расскажите лучше нам эту историю.
4: Она повествует о первых людях. Господь поселил их в Едемском саду. Это был настоящий рай. Величественные деревья с необыкновенными плодами росли в нем. Множество красивых животных обитало в том раю. Время от времени к Адаму с Евой приходил сам Господь Бог и подолгу беседовал с ними. Он создал их абсолютно свободными и ни в чем их не ограничивал. Он только попросил их...
5: О чем же?
4: Они не должны были подходить к одному дереву, которое росло в раю, и нельзя было вкушать от его плодов. В противном случае они умрут. Адам с Евой очень любили Бога и старались держаться подальше от этого дерева. Но вот однажды Ева одна гуляла по саду и оказалась рядом с запретным деревом. Вдруг с ней кто-то заговорил. «Правда ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева увидела красивого змея, устроившегося на ветвях этого дерева. Это он обращался к ней. Ева ответила, «Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем». «Вовсе нет, — ответил змей, — вы не умрете. Наоборот, съев плод, вы сами станете как Бог. Вы будете знать так же много, как и он». И поверила Ева лукавому змею, и, не утерпев, подошла к запретному дереву, сорвала плод и съела. Увидев, что ничего страшного не произошло, она дала плод Адаму. Адам знал, что эти плоды нельзя есть, но послушался Еву и съел. В эту минуту Адам и Ева увидели, что они наги. Им стало стыдно от этого, и, прикрывшись листьями, они скрылись среди деревьев. Спустя время Господь стал звать Адама. «Где ты?» Он ответил, услышав твой голос, «Я испугался и спрятался, потому что я наг», — ответил Адам. «Кто сказал тебе об этом? Ты ел плоды с запретного дерева?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она уговорила меня». Тогда Бог спросил Еву, «Что ты сделала?» Ева ответила, «Это змей уговорил меня». Тогда Бог сказал, «За то, что вы ослушались меня, отнимется у вас бессмертие. Ты, Ева, будешь рожать детей в скорби и мучениях, а ты, Адам, в поте лица будешь работать, чтобы прокормить свою семью, и земля с трудом будет давать тебе плоды. И сделал Господь для них кожаную одежду, и в наказание изгнанные они были из рая, а у входа поставил ангела, чтобы охранять путь к дереву жизни. Адам с Евой не прошли испытания на любовь и верность к Господу. С тех пор появился на земле грех, который и разлучил человека и Бога.
6: Так вот почему запретный плод сладок.
4: Да. А вы, кстати, поняли, кто скрывался под маской змея?
5: Дьявол?
4: Совершенно верно. Враг Бога.
5: А как она могла послушать такое противное существо?
4: Но это сейчас змеи неприятны и опасны для нас. А там, в Едемском саду, Бог создал все прекрасным. И змеи тоже были прекрасными существами. Вот Ева и поверила ему. С тех пор он и хозяйничает на земле.
5: Так вот из-за кого все беды?
6: Я бы этим Адаму и Еве.
4: Да, но кто-то сегодня тоже съел запретный плод. Но вы знаете, у Бога есть план о том, как спасти человека от зла и греха.
5: Какой?
4: Об этом я вам расскажу в следующий раз. Ну что же, а теперь нам пора прощаться. Всего вам доброго, до свидания.
5: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
2: Праведный, честный и справедливый человек, боящийся Господа и чтущий Его имя. В отличие от нечестивого, праведный живет по закону Божьему и ищет исполнения Его воли. В 6 главе книги «Бытие» Ной назван праведным и непорочным в роде своем. А в 15 главе праведным назван Авраам, который поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Пророк Малахия в 3 главе своей книги сравнивает праведника с сыном, который преданно служит своему отцу. А пророк Аввакум во 2 главе своей книги указывает на первостепенную роль веры в жизни праведника. «Праведный своей верою жив будет». В Новом Завете праведником назван Иисус Христос, исполнивший ценой своей жизни Божью волю, которая заключалась в спасении человека и всего человечества. Перед Его праведностью человеческая праведность меркнет, потому что среди людей нет праведного ни одного. Но Бог объявляет верующих в Иисуса Христа праведными на основании их веры, которая побуждает человека творить правду в своей жизни.
1: Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Европейская эпидемия регулярного использования соляриев для получения искусственного загара побудила Европейский институт онкологии в Италии проанализировать 27 исследований на эту тему. Как выяснилось, с популярностью искусственного загара растет и риск развития меланомы, известного онкологического заболевания, которого еще называют рак кожи. Как выяснили ученые, независимо от вида загара, при длительном пребывании под ультрафиолетовым излучением риск заполучить меланому для людей со светлой кожей увеличивается на 20%. Риск удваивается при использовании солярия в возрасте меньше 35 лет. Все дело в том, что загорая в солярии, можно получить дозу ультрафиолетового излучения в 10, а то и в 15 раз больше по сравнению с полуденным солнцем. Например, на побережье Черного моря в жаркую погоду. Лучшее для нас – это настоящее солнце, полученное в меру. Однако ультрафиолетовое излучение широко используется и в медицинских целях. Пилотное исследование обнаружило, что облучение больничных комнат ультрафиолетовыми лучами убивает 90% и даже более бактерий, устойчивых к лекарствам. Продолжаются дополнительные исследования с целью определить, можно ли ультрафиолетом помочь предотвратить распространение заболеваний на пациентов. Какое солнце выбрать? Искусственное или естественное? Вам решать этот вопрос. Но помните, все полезно в меру. В конце хотелось бы вспомнить интересное высказывание конца 19 века. Совет, которому больше 100 лет. Христианская писательница Елена Уайт писала: «Инвалиды слишком часто лишают себя солнечного света. Это один из наиболее исцеляющих факторов природы», — говорила она. «Уберите ваши тяжелые шторы, откройте окна, уберите жалюзи и наслаждайтесь солнечным светом».

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. Хотя вес новорожденного слоненка около 100 килограмм, он рождается довольно беспомощным. Но все слонихи стада рады ухаживать за малышом, и поэтому он никогда не остается без присмотра. О слонах нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: А скажите, пожалуйста, сколько времени нужно слоненку, чтобы повзрослеть?
3: Чтобы слоненку перестать кормиться материнским молоком, ему нужно около 2 лет.
2: Но ведь взрослым его еще назвать нельзя.
3: Конечно, нет. Молодому слоненку еще предстоит догнать своих родителей. Дело в том, что слон имеет рост от 3,5 метров до 5 метров. А если это африканский слон, так это еще если и самец, то он набирает вес до 7,5 тонн. Конечно, африканский слон, он намного крупнее, чем индийский слон. Здесь мы видим, что самка индийского слона, она достигает веса около 2,5 тонн.
2: А давайте поговорим о такой заметной особенности слона, как уши. Почему такие большие уши?
3: Вы наверняка знаете, Оля, что слон живет в условиях жаркого климата.
2: Да.
3: Это Африка.
2: В Африке, в Индии.
3: Африка, Индия. Но вот что хотелось бы сказать про Африку. Африка, она чем характеризуется? А тем, что в ней происходят сезонные изменения природы. То есть есть сезон дождей, когда после ливней вся земля, она покрывается зеленым ковром. Но это время заканчивается.
2: Увы.
3: Да, потому что дожди долгое время перестают лить. И что происходит? Наступает засуха. Траву уже всю съедает к тому времени, потому что это является основным источником пищи для множества травоядных, которые там проживают. И наступает засуха, температура повышается. Слонам приходится как-то себя остужать.
2: Угу. То есть это
3: такие вот как
2: взмахов.
3: Веер. Да, такой как веер. Они начинают махать ушами, что помогает им немного охладиться.
2: А у всех видов слонов такие большие уши?
3: Ну, мы же говорим о том, что африканский слон, он крупнее.
2: Да.
3: Да, а индийский слон, он поменьше. Ну и, конечно, соответственно, и уши должны быть тоже поменьше.
2: А слух у слонов хороший?
3: Конечно, слух, он должен быть хороший. Дело в том, что он живет среди хищников, и ему нужно слышать, как будет подбираться тот же самый лев.
2: Дарья, я хотела спросить, ведь тело у слона довольно массивное, а он может не только ходить, но и бегать. Вот мы даже на картинке видим. У него ноги просто более сильные, чем у других животных, или они как-то по-особому устроены?
3: Они действительно по-особому устроены. Ноги слона, гиппопотама и носорога, они отличаются тем, что во время того, когда слон стоит, или гиппопотам, или носорог, то ноги остаются практически прямые. Что хотелось бы отметить, то, что слон, когда бежит или ходит, он сохраняет равновесие. А вот если маленький слоненок, мы с вами посмотрим на маленького слоненка, то увидим, что когда он только начинает ходить, ну, в течение нескольких месяцев, он все равно еще остается неуклюжим.
2: Да. То есть вот теленок, например, я знаю, он буквально через несколько дней уже может прыгать даже.
3: Да. А слоненок, он тоже может бегать, но при этом он все равно остается неуклюжим. Где-то он может, да, заносить его при беге.
2: Как ребенка.
3: Да, как ребенка. Он может где-то упасть. Особенно ему тяжело даются различные вот рытвины, через которые иногда нужно слонам перебираться. Если они идут на водопой, им нужно куда-то подняться, ему сложно это сделать. Иногда родители его вынуждены как бы подталкивать. Вот. Но что интересно, еще хотелось мне сказать про ноги. То, что передние и задние ноги, они имеют каждую свою функцию. Когда слон бежит, то передние ноги, они берут на себя основную нагрузку.
2: Угу.
3: А задние ноги, они же просто вот как бы повторяют движение передних ног, то есть они идут. Если передние ноги у нас бегут, то задние они идут. Вот такая интересная особенность.
2: То есть они у них как-то независимо двигаются, получается?
3: Двигаются независимо. Здесь можно сравнить как бы с полноприводным автомобилем.
2: Ага, то есть передний привод отдельно, задний отдельно?
3: Да. А в отличие от, допустим...
2: А, простите, это получается, что передние ноги бегут, а задние ноги делают шаг шире, да, чтобы догнать?
3: Да, чтобы догнать. Но вот хотелось бы мне вам еще рассказать про хобот.
2: Да, очень интересная часть тела у слона. Диковинная такая даже.
3: Многие ученые, которые тоже занимаются изучением строения животных, берут оттуда различные идеи для того, чтобы совершенствовать предметы, которыми пользуемся мы, люди.
2: Ну да, как их эхолокацию летучей мыши, например, да?
3: Да. А здесь же компания, которая создает протезы для людей, чтобы облегчить им жизнь,
2: да?
3: Да, для инвалидов, это могут быть руки, допустим, они взяли в пример хобот слона. Знаете ли вы, Оля, что в хоботе слона насчитывается 40 тысяч мышц?
2: Нет. А в теле человека, наверное, во всем теле, наверное, намного меньше, да?
3: А во всем теле 640 мышц.
2: Ой, какая разница, как-то даже обидно.
3: Да, тут все 40 тысяч находятся только в одном хоботе.
2: Он, наверное, мог бы делать хоботом абсолютно все, что мы умеем делать руками, да, если бы у него был такой же интеллект, судя по тому, сколько там мышц.
3: Конечно, хобот в жизни слона играет очень важную роль. Хоботом слоны чистят себя, допустим, засасывают воду и обливают себя ею. Ну, вы это наверняка тоже видели. Также и поступают они с пылью.
2: А пыль зачем?
3: Когда они засасывают хоботом пыль, они ее как бы выдувают на свое тело, тем самым...
2: То есть помылись, надо опять испачкаться?
3: Ну, не совсем. Те паразиты, которые прикрепляются к коже, они должны быть удалены. Ну, а у слонов же нету ни мочалок, ни душа, ни...
2: Да и хоботом не до любой части тела дотянешься.
3: Да, конечно. А если выдуешь, то очень много можно. А можно еще и поваляться, тогда будет еще лучше. Вот пыль, грязь, она как раз вот именно и помогает слонам избавляться от паразитов. Ну, не только от паразитов, грязевая вот эта пленка, она создает поверхность, которая помогает слонам выдержать жару.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: А я читала, что у слона в хоботе около 8 литров воды помещается, да?
3: Да, это так, до 8 литров воды. Ну вот мы видим с вами, что достаточно сложная конструкция. Но что же мне хотелось сказать про компании, которые создают протезы для людей? Они исследовали этот вопрос и сделали наподобие робота, бионического робота, который может наподобие руки брать предметы, хватать их и удерживать.
2: Угу.
3: Но там они всего использовали 10 таких вот наподобие мышц серводвигателей, которые, опять же, серводвигатели — это подобие мышц, которые вот именно выполняли вот эти функции, то есть хватание предметов. Но мы же говорим о том, что слон не только он хватает какие-то предметы, то есть он может брать бревна, достаточно тяжелые бревна. Также он может своим хоботом нащупать булавку на полу.
2: И подобрать.
3: И подобрать ее. Настолько вот он чувствительный.
2: То есть там какие-то мельчайшие мышцы могут быть задействованы, да?
3: Да, на конце хобота мы с вами видим, что он заканчивается вот наподобие вот такой вот варежки.
2: А хобот слона — это что, нос? Как
3: нос.
2: В книге Киплинга, когда слоненка вытянули нос.
3: Да, это нос, который вот имеет разные функции. То есть он не только воду засасывает, но он еще и дышит через хобот.
2: Как ему вода-то не попадает дальше в легкие.
3: Вот это вот слоны так умеют. Что еще мы можем сказать? О том, что хобот слона настолько чувствителен, что они используют их при общении между собой. То есть это как рукопожатие. Угу. Они друг другу жмут руки хоботом и передают таким образом свое настроение.
2: То есть у слонов у них какое-то такое вот развитое взаимоотношение, да?
3: Да, конечно. Они социальные животные. Что еще хотела сказать? Слоненок, когда рождается, его иногда мама или бабушка, она вот именно хоботом его воспитывает.
2: Как, шлепает?
3: Да, шлепает. И когда слоненок научится пользоваться своим хоботом, потому что не сразу он умеет им владеть.
2: 40 тысяч мышц?
3: 40 тысяч.
2: 40 тысяч. 40 тысяч мышц. Да, не сразу научишься, конечно.
3: Не сразу научишься. А слоненок начинает держаться за хвост мамы, чтобы не потеряться среди вот других слонов. Ну, несмотря на то, что даже если он потеряется, они же социальные животные, они друг друга поддерживают, защищают.
2: Отведут к маме, да?
3: Да, отведут к маме, бабушка или прабабушка там, они все равно, тети, они не оставят в беде. Что же еще мне хотелось сказать? Это животные настолько умные. Было отмечено, что слоны, они имеют очень хорошую память. Был случай, когда в зоопарке один из сотрудников плохо обращался со слоном. Прошли годы. Этот сотрудник, он работал в этом же зоопарке. Ну, может, его отношение к слону поменялось, может, оно стало лучше. А вот слон, он не мог забыть, и он отомстил этому человеку. Вот. И вот слоны, они бывают такие злопамятные. Но в то же время...
2: Да, не такой уж он и добрый, оказывается.
3: Но в то же время они очень добрые. Они помнят дружбу, любовь. Они очень любят играть с людьми, с себе подобными. Также... Чем интересны слоны? Было проведено одно исследование, когда взяли слона по имени Счастливчик, и вот просто взяли, не показывая ему, скрывая от него, возможно, его отвлекали, и прилепили ему сзади на теле такую вот метку, ну, примерно, вот можно сказать, таким размером, белую метку в виде крестика такого. Прилепили, он об этом не знал, и показали ему зеркало. Как вы думаете, вот что бы ваша кошка сделала, когда увидела себя в зеркале?
2: Ничего, моя бы точно ничего не сделала. Она уже так привыкла к этому зрелищу, что просто не обращает внимания никакого.
3: А вот если мы наблюдаем молодых кошек, молодых
2: щенков... Они думают,
3: щенков,
2: что это кошка, начинают играть с ней.
3: Да, или начинают, наоборот, пугать.
2: Или шипеть, да.
3: Да, или пугают они, кто там, да. А вот слон начал обсматривать себя в зеркале.
2: То есть он на себе начал искать эту метку?
3: Сначала он не начал искать, он начал смотреть на себя в зеркале. Ага. Здесь мы, конечно, не знаем, что он видит перед собой. Он видит другого слона, он его воспринимает, или он видит себя в зеркале.
2: Понимаю.
3: И тут, когда он нашел у себя там что-то, какую-то метку, он постарался убрать ее. Но убрать не на зеркале, ага, не на зеркале, а у себя.
2: То есть он соотнес отражение с собой.
3: Он понял, что в зеркале...

0: В одном из университетов было проведено такое исследование. Взяли слониху и поставили перед ней два ведра. Она не знала, что там, они стояли далеко. Но в это время начали кидать туда ее любимое лакомство. Это были яблоки. В одно ведро кинули 5 штук, а в другое ведро 3 яблока. Через какое-то время в эти ведра начали добавлять. По яблоку, то есть в одно яблоко и в другое. Когда ее пустили, чтобы она выбрала именно то, что она хочет, она выбрала то ведро, где было наибольшее количество яблок. Такой же эксперимент провели и с другой слонихой, которая выбрала апельсины. Ну, там их было больше. То есть вы понимаете, в каждом ведре было всего лишь на один фрукт больше, да, чем в другом.
1: И он сумел вот эту вот разницу ощутить, да, понять, осознать.
0: Осознать, он смог это осознать. Мы видим, что слон достаточно сложно устроен, начиная от его хобота, кончая его конечностями. Это очень сложная структура, которая, ну, как мы понимаем, если нам говорит эволюция, что она должна возникнуть по частям, то, ну, здесь бы не было бы слона, если бы это было так.
1: Да, изумительное, конечно, животное. Спасибо, Дарья, за интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы, пишите нам, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия в первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень, очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать, так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое — поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: Ценность Священного Писания не только в том, что оно повествует о важных исторических событиях или содержит великие нравственные законы, но прежде всего в том, что Библия повествует о нас с вами. Когда мы обращаемся к истории даже самых необычных библейских героев, мы в них можем увидеть себя. Вот сегодня мы увидим это на примере жизни человека, пророка Божьего, которого звали Иона. Об Ионе знают даже люди, которые никогда не держали в руках Священного Писания. Иона – это тот человек, который, получив Божий призыв, отказался его выполнять. Он убежал от Бога. В итоге он был выброшен в море, где его поглотила большая рыба. И там уже, покаявшись, он был выброшен на берег и продолжил и совершил ту миссию, которой был призван. Что мы знаем об Ионе как о человеке? Что жил он во времена израильского царя Иеровоама II, что отправлен он был в Ниневию или Ассирийскую империю тогда, когда предположительно там царствовал царь Ашур-Нерри III, потому что именно в его время, отмечают историки, была проведена религиозная реформа, ведущая к монотеизму, и именно во времена его царствования уменьшились грабежи окружающих народов. Иона как личность отличался тем, что он был человеком, имеющим свое собственное мнение. Он умел настаивать на своем, он мог оставаться хладнокровным и не терял присутствие духа в самых необычайных и опасных ситуациях. Мы, несомненно, отмечаем, что Иона обладал даром убеждения. Он мог говорить со властью. Он был человеком решительным, был человеком действия. В той ситуации, когда Иона стоит перед необходимостью спасти корабль и понимает, что если на корабле не будет его, то он сможет остаться, то корабль будет спасен, то он предлагает, чтобы именно он был выброшен в море. Таким образом, мы можем видеть, что Иона был благороден по характеру своему. И, наверное, то, что Иона отнюдь не был фанатиком. Он был способен пересматривать свои убеждения, переоценивать их и менять свою позицию. Если же говорить о духовной стороне его жизни, то не так-то просто решить, каким примером может быть для нас Иона – отрицательным или положительным. Является ли он примером Бога-противника или, наоборот, человека, близкого к Богу? Скорее всего, как в реальности случается и тем, и другим. В пользу того, что Иона противится к Богу и поступает так, как Библия не советует нам вести себя с Богом, является то, что Иона убегает от Бога, то, что он отказывается молиться, то, что он там на корабле сам себе выносит приговор о том, чтобы быть выброшенным в море, потому что никакого Божьего повеления по этому поводу мы не встречаем. Это было собственное решение Ионы. Иона спорит с Богом, не просто спорит, но проявляет раздражительность, недовольство. Все эти качества, конечно же, нежелательны в духовной жизни. Но помимо этого, мы находим, что Иона несомненный человек, близкий к Богу. Он прекрасно знает Божий характер. Он говорит об этом: «Я знаю, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». В истории его жизни необычайно то, что даже когда он убегает от Бога, даже тогда, когда он не желает благовествовать, через его слово обращаются язычники на корабле. То есть его слово обладает такой властью. Молитва Ионы, описанная во второй главе его книги, достойна того, чтобы быть включенной в книгу «Псалтырь». Она очень красивая, и она указывает на, несомненно, глубокие отношения этого человека с Богом. И мы можем отметить, что Иона готов исследовать свое сердце. Он вступает в диалог с Богом для того, чтобы глубже понять себя и, если нужно, каяться и изменяться. Самая поразительная вещь в книге Ионы – это даже не то, что его поглощает большая рыба, а потом целым и невредимым извергает на берег. Одна из самых необычных вещей – это его разговор с Богом в 4 главе его книги. Необычно то, что это разговор двух друзей. Это не благочестивая беседа, отстраненная и во всем безупречная. Это больше похоже на кухонный разговор, в котором есть споры, в котором есть несогласия. Но самое главное, там есть жизнь. И он беседует с Богом, как с другом, потому что его отношения с Богом столь глубоки. Это честный, открытый разговор без лишних условностей. Наверное, именно такой, каким Господь желает видеть наш разговор с Ним. Итак, в чем же книга Ионы может быть похожа на нашу с вами духовную жизнь? Ну, наверное, во-первых, то, что бегство Ионы внешнее, то, что он, услышав призыв Божий, идет и покупает билет на корабль, который готов отвезти его на другой конец мира. Это иллюстрация того, что мы, пусть не явно, но в сердце своем, склонны убегать от Божьих повелений. Мы знаем, в чем Божья воля, но не спешим делать так. Покориться, отдать свою волю, умереть для себя – это бывает очень непросто. Мы видим, что Иона откладывает молитву. Он не молится тогда, когда идет покупать билет на корабль. Он не молится тогда, когда начинается буря. Он не молится тогда, когда капитан корабля призывает его молиться. Он не молится тогда, когда бросают жребий. Он не молится тогда, когда его бросают в море. Он не молится даже тогда, когда его поглощает рыба. Лишь спустя 3 дня нахождения там отверзаются его уста для молитвы. Не происходит ли нечто подобное и в нашей жизни? Когда я чувствую и понимаю, что я делаю что-то неправильно, и тем не менее откладываю разговор с Богом об этом, надеясь, что на этот раз, может быть, как-то пронесет. В том, что происходит на корабле с Ионой, когда язычники призывают его молиться, когда язычники поражены тем, как Бог действует в жизни этого человека, и когда они после возвращения, написано, идут и приносят жертву Господу, а это можно было сделать только в храме Божьем. В этом пример того, что нередко Бог обличает нас и пристыжает нас через людей, которые гораздо меньше нас знают о Боге или о Священном Писании. Такое происходит и с нами нередко. Когда Иона, находясь там на корабле во время бури, предлагает корабельщикам: «Бросьте меня в море для того, чтобы оно утихло для вас», то это его собственное решение. Он придумывает себе наказание. В Библии такое поведение характеризуется как законничество. То есть когда человек готов наложить на себя те или иные, готов пойти на те или иные бедствия, готов взять на себя лишение, готов, может быть, поститься или в чем-то ущемить свои интересы, но при этом он не покоряется и не делает то, что желает от него Бог. Как писала Эллен Уайт в одном из своих произведений, человек готов принести любую жертву, кроме той, что ожидает от него Бог, отдать ему свою волю. И в этом мы, к сожалению, тоже видим, что нередко уподобляемся Ионе. То, что Иона начинает молиться, только оказавшись в чреве кита, это иллюстрация того, что нередко лишь трудности, бедствия, трагедии способны побудить нас к истинной молитве. Это наша беда порой, что в обычных повседневных делах, в суете, наши отношения с Богом становятся поверхностными. И только лишь столкновение с чем-то трагичным, с какой-либо бедой, ставит нас на колени. Так было с Ионой. Лишь оказавшись в чреве кита, он обращается к Богу. К сожалению, нередко так происходит и с нами. То, что от слова этого человека после его покаяния обращается целый город, это показывает нам то, что Бог способен творить чудеса, даже через тех, кто несовершенен. Даже через тех, кто, казалось бы, противится ему, Бог способен творить свою волю. А значит, Он способен ее творить и через нас. Не только тогда, когда мы идеальны, не только тогда, когда в нашей духовной жизни все получается, но даже тогда, когда мы слабы, тогда, когда мы ошибаемся, когда нам кажется, что мы отдалились от Бога, нередко Бог именно через таких людей способен сделать гораздо большее, чем до этого. И, наконец, вернемся к той же четвертой главе книги Ионы, где описывается его спор, спор с Богом. Когда он говорит: «Господи, я же знал, что Ты долготерпеливый и многомилостивый. Я мог предположить, что Ты помилуешь этот город. Так зачем же я там был нужен, если они все равно не постигли Твоих судов?» И он и недоволен тем, что его репутация как пророка будет теперь подмочена. Он не задумывается о том, что будет с этими людьми. Для него это второстепенное. Именно поэтому Бог обличает его там, в этом разговоре. Иона, испытывая сомнения в справедливости Божьей, мог бы не говорить об этом. Нередко мы поступаем именно так, когда у нас в нашем сердце зарождаются сомнения, когда у нас есть неотвеченные вопросы. Нам кажется, что самое лучшее – вообще их не затрагивать. Самое лучшее – делать вид, что никаких проблем в моей духовной жизни нет. Иона – пример другого подхода. Он не боится говорить об этом с Богом. Он не боится спорить. Он не боится высказывать свое несогласие. И именно поэтому он обретает большее. Если бы мы с вами, подобно Ионе, больше спорили с Богом, если бы мы не стремились равнодушно проходить мимо того, что на самом деле беспокоит наше сердце. Если бы мы не делали вид, что возникающие в нашей жизни различные проблемы не имеют духовного аспекта, и, может быть, не стоит об этом говорить с Богом, то наша жизнь была бы духовная, намного глубже. Кто является автором книги Ионы? Учитывая то, насколько личностные в ней отображены переживания, то, несомненно, ее автором является сам Иона. Когда мы вчитываемся в нее, мы видим, насколько критичным выглядит там главный герой. Очень рельефно отображено его упрямство, его раздражительность, его противоречивость. Получается, что Иона писал о себе с достаточной долей самокритики, даже долей юмора. Но то, что он показывает себя в негативном свете, говорит фактически о его покаянии, о том, что он пересмотрел свои взгляды, и о том, что его познание Бога намного расширилось. Вообще, книга Ионы, она повествует нам о большой рыбе, которая его поглотила, о растении, о Ниневии, но при всем при этом слово, которое встречается гораздо чаще, чем другие в этой книге, это слово «Бог». Эта книга не просто интересная история о чем-то необычайном. Иона рассказывает нам о том Боге, в которого он верит. О Боге, который ведет себя порой очень странно. Боге, который не отпускает человека, который идет вслед за ним, который поднимает бурю, повелевает морю, повелевает рыбе. И что более всего удивляет Иону, Боге, который, казалось бы, не считается со своим пророком. В том же диалоге, в 4 главе этой книги, Иона протестует. Он протестует не просто против действий Бога, но против того, что Бог не считается с авторитетом того, кого он призван. Ионе кажется, что Бог просто использует его как некий инструмент, а потом отбрасывает за ненадобностью. И поэтому в его сердце рождается горечь, несогласие. Не является ли опыт Ионы сходным с тем, что можем переживать мы сегодня? Поэтому через всю книгу Ионы проходит вопрос: а кто тот Бог, который производит все эти действия? Что им движет? К чему он стремится? И заканчивается книга Ионы словами: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого?» Это ответ. Ответ в том, что мы можем не понимать Бога. Нам может казаться его действия противоречивыми. Но Библия утверждает, что движущим мотивом всех его действий является любовь. Именно это понял Иона. Что бы ни производил Бог в его жизни, Бог действует во имя любви. Пусть Господь поможет нам познать Бога любви так же, как познал его Иона.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Многие из вас привыкли считать сигарету своим другом. Бросив же травиться, мы начинаем испытывать острое чувство утраты. Вы знаете, когда мы ведем программу бросания травиться сигаретами, очень часто люди приходят с очень помраченным видом, когда речь касается уже конкретного бросания курить. Как будто бы они теряют что-то очень важное, что-то ценное в своей жизни. И это не вызывает какой-то юмор, какую-то эмоцию в отношении этого человека, насмешку, потому что на самом деле доказанный феномен, процесс переживания утраты у человека, который бросает травиться сигаретами. Вспомните, пожалуйста, когда у вас умирал или, может быть, даже погибал близкий товарищ, друг, родственник, очень близкий к вам человек. Вы отказывались в это верить. Верить, что вы не увидите его. Как хочется нам в этот момент поговорить с ним, посмеяться, может быть, вместе поспорить. Мы в это время даже отказываемся верить в то, что смерть действительно произошла. Вот тот же самый процесс испытываем мы в отношении сигареты. И психологи выделяют в этом состоянии ряд отчетливых стадий. Но не каждый человек последовательно движется от одной стадии к другой. Возможно, некоторые из вас испытывали уже эти стадии, и у кого-то они уже выявлялись раньше, при других попытках бросания курить сигареты. И давайте рассмотрим типичный сценарий процесса переживания утраты. Первая стадия, она называется отрицание. Возможно, вы станете искать факты, ставящие под сомнение необходимость полного отказа от травления сигаретой, идеализируя сигарету, что она может помочь нам. Мы прислушаемся к различным мнениям, защищающим табакокурение. Например, вы можете вспомнить о курильщике со стажем, у которых, несмотря на многолетние пристрастия к табаку, не наблюдается никаких видимых признаков ухудшения здоровья. По этому поводу даже есть маленький небольшой стишок. У вас сложилось убеждение, что зря шумят про вред курения. Мол, дед прожил ваш 90, всю жизнь курил, питался просто и был всегда как дуб здоров. И прожил жизнь без докторов. На первый взгляд все это так, но если б старец не курил табак, то можно было бы ручаться, что жил бы ваш дед бы еще лет 20. В любом случае, табак разрушает организм. Это доказано и утверждено. Не поддавайтесь этой стадии. Вам нужно ее пережить. Очень часто она переходит на стадию торга. Вы начинаете уговаривать себя с помощью обещаний, торговаться собой. Я обязательно брошу курить. Вот только выкурю последнюю пачку. Еще одна сигарета, а завтра все. В следующем году это, знаете, часто походит на знакомую вам поговорку. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Победите в себе эту стадию. Эмоции и гнев. Подчас на программе нашей человек может эмоцию и в мой адрес сказать. Агрессивная реакция раздражения, потому что он не хочет уже бросать курить. Он противится своему собственному желанию. Взрыв по любому поводу. И как сказал один из участников нашей программы, ведь я завожусь специально, чтобы найти причину для общения с сигаретой. Иногда даже возникает такое негодование, что человек встает и не может выдержать вот этого всего напряжения. Сложная стадия, но она тоже преодолима. Более сложная, четвертая стадия – депрессия и чувство одиночества. Могут наблюдаться такие вот симптомы, когда вы переживаете утрату, и вам хочется сказать: «Я не могу бросить курить, у меня ничего не получается, я нахожусь как бы в тупике». Хочется достать платочек и заплакать от того, что ты так себя чувствуешь. Хочу сказать вам, привязанностям и желаниям, влечением надо подходить со строгостью. Даже любовь должна быть дисциплинирована, иначе мы будем любить то, что нас погубит. Дисциплина требует жесткости. Жила одна женщина, у которой умер муж. Он был очень дорог ей, очень любили они друг друга. После его смерти она никак не могла прийти в себя, надолго оставшись в эмоциональном состоянии. В доме она оставила все так, как было в последние дни его жизни. Да для этой женщины ничего не изменилось. Она продолжала говорить о муже в настоящем времени. Она любила его мягко и нежно. Она не дисциплинировала свои эмоции и рассудок. И поступая так, она отказала себе признаться, что он умер. Она не захотела жить по-новому и не позволила Богу помочь ей справиться с этими препятствиями. Когда-то у нее было много друзей, любящий муж и полная жизнь. Теперь у нее только шкафчик с воспоминаниями и его одежды. Она сама сотворила одиночество. Старайтесь уходить от одиночества в этой стадии. Важно понимать, что чувство одиночества и другие негативные чувства в нашей жизни неизбежны. И они, может быть, нисколько не связаны с программой. Но мы навеваем себе постоянно эту мысль. Это из-за того, что я бросил травиться сигаретами. Каждый раз, повторяя это, мы уже теряем контроль над самим собой и перестаем управлять нашими эмоциями. Если нет такого человека, с которым вы можете поделиться, поделитесь с Богом, попросите о помощи. Следующая стадия – паника. В случае, если вы постоянно будете думать о понесенной утрате, это может привести вас к появлению приступов паники. Предметом ваших мыслей уже будет сигарета. Вы во всем будете видеть сигарету. Это состояние нужно тоже пережить, как и все остальное. И последнее – чувство вины. Может возникнуть, когда вы думаете о взаимоотношениях с сигаретой, приятных и желанных для вас. И об утрате этой вы уже говорите, как я мог быть таким глупым, что отказался от курения. Не называйте себя глупцом. Вы правильно сделали. Эта стадия, как правило, заканчивается последней стадией – надежда и принятие реальности. В этот период, можно считать, мы почувствуем исцеление, мы почувствуем, что наши мысли совершенно другие. Мы начинаем мыслить и воспринимать реальность по-новому. Мы видим с вами реальность, что мы можем жить без сигарет. И надежда, что дальше у нас пойдет все именно таким образом. Я желаю каждому из вас дожить именно до этой стадии. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас.

0: секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот, все-таки давайте еще скажите, вот 24, да, автор законе 24, вот, что вы хотели сказать?
2: Ну, здесь очень отчетливо видно две таких составляющих, причины, да, почему развод вообще допускался. Первое, это не найдет благоволения, то есть это сильная эмоциональная составляющая, то есть вот мужчине женщина перестала нравиться. Это эмоции, и Бог это, да, учитывает. И второе, найдет в ней, то есть будет некая доказанная вина его, ее некорректного поведения вот в сфере интимных отношений. Угу. Вот эти две причины. Эмоции и реально доказанный факт ее некорректного поведения.
1: Но это сложно доказать.
3: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Развод – это была достаточно сложная, трудоемкая процедура. Это еще раз показывает, что Бог не одобряет развод.
1: Да, почему тогда Бог против разводов? Вот давайте ответим на вопрос. Почему?
4: Вы знаете, в разводах ведь не всегда страдают только муж и жена.
1: И дети.
4: А если есть дети, то это самые
1: потому что дети,
4: люди, которые, да, пострадали больше всех.
1: Да, потому что они думают, что это из-за них они развелись, родители. Вот дети думают так, что он сделал не так, что мама с папой поссорились, ну, скажем, да, поссорились, и пришло это к разводу даже.
4: Это может быть отпечатком вообще на всю жизнь,
1: конечно,
4: на будущее.
1: Конечно, конечно.
2: Знаете, мы привыкли, наверное, думать, что развод – это дело чисто двоих. Я считаю, что это не так. Развод – это то, что несет последствия для двоих, для пары семейной, для детей – и для общества.
1: Конечно.
2: Потому что, смотрите, когда ребенок переживает развод родителей, это уже травмированная личность. Это личность, у которой сломлена модель семьи. Ну, да. Вопрос, а какую семью создаст этот ребенок в будущем? Если он видит пример своих родителей, понимаете, развод запускает просто цепную реакцию разрушения общества. И мы видим, что симптом разрушения любого общества – это кризис в области семейных отношений. Вот почему это очень важно.
1: Я знаю одну женщину, которая после развода вообще год не могла сказать о себе вот это слово. Я разведена. Не могла вообще выговорить это. Представляете, какой шок у человека? Нет, не то, что не верила, это было таким крахом всего, вот, что у нее произошло. И очень долгое время она переживала вот из-за этого. Вообще сказать, представляете? То есть ты должен сказать, что да, вот я разведена, у меня нет мужа.
4: Ну вообще дети и женщины, наверное, в случае развода самые незащищенные.
1: Да.
4: Потому что мужчина может легко сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю.
1: Значит, почему, да?
4: А женщина как...
1: Значит, почему Бог против развода?
2: Смотрите,
1: почему?
2: Вот, такая мне аналогия пришла. Может быть, она, конечно, будет звучать несколько страшно, но тем не менее я скажу. Мы видим, да, что такое процесс брака. Это процесс объединения в одну плоть.
1: Да,
2: станут прилепится. Двое, да, одной плоти.
1: Прилепится.
5: Незаживающие раны. Вот представьте себе две бумажки, мы возьмем и склеим. Вот теперь одна стала. А попробуйте теперь разорвать. Что будет?

0: говорит, Лен, вот они там целуются, да, или за руку берут, а я не верю, во мне
1: что
0: внутри все кричит,
1: да,
0: во мне все кричит, и я говорю, это неправда, любовь не существует, все равно придет развод, и все равно придет вот этот вот кошмар весь.
2: Есть еще один момент.
3: В этом весь ужас.
2: Приходилось консультировать людей, которые пережили развод, и я хочу сказать, что развод катастрофически влияет на самооценку.
0: Да, согласна.
2: Как мужчины, так и женщины. Но особенно, особенно женщины. Женщины в этом отношении, наверное, более уязвимы. Красивая, молодая женщина абсолютно не верит в то, что она привлекательна. То есть развод это разрушение личности, это подрыв основы личности.
0: Вот, то есть, если возьмем жизнь до развода, то есть это вот брак, супружество, это когда люди имеют возможность помогать второй личности, другую расти, рост. А когда развод, это все, это смерть. Она душевная смерть получается. Вот, потому что когда Господь придумал брак, то есть он думал, что чтобы люди помогали друг другу и жили в гармонии. И теперь вот это все это смерть.
2: Развод лишает человека вообще жизненной энергии, жизненной силы.
0: Да.
2: И вместо того, чтобы направить это куда-то в какое-то конструктивное русло, допустим, в личностный рост, в там, воспитание детей, да, в построение карьеры, в образование, человек тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы просто вот восстановиться внутренне.
0: Да, вот моя подруга, она 5 лет... Она верующая, 5 лет молилась, потому что она знала, что Бог против развода. Она 5 лет молилась, вообще, возможен ли этот вариант. То есть, вы понимаете, вот то, что вы говорите, это абсолютно правда. У нее мозги вообще ни про что не думали, ни про дети в это время, ни про чего. Просто она постоянно думала, надо, можно, нельзя, можно. Ноги домой не идут. Просто она все делала, чтобы не прийти домой.
4: Я вот сейчас, говорите, вспомнил слова классика Федор Иванович Тютчев. Он когда-то писал по отношению вот к мужчинам, которые, скажем так, растоптали женскую вот надежды вот эти вот на любовь, там, на счастье. Вот так звучат. «И на земле ей дико стало, это о женщинах, очарование ушло, толпа, нахлынув в грязь, втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж, от долгого мучения, как пепел сберечь ей удалось, боль, злую боль ожесточения». Боль без отрады и без слез.
2: Очень тонко.
4: И он заканчивает еще несколькими словами. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».
2: Очень сильно сказано.
3: Я думаю, развод имеет внешний фактор влияния или все-таки развод это изнутри? Это вот то, что зависит от мужа и жены. Или на развод может повлиять третья лица страны, там, или родители, или друзья, или завистники.
0: Повлиять могут, конечно. Я думаю, повлиять могут. Но вот для меня, вот как вот открытие было, я поняла, что ключевое слово «небо» равняется супружество – это верность. То есть вот супружество – это верность в первую очередь. То есть вот здесь мы можем сказать, что... Параллель такую провести, что супружество – это образ отношений между Христом и человечеством.
4: Ну так этот образ представлен в Библии.
0: Да. Вот поэтому Господь и создал семью, как супружество, институт, да, институт семьи, что вот она, верность моя. Вот, возможно, прощение там, да, или какое-то.
4: Мне просто понравилось то, что вы сейчас сказали. Апостол Павел к Ефесянам пишет. «Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос – глава церкви».
3: Вот она,
4: прямая связь. Поэтому расторжение вот этих отношений между людьми – это вообще эти отношения являются образом отношений Бога и людей. И по сути, это нарушение Божьего плана.
0: Да, и мы, вот смотрите, мы же какие ужасные дела делаем, как человечество, а с нами-то Христос не развелся. Бог-то с нами
3: не постоянно,
0: да. Мы вообще ужасные вещи делаем.
4: Мы можем очень оскорблять его, обижать его.
0: Да, а смотрите, человека не бросил, разводное письмо нам не дал, и нам список не написал. Вы знаете, все. И вот для меня вот очень было интересно прочитать книгу Оси, пророка. Вот только недавно я так немножко побольше читала. И для меня вот это было там очень...

0: здорово вот прочитать и увидеть, что как пророк вот свою жену, да, он ее не оставил. Она его изменяла и ушла от него, и все, что хуже ему сделала. А он нет. Он все равно ее принял. Говорит, она моя жена. И для меня вот это прозвучало как Бог. Бог нам развод не дает. И если семья – это для Бога ячейка, или как сказать, вот мой идеал отношений, то есть это очень хорошо.
1: Ну, вот, это любовь. Вот да, то, что вы привели любовь. Пример Оси, ну, любовь необъяснима. Да. Она может сносить, нести, выдерживать такие вещи. Когда нет любви, то очень быстро может все закончиться.
0: Вот, и что еще интересно, да, вот что люди очень быстро разводятся, когда быстро разводятся, то они прям сразу ищут себе, ну, следующую семью.
1: А еще вот слышали такое выражение «брак – ошибка».
0: Да.
1: Брак – это ошибка. Мне кажется, что да, ошибка не брак.
0: Развод – ошибка.
1: И не развод даже. И даже не развод. Ошибка – это образ жизни этой пары. То, как они выстраивают отношения. Вот это их ошибки. Они допускают одну за другой, что приводит
2: и как последствия
1: констатируется развод.
3: Вообще говоря о браке, используется терминология, да, и будут терминология «познал». Это же слово используется по отношению к процессу, когда человек познает Творца, Бога.
0: Да.
3: И я глубоко убежден в том, что человек, который строит счастливую семейную жизнь, он намного лучше понимает Бога. Это не значит, что люди, которые не в браке или которые в разводе, они не могут понять Бога. Нет. Но те, которые в браке, те, которые следуют этому божественному идеалу, они Бога понимают лучше.
0: Лучше.
3: И поэтому вот почему Бог против развода. Да? Потому что развод, он разрушает веру, не только веру в человека, да, о чем мы вот говорили здесь, но и веру в Бога.
0: Да вообще во все.
3: Разрушает. Да. Почему? Потому что, ну, особенно сторона, так сказать, пострадавшая, она же задает себе вопросы достаточно часто, я с этим сталкивался. А за что мне Бог это дал?
0: Да, вот именно Бог. То есть обвиняют Бога?
3: Конечно.
2: Что он дает?
3: Конечно.
0: Да, нет, что, почему
3: он допустил?
0: Что мы разводимся. Вот, почему? Ведь он же нас там сочетал. Чует он сейчас нам.
1: Вы знаете, человек может сказать, ну, кто-то из практики, ну, вот разводятся люди, а потом создают новые семьи,
0: да.
1: Счастливо живут.
0: Вот есть, да, вот давайте сейчас, вот это вот очень интересно, давайте вопрос рассмотрим. Есть ли возможность повторного брака?
2: По мне, вот, мне кажется, единственный повод может к этому быть, это смерть супругов.
0: Я только. Знаю, семейную вот пару, Библия, да, Библия нам говорит.
2: Новую семейную пару, которая именно была вот как бы жертвой того, что у одного умирала, жена умерла при родах, оставила две девочки. Вот. А у его будущей жены, значит, муж умер там вследствие болезни. И вот они как-то нашли друг друга и создали достаточно счастливую семью.
0: То есть вот условия повторного брака, вот смерть.
2: Как бы безысходность.
1: Я бы сказал, это первое.
3: Не только.
1: Первое, но не единственное. Да, вот что касается прелюбодеяния, когда Иисус, возвращаемся к Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, когда Иисус говорит, я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме, я хочу сделать акцент на этом, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. То есть, наверное, Иисус допускает возможность повторного или второго брака после того, когда брак умер. Ну, что я имею в виду под «брак умер»? Потому что брак – это союз между мужчиной и женщиной. И когда в этот союз вторгается кто-то еще, то, по сути, этого союза больше не существует. Другой момент, что можно возобновить его, восстановить,
0: да.
1: Найти прощение.
0: Прощение, вот простить,
1: да. То есть
0: да?
1: Вернуться к этому, возобновить свои отношения, восстановить этот союз.
0: А если нет сил прощать? Вот изменил мне, да. И если нет, что делать?
1: Ну, в этом случае человек, который оказывается невиновной стороной, он может заключать брак с другим человеком, потому что брака больше нет.
3: Скажем так, вот возможность повторного брака есть, и в Библии она обозначена. Это первое, да, скажем так. Второе, Хотя не приветствуется второй брак, конечно, не приветствуется, да. Но тем не менее это говорит о том, о Божьей милости, о том, насколько Бог милостив по отношению к человеку, что он не относится к нам так. Вот ты раз дал осечку,
0: да.
3: Все, поставь крест, эта сфера для тебя закрыта. Это не так. Бог дает нам возможность в дальнейшем строить отношения. Но опять же, счастливые отношения можно построить только тогда, когда мы возвращаемся к идеалам Священного Писания, вот к тем фундаментальным базовым принципам, описанным в первой и второй книге Бытие. И только. Почему развод плох? Развод — это слабая позиция. Это слабая позиция, это уход.
0: От ответственности.
3: Даже не от ответственности. Это
2: поражение, да?
3: Это поражение.
1: Это лень пытаться исправлять все тупики, в которые заходит.
0: Ну, просто убежать, да и все.
1: Просто решить.
0: Это легче всего.
3: Знаете, я это так вот могу проиллюстрировать. Если ты не научился ездить на автомобиле, ты хоть 15 автомобилей поменяй, ты все равно будешь попадать в ДТП. Проблема не в автомобиле, да. Проблема вот здесь.
0: Да. Да, я знаю таких, ну, много у меня знакомых, которые по три раза успели за свою жизнь. Вот они ровесники, да, мои одноклассники, они по три раза успели развестись
1: вот
0: и жениться.
1: Мне кажется, что вот если причинить телу рану какую-то, шрам ведь все равно останется.
0: Да.
1: И он останется навсегда с тобой. Да. Поэтому сказать, что это уйдет и забудется, и потом восстановится, наверное, это неправда. Это Нет. самообман. Оно останется навсегда. Потому что Бог не предусмотрел такое для человека.
0: Это против истины.
1: Бог предусмотрел один брак на всю жизнь. И вместе идти, преодолевать в горестях, в радостях, в болезни и бедности и так далее. Поэтому второй, третий, даже если он с позиции Библии законный, угу. все равно будет оставаться, как, не знаю, след от ожога, что ли. Угу. Что-то будет оставаться.
2: Подсознание всегда будет первой любовью.
1: Слава Богу, я не знаю, что это такое, и не хотел бы этого знать. Но не могу поверить, что уйдет все бесследно.
0: Ну, конечно, не уйдет все, все остается. Все остается.
2: То есть мы можем человека. Дать совет людям, чтобы они все-таки пытались восстановить первый брак, да? Ну, это да. лучший путь. Найти себе эти силы, мужество там, или веру. Вот, просить помощи у Бога, чтобы восстановить именно первый брак. Это лучший путь.
1: Ну, а
2: однозначно.
1: Если есть там еще и дети, это другого смысла не должно быть. Если человек понимает это, где-то осознал, и делает со своей стороны все.
0: Даже если измена, да? Все равно измену нужно постараться простить.
1: Тут мы не можем сказать, как будут задеты чувства человека, что будет происходить в его сознании. Но, конечно же, лучший путь – восстановить. И да. пример с Осией, который да, вот, вы привели. Да. Человек, который любит эту женщину, видит, что она изменяет ему. Она с другими мужчинами. Но его любовь побуждает к тому, чтобы вернуть ее. Восстановить эти отношения.
0: Хорошо, нет у меня сил.
3: Не каждый да. способен простить.
0: Вот это,
3: и,
0: да.
3: И Бог, опять же, это учитывает. И да. поэтому причина, возможно. Серьезная причина для развода, да, скажем так, одобренная в кавычках, угу. Это прелюбодеяние, это нарушение супружеской верности. Вот именно по этой причине Бог это допускает, потому что не каждый способен простить. Да, Осия это... Это, конечно, ну, идеал, да,
2: образец. Своего
3: рода, образец. К этому стоит стремиться. И семьи, которые переживали измену и выходили из этого, это высший пилотаж. Угу. Но не для всех.
0: Хорошо, хорошо. Я мозгами понимаю, да, мыслю, что мне нужно простить. А сердце? Что делать?
2: Просить у Бога.
0: У Бога просить помощи?
2: Бога просить.
0: Даст?
2: Даст. Если мы очень хотим.
0: То есть, возможно, да,
3: процесс попросить. Разрушения отношений начинается тогда, когда из семейной пары уходит Бог, фактор Бога и его принципов.
0: Это то, что мы вначале говорили.
3: Это то, о чем
0: да,
3: мы вначале
0: говорили. Да, что треугольник должен быть с Богом.
3: Фактор восстановления – это обратный процесс.
0: Приглашаем
3: Верните Бога.
0: Бога
3: в свою жизнь, очень в личную жизнь и в семейную жизнь.
1: Да. Абсолютно согласен. Да. Именно так.
3: Другого пути нет. Знаете, можно посещать бесконечное количество там психологов,
0: семинаров,
3: да. попытаться восстановить. Не получится.
1: Есть только, вот точно сказали, один рецепт. Бог приходит в твою жизнь, он меняет тебя, он меняет твоего бывшего спутника, и что-то происходит.
3: В этом отношении, кстати, психология, вот в этом отношении психология скорее вредит, чем помогает.
0: Она что говорит? Она говорит, что вы сами можете, да?
4: Психология пытается снять симптомы, заглушить боль.
0: Понятно.
4: Но психология фундаментально не решает проблему человека. Надо вернуть Творца в свою собственную жизнь. Это помогает прощать. Это помогает строить отношения, это помогает выходить из затруднительных ситуаций.
1: И еще я бы добавил, видеть, что нужно поменять конкретно, какие действия нужно предпринимать, как себя вести по отношению к этому человеку. Бог может указать человеку то, чего я не видел, не понимал, и Бог открывает человеку понимание, и тогда человек, соответственно, может это исправить.
0: Да, я вот думаю, откуда вообще такая вот тенденция у людей разводиться? Откуда она вообще вот проистекает? Откуда это идет? То есть вот склонность такая там к разводам.
2: Лень. Причин много, конечно, для этого.
0: Ну давайте, почему?
2: Если...
4: Пожалуйста.
0: Да.
2: Вот моему браку, так скажем, ну или нашему браку с женой 31 год. И в нашей такой семейной практике было нескольких ситуаций семейных, которые как бы способствовали тому, что речь заходила о этом слове «развод». То есть все, мы разводимся. Вот. И в этот момент я, как верующий человек, понимаю, что эту ситуацию видит Господь. И поэтому, когда я чувствовал, что к этому как бы идет, и в этом есть какое-то искушение, и с моей, может быть, стороны, и для меня, вернее, и для супруги, я уходил, значит, от этой ситуации просто в сторону, и пребывал в таком, ну, как бы один на один, но не с самим собой один на один, а все-таки с Богом. И поэтому, преклоняя колени перед Творцом, вот в сердечной такой молитве к Нему, я просто рассказывал, как мою эту ситуацию, и что я хочу. Я не хочу думать о разводе, я хочу оставаться с супругой, и я хочу как-то по новой все это начать, вот сейчас вернуться к ней и как-то начать новый разговор и попытаться, ну, как бы по-новой, что ли, влюбиться в нее. Вот таким образом. Господь помогал. И у нас все, слава Богу, вот эти мысли все развеивались. Вот. В некоторых ситуациях было по-разному. Какое-то третье лицо приходило к нам и как-то нас соединяло. То ли это дети, то ли родные, там, близкие. Иногда просто мы, ну, как бы находили точки соприкосновения с супругой, вместе молились и дальше шли.
0: Вот мое мнение сейчас скажу, хорошо, личное. Вот когда я их увидела как мужа и жену вместе, я говорю, вот так надо. Вот так надо. То есть вот человек посмотрит на них, и понятно, что вот он идеал. Вот так вот хочется. То есть,
1: вы знаете, это понятно на любую семью посмотреть. Верующих людей можно со стороны сказать, все идеально.
0: Но внутри...
1: Тот, кто не знает внутреннюю жизнь семьи, что переживают. Я думаю, что все мы, знающие, что, о чем мы говорим, да, что такое конфликты, когда было такое состояние, все, мы больше дальше не можем. И Бог, который присутствует, о чем Александр говорил, Он способен повлиять на меня, на мою жену, так, чтобы сохранить нас.
2: Так что Он любит и меня.
3: Вот почему нам ближе, вот я все-таки хочу вернуться к вопросу лени. Человек ленивый, он не хочет работать над собой.
0: Это мужчина ленивая, женщины хотят работать. Женщины хотят к психологам ходить, это мужчина не хотят.
4: Не факт. Лень не имеет половой принадлежности. Не имеет. Если я знаю женщин ленивых.
0: Но склонность.
4: И наоборот, я знаю мужчин пахарей. А для того, чтобы строить отношения, надо вкладывать, надо пахать.
0: Это
4: не происходит просто так, знаете, вот так вот, так сложились звезды.
0: Да.
4: Не надо романтизировать эти вещи чрезмерно. Надо вкладывать, надо работать над собой.
0: Не хотят люди работать.
1: Ну вот мы сказали,
4: вот это причина.
1: Мы сказали лень. Я бы еще добавил, может быть, все-таки человеческие страсти, они способны приводить к разрушению.
0: Да, это тоже.
1: Когда человек смотрит на другой объект, когда он позволяет свой взгляд переместить со своего избранника на другого человека.
3: Да, да, да,
1: и
3: да.
1: Когда он больше и больше это делает, в его сознании это засаживается понятие, что мой супруг, моя супруга, он хуже, хуже, чем вот этот человек. И это может подвигнуть человека.
0: Я в одной книжке прочитала, что измена начинается тогда, когда супруг начинает сравнивать своего супруга с кем-то другим. То есть вот оно, процесс начался. То есть я уже сравниваю. Ой, а мой муж не только столько зарабатывает, сколько ее.
1: Это первый сигнал.
0: Симптом уже, да. А муж подумает, ой, она моя не такая уж красивая, как вот там у нас в телевизоре показывают длинноногих, да?
1: Как профилактика, друзья мои, как профилактика, муж и жена должны хвалить друг друга в присутствии других людей.
0: Угу.
1: Они должны говорить, вот моя супруга что-то говорит хорошее. Соответственно, она должна о муже говорить.
0: Вот знаете, вот когда я задала вопрос «Склонность к разводам», вот я думаю, что ответ это в Римлянам 8.5. Давайте прочитаем. Вот, то есть я согласна с ленью, вот с этим согласна. Вот здесь как раз очень хорошо, мне кажется, написано. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». То есть вот оно, вот он треугольник, о котором мы в самом начале говорили, да? То есть люди понимают, что это союз, прежде всего, духовный. И вот а наша плоть, она вот такая вот, да, или и лень нам, и у кого-то ноги длиннее, и у кого-то зарплата больше.
3: Угу.
0: То есть вот это вот оно проявление такое вот.
3: Вообще-то по поводу ног хочу сказать, ну, чтобы было понятно. Мужчину не ноги привлекают, а лично женщины. В конечном итоге. Ноги – это, знаете, такой первичный фактор.
0: Ну,
3: посмотрел,
0: да.
3: первый взгляд.
0: Нет, пропаганда такая. Пропаганда такая,
3: да. Я просто говорю, как реагирует мужчина, да, на эти вещи. Да, тебя может привлечь, конечно, такой привлекательный женский стан чей-то другой.
0: Угу.
3: Но начни строить отношения с этим станом. Просто начни с этим станом, просто заговори с ней.
0: Хорошо, вот человек сделал ошибку, непоправимую сделал ошибку. Есть возможность прощения такого человека? Ну вот развелся он, неправильно понимал вот это. Есть прощение или нет?
1: Бог, если говорить о Боге, Бог любит нас.
0: Прощаю.
1: Какими бы мы ни были.
0: Есть возможность у человека
1: послушными,
0: начать все
1: да.
0: снова.
1: Непослушными. Он готов всегда принять, помочь, простив человека,
3: есть,
1: и
3: да.
1: помочь восстановить знаете, то, что может быть восстановлено.
0: Знаете, вот я можно зачитаю?
3: Вернуть,
0: пожалуйста, так я скажу. Вот хочу зачитать вот этот вот отрывочек, очень мне понравился. Вот. И одни, разведенные своими руками, разрушили свой брак, другие стали невинной жертвой независящих от них обстоятельств. Многие подавлены и удручены разводом. О какой бы из этих ситуаций ни шла речь, у Бога есть слово милости. Как показывает судьба людей, прошедших через развод, в ветхозаветные времена Бог помогает оступившимся. Он собирает разбитые осколки и позволяет начать сначала. Но не отменяется воля Господня, явленная сначала в Эдеме, затем в ветхозаветных заповедях. И во весь голос, возвещенная под конец ветхозаветной эпохи, «Я ненавижу развод».
3: Новый Завет утверждает эту же мысль и говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Поэтому Бог восстанавливает человека из любой глубины падения. Это нужно всегда об этом помнить.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Как ты думаешь, должен ли каждый бизнесмен заниматься благотворительностью? Или, если ты занимаешься благотворительностью, можешь ли ты ожидать, что Бог тебя благословит, тебя и твое дело? Можно ли считать, что благотворительность – это инвестиция в Бога, когда ты ожидаешь, что теперь Бог точно меня благословит? Или это должно исходить из сердца? Сегодня мы обязательно ответим на эти вопросы. Добро пожаловать! Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему благотворительности. Сегодняшний наш гость говорит: «Мой бизнес и моя благотворительность, деятельность, они взаимосвязаны. Одного не было бы без другого». Давайте спросим о том, как прийти к благотворительности и о том, какие вообще бывают благотворительные проекты. Для этого я приглашаю на эту сцену бизнес-леди, христианскую певицу, почетного волонтера и соучредителя фонда «Доброе завтра» Светлану Малову. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Светлана, действительно ли сегодня каждый бизнесмен должен заниматься благотворительностью?
2: Не должен.
1: Или, может быть, не бизнесмен, просто каждый человек?
2: Тоже не должен.
1: Ты расскажешь нам сегодня об этом?
2: Конечно, да, расскажу.
1: Друзья, давайте мы перейдем к этой теме. И мы просим вас, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Комментарии в чате, на YouTube, комментарии к видео в соцсетях. А после этой программы мы в прямом эфире все эти вопросы зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Светлана, я передаю тебе слово.
2: Хорошо, спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Благотворительность. Такое слово громкое. Кажется, что это какая-то обязательная организация, это обязательно какой-то фонд. И вот мне был задан вопрос: должен ли? Не должен. Никто из нас ничего, в общем-то, не должен. И благотворительность – это не про принуждение все-таки. Благотворительность – это зов сердца. На протяжении 10 лет я занимаюсь благотворительностью, занимаюсь благотворительными концертами. Это, конечно, и благотворительные концерты, и просто бесплатные концерты, да? Но в 2020 году, когда началась первая волна, пандемия, к сожалению, заболеваемость, да, стала расти, концерты стали отменяться. Я помню, как в марте месяце 2020 года у меня должны были пройти концерты в Казахстане и в Армении, уже были взяты билеты на самолеты, но сказали, что все, концерты отменены до лучших времен. И вот я человек, который, в общем-то, всегда стараюсь что-то делать и всегда ездила практически все время, каждый месяц, каждые две недели куда, понимаю, что концерты – все, и наверняка в течение года их не будет. А сейчас уже мы видим, что и более, да? И тогда я долго не думала. Я пошла в волонтеры, потому что на тот момент очень была большая нужда в волонтерах, в соцзащитах нашего Нижнего Новгорода, разных районов. И соцзащиты развозили малоимущим и многодетным семьям горячее питание, продуктовые наборы, именно вот людям, которые нуждались в этом. И я помню, как практически как на работу я утром приезжала на своей машине в соцзащиту Сормовского района, Приокского района, Московского района, на автозавод. И там мне вручали пакеты, адреса, 20-25 адресов бывало. Ты просто грузишь это в свою машину, берешь адреса, забиваешь навигатор и поехал. И ты приезжаешь к этим людям и привозишь им продуктовые наборы. На самом деле для меня это было таким вот новым направлением, да, вот деятельности, именно благотворительной деятельности. И я для себя открыла очень многого. Оказывается, столько людей нуждаются сегодня в элементарном даже вот продуктовом наборе. И Я видела такие случаи, когда просто ты привозишь это горячее питание людям, да, выходят, его забирают, тут же открывают эту коробочку, берут этот бутерброд, да, и начинают при тебе кушать. И я поняла, что нужда-то она сильная. И, значит, можно и в этом направлении помогать. На тот момент не было масок в аптеке, если вы помните, не продавались они. И я, как бизнес-вумен, да, решила их шить. То есть я заказывала маски, вот, мне их шили, я их покупала и развозила по медицинским центрам, по больницам, по поликлиникам и просто вот физически просто людям в руки отдавала. Потому что я тогда, помню, сделала клич в соцсетях, написала о том, что, друзья, у меня есть маски, прям фотографии выкладывала, мне их нашили, я их купила. Можете приезжать ко мне в любой из магазинов, либо напишите адрес, я вам лично привезу. И так как был карантин такой жесткий, очень многие люди сидели по домам, то мне сбрасывали адреса, вот. Я ставила себе маршрут тоже и ехала просто по адресам, по квартирам, развозила маски людям. Каждый из нас может это сделать? Может. Не нужно какой-то фонд? Не нужно. Нужно просто затратить свое время, да, и иметь желание помочь ближнему. Когда говоришь о том, что нужно помогать ближним, почему-то чаще всего говорят, что ближний – это моя семья, это мои друзья, это, может быть, мои коллеги. Но ближние, на самом деле, это все люди, которые тебя окружают. Это вот, это все вот мы на этом маленьком шарике Земля. Каждый из нас. И мы, видя нужды друг другу, можем помогать. После этого, осенью 2020 года, другая волна началась, да? Заболеваемость очень возросла. И я сама переболела ковидом. Очень тяжело переболела. Полтора месяца болела. Вот. И столкнулась с тем, что медиков не хватает. Их не хватает хотя бы для того, чтобы приехать до человека, осмотреть его, сделать мазок. Не хватает медиков, чтобы они развозили лекарства. Разносили, да, по больным коронавирусом по домам, потому что им нельзя было выходить из дома, из поликлиник. И когда я сама позвонила в больницу и попросила, чтобы врач пришел на дом, потому что мы с супругом болели сильно, мне сказали, там, вы какая-то там 60, какая-то, какая-то по номеру, возможно, врач сегодня к вам просто не успеет прийти. Когда я позвонила в скорую, я услышала тот же ответ. И вы знаете, у меня не было никаких претензий к этим медикам, вообще не было претензий, потому что я понимала, что они также болеют, и я понимала, что они также... Ну, их нет столько, сколько нас вот больных в то время было. И когда я, слава Богу, выздоравливаю, да, я понимаю, как я буду дальше помогать медикам. Ну, во-первых, я написала клип для них, песню. Сняли клип в красной зоне. То есть я выздоравливаю, через две недели я иду опять в красную зону. Нас с оператором одевают вот эти вот костюмы, двое перчаток, трое масок. И мы заходим туда. И я помню, как через 15 минут после того, как мы вошли в это отделение, да, все там ходят, вот эти вот снеговички, да, как их, в общем-то, с любовью можно было назвать. Через 15 минут нам уже хотелось сорвать с себя эти маски, потому что хотелось дышать, вот, потому что тяжело. И когда мы в течение часа там побыли, вышли оттуда, мы так только переглянулись с ними, я говорю, еще больше, по-моему, вот, зауважали, да, медиков, которые там по сменам, по 8, по 9 часов, да, находятся, и вот в этих вот костюмах. Клип можно посмотреть на YouTube-канале, вот, «Гимн медикам», он так и называется. Ну, а потом я просто уже как волонтер, со многими волонтерами также, мы поехали в медицинские учреждения, узнали нужды. А нужды были такие. Нужна машина, автоволонтер, чтобы развозить медиков по больным. И снова опять, как на работу, каждое утро садишься, я сама живу на Бару, и вот понимаете, да, в 6 часов я встаю для того, чтобы доехать до 40-й больницы автозавода, да, чтобы в детскую поликлинику, чтобы там ко мне сел медик, и мы развезли, проехались по адресам, потом повезли вот эти вот маски уже в больницу. Вот. Развозили долго, в течение года, то есть до осени 2021 года. года, да, то есть помогали медикам именно вот как автоволонтеры. А также просто приходили в поликлинику и говорили, нужны ли волонтеры. Нужны. Приходишь, тебе дают пакетиков там 10-15, да, ну, смотря сколько адресов. Приходишь, берешь эти пакетики с лекарствами, да, тебе дают адреса, и ты идешь по коронавирусным больным, звонишь в домофон, потом стучишь, на ручку повесил пакетик, да, с лекарством, и говоришь, вот, пожалуйста, возьмите ваше лекарство, будьте здоровы. Иногда некоторые люди думали, что это не волонтеры, а медики пришли, и еще и начинали спрашивать, а как принимать это лекарство? А так как уже сама переболела, и, в общем-то, с медиком постоянно общаешься, так им еще раз скажешь, как принимать, какие витаминки, да, вот, водички побольше пить. То есть вот это вот общение для людей тоже было важно. А еще более было важно то, чтобы успокоить их и сказать, что все будет хорошо. Вы будете здоровы, обязательно, то есть вылечитесь, не переживайте, потому что страх у людей, в общем-то, был колоссальный, и сейчас, в общем-то, у некоторых есть. До сих пор люди стараются не контактировать некоторые, не куда-то ходить, ездить, да, вот, в общем-то, на местах находятся дома у себя. Вот, и... Кроме этого, да, кроме того, что мы развозила врачей, развозила лекарства, я пошла однажды даже в стационар. Пришла в стационар, к заведующему пришла и говорю, вот у вас в стационаре нужны ли помощники? Потому что в то время я понимала, что очень многие медики были брошены в ковидное отделение. Очень многие медики были брошены туда, и была вся сила там. И тут не хватало элементарно даже, вот там, я не знаю, санитаров, да. Вот, и... Я помню, как было удивление заведующей, когда она прослушала меня, она говорит, а вы кто? А вы откуда? А зачем вам это надо? Я говорю, ну я житель своего города, говорю, своей страны. Я говорю, просто хочу помочь вам по тем моментам, которые вы нуждаетесь. Она говорит, ну, приходите завтра тогда, да, мы действительно нуждаемся, приходите завтра, вот я помню, в какое отделение меня пригласили. Меня пригласили в урологическое отделение и сказали, что там нужна санитарка. Это в Ленинском районе, 33-я поликлиника. Я говорю, хорошо, я приду. И когда я пришла туда, так как в основном врачей не было, а были медсестры, медбратья, да, остались. Я помню, как меня медбрат встретил, смотрит на меня и говорит, а что вы будете делать? Я говорю, а что надо? Он, ну, извините меня, конечно, за это, но он говорит, а вы что, даже можете утку выносить? Я говорю, а надо, буду. И ничего вам? Я говорю, нет, ничего. И я помню, я вот провела целый день там, я ходила по палатам, со всеми перезнакомилась там, да, там, мыла полы, подавала воду, потому что люди после операции. Может каждый из нас это делать? Нужен для этого какой-то фонд огромный благотворительный? Нет. Не нужен. Может каждый из нас это делать. И я помню, как заходила в палаты, и там лежат мужчины после операции, лежат такие какие-то грустные. Да, я им говорю, а что это вы грустите? А давайте я вам спою. Они так смотрят на меня. То есть, я говорю, а как? А вот я сейчас вам спою. И начинаю им петь. Они лежат все, довольные такие. Пропели, пошла в следующую палату. Там что-то помыла, почистила, подала водичку. Вот. Что-то еще, я говорю, а давайте с вами споем. В итоге провела я там целый день, ну, все закончила, да. Потом мне там сказали что-то нарезать, какие-то бинтики, да. А потом еще мне было сказано, ты, говорит, можешь помогать нам вот этих мужчин после операции в процедурную приводить. Ну, можно потом отворачиваться, не смотреть, да, ну, вот как бы нам нужно, чтобы помочь ему лечь на этот стол. Я говорю, конечно, могу, потому что Иисус бы тоже помог. Он бы тоже это сделал. И... Я это делала. А когда уже уходила, со всеми попрощалась, подарила свои диски всем пациентам. Помню, что 2 дня я там не появлялась. Через 2 дня я позвонила заведующей. Ну, так получилось, что я не могла. И я позвонила заведующей и говорю, я могу сегодня опять приехать. Опять, если что-то нужно, я могу помочь. И вот на тот момент я услышала такое. А вы далеко отсюда? Я говорю, нет, через дом. Я говорю, у меня офис через дом, я работаю. Вы, говорит, можете приехать? Говорит, ну, для того, чтобы помогать. Пройдитесь, говорит, просто по палатам. Вы, говорит, когда в прошлый раз уехали, говорит, они все такие, говорит, одухотворенные были, довольные. И пока вас, говорит, не было 2 дня, они, говорит, говорили, где? Где Света? Почему ее нет? Я говорю, То есть я просто приехать и просто походить, пообщаться? Говорит, да, им так нужна вот эта психологическая поддержка. Я говорю, конечно, я приеду. Я приехала, пришла туда, и я помню, как меня отчитывали они. Когда я зашла в палату, они мне говорят, ты где-то была 2 дня, почему тебя не было? Я говорю, простите, работа. Я говорю, ну что, петь будем опять? Говорит, ну будем петь. И тоже вот тогда поняла, насколько вот люди нуждались вот в этом хорошем настроении, в хорошем настрое, потому что я с ними шутила, разговаривала, общалась. Опять пошла по палатам, тут поговорили, тут женщины в палате, я тут с ними стою, разговариваю. Заходит врач и говорит, может, вам сюда тоже кровать принести? Тоже, говорит, здесь. Я говорю, не надо, я лучше посижу, постою, так пообщаюсь, да. Вы, говорит, так долго, говорит, здесь уже. Я говорю, а мы общаемся. Обо всем разговариваем, просто настроение поднимаем. Потом они мне стали петь. То есть это такие вроде бы мелочи, кажется. Вроде бы кажется, что да ладно, ну, там пусть кто-то сделает. Или там, да зачем я там нужна? А оказывается, нехватка. А в мире нехватка вот этой вот доброты, вот этого вот нашего участия к другим людям. Все это, в общем-то, элементарно. Да? Вот. И вот до осени год, да, вот получается, вот помогали медикам. И вот интересно было, когда медик садится сзади, вот в этом своем в амуниции, да, на заднем сидении. Я говорю, ну что, поехали. И вот несколько раз медики задавали такие вопросы. А вам за это платят? Я говорю, нет. Ну а вот за бензин? Я говорю, нет, я сама это вкладываю. Это к тому, что я, вот как бизнес, да, вот я говорила о бизнесе и о благотворительности. То есть благодаря бизнесу, да, имея вот эти средства, я их вкладываю в благотворительность. Я трачу свое время, свои средства. И они говорят, ну как же, а зачем вам это тогда, другой вопрос? Я говорю, я счастливее от этого становлюсь. Я говорю, такая эгоистка. Ну, можно же так как бы, да, пошутить. Потому что действительно, когда я что-то делаю для других, я приезжаю домой, уставшая. Потому что, ну, не так это все просто на самом деле. Ну, вот рассказывать-то всегда просто, да, так вот расскажешь, посмеешься. Когда приезжаешь домой, ты не столько даже физически, сколько морально измотанный. Потому что ты видишь беды, ты видишь этих людей, которые, да, там болеют, ты видишь их страх в глазах, да. Ты видишь эти стационары, да, где люди... Не знаю, у меня такое сердце, я не могу. Я когда вижу, вот когда кому-то плохо, когда кто-то страдает, да, я потом могу не спать ночами, да. Но в то же самое время я понимаю всегда... Ну, а если не я, то кто? И вот если каждый из нас вот так скажет, если не я, то кто? То, наверное, наш мир станет лучше. Действительно. Когда мы не будем смотреть, пусть вот кто-то сделает, да. И вот эти вот медики, они... Просто потом, когда она выходит из машины, она говорит, вы представляете, я вот эти вот адреса, сколько мы с вами, говорит, проездили 4 часа на машине по дворам. То есть я приезжаю во двор в какой-то, да, она уходит, я 20 минут сижу, жду. Это мое время, да. Но я понимаю, что вот эти адреса, которые мы за 4 часа проехали, она говорит, я до ночи бы ходила, да. До ночи бы ходила, прихожу в 9 иногда по какому-то адресу вечера, выхожу утром, прихожу в 9 кому-то, да. И я понимаю, что болезнь такая коварная, да, нужно быстро, чтобы посмотрели, поэтому кому-то можно не успеть. И меня это двигало, вот это двигало мною, что я помогала, потому что когда-то мне ответили, что, возможно, к вам, да, не приедут. И, может быть, я не помогла многим людям, да, но кому-то вовремя доехал врач. Также на фоне вот этого всего... Я и еще две девочки, мы решили создать благотворительный фонд. Вот нас трое, вот мы такие девочки, но мы решили сделать фонд для помощи малоимущим, многодетным, онкологически больным детям, ну и для детей с другими заболеваниями. Наш фонд называется «Доброе завтра». И за последний год мы закрыли 2 заявки. Было так приятно, когда к нам обратилась мама и говорит, возьмите нас. Все фонды, ну, как-то отказываются. Ребенок ДЦП больной. Нужна медицинская гидромассажная ванна. Специальная медицинская, необычная, да. Для того, чтобы облегчить его боли. Потому что его от боли скрючивает всего. Она вынуждена постоянно ему делать дорогостоящие массажи, тратить на, в месяц где-то на 25 тысяч только на это. Но он также вынужден его еще кормить, там, ну, какие-то лекарства, на лекарства да, дают там деньги какие-то, кормить. У нее еще один ребенок есть, здоровый, слава богу. Но вот эта ванна, говорит, мне облегчит жизнь просто. Но все отказываются, а мы не отказались. Мы собрали всем миром на эту ванну гидромассажную. И я прекрасно помню, когда мы привезли эту гидромассажную ванну на большой машине, да, к ним, выгрузили им там все. Она стоит и плачет, ну и мы тоже все плачем, конечно же. Она говорит, вы не представляете, насколько мне это облегчит жизнь. Мне не нужно будет теперь тратить на массаж деньги, теперь я его буду туда сажать. Ему будет вот это все бурлить там будет, он будет успокаиваться, да, и я буду отдыхать, и я буду понимать, что ребенок не страдает от такой боли. Да, может быть, она, может быть, и не брали, потому что как бы неизлечимая болезнь. И на самом деле мало какие фонды, да, вот берутся за таких детишек. Но мы хотели облегчить хотя бы чуть-чуть жизнь маме, облегчить жизнь ребеночку этому, да. Вот просто хотелось, мы плакали все. С этой ванной стоим и все плачем. А потом был еще у нас мальчик один, которому нужно было тоже, у него различные заболевания, и ему нужна была реабилитация. Мы тоже закрыли этот бур, собрали, и спасибо добрым людям, которые откликнулись на это. Мы собрали и закрыли его. И сейчас у нас новые проекты. Новые проекты. Мы сейчас уже практически да, нашли ребеночка, которому будем помогать, онкологически больному. И еще мы взялись за проект «Будущее в твоих руках». Это для детей и подростков от 13 до 18 лет с различной инвалидностью, но которые понимают, думают, да, но, возможно, там сидячие или какие-то еще заболевания у них, подростки. И такой проект профориентации для того, чтобы с этими детьми будут работать 7 месяцев. Вот сейчас сбор у нас, мы открыли на 65 тысяч. 7 месяцев с этими детьми, где-то около 15-20 человек, будут работать психологи. И не только с ними. Конечно же, когда работают с детьми, работают и с родителями. Различные у них будут там программы. Потом их поведут в банки, в учебные заведения, в университеты, на какие-то заводы, да, повезем, вот, где, может быть, они найдут себя, и у них будет какая-то профессия. Потому что ну, сегодня, к сожалению, так, да, если что случись с родителями. Поэтому мы хотим вот такую путевочку небольшую да, дать этим детям тоже и помочь хотя бы вот тоже вот в этом направлении. Вот такой проект открываем. Сегодня благотворительность, иногда мне говорят такие слова, это модно. Благотворительность заниматься модно. Если действительно собираются какие-то мероприятия в честь какого-то проекта или в честь, допустим, какого-то ребенка, чтобы помочь, и там собираются эти средства, да пусть хоть так, да? Я всегда рада. Модно, не модно, это не нам судить. Пусть Господь смотрит на сердце каждого человека. Но если идет помощь, пусть хоть будет модно, хоть не модно, да? Вот. Что касается меня, когда вот мне говорят, ты вот этим занимаешься, да, вот, потому что модно, я уже сказала об этом, да, потому что я счастлива от этого. Не потому что модно, не потому что я думаю, что если я буду делать добрые дела, то я, наверное, спасусь. Ведь можно еще и так сказать, да, что такое, покупаю себе место да, на небе. Добрыми делами. Но, к сожалению, добрыми делами мы места не купим. Вечность можем попасть только если изменится наш характер. А как раз-таки характер меняется тогда, когда ты с заботой, с любовью относишься к людям. И вот я вижу, как на протяжении вот этих всех лет меняется мой характер. Только изменив характер, только если мы станем похожими на Христа, мы сможем попасть в вечность. А делами или какими-то благотворительными проектами специальными? Нет, это хорошо, конечно. Это здорово, да? Если это именно мы говорим о о мире, да, о земле, о приземленном, да, это хорошо, это куда помощь. Но и также еще можно сказать, что также прозвучал вопрос, по-моему, у Вадима, да, в начале, что бизнес будет лучше в бизнесе все, если я буду заниматься благотворительностью. А почему нет? Возможно, и да. Потому что Бог видит мое сердце, Он видит, как я отдаю, да, и отдавать блажение, есть такие слова, да, в Библии. Он видит, что я отдаю. Он видит мое сердце, что я это делаю от всего сердца. Поэтому он благословляет мой бизнес для того, чтобы здесь было больше, чтобы я могла и было что отдавать. Да? Поэтому я думаю, что и здесь благословение есть. Я прям в это четко вот, прям вот прослеживаю это и верю. Но еще раз повторюсь, я это делаю не для этого. Ну, потому что без воды тяжело прожить. Без еды тоже. Без воздуха невозможно. Наверное, в моей жизни также. Без помощи людям, без благотворительности, без какой-то вот любви к людям. Для меня также тяжело прожить. Я сразу вот сгораю, как свечка. Поэтому хотелось бы зачитать вам из Библии также текст, который изумительно также передает, вот что же такое благотворительность. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Наверное, мне больше нечего добавить к этим словам, к которыми нам обращается Господь. И я желаю каждому из вас, чтобы вы подумали, поразмышляли, чем вы, вот такой вот маленький человечек в своем городе, можете сделать для других? Потому что ничего во мне особенного нет. В тех волонтерах, которые помогают уже на протяжении почти уже 2 лет, да, в марте будет, ничего особенного нет. Мы все люди, все одинаковые. Но если кто-то из нас что-то сделает для другого, я верю, что вам это воздастся во много раз больше. Я вам этого желаю, и пусть Господь вас благословит.
0: Ответы на вопросы.
1: Светлана, спасибо большое за эту тему. Давай теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли.
2: Давай.
1: И первый сразу отзыв. Я так думаю, что это от твоих коллег. Дарим добро. Да, свет, добра.
2: Доброе завтра, да?
1: Да. Света, добра в жизни не хватает. Спасибо за твой труд, сестренка. Добро творить не так уж трудно при желании.
2: Да, не трудно. Очень легко.
1: Светлана, вы занимались благотворительностью до ковида?
2: Да. Я занимаюсь благотворительностью вообще уже на протяжении 10 лет.
1: Что это было?
2: Концерты для больных детей. Ну и плюс такая вот, скажем, личная помощь. Вот если я вижу, кто-то человек нуждается, да, я не пройду мимо.
1: Есть благодарность. Спасибо, вдохновляющие опыты.
2: Спасибо.
1: Татьяна спрашивает. Некоторые крупные компании используют благотворительные акции в целях рекламы их своей организации. Казалось бы, благое дело, но цель другая. Нормально ли это? Как вы к этому относитесь?
2: Не могу так вот припомнить вот таких организаций, да, которые бы занимались. Но если такие организации, я уже сказала, да, об этом, что если такие организации есть, и они кому-то помогают, и слава Богу за них.
1: А как вы к этому относитесь? То есть вы бы делали что-то для себя такое? То есть именно ну, это для того, чтобы...
2: Прорекламировать свою компанию,
1: да,
2: сделать доброе дело.
1: Через какую-то глобальную благотворительную компанию.
2: Нет, я этим как бы не занимаюсь. И вообще мы, когда создавали изначально фонд, мы решили вообще так, что все средства, которые будут туда приходить, мы не будем оттуда вообще ничего для себя брать, а это будет только на помощь.
1: Светлана, вы всегда были таким добрым, помогающим человеком? Или такое искреннее желание творить добро появилось после того, как вы стали христианкой?
2: Всегда. Наверное, это воспитание такое, да. То есть родители меня так воспитывали, что нужно помогать людям. Мне кажется, с детства такая, в школе всегда, если кому-то было что-то плохо, или вот нужна была жилеточка, все бежали к Свете. Вот как-то так.
1: Есть такое высказывание: благотворительность больше родит потребностей, нежели устраняет нужду. Вы с этим согласны?
2: Почему нет? Устраняем нужду. мы устраняем нужду. Я сама лично могу это сказать, что приехав к какому-то человеку или, или вот эту вот ванну мы когда привезли, да, мы устранили нужду.
1: Ну, чем больше помогаешь людям, тем больше людям нужно. Нет такого?
2: Нет. Я вот с таким не сталкивалась. Слава Богу.
1: В связи с развитием волонтерской и благотворительной деятельности увеличилось количество обмана по оказанию помощи. Угу. Как не поддаться на таким уловкам, на такие уловки и не разочароваться благотворительной деятельностью?
2: Значит, первое и самое главное, наверное, если мы начинаем заниматься помощью кому-то, да, мы лично знакомимся с этим человеком, мы обязательно едем в эту семью, да, когда выбираем, допустим, смотрим, там, мы смотрим все документы, и мы даже вот сейчас, когда выбираем, мы смотрим, чтобы этот человек, чтобы, если ребенок, да, чтобы он был в Нижегородец, чтобы мы могли постоянно отслеживать, да, и быть рядом, и постоянно приезжать и смотреть. И потом средства, которые вот мы перечисляли, вот ванну мы купили, да, и другие средства, мы не отдаем средства в руки, да, родителям, мы перечисляем сразу в тот медицинский центр, где будет реабилитация проходить.
1: То есть вы устраните нужду непосредственно?
2: Да, да.
1: Спасибо. Следующий вопрос. А в вашей семье все занимаются благотворительностью или только вы?
2: Наверное, все, я вот так вот скажу, потому что когда нужен еще автоволонтер, да, ну, к моей семье, я, муж, дети, да, вот, да, он тоже ездит, также развозил продуктовые наборы, помогал мне, либо он как автоволонтер, я сидела рядом, и он меня подвозил, я бежала, лекарства разносила, то есть вместе.
1: Отзыв пришел, вопросов нет, есть восхищение, огромное спасибо.
2: Слава Богу, спасибо.
1: А как бизнес, когда целый день в помощи в больнице прошел?
2: А я говорила о том, что у меня очень надежный тыл. Во-первых, там супруг находится. Во-вторых, это уже сформированная команда, благодаря которой я могу заниматься благотворительностью.
1: Угу. Как вы считаете, в чем больше нуждаются люди? Деньги, еда или в позитиве и разговоре?
2: Ну, это вообще индивидуально. Кто-то, я вот сказала,

0: жал и где-то и просто сказал, все будет хорошо, и стал его другом. Вот это очень важно. Угу.
1: Вы так много делаете. Откуда вы черпаете силы?
0: От Бога. Только от Него. Я сама удивляюсь всегда, я всегда думаю тоже над этим. И меня спрашивают очень часто, как вот ты, да, вот сегодня, вот сегодня, завтра опять куда-то, послезавтра опять откуда-то. Я говорю, я не знаю, все вопросы к Богу. Он дает силы. Ну, потому что я прошу у Него.
1: Она спрашивает, Светлана, ты всегда в ресурсе? Или бывают периоды затишья, восстановления?
0: Бывают. Бывает, что нужно восстановиться, но это буквально несколько дней и опять вперед.
1: Я работаю сутками, чтобы обеспечить себя и свою семью. Как найти время на благотворительность?
0: Благотворительность – это не обязательно ехать куда-то волонтерить, я еще раз повторю. Можно даже найти нужду там, где она работает, где этот человек находится, кого-то. Я говорю, это же не обязательно дать деньги или продуктовые наборы. Это же поддержка даже просто. Mm-hmm. То есть я думаю, что у нее в коллективе, да, у этого человека, да, наверняка есть у кого-то нужда, где, может быть, просто надо пообщаться и поговорить.
1: Что изменилось со временем, когда вы стали заниматься благотворительностью лично у вас?
0: Лично у меня, я сказала о том, что когда мы начинаем служить людям, меняется наше мировоззрение, меняется наш характер. Мы становимся совершенно другими, и мы не пройдем мимо беды.
1: Еще спрашивают, Светлана, а какой еще благотворительностью можно заниматься? Что вы посоветуете? Наверное, тип идет. Какие типы еще могут быть?
0: Ну вот я для себя никогда не могла открыть, что я буду помогать медикам, да? Вот. Я думаю, что это, наверное, по спросу, по талантам, да, у кого, к чему расположена душа. Вот мне сложно судить об этом. То есть я вот не думала. Я думала, что я всегда буду петь, всегда будут концерты. Uh-huh. А тут я санитарка утки выношу, да. Ну, на самом деле, я в жизни бы не подумала, да, что я буду. Я не думала, что я поеду с концертами за решетку, где сидят вот заключенные, да, что я смогу перед ними петь и говорить им о любви Божьей, чтобы что-то поменялось в их жизни. Да в жизни я об этом не думала. Я думаю, что если у человека есть потребность, то самое время спросить об этом у Бога. Помолиться и просто сказать, открой мне пути, где я могу помогать. И он обязательно ответит, откроет.
1: Спасибо большое. Есть ли мечты в области благотворительного фонда? Может начать помогать не только детям?
0: Ну, мы не только детям помогаем. Я сказала о том, что мы помогаем семьям, малоимущим, да? Угу. Вот. И, в общем-то, тех, кто в нужде. Но большее направление, да, цель у нас дети.
1: Угу. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы, которые вы пишете. Светлана, вы отдаете очень много моральных и физических сил в заботе о других. Вы всегда были такой деятельной, активной и харизматичной?
0: Я всегда была деятельной, да. В садике, в школе, в университете всегда была деятельной. Да, ну, наверное, не настолько все-таки. Не настолько все-таки, потому что, знаю, вот сейчас вот Вадим вспомнил о том, что я была очень стеснительным ребенком. И для меня, чтобы выйти... я не знаю, перед классом даже рассказать параграф по какому-то предмету, мне было всегда очень некомфортно, неудобно. И мне было прям вот... И если бы мне тогда сказали, что ты будешь петь перед тысячным залом, я бы просто посмеялась, сказала, я? Нет, я перед своим классом не могу выйти, да, как бы. Вот. Но, кстати, часто это вспоминаю, и вот мы с супругом даже об этом говорим, я говорю, Саш, вот я же была такой прям вот, не смотрите на меня. Вообще, не надо, да, вот. И опять же я хочу сказать, что когда я попросила у Бога, чтобы он мне помог, да, дал талант сочинять музыку, да, он, я думаю, в тот момент он мне дал дар, вот, чтобы я как-то выходила, да, к людям без всякого, да, и вот общалась. Поэтому вот все, что я имею на сегодняшний момент, это от него.
1: Светлана, как вы относитесь к попрошайкам в переходах?
0: Ну, к сожалению, если раньше, действительно, годами раньше, да, ты проходил и понимал, думал, что это нужда, то сегодня, я скажу честно, я не подаю. Вот. Опять же говорю, что деньги для меня это самое последнее. Если я прям вот действительно вижу, что человек, да, нуждается, и я сразу узнаю нужду. И бывает так, что говорят, мне нужны деньги, чтобы доехать там до Дзержинска. Я говорю, вот машина стоит, поехали. И когда я вижу, что человек начинает заминаться и говорит, ой, ну не сейчас, или вот потом, я понимаю, что просто нужны деньги не для Дзержинска доехать, да.

0: Вот. А если стоят и просят покушать, я захожу с ними в магазин, я говорю, пойдем продуктовый и покупаю продуктовый набор. Угу. Нет, не подаю.
1: Спасибо большое за откровенность. Нужно ли как нужно воспитывать детей, чтобы воспитать в человеке такого человека, который бы стал помогать другим?
0: Еще раз можно?
1: Как нужно воспитывать своих детей, чтобы воспитать такого человека, который бы помогал потом другим?
0: А не надо воспитывать. Они будут смотреть на тебя и будут расти такими же. Потому что как бы ты ни воспитывал, что бы ты ни говорил, если ты живешь по-другому, они очень тонкие психологи, они все чувствуют. И если ты говоришь одно, а живешь по-другому, то они никогда это у них будет вразрез идти, они этого не примут. Когда они видят, что мама и папа все в служении, да, когда они не могут пройти мимо чьей-то беды, они выросли такие же.
1: То есть своим примером?
0: Да.
1: А вам когда-нибудь отказывали в том, чтобы вы могли стать волонтером? То есть вы хотели, но, извините.
0: Ну, была одна ситуация, в общем-то, в моей жизни, да, но потом я очень сильно доказала, что я очень хочу быть волонтером. Вот. И как бы потом все изменилось, все было хорошо. А так, в принципе, люди только удивляются. Когда ты приходишь и говоришь, что ты хочешь, просто смотрят вот такими глазами, а вам это зачем? Да? Вот, вроде бы. У нас это никогда не практиковалось, иногда мне говорят о медицинских учреждениях. Да, я говорю, ну давайте начнем практиковать. Я же просто помочь пришла, да. То есть, скорее, это удивление. Удивляются.
1: Вам когда-нибудь задавали вопросы, когда вы совершали благотворительность, типа такие, как вы христианка?
0: Нет. Не задавали.
1: То есть вы делали это чисто сердце, у людей не возникало никаких вопросов?
0: Нет, люди не спрашивают, да, ты делаешь и делаешь. Зачем? Ну, не задавали, да, вот такого вопроса. Ну, а если бы задали, я бы сказала бы.
1: Как вы считаете, благотворительность – это дар?
0: Благотворительность – это дар? Возможно. Возможно, не знаю. Но также, опять же, верю в то, что вот если каждый, вот сидящий здесь или те, кто смотрит нас, сегодня зададут этот вопрос Богу и скажут, а я могу? Вот что-то как-то раньше никогда вроде бы этим не занимался, а вдруг я тоже смогу. А вот пошли мне завтра какую-нибудь ситуацию в жизни, и, может быть, я открою в себе этот дар. Да. Я думаю, что нужно копать, смотреть в себе.
1: И последний вопрос. Как вы отвечаете хейтерам, если такие у вас есть вообще?
0: Никак. Пусть они там сами общаются с собой. Зачем?
1: Спасибо большое. Спасибо, Светлана, за эту тему и за те ответы, которые дала на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Томас Фуллер писал: «Море не отталкивает от себя ни одной реки. Неважно, сколько денег ты жертвуешь, как много сил и времени тратишь на благотворительность. Важно то, чтобы ты делал это от чистого сердца. Помни, любая помощь важна». Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Законы человеческие – закон Божий. Заповеди человеческие – заповеди Божьи. Вы задумывались над тем, что большинство человеческих законов основываются на Божьих законах? «Почитай отца и мать», «Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй», «Не лжесвидетельствуй», «Не пожелай чужого». А сегодня разговор пойдет о четвертой заповеди. Итак, дорогие друзья, сегодня во знаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» мы продолжаем исследование Евангелия от Луки. Получаем от этого огромное удовольствие. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Сегодня переходим к шестой главе. Четвертая заповедь закона Божьего. Я вот знаю по опыту, что иногда мы, как телекомпания, проводим интервью на улице, и вот мы останавливаем прохожих, которые готовы отвечать на наши вопросы, и мы их просим перечислить 10 заповедей. И вот, возможно, те из них, которые были упомянуты в начале, люди и знают. А вот первые четыре, и особенно четвертую заповедь, большинство людей, к сожалению, не знают. А ведь она записана в Слове Божьем, она прочитывается на протяжении всей Библии. Давайте сегодня мы как раз и поговорим о четвертой заповеди.
2: Да, но, может быть, мы сначала прочитаем ее, так как она написана в Священном Писании. Она записана в Ветхом Завете, в книге «Исход», 20 глава. И с 8 текста написано: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
1: Итак, четвертая заповедь о субботе.
3: Да, и она, вот, как мы можем заметить, занимает в законе среди 10 вот такое центральное место. Прямо в середине всех заповедей находится.
1: А вот, кстати, ведь вот в самом начале, в книге «Бытие», ведь вот суббота тоже упоминается, да?
2: Давайте
1: найдем это место, чтобы мы не думали, что только вот в «Исходе» об этом говорится, когда уже Моисей писал Пятикнижие, когда уже Моисей говорил об истории израильского народа.
2: Вот в самом начале, в книге «Бытие», во второй главе написано: «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, который он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог 7-й день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
1: То есть можно сказать, что вот эта вот четвертая заповедь, тут она еще не четвертая, потому что это еще не десятисловный закон, но что заповедь о субботе, она была вообще при начале творения уже Богом озвучена. Говорят, что две основные заповеди были – это брак между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, и заповедь о субботе, четвертая заповедь.
3: Ну вот почему мы о ней говорим сегодня? Потому что шестая глава Евангелия от Луки начинается именно с этого слова. В субботу, во втором дне Пасхи, случилось ему, то есть Христу, проходить за сеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Вот Лука описывает субботу здесь, одну из суббот, как бы для того, чтобы дать понять, как Христос относился к субботе.
1: Потому что ведь вот Лена прочитала сейчас: «Не делай вон и день никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни пришелец, который в жилищах твоих, даже ни скот твой». То есть не работай, никаким образом не работай в день Божий, в день субботний.
2: То есть все отдыхают.
1: Да.
3: Почему Лука подчеркивает вот именно субботу здесь? и как ее соблюдать. Потому что для иудеев того времени, первого века, суббота являлась такой вот действительно, ну, центральной. Они особенно трепетно к ней относились. Это было, наверное, связано с тем, что...
1: Центральной заповеди?
3: Как бы да. Но одной, ну, она из центральной заповеди есть, но они считали, что Бог их наказал вавилонским пленением когда-то именно потому, что они эту субботу нарушали. То есть заповедь была ими попрана.
1: Четвертая.
3: И в результате они оказались в Вавилоне. Четвертая заповедь, да. И чтобы этого не произошло в будущем, иудеи разработали целую систему правил, там, постановлений, законов, помогающих, вот, по их мнению, людям правильно соблюдать субботу. И фарисеи, и книжники, как об этом говорит Евангелие, они вот за этим тщательно следили, чтобы никто не нарушал эти постановления. И нарушение этих правил, разработанных людьми, вот, книжниками, фарисеями и другими, оно приравнивалось к нарушению самой заповеди. Поэтому...
1: Самой четвертой заповеди, записанной в Законе Божьем.
3: Записанной в Законе
1: Хотя Божьем. Это были уже заповеди человеческие.
3: То есть на эту заповедь наложили как бы еще такие охранные заповеди, такие, что ли, человеческие уже, чтобы ну, уж точно не нарушить субботу и заповедь о субботе. И вот евангелист Лука заострил внимание на субботнем вопросе, рассматривая три случая. Вот описано в Евангелии три случая, когда он показал отношение Христа к соблюдению этой заповеди. И чтобы читающие Евангелие не впали в крайность, что ли. В крайность неправильно понимать волю Божию. И устанавливать какие-то свои правила, помимо того, что уже Господь установил.
1: А вообще свойственно это человеку? Ну вот, например, заповедь «Не убей». Ну, тоже, конечно, много чего можно вокруг этой заповеди. Ну, не знаю, там бывают случаи, когда в этом...
3: Да. Ну, вот, комара убьешь, уже нарушил.
1: Да, вот, или там... Ну, и, в общем-то, вокруг любой заповеди, наверное, можно построить вот такие вот охранные, еще дополнительные предписания. Вот. А почему вот именно вокруг четвертой?
3: Ну, давайте почитаем вот дальше. То есть мы считаем, что ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должны делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» То есть Иисус как бы им что-то противоречит вроде бы своими словами. Они говорят: «Вы делаете то, чего не должен делать в субботу». Это связано не с Божьим уже законом, а с предписаниями фарисейскими, которые, как бы, ну, эти предписания включали в себя 39 категорий дел, которые люди, вот, книжники, фарисеи и другие, они запрещали делать в субботы. И в эти категории входили сеяние, жатва и молотьба. Например, если бы человек
1: полевые
3: в субботу...
1: Работы.
3: Да, полевые. Если человек в субботу пройдется по высокой траве, то это приравнивалось к нарушению запрещенное дело жатва. Ты мог вырвать нечаянно травинку,
1: колосок.
3: Там, да, колосок или траву вообще. То есть ты жнешь ногами, по сути. И поэтому ты нарушитель субботы. Вот так считалось.
1: Как же вот нам тогда понять вообще суть субботы? Ведь вот это нам важно понять сегодня. То есть с точки зрения фарисеев того времени, вот не ходи по полю с пшеницей, а то если нечаянно у тебя за пальцы зацепится колосок, то это ты совершил жатву. А зачем вообще суббота тогда? Зачем эта четвертая заповедь о субботе? Вот каков ее смысл?
2: Ну, вообще, вот первая заповедь, если мы, да, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Ведь вот по сути дела здесь Бог как бы говорит, что я установил день, который для общения с тобой. И ты в этот день приди на поклонение мне. ко мне.
1: И поэтому он говорит, не делай всяких обычных дела, своих
2: да,
1: дел
2: да,
1: в этот
2: то
1: день.
2: Есть это
1: не жги, не срывай колосья, да?
2: Да, да, но он, как бы сказать, не человеку дал этот день не для того, чтобы человек боялся что-то сделать не то, чтобы нарушить этот день. Он дал его для радости. Для радости общения человека с Богом. И эта радость, когда присутствует, она именно, ну, вот эта вот общность отношений, она человека животворит. Она mm-hmm. дает, ну, как бы импульс, благословение, мир, любовь и все остальное. А когда мы думаем, ой, не дай Бог, я там что-то сорвал,
3: пожалуй,
2: колос, да, или еще что-то. И вот Господь Иисус Христос как раз вот в шестой заповеди, да, и говорит о том, что вы не то ищете и не то не за тем следите.
3: Ну да.
2: Вот что-то
3: он
2: другое.
3: Он дальше говорит. Иисус сказал ему в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебопреложение, которое не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывших с ним». То есть он ему ставит такой вопрос. Тут тоже вроде бы нарушение. Нельзя никому эти хлеба есть, кроме священников. Но священник...
1: По правилам, ну, церковным, да? И причем даже по библейским, из
3: да.
1: Библии, по-моему, это сказано.
3: Ну, вот священник берет и дает голодному Давиду и его людям. То есть это, Иисус хочет подчеркнуть, что у Бога милость превышается над судом. Если вы видите голодного, изнывающего от голода человека или страдающего, разве вы не поможете ему? Вы же вытаскиваете, там он дальше сказал, вытаскиваете же из ямы овцу, которая туда попала, в субботу. Вы же ничего не видите плохого в этом. А сколько же человек лучше овцы? И если человек голодный пришел в Дом Божий, и там ничего больше нет, кроме священных хлебов предложений, то этот священник правильно поступил, когда, это Иисус говорит так, когда дал эти хлебы как пищу Давиду. То есть, опять же, вот я с Линой хочу согласиться, что суббота является для вас отрадою, радостью, и не нужно ее превращать в такое бремя, которое хочется сбросить, что ли.
1: Угу. Ну вот у меня, наверное, в связи с этим вопрос мой и есть. А почему именно суббота? То есть вот пусть вот именно Господь говорит, пусть вот именно суббота у тебя будет днем поклонения мне. А Лена сказала сейчас, это день взаимоотношений с Богом, с Ним взаимосвязи, день, когда мы не отвлекаемся на свои какие-то повседневные дела, потому что они нас неизбежно будут отвлекать от взаимодействия с Богом. Ну хорошо, а, например, я скажу, что вот у меня, ну там, в субботу работа, а, ну, например, вот для меня удачный день – это понедельник, потому что я выходной на работе, и я могу посвятить это время тому, чтобы читать Библию, размышлять о Боге, молиться. Вот как мы ответим таким людям и какое это отношение имеет к четвертой заповеди?
3: Ответить можно так. Очень просто я отвечаю на этот вопрос. Господь почему-то посчитал вот так вот нужным сделать. Мы не знаем почему. Вот это его воля.
2: Нет, как мы знаем?
3: Да?
2: Он же написал. Это памятник творения. Он же написал, ибо в шесть дней я сотворил все. И небо, и море, и землю все сотворил. А день седьмой я создал отдельно. То есть это памятник творения. Это он именно седьмой день дополнительно сделал для общения человека и Бога. Он завершил свои дела в шесть дней. Но этот день дополнительный.
1: Да, отделил.
2: Отделил он от всех остальных дней. Он сам отделил этот день. Он дополнительный день для отношения, общения человека с Богом.
3: Ну да, таково было его желание, такова была его воля.
2: Да, да. Это его воля. Я
3: пожелал.
2: Господь Бог. Если я Господь Бог твой, то у тебя не будет других мнений, потому что я Господь Бог. Я законодатель. Я тот, кто сказал, и это совершается. Я приглашаю тебя. Вы же не скажете президенту, он вас пригласит. В субботу, да, вы скажете, нет, я в понедельник только могу.
1: Да.
2: Ну, ни одному даже, но уже здесь в мире никому высокопоставленному человеку мы не сможем отказать, если он нас пригласит. А уж тем более Господь нас приглашает. Как мы можем отказать ему в этом?
1: Ну, то есть к субботе нельзя относиться иначе, чем к остальным заповедям. Если другие заповеди «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй», там, «не пожелай чужого», то ну, у нас, хоть мы ну, тоже по-разному можем их интерпретировать, но у нас не возникает такого, что угу. можно ее отменить. Ну, то есть можно к ней, ну, если нормальное такое у человека сознание, то не будет у него, что ее, она для меня ничего не значит, эта заповедь. Угу. Вот, если у него совесть живая. А почему-то про четвертую заповедь мы вот так вот считаем, что ну, а почему вот именно этот день?
3: Интересно, что Иисус, мне кажется, не представлял субботу без, как, без некого ощущения праздника. То есть это какая-то отрада, какая-то, какое-то ну, действительно празднество. А какое празднество проходит без стола, без пищи? И вот он про пищу тут ему в укор поставили. Что это твои ученики делают в субботу? А он говорит, они насыщаются пищей, они проголодались.
1: Вот это именно когда вот они колосья растирали.
3: Когда растирали, да, всего-то навсего, да, несколько зерен там, уже ты как бы нарушитель. А Иисус по аналогии вот с Давидом, который описывает ученикам, что да, вот в Дом Божий вошли тогда голодные люди, и им была предоставлена пища, как казалось бы, запрещенная для обычным людям. Ну, и я вам говорю по аналогии, что... Вы не разрешаете проголодавшимся людям сорвать колосья
1: Христос
3: в субботу.
1: Сказал.
3: Ну, как бы, да, вот он как бы вот это говорит. То если, если вы не разрешаете, то я разрешаю. Mm-hmm. Потому что я господин субботы, как он дальше сказал.
2: Mm-hmm. Но он тем самым не отменяет субботу. Он, ну, вот здесь, я думаю, что он просто показывает... Ну, ту ошибку, что ли, которая может вести как раз к человеческим заповедям. И он ну, говорил, что у вас множество заповедей, которые вы чтите, человеческих заповедей, каких-то постановлений, да, а то, что в законе, вы оставили это. Вы как-то к этому более пренебрежительно относитесь. А вот свои заповеди человеческие чтите и бережете.
3: Ну, почему-то вот принято считать в среде... многих христианских богословов, что вот это как раз эти слова Христа говорят о том, что он ее отменяет
2: да?
3: эту заповедь и заменяет чем-то другим, что вы, пожалуйста, сейчас можете mm-hmm. проявлять милость, и суббота как бы тут не нужна.
1: А на самом деле?
3: А на самом деле эти богословы встают на позицию фарисеев, вот этих. То есть они говорят, да, эти люди правильно соблюдают субботу, а вот ученики-то ее нарушают. А Христос говорит, нет, они не нарушают эту заповедь. Они ее как раз и соблюдают. Тем, что они, ну, не остаются, во-первых, не остаются голодными, а во-вторых, все-таки, ну, какой праздник без еды?
2: Но и они здесь общаются с Иисусом. Это день общения, мы уже говорили, да? То есть Господь создал ее для общения. И здесь они общаются с Богом. И у них, ну, как бы они всего скорее, что, да, шли из одного селения в другое, да? И это их вот, ну, как бы, это же не только общение человека с Богом, но и общение друг с другом. То есть это важное. И поэтому они совершали переход от одного селения в другое для того, чтобы общаться с людьми.
3: Христос подчеркнул, что фарисеями был нарушен главный принцип субботы. Священный внутренний мир, внутренний покой.
1: Вот очень важные слова, Коль, давай еще раз повторим. То есть какой главный принцип четвертой заповеди закона Божьего?
3: Это душевное равновесие и мир с Богом. Вот это главное. Именно об этом говорит книга Исаии, 59 главе, 58, когда вот тут написано: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих и в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем, почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Вот радость вот, Господи, суть это субботы.
1: Да, радость Господи. Вот немножко хотела остановиться на пустословить. Mm-hmm. То есть пустословить, ну, в принципе, мы в этом тоже нуждаемся иногда. Пошутить, вот поговорить ни о чем. Но вот про субботу пророк Исаия нам тоже как-то вот подтверждает, что это особый день. Это день, когда не просто ну, развлечение, не просто отсутствие работы, а именно вот... Чествуемый день Господень.
2: Да,
3: святой,
2: то есть
3: да.
2: Это день в который человек приходит на поклонение Богу. То есть это не просто я могу в кровати провести его весь день субботний, и тем самым я исполнил субботу, да? А это день общения с Богом и общения с братьями и сестрами. С братьями и сестрами в семье, в церкви, в другом каком-то обществе. Но это именно серединой этих отношений является сам Господь и Его Слово. То есть это не может быть просто.
3: Суббота освобождает нас от повседневных забот, как ты говоришь, да, и освобождает время наше для того, чтобы мы посвятили его размышлению над Божьим Словом, над общением в молитвах с Богом. Кроме того, мы можем совершать массу добрых дел в субботу. Не лежать правильно как-то целый день, а чем-то заниматься тоже. И Иисус дальше говорит вот в Евангелии.
1: Это мы возвращаемся главе. К Евангелию от Луки, 6 глава. То есть не отменил Господь Христос заповедь о субботе? Не отменил Он 4-ю заповедь?
3: Случилось же и в другую субботу войти в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу. Исцеление тоже запрещалось. В череде постановлений.
1: Потому что это работа?
3: Потому считалось. Что это, да, это как бы дело, а не дело никакого дела. Угу. Чтобы найти обвинение против него, но он, зная помышление, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань, выступи на середину. Он встал и выступил. Тогда сказал им Христос, спрошу вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Угу. Вот этот вопрос. Что должно делать?
1: Ой, тоже ключевой вопрос. Что должно делать в субботу по 4-й заповеди? Добро или зло?
3: Что-то делать-то надо в субботу. Но мы можем делать зло, можем делать добро. Если мы говорим о том, что такое зло и добро в субботу, то ну, вот такую иллюстрацию можно привести. Если загорелся мой дом в субботу, я тушить его не буду, говорит правоверный христианин. Угу. Соблюдающий заповедь Божию.
1: Как правоверные в кавычках?
3: Да, да, конечно. То есть он, как бы сказать, ограждает себя от нарушений субботы, пускай мой дом горит, я буду смотреть его, но субботу ни за что не нарушу.
1: Даже если там у меня кто-то в нем есть.
3: Я таких людей встречал в христианской церкви. Они именно так и считают, что да, нельзя этого делать. Угу. Пусть лучше, раз уж горит, то, значит, Бог допустил это, пусть горит. Но приложить там, побежать с ведром воды, там как-то еще куда-то еще и лить ее, это целая работа, которую делать нельзя в субботу.
1: Ну это же ужасно. Может быть, дома осталась кошка, а может быть, даже и человек. Ну то есть это совершенный фанатизм, это совершенное извращение и Слова Божьего, и вообще сущности Божьей.
3: Вот теперь мы можем лучше понять, наверное, что считали фарисеи и книжники того времени, когда обвиняли Иисуса в нарушении суббот за то, что он исцелил немощного человека. То есть, вопреки всем, ну, не знаю, не то, что человеческим нормам, но и Божьим-то нормам было нарушено все это. Потому что
1: то есть они внимательно наблюдали, вот не исцелит ли он,
3: да.
1: А он взял и исцелил?
3: Они внимательно наблюдали, а дальше, если мы почитаем, он посмотрел на них и сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. А вот дальше. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом?
2: То есть субботний день.
3: Думали, да.
1: То есть человек исцелен, человек выздоровел, а они от этого пришли в бешенство. И кроме бешенства, то есть ненависть, гнев, и думали, что же им сделать с Иисусом.
2: Это в субботний день.
3: Иисус виноват оказался у них, что вот он, как бы на него люди смотрят, к нему идут, и он их вот так вот научит соблюдать субботу. Это же страх. Это мы опять попадаем в Вавилонский плен, потому что мы субботу попираем таким вот образом. Вот такие мысли у людей. Начальник синагоги, там еще, может, кто-то был из фарисеев. Ну, вот не дай
1: а
3: бог.
1: Сегодня
3: так
1: бывает
3: вот
1: такое?
3: И сегодня, да, я же рассказываю про дом, не случайно, это я просто знаю такой человек, который так думает. Христианин, он очень ревностный христианин.
2: Но если дом уж тушить не будут в субботу, то уж за лекарством точно не пойдут.
1: В аптеку для больного, да.
3: Ну, там надо, да, там совершить покупку.
1: Не покупай, в чем ничего. Дело? Вот непонятно. Заповедь Богом дана для того, чтобы человек был счастлив. Ну, не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Это же все только ведет к счастью, когда люди соблюдают эти заповеди. Четвертая заповедь дана человеку для того, чтобы быть счастливым, как и все остальные. Да. А в чем дело-то?
3: А дело что в том,
1: такое,
3: что...
1: Что-то в натуре человеческой, что ли, что-то?
3: Вот тут Лука описывает болезнь человека, с рукой у него проблемы, да? Но тут болезнь не только у этого человека, а болезнь вот у начальника синагоги и всех тех, кто с ним был.
1: Еще болезнь, больше.
3: Болезнь законничества называется.
1: Mm-hmm.
3: Это такая болезнь, при которой люди очень много требуют от других, но при этом не замечают за собой ни грубости, ни хамства, ни жестокости. Вот как-то вот кто-то вот тут вокруг, вот тут вот, да, а я поборник и ревностный поборник Божьего Слова и Божьей заповеди.
1: Mm. Да, а я буду думать, как убить Иисуса в этот день, да? И при этом я соблюдаю четвертую заповедь, якобы.
3: Потому что он виновник, вот. Потому что он источник, его будут копировать, за ним будут следовать, и он примером послужит в том, как не надо, не надо относиться к субботе, по их мнению.
1: Угу.
3: Но на самом-то деле Иисус вот эти все отметает наслоение от заповеди Божьей и говорит, что заповедь-то Божья, она чиста, во-первых, во-вторых, мирна, полна милосердия и добрых плодов.
1: А, Коль, повтори, пожалуйста, это еще раз. То есть заповедь Божья, в том числе и четвертая. То есть как ее можно правильно соблюдать, если что?
3: Если мы будем относиться как к заповеди мирной, чистой и исполненной добрых плодов, полной милосердия к людям, человеколюбия, вот этого. Если вот этого нет во мне, в моем сердце, значит, заповедь будет мной нарушена.
2: Но, в принципе, да, ведь Господь и как бы объединил, да? Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всей крепостью твоей, и ближнего своего, как самого себя». В этом закон и пророки. То есть, по сути дела, 10 заповедей, да, с 1 по 4 – это заповеди в отношении Бога, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», и остальные 6 заповедей – это отношения между людьми. То есть он их очень именно хочет сказать, что любовь – это центр моего закона. Бог есть любовь, да? Мы читаем с вами в послании апостола Иоанна, да? Что Бог есть любовь.
3: Основа Евангелия.
2: Да, это основа Евангелия. Он выражает его буквально в 3 словах. Бог есть любовь. В этом все. В этом закон, в этом пророке, в этом вся суть жизни человека.
3: А суть Евангелия еще есть суд, как где-то написано тоже, милость и вера. Причем милость над судом превозносится. Мы не по нашим добрым делам, как бы сказать, пользуемся Божьей благосклонностью и Божьей любовью.
1: Не по нашим достижениям.
3: Не по нашим достижениям мы достигаем Небесного Царства, если достигаем
1: не
3: его.
1: Не потому, что мы хорошие.
3: Не потому, что мы хорошие. Нет, не потому, что мы какие-то особенные и что-то делаем такое уж прямо из ряда вон, типа подвигов. Не за это нас Господь любит, а Он любит, потому что Он есть любовь.
2: Да, да. Но еще вот я слышала, что все-таки еще справедливость вот в законе
3: правосудие,
2: Божьем.
3: Суд, да.
2: Да, да. Ну, то есть справедливость. И как бы мы всегда свойственно нам искать справедливости в отношении себя, да, и а в отношении другого мы часто проявляем немилость. Вот. И вот, к сожалению, возникают вот такие, ну, проблемы, что ли, в отношениях человека, когда он к себе хочет, чтобы к нему относились справедливо. И поборники справедливости всегда, это вот, ну, фарисеи, по сути дела, они поборники справедливости. Вот. А справедливость именно осуществилась в Иисусе Христе, что за грех смерть именно он понес. Смерть на себе, и это благая весть, да? То есть спасение через жертву Иисуса Христа.
1: Как интересно, что мы с вами именно вот к сути Евангелия подошли через обсуждение четвертой заповеди. То есть, что такое истинное соблюдение четвертой заповеди и что такое истинное значение четвертой заповеди? Это вот именно милость, справедливость и суд, который осуществился над Иисусом Христом вместо того, чтобы осуществиться над нами.
3: Ну да, современный законник видит Христа только со стороны суда. Он должен быть правосудие осуществлять. А вера в понимании современного законника означает верность своим каким-то шаблоном,
1: вот принципом.
3: Каким-то своим человеческим. Да, вот он, как бы, да, он вырабатывает какое-то правило, он упаковывает в эти правила заповедь Божию, и вот получается он таким вот железобетонным футляром себя окружает и непробиваемый. Вот все. Законник – это очень страшно, потому что невозможно пробиться в это сердце.
1: Это его способ защиты? Способ самозащиты?
3: Это не только, наверное, самозащиты. Это принцип, наверное, уже. Жизненный принцип.
2: Выражение, что ли? Самовыражение, да?
3: Да, и тут как раз дьявол человеку помогает вот такому. Потому что невозможно достучаться просто. Он видит во всех каких-то грешников страшных, там, нарушителей заповеди Божьей.
1: И за счет этого себя возвышает в своих глазах.
3: А я-то не такой, да.
1: Да, и в глазах других.
3: Я-то другой, я-то вот как раз праведный. Я соблюдаю все от и до. Вот такие праведные люди окружали Христа в синагоге.
1: Да, праведные в кавычках.
3: Праведные, да,
1: в кавычках. А он пришел именно вот для того, чтобы показать, что такое истинная праведность, да?
3: Да.
1: А, Коль, по-моему, есть еще какие-то примеры из 6 главы Евангелия от Луки именно о субботе, именно о 4 заповеди.
3: Ну, вот Лука описывает тут два. Мы, наверное, сегодня не дойдем до третьего-то, потому что третий случай описан позже.
1: Угу.
3: Но вот эти два случая, Иисус еще вот, посмотрел на них с гневом, в другом Евангелии, по-моему, написано, и сделал многозначительную паузу, когда вот посмотрел на них и сказал тому человеку, протяни руку твою. То есть Иисус дал им возможность, вот этим людям, обвиняющим его и того же больного, дать осознать, вот этот момент, вот важность момента, вы подумайте, вы вообще, вы кто? Вы люди? Вы имеете какую-то жалость, хоть какое-то сострадание к больному? Вот почему вы только вот осуждаете? Почему вы только стремитесь там произвести какой-то суд? Но почему вам не помиловать просто?
1: Вот смотрите, какая мне мысль пришла. Ведь, в принципе, Иисус Христос мог исцелить этого сухорукого человека вот с парализованной рукой, видимо, или какая-то другая болезнь там была. Он ведь мог его вообще-то исцелить и не в субботу,
3: да,
1: и в другой день. Но он выбрал именно субботу для того, чтобы показать суть и глубину четвертой заповеди. И вообще суть своего характера, суть своего закона. Именно вот, да, всех заповедей, которые он нам дал.
3: Поэтому мы и говорим, что суббота – это отрада, это радость в Господе, это освобождение. Ведь Бог освобождает прежде всего нас от физических трудов. Потом Он освобождает наш разум от тягостных разных размышлений, проблем и говорит как бы, оставь ты это. Сегодня посвяти мне этот день. Мы решим эту проблему вместе с тобой. Я знаю, что тебе нужно. Я помогаю тебе. А сегодня ты освободи свой разум для того, чтобы я тебя научил основам того же Евангелия. Или раскрыл глубже Писание. Или раскрыл себя тебе, человек. Чтобы ты меня лучше понимал. Ведь в субботу мы лучше понимаем Бога, чем в какой-то другой день, может быть. Потому что день он назван святым еще. Освящаемым. И в этот день человек еще и освящается.
2: Да. И вот, знаете, мне как-то вот по нашему размышлению хочется прочитать вот несколько текстов из 58 главы. Вы уже читали о субботе, да?
1: Пророка Исаии?
2: Да, из пророка Исаии, 58 главу. Вот Николай Генрихович читал с 13 текста. А мне хочется чуть выше прочитать, то есть о добрых делах, которые Господь хочет видеть в нас и которые мы совершаем. «Раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его от единокровного твоего, не укрывайся, тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть, делая добрые дела, здесь происходит что? То есть, открывается, как заря, свет твой, да, исцеление твое происходит, да.
1: То есть правда даже мое твоя... исцеление от моей болезни?
2: Да, тут правда твоя пойдет, да, пред тобой, и слава Господня будет осенять тебя. То есть здесь вообще ну, просто
1: Божьим
2: благословение Господне до такой степени, что просто, когда человек творит добро, а день святой субботний, он тем более для того, чтобы человек делал это добро.
3: Вот поэтому в другом Евангелии написано «суббота для человека», не да. «человек для субботы», а «суббота для человека» – это средство для того, чтобы мы с тобой, человек, говорит Господь, общались бы ближе, лучше бы ты узнавал меня и мою волю, говорит Господь.
2: И познавал характер Божий.
3: Священное
2: да?
3: Писание будет больше открыто тебе, когда ты не будешь думать о своих житейских проблемах или о своей работе. Но подумай о моей работе, что я сделал для тебя на кресте.
2: И тогда и что я делаю
3: слава.
2: Для тебя каждый день. Да. Солнце восходит, дождик льет.
3: И возникает еще один вопрос. Так что же нам все-таки можно делать в субботу, чего нельзя делать в субботу?
1: Да, согласно четвертой заповеди, как мы должны себя вести?
3: Вообще, вот как бы можно выработать... если будем составлять список дел, мы уподобимся вот тем же самым фарисеям, которые
2: еще больше
3: 39 категорий
2: да?
3: выработали и свято их исследовали. Но нам нужно выделить принцип некий. Принцип, что же можно делать в субботу. Иисус сказал этот принцип в Евангелии от Матфея, в другом. Можно... А, здесь тоже сказал он.
2: Да,
3: можно
2: добро.
3: В субботу делать добро. Хотя он в виде вопроса это здесь говорит. А там в виде заключения. Итак, в субботы можно делать добро. То есть все дела, которые нас к Богу приближают, которые служат спасению людей и их, ну, избавлению их от страданий, укрепляют их веру, соединяют нас в сотрудничестве с Богом. Вот все эти дела можно делать. И нужно даже.
1: А у меня такая мысль интересная сейчас вот возникла, что суббота для человека, я всегда это воспринимала, что суббота для меня. А сейчас вот во время наших рассуждений я вдруг вот это слышу, что суббота от меня к другому человеку. Суббота для человека. Настройся на то, что она для человека. Да. Скажи доброе слово, если ты хочешь соблюсти четвертую заповедь. Скажи, там, поддержи кого-то чем-то, не огорчи его, не скажи ему то, от чего он расстроится. Да. Даже, ну, конечно, сходишь в магазин и что-то купишь, если тот, кому ты помогаешь, немощен. И это на самом деле в другой день сделать нельзя. Но самое главное, есть, просто дух прояви Божий.
3: Да, и прежде всего оставайся человеком. Ты же человек. Вот, как, вот все то доброе, что мы вкладываем в это, как будь человеком, что ли. Поступай по-человечески с людьми. И тогда вот, ты соблюдешь эту заповедь.
1: Ну что ж, слава Господу, дорогие друзья, обсудили сегодня с вами десятисловный закон Божий, его 10 заповедей. Особое внимание обратили на четвертую заповедь, заповедь о субботе. Надеемся, что вам стало более ясно, что это такое, что у вас возникло желание от Господа соблюдать эту заповедь. И мы от всей души желаем, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и я, чтобы сердце ваше было тронуто Божьим Словом, Его законом, чтобы вы были благословенны и счастливы, пребывая в Нем и в Его законе. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: В моей жизни был один очень радостный день, скорее это были сутки, даже немножко более. Это было время нашей дороги в поезде с человеком, который на тот момент мне очень нравился. Это моя будущая жена, сейчас мы женаты. Но тогда мы даже не дружили, не встречались, просто она мне очень нравилась. И так получилось, конечно же, не без нашего участия, что ее пригласили в Краснодар, она пишет песни, стихи, провести там ее творческий вечер-концерт. И она попросила меня, то есть я предложил ей помощь, подыграть ей на гитаре. И вы представляете, то есть целый день.

строить отношения, которые мне интересен. А там, конечно же, мы репетировали ее песни, какие-то стихи. А, и вы знаете, у меня были такие желания, думаю, ну вот целые сутки, я столько всего ей скажу, мы о стольком поговорим, какие-то вопросы решим. Но, конечно, когда ты находишься с человеком, который тебе очень нравится, бывает, теряешь голову и забываешь обо всем, что тебе нужно сказать, или боишься чего-то. Так же я не очень смело тогда говорил о каких-то вещах, там, касательно отношений, и боялся заводить эту тему, но мы провели это классное время в поезде. Общались, то есть репетировали, играли какие-то песни, потому что мы вместе, действительно, нам это нравилось. И время было классно. Ну, конечно, я не смог сказать все, что я хотел, и поговорить обо всем. И, наверное, надо все-таки больше ценить время, которое мы имеем. Мы думаем иногда, целые сутки, там, целый год, целые 5 лет у меня есть на это. Но проходит это время, мы понимаем, что как-то вот мы откладывали. И в итоге о том, о чем я хотел важно поговорить, мы поговорили только там, в Краснодаре, да, когда у нас там было там 5 или сколько, 10 минут, там еще что-то. Вот. Поэтому цените время, будьте счастливы в том моменте, в котором вы находитесь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Продолжаем наши темы о бизнесе, о деньгах, о Библии, что Библия на эту тему говорит. И сегодня поговорим о кредитах. Кредиты – это хорошо или это плохо?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой, считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Я думаю, что это очень актуальный вопрос. И подавляющее большинство наших зрителей, если не брали кредит, то частенько стояли перед соблазном его взять.
4: Его реплики, вот это слово «соблазн» сразу наталкивает на мысль, что ему кредиты не нравятся.
5: Ага. Можно я вообще не буду участвовать в обсуждении? Я скажу «нет»
1: просто
5: и пойду, да.
1: Вот так вот «нет» и все, категорично.
3: Не, ну, может быть, хоть какие-то обстоятельства там могут способствовать этому? Или безвыходная ситуация?
5: Вы знаете, наверное, 95% людей, которые я знаю, брали кредит на то, что им на самом деле не сильно-то и нужно в данный конкретный момент. Телефоны, телевизоры, машины и так далее. И столько негативных последствий видел в их жизни, вплоть до того, что один знакомый предприниматель взял на развитие бизнеса, хорошо все посчитал, дело шло в гору, и он просто оказался в петле. В физической, в конкретной. Хороший парень был.
1: Не посчитал, получается?
5: Плохо посчитал. Всегда есть разные обстоятельства. Вот, к примеру, раньше валютные ипотеки были, да, очень популярны. Соседи друг другу хвастали, сколько ты платишь за кредит по квартире. О, я 12%, а я там 2-3%. И он говорит, да, ты неправильный кредит взял, что ты такие высокие проценты платишь. А потом случилось то, что случилось в нашей стране, и ну, они местами поменялись, получилось.
1: Да, ситуация неоднозначная с этими кредитами, но с другой стороны, может, действительно, твоя точка зрения верна, просто не брать их и проблем нет?
5: Да. Но это одна точка зрения, которая существует, может быть, на личные нужды. Если тебе есть серьезная личная нужда о том, чтобы тебе покушать или одеться, или еще что-то, может быть, целесообразнее здесь не кредит, если это реальная нужда, потребность жизни, а подойти к твоему знакомому и сказать, объяснить ситуацию, обрисовать и попросить в долг эту сумму. Может быть, твой знакомый, увидя твою нужду и твою проблему, просто поможет тебе. Мне кажется, первый вопрос, который стоит задать себе, когда ты берешь кредит, реально ли мне нужно то, на какую цель я приобретаю, ну, на которую, на цель, реально ли мне нужно эти деньги на ту цель, которую я запланировал.
3: Ну, или, может быть, по-другому сказать, а могу ли я обойтись без того, что хочу приобрести на эти средства? Потому что зачастую, на мой взгляд, телефон тот же самый или телевизор покупать в кредит, насколько это оправдано?
1: То есть, если ты берешь какую-то вещь, без которой ты можешь обойтись, в принципе, сейчас, но ты вынужден ее взять в кредит, потому что у тебя нет денег на нее. Получается, ты что, живешь непосредством?
3: Возможно. Возможно, непосредством. Если нет денег на эту вещь.
1: Ну, они будут. У меня еще зарплата, у меня еще аванс, у меня еще...
3: Ну вот, когда появится, тогда, может быть, и приобретать стоит.
1: Ну вот я такой человек, но я не умею копить.
3: Хочу сейчас.
1: Ну, обычно говорят, что выгоднее копить.
3: Да.
1: То есть, грубо говоря, если я буду там выплачивать по 3 тысячи в месяц, вот, то я быстрее накоплю средства, быстрее рассчитаюсь. Если я не возьму в кредит и по 3 тысячи буду выплачивать, условно говоря, год, а полгода эти 3 тысячи пооткладываю, а потом куплю. Во-первых, дешевле произойдет, во-вторых, это быстрее произойдет, с той только разницей, что то я получу желаемое через полгода, а то я получу желаемое сейчас, но буду год еще должен.
5: Я думаю, стоит просто сесть и посчитать этот момент. Открыть кредитный договор и посмотреть. Переплата там 26% в год, ага, с 10 тысяч это уже 2600. А если бы я эти 10 тысяч, к примеру, отложил бы свой вопрос покупки не на год, а на два, и у меня бы лишние еще 10 тысяч появились. Я бы их в банк положил еще по 10%. И это уже разница 3500 в год. А это уже ни много ни мало, 35% от всей стоимости кредита, который мог бы быть.
1: Но это хорошо, когда ты умеешь считать.
3: У меня есть одна знакомая, она не умеет.
1: Считать не умеет, да.
3: Не умеет считать и не умеет откладывать.
1: И вот что делать такому человеку, который и считать не умеет, и откладывать
3: парадокс.
1: Не умеет?
3: Она говорит, если бы я не брала в кредит, то у меня не было бы телевизора, не было бы телефона, не было бы машины и всего остального.
1: Угу.
3: Она говорит, я просто не могу откладывать. А когда у меня 4 кредита одновременно,
1: ага.
3: Ну куда деваться, нужно выплачивать.
1: И она вынуждена работать даже тогда, когда не хочется,
3: да.
1: И впахивать, чтобы только вернуть. Интересная мотивация. Может быть, как раз для ленивых кредитов?
3: Ну, возможно. Нет, это реальная история. Она говорит, я бы не смогла бы все это приобрести.
1: Угу.
4: Чувство ответственности у нее есть, она готова выплачивать, но у нее нет навыков планирования, там, накопления.
1: А что будет с ней, когда у нее произойдет какая-то беда с работой?
3: Ну, это страшный вопрос.
5: Тут вспоминается, наверное, Библия и вообще вопрос, откуда рабы появлялись. В тот момент, когда ты берешь какие-то на себя обязательства, не можешь выполнять. В то время ты считался конкретно юридической рабом. То есть над тобой был хозяин и управитель. Ну а сегодня разве вопрос рабства он не актуален? Ты, конечно, подписываешь договор не рабства, а кредита. Но мне кажется, что сильно большой разницы в этом нету. Если ты работаешь на хорошей работе, у тебя есть стабильные деньги, ты в себе уверен, ты покупаешь какую-то вещь, которая тебе, ну, кажется, нужна. На следующий день тебе приходит работодатель и говорит, ты знаешь, я вот тут подумал, мы могли бы больше заработать. Давай вот тут я схему одну разработал, и тебе надо в ней принять участие. А у тебя кредиты. У тебя в этом, в следующем и еще 12 месяцев подряд у тебя обязательства перед банком. А то еще и, скорее всего, и перед одним. Что в этом случае делать? Ты загнал себя в рабство, ты раб обстоятельства. Либо тебе соглашаться на эти серые схемы и идти против своей совести, либо тебе иметь проблемы с банком. Чтобы не встать перед таким выбором, мне кажется, нужно не просто посчитать, а подумать. И даже не подумать, а помолиться. Спросить у Бога, нужно ли мне сейчас это или нет. Бывают такие моменты, вот тут прозвучало про ипотеку, да? Мне кажется, здесь чуть более оправданно. Кредит, как вы считаете?
3: Ипотечное кредитование?
5: Ну, да.
3: Ну, возможно, потому что ипотечное кредитование, оно обеспечено недвижимостью. И даже если что-то и случится, в любом случае должна быть страховка, страхование этой ипотеки. Ну и, конечно, здесь не такие большие риски. Вот можно один отрывок библейский прочитать?
1: Обязательно. Обязательно.
3: Смотрите, в книге Второзаконие, в 28 главе, здесь есть Божье благословение как результат праведной жизни израильского народа и Божье проклятие, если они от него отвернутся. И вот смотрите, среди благословений, 13 стих, написано, «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня хранить и исполнять». А в 12 стихе, вот он, в 13 он пишет, «Сделаю тебя главою, а не хвостом». А почему так? И еще одно сравнение. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом.
1: То есть, что получается, при Божьих благословениях ты не будешь брать взаймы? Будешь только давать взаймы?
3: Да, и вот это вот сравнение. Ты будешь головой, а не хвостом. А чуть позже, в этой же главе, мы читаем: «Если ты не будешь жить по Божьим уставам, пришлец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже, он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы, он будет главою, а ты будешь хвостом». Интересное сравнение. Человек, который берет в долг, он становится хвостом, а тот, который дает средства, тот главенствует над ним.
5: То есть у головы какие функции? Вести за собой, идти впереди,
3: командовать,
5: управлять процессом, да, давать указания, да. А у хвоста просто молча, безропотно следовать туда, куда тебя ведут, и делать то, что тебе приказывают.
1: Совершенно верно. Вилять по мыслям хозяина.
3: То есть, если человек берет кредиты, он уже не может управлять своей жизнью.
4: Но здесь этого не написано, во-первых. Во-вторых, этот текст был взят за основу идеологии, что если ты богат, ты благословен, а если ты беден, значит, ты проклят, который Христос не одобрил, да, и опыт первого столетия, когда многие хорошие христиане, добрые верующие люди вообще были мучениками за свою веру, и ни о каком там богатстве давать взаймы вообще речь не шла, а наоборот обнищали полностью ради своей веры. То есть это в контексте вот эпохи израильского народа, в контексте завета, который Бог заключил с Израилем на Синае, вот это актуально. Глава, но она не универсальная, я бы не сказал, что она запрещает брать кредит.
3: Она не запрещает, я лишь говорю о том, что здесь конкретно написано, смотрите, он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать, он будет главою, ты будешь хвостом. Все очень просто. И я не раз сталкивался с такими обстоятельствами жизненными, когда человек в унынии страшенном, в душевном кризисе, не знает, что делать. Начинаем беседовать, все очень просто. У него уже 8-9 месяцев просроченные платежи. Он не хозяин своей жизни. Вся зарплата или там пенсия уходит на погашение задолженности.
5: Который увеличивается день ото дня.
3: Да, совершенно
5: верно. Взял новый кредит, чтобы перекрыть старый кредит и так далее.
3: А тот, которому он должен, управляет его жизнью теперь. А раньше, если при других обстоятельствах, мы читаем, что ты, если ты голова, то ты даешь долг.
5: У меня одна девушка работала, интересная. Она постоянно до аванса, до зарплаты звонит: Артем Александрович, можно ли я возьму вот тут пару-тройку тысяч? Мне нужно вот за квартиру заплатить, мне нужно покушать что-то купить, вот мне лекарства нужно купить. В один прекрасный день я захожу в магазин и вижу на столе новый iPhone, который на тот момент уже там порядка 50 тысяч стоил. Причем работала она так, шатковалка. У меня слов не было. Этот человек на протяжении нескольких месяцев просит денег чуть пораньше, кредит. Да. А сейчас у нее есть этот кредит. Но самое интересное случилось позже. Пришлось с ней расстаться, потому что она нехорошо выполняла свои обязанности. И через, наверное, полгода я увидел на Авито этот самый телефон. Он стоил, по-моему, что-то 14 тысяч уже. То есть она взяла его около 50, плюс наверняка были проценты. Потом за 14 продала. То есть здесь стоит смотреть ту вещь, которую ты берешь. Сколько она будет стоить завтра и послезавтра? Если касается вопрос техники, там, телефонов и всего прочего, то, скорее всего, когда ты вышел из магазина, они уже потеряли 30% стоимости. Если ты берешь квартиру, то, скорее всего, в большинстве случаев она будет стоить даже чуть дороже, чем в тот момент, когда ты ее покупал. Таких примеров масса, когда люди брали ипотеку и после этого оказывались даже в плюсе после выигрыша, ну, после того, как выплатили этот кредит.
1: Вот здесь два момента фактически. Один момент, который хотелось бы поднять. В любом случае нас кто-то слушает, и кто-то уже в кредитах, кто-то планирует Если у человека некая безвыходная ситуация, что ему нужно знать, на что обратить внимание, когда он вынужден фактически взять кредит по какой-то причине? Мы не будем сейчас брать во внимание причину, действительно ли она стоит того, чтобы брать кредит или нет. Вот он считает, что он вынужден. Что бы вы ему порекомендовали?
5: Первый вопрос, наверное, о объеме зарплаты. Если человек получает, предположим, 20 тысяч, а кредит берет на 10 или на 15 тысяч, стоит подумать, разумно это или нет.
3: Но он его уже взял.
4: Нет, он собирается брать, я так понимаю.
3: Собирается? Или уже взял?
1: Нет, собирается, если.
3: А, собирается?
1: Да.
5: Сколько у тебя
1: другой
5: коммуналка?
1: Другой вопрос будет по поводу того, кто уже взял, да.
5: Сколько коммуналка у тебя? Сколько ты на бензин тратишь? Насколько ты кушаешь?
1: То есть фактически составить бюджет вообще своих расходов?
4: Сколько возможно тебе выплачивать? Какую сумму максимально, да, или минимально, вот, то, что ты можешь выплачивать?
5: Лучше максимально и минус 50%, да. Да, вот да, на эту сумму кредит.
3: Хорошая рекомендация. Или, может быть, задать вопрос. А сколько лишних денег у меня ежемесячно остается? Угу. И вот на эту сумму можно брать кредит.
1: То есть, если у меня после всех моих расходов денег не остается, а еще я занимаю по соседям,
4: то, наверное, кредит брать не стоит.
1: Наверное, кредит брать не стоит. Да, это на самом деле очень важно, потому что людям кажется, что если они возьмут этот кредит, то они решат свои проблемы вот сейчас. Но сам факт показывает, что раз у них не оставалось до... и еще приходилось занимать, то, что ты сейчас делаешь, это еще один займ, причем ты его берешь под проценты, и это не сосед, к которому ты можешь договориться и сказать: извини, дорогой, я сейчас не могу, принесу тебе завтра или послезавтра. И он, может быть, войдет в твое положение. Это банк, с которым ты заключаешь договор, и за просрочку ты будешь еще больше должен. Здесь очень важно. Но хорошо, а если человек уже влез... Человек, который еще не взял кредит, он может еще подумать, он может еще что-то посчитать, решить, может быть, к специалисту обратиться. Что делать, если ты уже влез? Если твои кредитные обязательства близятся к твоему заработку ежемесячному?
5: Ну, у любого банка нет желания потерять своего клиента. У него есть желание все-таки, чтобы люди выплатили. Я знаю, что есть огромное количество банков, с которыми можно договариваться. О сумме, о сроке кредита. Может быть, есть еще раз...
4: О том, чтобы не росли проценты, да?
5: Ну, есть некоторая там фиксация процента и увеличение срока этого кредита. Брать новый кредит на его погашение, я думаю, что это самый плохой вариант.
4: Это однозначно не нужно. А вот изучить законодательство в этом вопросе для того, чтобы... как-то, ну, чтобы банк на тебя не давил, может быть, даже в судебном порядке, это просто практика в последние годы, она так часто менялась, что сейчас трудно дать какой-то конкретный совет, нужно вникнуть, изучить, может, обратиться за помощью кому-то из юристов, специализирующихся в этой области, потому что могут продлить время кредита, могут как бы, ну, зафиксировать процент или вообще как бы его убрать. Ну, здесь нужно... думать. Но ни в коем случае нельзя прибегать к таким крайним мерам, что вот теперь все, жизнь потеряна, я больше как я могу, и все. И тем более думать о суициде здесь категорически нельзя, какой бы трудной ситуации ни оказались.
1: Да, особенно потому, что по наследству передается не только твое имущество, но и твои долги. И поэтому, если ты сам еще пока с руками и ногами хоть как-то можешь способствовать выплате этого кредита, то если ты решишь воспользоваться суицидом как средством для того, чтобы сбежать от ответственности, ты только подставляешь своих близких под то, что ты наделал. Это однозначно не вариант. Вот. Есть средства, знаю, по поводу и реструктуризации кредитов, возможно, смена банка. Не взятие нового, замечу еще раз, не взятие нового кредита на погашение старого, но смена банка при текущем кредите, и она часто тоже помогает заморозке процентов на несколько месяцев хотя бы, что тоже может помочь выплате так или иначе. Есть ли еще какие принципы, которые могли бы помочь, нет?
4: Ну, интересно, что сами банки иногда навязывают вот эту систему. там перезанять, чтобы переотдать. Да, вот они когда звонят, они же звонят, наверное, всем нам тоже звонят. Да. Вот вам карточка. Я говорю, да спасибо большое, у меня уже там столько предложений. Но это вот правда же, представьте, правда же хорошо, что если вдруг вы не сможете погасить, вот там кредит вы можете взять вот этот, с этой карточки погасить там, и у вас там 100 дней без процентов, а потом вы сможете вернуть. То есть такое ощущение, что иногда банки сами хотят подсадить человека вот на этот замкнутый круг. Здесь главное понимать, что вот этого нельзя допустить. Если мы берем кредит, то берем исключительно для рациональной цели, исключительно оценив и взвесив свои возможности для того, чтобы его можно было выплачивать. Да? И цель действительно должна быть достойной. То есть вот эти вот все вещи, как быстро деньги, там что-то стрельнуло и там побежал, я бы не стал этого делать. Может быть, это для развития бизнеса, может быть, это для улучшения жилищных условий, там, может быть, для образования. Не знаю, у каждого они там свои эти критерии, но главное, что это должно быть рационально.
1: Долгоидущие приоритеты, по крайней мере, у того, что ты приобретаешь.
4: И долгоиграющие приоритеты, да.
5: Вы интересно еще вопрос подняли, такой как кредитная карточка с лимитом беспроцентным. Очень серьезный такой психологический ход. Возьмите карточку, можете пользоваться, 100 дней без процентов.
4: Без процентов.
5: Вот как это вообще без процентов? Как вы думаете, банку интересно отдавать деньги, не получая обратно большую сумму?
1: Банк однозначно рассчитывает, что ты возьмешь раз, возьмешь два, а на 25-й раз ты возьмешь, и у тебя что-то произойдет в жизни. И ты просрочишь.
5: Представляете, это огромная банковская система.
1: Их статистика доказывает, что потом те, которые в итоге просрочили, они оплатят теми процентами всех тех, кому они дают без процентов на короткий срок. Ну,
5: там кстати, банковская система, которая строится на том, что человек обязательно в какой-то момент возьмет больше, чем ему нужно. Она настроена, она просчитана. Это вопрос для того, хочу ли я сейчас взять кредит. Если банковская система просчитала и идет на такие серьезные вещи, как проценты без кредита,
4: вещь,
5: и уверена, что ты в любом случае...
4: Оплата банковской карты, и даже если ты не пользуешься кредитом, ты все равно за нее платишь, то это тоже выгода банка. Так что не всегда они такие злоумышленники. Но вот менеджеры, так скажем, более низких звеньев, которые реализуют эти карты, вот у них это прям четко слышится вот, в их предложениях, прям даже иногда противно становится.
3: На самом деле есть карты, которые не нужно содержать, не нужно платить за содержание карты, и там небольшие лимиты. Система вся рассчитана на то, чтобы научить брать кредит тех, кто этого еще ни разу не делал. Вот по поводу ситуации, когда серьезная задолженность и у человека суицидальные мысли, ну и все, что с этим связано. Здесь есть несколько важных вещей, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, нельзя убегать и прятаться от банка. Это не поможет. Угу. Второе, нужно делать хотя бы минимальные выплаты. Если, скажем, ежемесячная выплата 10 тысяч, нужно делать хоть сколько есть? 1000, 2, 3, 500 рублей. Неплательщиком признается человек, который в течение определенных месяцев не платит вообще по кредиту. И то вот есть, тогда уже начинаются.
1: То есть лучше заплатить
3: проблемы.
1: 500 рублей, чем не заплатить.
5: Конечно,
1: вообще.
5: Банк охотнее просто пойдет на разговор с тобой, на встречу тебе, если он видит, что ты хотя бы что-то
3: делаешь. Суд не признает человека неплательщиком, если он делает ежемесячные, очень маленькие выплаты. Вот это важный момент, на который следует...
4: И потом в судебном порядке можно уменьшить эту выплату, да, и проценты заморозить. Потому что если ты вдруг стал неплатежеспособным, как это можно... Да?
1: И как уже говорилось, у нас меняется законодательство в этих вопросах достаточно часто, и кто знает, какие будут законы, когда люди будут смотреть это, не пренебрегать советом однозначно, не пренебрегать помощью, как помощью экспертов в этой области, так и помощью, может быть, психологов, потому что это однозначно огромный стресс и для человека, и здесь очень важно, чтобы у человека была помощь. Как из этой ситуации выходить? Очень легко попасть в подобные ситуации, и очень сложно бывает из них выйти. А есть ли какие-то моменты, которые можем обговорить для того, чтобы жить без кредитов? Возможно ли это в нашем мире, когда пытаются тебе эти кредиты навязать вплоть до того? И какие рекомендации для того, чтобы это было?
5: Тут вопрос менталитета. Если брать и смотреть на Россию, ведь не так давно кредиты появились. Угу. В том виде, в котором они сегодня пропагандируются. Но если взять, к примеру, США, да, то мы знаем, что вся эта система, по сути, построена на системе кредита. Само государство огромное количество денег берет в кредит. И то же самое у граждан. За образование в школе кредит. Уже заплати. За университет, да, кредит. Если у родителей, конечно, денег нету. А у них свои кредиты. Дом – кредит, машина – кредит. То есть это некоторая цель – сделать граждан рабами. Я не боюсь этого слова, потому что сегодня поистине большие такие масштабы приобрела эта проблема. И сегодня мы тоже видим. Я недоволен своим домом. Какие проблемы? Не откладывай все на потом. У одного известного банка даже такой есть лозунг. Чтобы вы не откладывали жизнь на потом. Чтобы не откладывать жизнь на потом, нужно заработать на эту жизнь сначала. И мне кажется, это первое, что нужно понять, уяснить, запомнить. И, к примеру, вот на бизнес-кредит это хорошее дело. Если ты уже имеешь определенные финансы, если ты имеешь успех, если ты четко прочитал, к примеру, второй филиал своего бизнеса,
1: ты, может быть, имеешь и навык определенный, потому что ты сейчас возьмешь, а у тебя не сложится просто потому, что ты не умеешь.
5: Второй вопрос. Да. Если ты даже самый минимальный маленький капитал на небольшой бизнес не смог скопить за свою обычную жизнь и работу, если ты не умеешь сегодня управлять своими финансами и пойдешь брать кредит, навряд ли оно у тебя вообще выгорит. Это, конечно, как бы не стопроцентное правило, но мне кажется, что в большинстве своем вот эту уверенность в себе, если человек сможет чуть-чуть подавить, и желание жить чуть выше, чем он сейчас живет, ну, не по своим средствам, то все выровняется.
1: Выходит, это то, о чем мы говорим во всех этих передачах, посвященных финансам и Библии, это умение ими управлять. Чтобы ты управлял финансами, а они финансы управляли тобой. Чтобы те цели, которых ты добиваешься с помощью финансов, они были оправданными, были достойными, а не сиюминутным желанием. И в совокупности всего этого, когда ты уже становишься хозяином этих денег, а не они хозяйничают над тобой, тогда, я думаю, как раз-таки не будет проблем. Но если ты переживаешь о том, что ты не умеешь управлять деньгами, то кредит – это точно не выход. И это не поможет только усугубить ситуацию. Вот на этой ноте, наверное, стоит разговор о кредитах закруглить. И добро пожаловать в следующий раз на новые интересные темы о финансах и Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Почему люди упрекают и критикуют друг друга? Может ли критика изменить человека к лучшему? Сделать его таким, каким мы хотим видеть его? Сегодня на вопросы в нашей студии отвечает Светлана Лукашевич, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и культуры речи. Светлана, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Почему же люди упрекают и критикуют друг друга?
5: Почему критикуют и почему упрекают? Они не могут изменить другого человека. Они злятся на то, что другой человек вот такой, какой он есть, а не такой, каким они хотят его видеть. Это может быть одна из причин. А другая причина — они хотят поменять что-то в этом человеке, и у них это не получается. Может быть, они хотят исправить даже человека, да? То есть из благих побуждений начинают они упрекать. И вот здесь есть ряд слов, поскольку у нас несколько филологической направленности программа. И в словах, в значениях надо разбираться, потому что, например, упрек, обличение, осуждение, критика и критиканство — это совершенно разные слова. Тут есть такие оттенки, которые нужно знать. Для чего? Для того, чтобы правильно поступать. Потому что Библия говорит, осуждать нельзя, не имеешь права, но обличать ты должен, иначе кровь другого человека спросится с тебя. Вот, например, как об этом написано в Библии. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить ему, чтобы предостеречь его от пути его, тот беззаконник умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал его от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». Почему я обращаю внимание на словари и на значение слова? Потому что часто мы сами не различаем, упрекаем мы или обличаем. А это есть большая разница. Вот давайте разберемся со словарями. Например, что такое критика по Ожегову? Это отрицательное суждение о чем-нибудь или указание на недостатки. А вот Даль уже уточняет это слово. Он говорит, что это суждение не только о недостатках, но и о достоинствах человека. Если мы возьмем,
4: Когда я о достоинстве.
5: То есть тут он уточняет, а вот энциклопедический словарь говорит, что критика от греческого критика – искусство разбирать и судить. То есть это анализ, обсуждение чего-либо с целью дать оценку. Вот видите, здесь оттеночки есть уже. Один словарь говорит, что все-таки это только отрицательное, другой уточняет, что это просто анализ.
4: Но мы, как правило, все-таки сейчас воспринимаем слово «критика» как рассуждение о недостатках именно. Потому что давай-ка я тебя покритикую. И сразу мы настораживаемся. Мы понимаем, сейчас человек будет говорить о том, что неправильно мы делаем. Вот. Это понятно, что, может, когда-то 100-200 лет назад это писалось, имелось в виду более широкое понятие. Угу. Сейчас мы это воспринимаем совсем по-другому.
5: Ну, вы знаете, психологи, я думаю, внимательно изучали как раз и значение этого слова. И оно действительно может быть, критика может быть конструктивной и деструктивной. Нашли выход из этого положения. То есть конструктивная критика – это как раз обсуждение недостатков, но с позиции «помочь». А деструктивная критика, когда вы выискиваете, вернее, показываете одни недостатки, не даете плюсов, и это уже ближе к критиканству. Вот критиканство, такое определение, придирчивая критика, это стремление видеть во всем только недостатки и мелочно придираться. Это она может быть поверхностной. Вот это вот критиканство. И здесь же рядышком стоит слово «обличать». Вот как нам быть, что нам делать? В Библии написано, что мы, в общем-то, должны обличать. Обличать — это высказывать правду, порицать, разоблачать. Или обман, или какие-то преступления, например, раскрывать отрицательные явления. Такое определение дает словарь Ушакова. И вот теперь мы должны для себя определить, когда мы обличаем, а когда мы осуждаем. потому что запрещается осуждать, но разрешается
4: обличать. Светлана, итак, как же все-таки отличить обличение от осуждения?
5: Мы говорим о том, что обличение разрешается в Библии. Обличить — это значит показать истинный характер поступка или какого-то события. А осуждать — это значит вершить суд над чем-то. И осуждать нам не разрешается. Не суди ближнего своего, да? И вытащи сначала у себя соринку, а потом уже говори о другом.
4: Я не совсем поняла, если честно. Угу. То есть обличение — это когда мы показываем истинный характер поступка человека.
5: Да.
4: То если человек совершил плохой поступок, угу, он поступил нечестно, подло, угу, может быть, ну так вот, агрессивно, малодушно, мы хотим показать, насколько пагубный этот поступок, угу, да? И, конечно, мы должны назвать вещи своими именами. Мы не можем вот так вот просто похлопать человека по плечу и сказать, ну, нехорошо, понимаешь, ну, нехорошо ты поступил. Я вот считаю, что нужно прямо сказать, что это нечестно, допустим, да, или это слишком грубо, или надо было подумать лучше, да, вот. И получается, что мы судим о том, как человек поступил. То есть мы же судим, или мы не судим?
5: Здесь нужно как раз различить эти два понятия.
4: Да.
5: Когда я обличаю, я действительно показываю истинный облик поступка. То есть я говорю, ну, ребенок врет. Угу. Да? Я ему говорю, ты врешь. Но я ему не говорю, ты врун. Понимаете, когда я говорю, угу, ты врун, я осуждаю. То есть я вершу суд. Я даю ярлык. Угу.
4: То есть мы называем человека как-то.
5: Человек, он есть человек, угу, любой человек может ошибаться. То есть здесь нужно разводить понятие греха и человека. Господь любит человека, но ненавидит грех. Да?
4: А что плохого в том, что мы назвали человека вруном, если он действительно врун? Если он по жизни врун? Если он не один раз оступился, если он все время врет, и люди страдают, он врун. Кто же он еще?
5: Понимаете, мы тем самым выносим суд. И это значит, что он никогда, когда мы так заявляем, мы не даем ему как бы возможность ощутить то, что он может исправиться. То есть мы поставили уже, заклеймили, ты врун, и все. Когда мы говорим, ты в этой ситуации сейчас соврал, и говорим, ты раньше врал тоже, то есть мы разводим эти понятия. Потому что это действительно очень важно. Вот. Ну, например, когда я поняла при начале своей работы, когда я начала работать преподавателем в ВУЗе, то есть я поняла, что портится отношение, когда студент не готовится к экзамену, я ему ставлю 2, и он обижается на меня. И тогда я со следующим каждым курсом, я разводила эти понятия. Я говорила, я вас очень люблю в любом случае, но если вы не выучите, я вам поставлю 2 на экзамене или не зачет, но я не перестану вас любить. И были сняты сразу все конфликты. То есть, понимаете, эти разводить надо понятия. Если ты делаешь плохо, я говорю тебе, что ты делаешь плохо. Но я не говорю тебе, что ты подлец и негодяй, потому что тем самым я как раз сужу, я даю оценку. И вот обличение и упрек нужно различать, потому что...
4: То есть мы называем поступок человека.
5: Мы называем поступок.
4: И тем самым мы даем этому человеку, ну... какую-то
5: возможность,
4: угу, да, для того, чтобы задуматься и постараться в следующий раз не поступать так. Он понимает, что мы его не ненавидим, что мы к нему-то по-доброму относимся, но сам поступок мы осуждаем, так?
5: Вот теперь нужно повернуться опять к себе и посмотреть, как мы это ему говорим.
4: Да.
5: Потому что здесь очень важно, что мы переходим на, как сказать, на сторону осуждения. Угу. Когда мы обличаем, то это всегда эмоционально для нас тяжело. Мы должны наблюдать за своим сердцем. Как мы обличаем? С каким? Если у нас есть радость, что вот я тебя сейчас обличу, и какой я молодец, а ты плохой. Понимаете, человек всегда это чувствует, и это обличение не послужит на пользу. Обличать всегда тяжело. Почему? Потому что человек, который обличает, он понимает, что он сам несовершенен. Как я могу обличать вас, когда у меня у самой полно недостатков? Но если я вижу какое-то что-то вижу, я могу сказать для того, чтобы было лучше как-то дальше. Если же это осуждение, то эмоциональный совершенно другой настрой человека, который осуждает. То есть это легко. Осуждать легко, потому что осуждение идет с позиции собственной непогрешимости. Я делаю правильно, а вот ты сейчас заблуждаешься. Это вот одно отличие, да? Другое отличие, когда человек обличает, он духовно сдержан. Он не будет вам эмоционально это говорить. Почему? Потому что в эмоции вкладываются чувства. Это может быть чувство ненависти, чувство злобы, чувство обиды, и это уже будет осуждение. Понимаете, всегда перед тем, как обличать, человек должен привести свое эмоциональное состояние в порядок.
4: То есть и тогда не надо сходу бежать, да, уже как-то вот с какой-то злостью в сердце и говорить в порыве эмоций человеку первое, что придет на ум. Нужно успокоиться перед этим.
5: Совершенно
4: да?
5: верно. Это будет эмоционально сдержано. И в Библии написано: «Прикрывающий поступок ищет любви». Понимаете,
4: что это значит?
5: Прикрывающий поступок – это не то, что скрывающий, а вы не будете нападать на человека. Если особенно человек признал свою вину, если он понимает, что он плохо сделал, вы не будете его опять-таки вот возвращать к этому. Если вы осуждаете, то вы эмоционально подключаетесь к этому. Вот интересен случай, когда Антоний Сурожский рассказывал, как в одной из проповедей он пришел, и проповедь его была буквально там 3-4 минуты. Он сказал следующее: вчера пришла женщина с ребенком на служение, она была без платка и в брюках, и кто-то сделал ей замечание. Я прошу вас, я не знаю, кто это сделал, но вы молитесь теперь об этой женщине, чтобы она вернулась в церковь и хоть когда-нибудь переступила порог, потому что неизвестно, придет она или нет. И это была проповедь действительно обличающая, да? Она была сдержана, не было ни слова сказано, как плохо вы поступили. Это просто удивительно. Вот это мудрость Божья, когда человек так вот обличает.
4: Это, конечно, хорошо, когда человек, которого мы обличаем, понимает с полуслова. Ведь есть люди, которые не понимают намеков, не понимают, что речь идет о них. И мало того, они могут вообще не видеть в своем поступке ничего плохого. То есть вот мы, если завуалированно как-то вот начинаем, вот как помните эту библейскую историю про Давида и Иоаннафана? Про Нафана, да, про пророка Нафана и Давида, который ему притчу рассказал. И Давид, когда сказал вот тому человеку из притчи, там вот, он плохо поступил, тот сказал: ты тот человек. Он сразу понял, почему он его сравнил с тем человеком. Он ведь понял. Он не сделал такие большие глаза и не сказал: а почему это я так, как тот человек? А бывают такие люди, которые они либо делают вид, что они не понимают, чтобы избежать неприятных разговоров, либо они на самом деле не видят в своем поступке ничего плохого. Ну и приходится тогда какие-то более резкие слова говорить. Или нельзя в любом случае говорить резких слов.
5: Вот история замечательная, конечно, спасибо, вы напомнили ее, историю Нафана и Давида. Мудрость пророка видна в том, как он обличил. Он искал аналогию. Причем он и понимал, что гнев может на него обрушиться царский, да, как Давид может развернуть всю эту ситуацию. И поэтому ему нужно было, чтобы человек сам увидел это. Но это только мудрый человек, да, может увидеть, вы правы. Как быть в других случаях? Если вы не можете увидеть через аналогию, не все ее видят, а может быть и не хотят. Если вы скажете прямым текстом, человек, если не хочет слушать, он и не будет слушать. Но Бог предупреждает: скажи, предупреди, а дальше уже это его проблема. Наши проблемы мы отвечаем за себя. Нам смотреть надо за своим тоном голоса. Нам нужно искать добра этому человеку. И вы знаете, когда ведь люди очень тонко чувствуют друг друга. Когда человек понимает, что вы на него нападаете, и вы хотите, хотя вы хотите его исправить в лучшую сторону, но вы его не любите в этот момент, и вы не верите, что он может быть хорошим, тогда он защищается. Он говорит, он не будет даже слышать. Но если он увидит слезы ваши в сердце, что вы действительно переживаете за него. А это ведь нам надо своим сердцем разобраться, да? Никто не устоит против любви. Вот я верю, что никто не может устоять против этой Божьей любви. Другая проблема, что мы эту любовь не имеем. И мы имеем право обличать только в том случае, когда мы, громко сказано, готовы умереть за этого человека. Не знаю, как это может быть реально. Но если мы так вот переживаем за него, как Христос переживал, вот тогда человек услышит, я почему-то уверена.
4: Если у нас в сердце к нему, вот кроме любовь, осуждения его поступка, есть все-таки сострадание.
5: Надежда, что вот он может исправиться.
4: Да, вот, что он так поступил. И ведь он сам несчастен от того, что он так поступил.
5: Поэтому, когда мы начинаем или хотим обличать, или критиковать, надо себе задать вот три таких вопроса. Первое, что я чувствую, когда я хочу покритиковать? Хочу ли я его изменить, или я хочу ему помочь, чтобы он увидел какие-то свои недостатки? Да? Это один момент. Другой момент, когда мы задаем себе вопрос, а в моей критике содержится какой-то позитивный момент? То есть могу я посоветовать, как выйти из положения, чтобы это была как помощь для человека? Это тоже важный момент. И можно ли назвать мои слова убедительными, доброжелательными, которые действительно будут во благо, а не во зло. Еще один момент, как принимать критику. Вот как, как нам принимать критику, когда нас начинают вдруг со всех сторон критиковать? Я подхожу к этому вопросу с двух сторон. Первое, всегда надо искать рациональное зерно в критике и благодарить. Даже за это, когда, может быть, несправедливый человек критикует, а может быть, справедливо. Надо над этим подумать. Потому что Бог допускает эти ситуации для нашего возрастания. И если вот в себе выработать эту привычку спокойно реагировать на критику, многие конфликты были бы решены. А дальше уже размышлять. Возможно, в этом есть какое-то зерно, и надо подумать над этим.
4: Обычно человек начинает защищаться даже. Если ему говорят по-доброму, все равно всегда есть желание оправдать себя, защитить, как бы возвысить, ну, показать, что... Я хороший человек. Не надо говорить обо мне плохо. Вы знаете, трудно. Принимать критику очень трудно.
5: Мир этот так ранен, что люди не могут выносить критику. Они и так ранены всем этим обществом и своей жизнью, и проблемами, и поэтому они защищаются. Поэтому прежде чем мы хотим покритиковать, нам надо подумать, чем мы действительно можем помочь сначала. И очень аккуратно.
4: Ну да, да, это верно. И еще, если действительно нас критикуют, даже если нас критикуют не вот в духе любви, как вы говорите, а именно для того, чтобы упрекнуть, здесь все равно нужно достойно ответить на это. Не тем же самым бить, а ты сам такой, да еще хуже. Вот. А просто на самом деле выслушать, поблагодарить и уйти.
5: Ну да, достойно вот. Иногда.
4: Да, какие-то выводы для себя в любом случае сделать. Я благодарю вас, Светлана, за участие в нашей программе. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Добрый день, друзья. Рад вас снова здесь всех видеть. Сегодня мы поговорим о честном бизнесе. Ну или нечестном бизнесе. Насколько вообще возможно христианину вести бизнес, исходя из всех принципов христианства и, самое главное, честно?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекательные.

0: Занимается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: Ну, я думаю, многие, кто смотрит эту передачу, может сказать, это не про меня. Но хотелось бы заметить, что бизнес касается не только бизнесмена. Может быть, я укроп продаю на рынке. Или вещи продаю на Авито, да, там детские, которые остались. Угу. Тоже тема бизнеса, очень актуальна она.
2: Ну, или машину купил и продал, да, через время. Да.
3: Ну, вот в нашей стране очень многие люди говорят, что невозможно вести честный бизнес. Вообще нет вариантов, никаких вариантов. Ну, надо сказать, что для этих людей у нас есть аргументы.
2: Угу. Интересно будет послушать.
4: Слово «честность» в современном обществе – это понятие относительное. Для того, чтобы оценить, честно ли это или нечестно, то есть ты сравниваешь с каким-то критерием. Все зависит от того, с каким критерием ты сравниваешь. Да, то есть критерий сам по себе, он нравственен или нет. Если он нравственен, с точки зрения, опять-таки, чего, да? То есть слово «честность» — это достаточно непростое понятие.
2: Ну, если посмотреть на честность для начала, наверное, с точки зрения закона. Возможно ли вести честный бизнес?
1: Закона государства или закона библейского, к примеру?
2: Ну, закона государства.
1: Ну, закон государства тоже настолько обтекаемая иногда вещь, и человек один смотрит так, другой читает так, но когда приходит налоговый орган, оказывается, что нужно было совсем в третьем варианте понимать этот вопрос. Угу. То есть все-таки как надо читать, чтобы у тебя вопросов не возникло у налоговых органов или у твоих сотрудников?
2: То есть вы хотите сказать, что с точки зрения государственных законов все сделано так, чтобы ты в любом случае оказался нечестным бизнесменом?
1: Ну, если сегодня считать тот процент от зарплаты, который мы перечисляем различным органам, можно насчитать страшные цифры. И многие, смотря на них, сильно удивляются и ищут различные пути, куда бы двинуться, как бы переформатировать свой бизнес, как бы показать какую статью, чтобы меньше платить.
2: Но и это законные пути?
3: Ну, вы имеете в виду, как бы показать какие статьи? Я думаю, что скорее как бы не показать. Ведь частенько многие бизнесмены укрывают некоторые графы, некоторые суммы, некоторые отчеты. Есть такое понятие, как белое и черное. И реально была такая ситуация, когда один мой знакомый, когда начинал свой бизнес, он мне говорит: ты понимаешь, Роман, честно, заниматься бизнесом практически невозможно в нашей стране. И как ни старайся, все равно где-то придется тебе хоть немножечко, но перешагнуть через свою совесть. И я вот сейчас планирую, готовлюсь именно вот к таким обстоятельствам.
2: То есть он сознательно шел на сделку со своей,
3: да,
2: совестью, чтобы... Может быть, тогда вообще не стоит заниматься бизнесом, если это настолько все плохо?
3: Ну вот такой риторический вопрос он задавал мне. Он говорит: либо я иду опять на производство, либо я должен быть готовым к тому, чтобы где-то через совесть перешагнуть.
1: Вы знаете, я последний вид бизнеса, которым я занимаюсь, около 2,5 лет. И некоторое время назад я понял, что у меня вплотную подошел вопрос по поводу честности. Хочу небольшим опытом поделиться. У меня были устроены сотрудники, но не все из них работали на полную ставку. И в определенный момент я почувствовал, что нужно что-то с этим решать. Сели, посчитали, прикинули, что сумма, получается, которую мы должны заплатить сверху, в районе 100 тысяч рублей. Ну, как вам сказать, 100 тысяч эти можно было вложить в развитие, дальше дело, либо их можно было как прибыль взять, а можно государству отдать. Но потом я начал рассуждать. Когда мы, супруга наша, жена рожает, мы сами ее отводим в соседнюю комнату, принимаем, или все-таки звоним 03, или когда у нас сердце прихватывает. Масса примеров. Дороги, какие бы они ни были, мы по ним все равно ездим и так далее. Военную помощь, если на нас нападают, мы ждем, что окажут. И огромное количество тех моментов, в которых действительно государство выполняет свою функцию. Если к нам в дверь стучат, мы видим, что это вор, что мы ему открывать будем, сразу все вспоминаем телефон 02 как-то. Не правда ли? А пенсии бабушки наши, дедушки получают. И у меня встал вопрос, должен ли я это делать? Я пришел к однозначному выводу, да, должен. И мы посчитали, мы пошли на один интересный шаг, мы открыли еще один филиал нашего магазина. Я хочу сказать, что он успешно работает, и ту сумму, которую нужно было выплачивать, она перекрывается новым филиалом. Вот такой небольшой опыт, вот он я, который могу прийти в налоговый орган и сказать, ребята, я честен, можете приходить, проверять, я вас жду, шоколадкой с чаем угощу. Поэтому все-таки можно, но только к этому нужно мудро подойти.
3: Но можно вам честный вопрос или честный ответ на сложный вопрос? А всегда ли получается начинать бизнес? Понятное дело, что, может быть, вы пришли к честным взаимоотношениям с налоговыми органами сейчас, ну а в прошлом, что тоже не было никаких порогов, через которые приходилось бы, может быть, как-то спотыкаться или переступать их?
1: Я думаю, что все пороги, они по большей части в голове находятся. То есть, если ты эту проблему смог победить в голове, то ты сможешь найти выход из этой ситуации. Сможешь посчитать правильно, где-то чуть-чуть зажаться и все-таки быть честным государству. Как может... Ну, вот у меня просто вопрос такой. Приходит крестьянину на предприятие. Мы слышали, что ты верующий человек. Но вот мы тут навели справки и увидели, что вот у тебя в магазинах там работает 20 человек, а устроено 5 человек, и все они получают по 5 тысяч. А как же заповедь в Библии? Не кради. Ты, ну, можешь нам это объяснить? Я думаю, что будет это, очень стыдно.
4: Так кому приходили вот с таким вопросом? Мне очень интересно. Вообще у нас страна считается вся как бы христианская. Основная религия — православие. Кто приходит и говорит, ты православный человек, ты почему укрываешь налоги и так далее? Я такого слышал почему-то вот к протестантским церквям такое требование как бы предъявляет. А вот...
3: Ну не кажется ли вам, что иногда... Люди просто на себя берут ответственность считать за государственные органы. Достаточно, все, больше я отчислять не буду. Это уже слишком много для них. Другие этого не платят. И, кстати, многие люди именно так рассуждают. И говорят, да, наша страна нас обворовала, я вообще никому ничего не должен.
2: Ну, когда говорят про то, что у каждого... Вы сказали, что все это в голове, да? И человек в голове прикидывает... Насколько у нас хорошие дороги, насколько у нас хорошая медицина, насколько у нас хорошая там служба безопасности, да, то есть...
4: Насколько адекватное налогообложение.
2: Да, и насколько оно адекватно. То есть вот насколько они ко мне, настолько и я к ним.
1: Как хочешь, чтобы с тобой, да?
2: Да.
1: Сам выступай, только наоборот.
2: Никаких вопросов. Если у нас дороги ровно на 30% от желаемого, соответственно, будут и налоги на 30% от желаемого или предъявляемого.
1: А как же кесарю кесарево?
4: Да, вот
1: а
4: это очень
1: Богу?
4: Интересный вопрос.
1: То есть, получается, если мы открываем Библию, мы видим четкое указание поступать с властями так, как они этого требуют.
4: Вот можно я прокомментирую вот эту реплику и прочитаю как раз этот текст. «Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали кесарево. Он сказал им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». А вот в связи с этим размышлением, вот этой репликой, у меня вопрос. А кто определяет долю кесаря?
2: И теоретически кесарь.
4: Ну вот действительно ли кесарь определяет долю кесаря? Сегодня кесарь говорит, ты мне должен отдать 10%, завтра 30%, послезавтра 90%. Что, ты будешь его это все отдавать? Кто определяет долю кесаря? Кесарь может быть адекватный, а может быть нет. Кесарь, может, тебя полностью в рабы забирает на основании. То есть это вопрос непростой. Этот текст, он не говорит о том, что вот все, что кесарь тебе сказал, все, вы не положь. И мы говорили вот в одной из передач, что да, иудейский народ считал уход от подати римлянам благословением, и никогда даже у него мысль не возникала такая, о, я обокрал кесаря, грешный я человек. Он считал это благословением, что он не отдал кесарю.
2: Ну, Христос-то так
4: и считал. А мы ссылаемся на этот текст и приводим совершенно обратный аргумент. Я к тому хочу сказать, что просто этот текст понимать можно тоже по-разному.
2: Если бы мы были еврейским народом, может быть, мы так бы и считали. Но этот, кто знает, может, отчасти поэтому некоторые становятся антисемитами. Но если мы христиане и претендуем на это звание, то Христос говорил, отдавайте кесарю кесарево.
4: Все.
1: Я могу согласиться.
4: Что принадлежит кесарю, то отдай. А что принадлежит тебе, а кесарь у тебя хочет забрать?
1: Могу согласиться так с частью этой точки зрения, маленьким опытом поделиться. Вот, к примеру, в Цветах, где мы работаем, 8 марта – это очень такой активный день. И государство позволяет некоторую сумму в год выделять как материальную помощь сотрудникам. И с этого не истребуется никаких налогов. Я знаю, что 8 марта мы заработаем крупную сумму, и у сотрудника будет хорошая зарплата и премия. Но премию, зарплату я им обязан выплатить, а вот премию я им не обязан выплатить. И поэтому, ну вот, берем и говорим: ребята, премии не будет, зато будет материальная помощь. С одной стороны, я чуть меньше заплатил налогов, но ведь я честно это сделал по отношению к кесарю.
4: Ты вырулил на основании законодательства. А вопрос честно, нечестно, это вопрос вот твоего отношения к сотруднику. Ты уважаешь, ценишь, ты считаешь, что он заработал. Вот то, что ты его поощрил, это честно. А вот то, как ты оформил это не вопрос честности, это вопрос выруливание, как я уже сказал, в контексте...
1: Это
4: вот,
1: законно?
4: Это законно. Так это не...
1: Так это проблема. Святая обязанность найти там, где законно, там, где тебе не могут предъявить.
4: Да хорошо, если государство дает такие тебе лазейки, а если нет? Где-то вот в этом вопросе дает, а в других вопросах не дает.
3: Если сумма больше положенной, есть минимальная, которая не облагается налогом материальной помощи, а если она больше...
1: Ну, а для чего?
2: Нет, так он же ее официально оформляет.
1: Есть рамка закона, вот она столько позволяет в год такую сумму выплатить.
3: А если вы больше выплачиваете?
1: Ну, зачем я это буду делать?
2: В этом, наверное, заключается и мудрость ведения бизнеса. То есть, в конце концов, если бизнесмен не был бы, с одной стороны, экономным, с другой стороны, не поощрял бы своих работников каким-то образом, с третьей стороны, не находил бы способы минимизировать свои расходы, в том числе и в графе налогов, вот, используя там всякие вычеты, используя, не знаю, как вы сказали, там, лазейки в рамках закона, чтобы что-то где-то сэкономить, я думаю, он просто не был бы успешным бизнесменом тогда. Ну, вот. Это не значит, что нужно идти и обворовывать людей или государство, или твоих работников. Просто, наверное, значит... включить мудрость. А что касается вот вашего вопроса относительно, позволит ли кесарю забирать все, если он захочет забрать 90%, с христианской точки зрения, мы говорили уже, раньше у нас тема была, если захочет у тебя взять этот, верхнюю одежду, отдай ему и рубашку. То есть христиане не призваны быть революционерами?
4: Не призваны.
2: Не призваны. Но очень многие становятся революционерами.
4: И рубашку тут... человек должен давать добровольно.
2: И тут встает вопрос, а если ты становишься тогда революционером, а можешь ли ты при этом тогда оставаться христианином вообще?
4: А при чем тут революция и невозвращение полностью налогов?
2: Ну, вопрос требования.
3: Ну, правильные слова, невозвращение полностью.
4: И что?
3: Однако даже в этих словах Иисуса Христа есть такое понятие, как кесарево. То есть оно не мое.
4: Правильно. То, что ему принадлежит, то принадлежит кесарю.
3: То есть моей зарплате.
4: У Израиля было теократическое государство. Там Бог определял, ну, там, скажем, все налогообложения. Там десятина на храм, там, так далее, так далее. Вот оно, да. А кесарь придет, скажет, в два раза больше. Ну. А что, кесарь не под Богом ходит? У кесаря не
2: под
4: должно, у кесаря не должно быть вопроса честности. Раз... У него не должно быть в голове.
1: Что? А кто ставит правителей, что Библию?
2: Вот я об этом хотел сказать. В этом-то как раз и вопрос. Если Бог позволил своему народу оказаться под кесарем, тогда, извините, значит, Бог этого кесаря и поставил. И об этом апостол Павел очень четко говорит, что существующие правители, они Богом поставлены. Так или иначе, даже если они, может быть, силой и власть захватили.
4: А есть в Библии разрешение не слушать власть? И в каких ситуациях это происходит?
2: Только в тех случаях, если это идет вразрез с конкретными моральными принципами.
4: А вот у человека есть моральный принцип отдать больше, отдать семье, что положено, а не кесарю. Для него моральный принцип. И он говорит, я не могу отдать кесарю тогда, когда он обворовывает мою семью.
3: Но если мы сравниваем себя с народом иудейским, то мы можем однозначно сказать, первое...
4: Я его просто привел как пример, мы не сравниваем.
3: Нет, мы живем
4: современно,
3: да.
4: Мы не иудейский народ. Но когда государство лезет, и у тебя вопрос стоит, либо ты заведешь бизнес, либо ты заведешь бизнес, и у тебя все получится, либо ты начнешь отдавать все кесарю. Вот, сами же говорили, что вот даже... Человек, успешный бизнесмен, не с самого начала, да, то есть оформлял людей наполовину, вот я это услышал, да, потом к этому пришел. А вот и встает вопрос, ты должен, ну, ну, вот, оформить, организовать свой бизнес, и у тебя все получится, и твоя семья будет в приоритете, да? Или начни с самого начала все отдавать государству, так как по букве, да, налогового кодекса, и ты тогда никогда никуда не двинешься.
1: Я думаю, что тут может еще стоять один вопрос.
4: Не призываю к этому. Я хочу представить, что есть альтернативная точка зрения вашему, ну, вашей точке зрения. И она тоже с перспективы мировоззрения верующего человека тоже выглядит честно.
1: Я понимаю. Я могу часть на этот вопрос ответить. Дело в том, что есть вещь, которую в документах не учесть и в бизнес-планах не заложить. Эта вещь называется благословение. Если я чувствую внутри, что я веду честный бизнес, моя гиря честная, ко мне будет приходить гораздо больше людей, чем если бы моя гиря была бы нечестной.
4: Конечно, однозначно. Когда ты речь идет о твоем клиенте, вот здесь вот ты должен думать о честности. Когда ты заботишься о своем сотруднике, то здесь ты тоже должен проявлять честность. И когда ты объясняешь сотруднику, ты что хочешь? Ты хочешь вот сейчас вот столько, но твои налоги будут столько. Или ты хочешь сейчас столько, но я не смогу обеспечить твой социальный пакет полностью, он будет столько. Ты вопрос этот сотрудникам решил, и пусть он сам выбирает. Может быть, это честно.
3: А имеем мы право такие вопросы задавать сотруднику?
4: Да, почему нет?
1: Ну, я конкретный пример был. Вот сотрудники мои сильно сопротивлялись, когда мы переходили на эту правильную, честную систему налогообложения. Но я один пример интересный вспомнил. Сотрудница, очень ценю ее, у нее был инсульт, и она долгое время не могла выходить на работу. Хотя при поступлении, естественно, задал ей такой вопрос, ну, как вы хотите, чтобы оно было вот сейчас, ну, побольше, либо потом, ну, вот так. И она говорит, конечно, естественно, мне сейчас нужна зарплата, я сама буду этим управлять. Но когда ее прихватил приступ, как вы думаете, что она начала думать? Зачем? Она задала себе вопрос, почему я не пошла на это. Сейчас бы у меня был бы больничный, я бы была бы как-то обеспечена. Угу. Поэтому, мне кажется, мы морального права такого вообще не имеем, задавать такой вопрос. Абсолютно.
3: Согласен я с этой точки зрения. А вот в плане иудейских законов, я думаю, первая ошибка иудеев была в том, что они себе попросили царя у Бога. И Господь так и сказал, ну вы просите царя, ну что будет? Вы будете ему лучших сыновей своих отдавать, вы будете налоги ему платить и так далее. Это был их выбор. Вторая проблема. Иудеи по своей собственной глупости, они попали в рабское иго. И никто им не виноват в том, что теперь ими управлял кесарь. Но выбор этот, их собственный выбор, Иисус Христос говорит, вы сами попали в такие обстоятельства, это ваша вина, и теперь вы должны жить по тем правилам, которые вы сами же фактически и выбрали.
2: Знаете, я думаю, что отчасти это проблема из-за того, что мы чуть ли не с детства учимся делиться как минимум на два лагеря и противопоставлять себя. Ну вот вы посмотрите, ты сидишь в школе, и у тебя класс против учителя. И если класс решил что-то списать, то все в классе, они как бы друг друга прикрывают, лишь бы учитель не заметил. Твой сосед пусть смотрит, я даже с ним поделюсь. Вот. Потом выходим на новый уровень, у нас получается уже народ против государства. Ага, то у меня учитель хотел что-то, чтобы я там ему на пятерку ответил, чтобы я все вызубрил и это, а я пытался как-то выкрутиться. Теперь у меня государство от меня что-то хочет, чтобы я налоги там платил, чтобы я бумажки какие-то заполнял, чтобы я какую-то отчетность ему представлял. А я опять пытаюсь выкрутиться. Может быть, это вообще взращивается нами самими же, и потом превращается в проблемы.
4: И не просто взращивается нами самими, а это, на мой взгляд, подается в том числе и от кесаря. Вот такая вот, вот такое положение в нашем обществе, оно выгодно кесарю, поэтому оно и навязывается кесарю.
2: Я бы сказал, наверное, что это не столько государству выгодно, сколько это дьяволу выгодно. Потому что подумайте с другой стороны. Если государство противопоставляет себя народу, оно под себя же яму копает, на самом деле, потому что оно народом выбирается и недолго устоит. И с точки зрения великой борьбы, мы все-таки христиане, рассуждаем с этой точки зрения, дьяволу выгодно, чтобы народ друг друга обманывал, чтобы народ друг друга обворовывал, вот, чтобы народ вел нечестный, в том числе и бизнес. Любые взаимоотношения у людей были на основе, кто кого обманет. Поэтому как христианин у себя в этом мире вообще в принципе вести, не обязательно в каком-то отдельно взятом государстве. Можно ли ему вообще быть честным в принципе, не только в бизнесе, а и в семье, и во взаимоотношениях? Мы вначале сказали, что это не только бизнесменов касается, да, и можно было бы все-таки обратить внимание и на людей, которые бизнесом не занимаются, которые продают вещи там на том же каких-то там интернет-ресурсах, или просто вот он, была у него машина, он решил ее продать и купить новую. Что он будет с ней делать? Как он будет рекламировать свою продажу?
1: Ну вот, размещая объявление, да, знать, что у меня есть грыжа на одном из четырех колес.
3: Не бита, не крашена.
1: Ну, я подаю...
2: Но она не бита, не крашена, да?
1: Ну, за колеса, если говорить конкретно. А я подаю объявление, четыре колеса в отличном состоянии. Расчет на что идет? Приедет покупатель посмотреть, заметит грыжу, но я скину ему 500 рублей. Но в любом случае я продам эти колеса и буду...
4: Запаска же в отличном состоянии.
3: Да. У меня друг есть один, живет в Москве. И как-то я ему позвонил, попросил его об услуге, было связано там с приобретением автомобиля, кстати. И он мне говорит: Роман, ты будь готов ко всему, приедешь, там может быть совершенно другой автомобиль. Mm-hmm. Я говорю: ну, по-твоему, это нормально? Это же обман. Да нет, это бизнес. Ты, говорит, не понимаешь, абсолютно не понимаешь. Есть вещи, которые ты считаешь, что это обман. А я тебе скажу, это бизнес.
2: Реалии нашего мира.
3: Да.
2: Это реклама.
3: Поэтому автомобиль, который стоит на сайте и продается, на самом деле это рекламный автомобиль. Ты приходишь и видишь там совершенно другие на стоянке. И выглядит это как частное лицо, а там организация, которая занимается продажей автомобилей. И когда такое происходит, в умах людей уже происходит некая трансформация. Мы к отрицательным вещам относимся как к чему-то нормальному, естественному, тому, что приносит мне благополучие. Обманул страну, обманул народ, обманул налоговую инспекцию, но мне это принесло прибыль. Угу. Значит, это хорошо для меня. И здесь, вот так люди и рассуждают.
1: Здесь вопрос целеполагания, наверное, будет. Когда ты начинаешь заниматься своим бизнесом, ты думаешь, что, какая цель у него есть. Нормальная цель любого бизнеса, номер один, это считается приобретение финансов. Но вот у христианина какая должна быть первоначальная цель? Удовлетворение каких-то потребностей или только единственное это финансы? Неважно, каким путем они приобретаются, по каким головам мне пришлось пройти. И сколько...
4: Это служение обществу в первую очередь. Потому что своим бизнесом, в первую очередь, ты вкладываешь в общественность. Ты какую-то вот потребность, нужду своих клиентов удовлетворяешь. Да, ты вот им, они им нужны цветы, и ты им даешь это. Вот это вот твоя миссия, миссия твоего бизнеса. Это на первом месте. У всех нормальных бизнесменов вот это должно быть на первом месте.
2: Помните, мы говорили по поводу приемлемого и неприемлемого бизнеса для христианина. То есть некоторые виды бизнеса для христианина неприемлемы, потому что они несут вред. И человеку в отдельности, и обществу в целом, то есть производство, допустим, табака, алкоголя, мы на этом тогда заострялись очень много. Отсюда можем сказать, что для христианина приемлем тот бизнес, который действительно будет приносить обществу пользу. Не только тебе набивать карман, но и приносить обществу пользу. И если он этого не делает, тогда стоит ли вообще им заниматься? Не говоря уже о том, насколько честно ты этим занимаешься.
4: Да, и вот я бы, когда говорил о честности в бизнесе, в первую очередь говорил бы вот об этом.
2: Цели, о целеполагании.
4: О целеполагании, о миссии бизнеса, а не о взаимоотношениях твоих с налоговой инспекцией. Этот вопрос бы я ставил бы на совесть уже самого бизнесмена, так скажем. Потому что, когда ты в чьей-то игре, чаще всего ты играешь по правилам этой игры. И те правила игры, которые задали бизнесменам в нашей стране, не бизнесмены их задали, а им их задали. Поэтому это вопрос очень неоднозначный. Конечно, в другой стране ты играл бы по другим правилам. А вот вопрос цели бизнеса, вопрос миссии бизнеса, твоей полезности, вот это вот, самореализации тебя тоже как бизнесмена, вот это, на мой взгляд, первичный вопрос честности.
3: Но, тем не менее, я думаю, что укрытие налогов – это не часть игры. Это все-таки уже умышленное какое-то принятие решения, и есть Божья заповедь «не кради».
4: Ну, поэтому я и оставил бы этот вопрос
3: фактически, на когда совесть человек,
4: бизнесмена,
3: да,
4: на его взаимоотношения с Богом.
3: когда я не отдаю то, что мне не принадлежит, фактически я беру чужое. Я беру кусочек дороги, кусочек здравоохранения, кусочек еще чего-то. Я не возвращаю государству то, что я должен вернуть. И вот такие отношения, они должны быть не только с налоговой инспекцией, с органами власти, но также и с людьми, с которыми я работаю. И вот мне очень нравятся слова из Священного Писания. «Мерзость пред Господом не одинаковые гири, и неверные весы не добро». И тут очень четко написано. Не может быть здесь какой-то альтернативы.
2: То есть, когда ты рассчитываешь зарплату для себя, ты считаешь так, когда для сотрудника ты считаешь иначе, а когда налоги для государства, ты считаешь еще пополам делишь, да, чтобы совсем хорошо. Не, на самом деле, это действительно не игра, потому что если воспринимать это как игру и как бы мне побольше заработать и как бы мне выкрутиться, тогда да, и по этому правилу играет весь мир. Но если мы говорим с точки зрения христианства, то у нас кроме тех законов и тех правил, которые нам устанавливает государство или другой бизнес, или другие партнеры, с кем нам приходится взаимодействовать, у нас есть еще одно правило, установленное Священным Писанием. И здесь моральные законы, на которые мне приходится отвечать лично. И, может быть, я перед государством абсолютно честен, и придет любая налоговая, любая проверка, и я пройду ее вообще на ура без никаких замечаний даже. А пройду ли я такую проверку перед Богом, когда он посмотрит на мою совесть, когда он посмотрит на мои внутренности и скажет, извини, друг, там ты, конечно, был честный перед людьми, но ты знаешь, есть в тебе что-то, что следует исправить. Вот хотелось бы, чтобы наш бизнес, если он есть, и наши любые взаимоотношения были честными перед Богом в первую очередь. Ну что ж, благодарю вас. Следующая тема, поговорим о роскоши. Увидимся.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, какие у нас сегодня драгоценные люди. Садись.
5: Да, да. Как вас зовут?
4: Итак, как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
5: И Веселинка.
4: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
5: Это не глобус, профессор Бодрячок.
4: Ну как же? Что?
5: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
4: Эй, Веселинка, Веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
5: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите?
4: Да,
5: я сейчас ее протру, чтобы кенгуру не испачкаться.
4: Кенгуру не испачкается.
5: Теперь будет чистой.
4: Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой.
5: Очень.
4: Ведь Земля – это наш большой чудесный дом.
6: Шар.
4: Да.
6: И шар.
5: Да. И в этом доме, есть все, что нам нужно.
4: Да.
5: Здесь есть и леса, и поля, зелененькие. И горы. Все-все вот. Есть.
4: Это так. Коричневые, это горы.
6: А если бы они не чистые были?
5: Мы бы их вымыли.
4: Вот, именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
6: Это моря и океаны.
4: Да, правильно.
5: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это же речки. Смотрите, как их много на нашей планете. Их тоже надо протереть.
4: Ты посмотри, Виталик абсолютно прав. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
5: А что же тогда делать-то, профессор Бодрячок?
4: А что же тогда делать?
6: Убираться!
5: Вот я и убираюсь.
4: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
5: Пошли?
4: Пойдемте.
5: Пойдемте,
4: это важно. Ну, пойдемте.
5: Побежали.
4: Ну вот,
5: Какой ужас, профессор Бодрячок.
4: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
6: Убираться.
5: Ой-ой-ой.
4: Да, правильно,
5: молодцы.
4: Совершенно верно.
5: У меня есть ведра.
4: Да, так, ну давай, так, давай.
5: Так. Давай. Вот, здорки стоят, держи. Так, молодец, бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
4: Так.
5: И почистим нашу полянку. Ну, какие молодцы. Так, так.
4: Вот. Вот это хорошо.
5: Держи.
4: Вот. Да, правильно. Вот.
5: Как
4: полянка
5: красивая.
4: Наконец-то снова стала чистой.
5: Ребята, я поняла.
4: Так, так, что ты поняла?
5: Для того, чтобы наша планета была чистой,
1: надо только убираться.
5: Не нужно мусорить.
4: Правильно.
1: Вот. И убираться надо.
5: Да, и убираться тоже.
4: Совершенно верно. Но Настенька тоже права. Убираться-то надо. Но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
5: Это как это не каждый? Мы уже убрали?
4: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
5: Как я люблю эксперименты.
4: Да? Вперед! Бежали. У меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
5: Такое красивое море.
1: Это не море, это аквариум.
4: Да, да,
5: ну,
4: да.
5: Ну что, смотрите, какие там красивые водоросли, камушки, ракушечки.
1: Вау.
5: Как настоящее море.
4: Да, но
1: да,
4: на самом деле...
1: какие-то камешки.
4: Угу. На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
5: Да.
4: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
5: Чтобы они не погибли.
4: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Mm. Ну, вы же любите купаться в море, да?
5: Да.
4: Вот это море.
5: Я уже представила.
4: Да. И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
5: Ой. Угу. Я бы не стала плавать в таком
4: море. Да, вот вам хочется купаться вот в таком море?
5: Нет, конечно, нет. Профессор Бодрячок.
4: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
5: Давайте почистим.
4: Давайте
5: обязательно
4: почистим.
5: Обязательно почистим.
4: Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это сделать.
5: Смотрите, как мы быстро почистили.
4: Да, мы его соберем.
5: Наше море стало опять чистым.
4: И наше маленькое море действительно стало чистым.
5: Вот.
4: Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.
5: Еще один.
4: Да, еще один. И вылил в это море
1: яд.
4: Ядовитую жидкость.
1: Ядовитую жидкость.
4: Да,
1: человеки там умер.
5: Конечно. И рыбки тоже погибнут. Все, что там живет.
4: Давайте посмотрим, что из этого получится.
5: Так, осторожно, не дышим. Ух ты.
1: Как он?
5: Фу! Смотрите, какое грязное море.
4: Да?
5: Хорошо, что у нас здесь нет рыбок.
1: Фу, гадость какая.
5: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
4: Ну вот, как вам купаться вот в такой воде?
1: Нет.
4: Да, надо почистить. Давайте попробуем.
5: Конечно.
4: Что-то с этим сделать.
5: Давайте почистим.
4: У нас есть ситечко.
5: Ух ты.
4: Я возьму и помещу в ситечко фильтр. И мы попробуем эту воду профильтровать.
5: Давайте посмотрим.
4: Давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
5: Так.
4: Зачерпнем немножечко воды.
1: Фу,
4: и посмотрим.
1: Она чистая?
5: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
1: Да.
4: Так, не торопись, моя племянница, не торопись. Все по очереди, все имеет свой порядок.
1: А здесь она чистая.
4: Итак, что вы можете видеть?
1: Ой, тут она чуть-чуть почистилась.
5: Да.
4: В том-то и дело, что только чуть-чуть. Но она осталась почти такая же грязная.
5: И не захочется в ней купаться.
4: Да. Можно ли почистить море от такого вот загрязнения?
5: Нет. Нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок.
4: Совершенно верно. И так, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим, к воде, к земле, к деревьям, к рекам, нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было хорошо.
5: А он сотворил все чистое?
4: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух и плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
5: Ой, профессор Бодрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
4: Отлично!
5: Хотите? Нам понадобится... Смотрите.
1: Пластилин.
5: Так.
1: Пластилин, какие-то камни.
5: Вытаскиваем. Держите. Клей.
1: Мой клей.
5: Так.
1: Ножницы.
5: Второй. И самое главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите. Это вам, Настеньке с Бодрячком, а это нам с Виталиком. Так. И для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
1: Еще вот эти штучки.
5: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
1: А зачем нам пластилин?
5: А вы сейчас все увидите.
1: Чтобы приделывать эти рыбки.
5: Так, куда держи клей рыбку.
4: Вот. Вот сюда приклеим.
5: Приклеиваем так. Рыбку.
1: Рыбку.
5: Где она у нас плавает?
1: Рыбки.
5: Вот. Вторую рыбку приклеим. Держи.
4: Капты, кап.
5: Молодец, как ты хорошо клеишь.
4: И тут на три рыбки
5: держи.
4: Хватит.
5: Сейчас будет
4: на
5: три. Очень так,
4: сейчас мы...
5: важное задание. Приклеить водоросли. Вот,
4: вылезет.
5: Смотри, как да. Они у нас. Красивые водоросли. Дай. Получится?
1: Угу.
5: Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Так, вот это кончиком кверху, да, они у нас?
4: Желтенькие.
5: Давай я тебе помогу.
4: Мы приклеим в обратном
1: угле. Стой, я сама приклею.
4: Вот так вот.
5: Так.
4: Да, давай приклеим.
5: Сейчас у нас есть салфеточка, мы вытрем.
4: Мы ее...
5: лишний клей берем.
4: Помогнем.
5: Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина приклеим вот сюда ракушечки. Давайте приклеим ракушечки. Смотрите, как нужно приклеивать ракушечки.
1: Черный.
5: Давай черный возьмем, да. Смотри.
1: Я хочу фиолетовый.
5: Ну, давай, бери, пожалуйста, отрывай немножко. Маленький кусочек пластилина.
1: Я фиолетовый возьму.
5: Да.
1: Эй.
5: Не получается? Давай я тебе помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик, а на пластилинчик... сейчас мы приклеим. Смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается. Видите?
1: Дайте нам
5: с помощью позже. Пластилина. Так, держите. Выбирайте любой пластилин.
1: Мне беленький.
5: Давай, бери ракушечку и приклеиваем сюда ракушечки. Вот. Как ты хочешь ее приклеить? Да, хочешь? Какое красивое у вас море! Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать нашим рыбкам глазки и чешуйки. Держи. Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
4: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
5: Какое красивое.
4: Да, пусть оно и будет всегда чистым и хорошим. Ну, а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока!
5: Пока!
7: Пока!
5: Пока! И никогда не мусорите!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Приходилось ли вам когда-нибудь, друзья, слышать ответ на вопрос «Как дела?» «Все плохо». И это было сказано на таком серьезе, что кажется, что мир рухнул, все умерли, и никакого выхода даже не предвидится. Дело в том, что иногда люди именно так видят свою жизнь, свое будущее, свою работу, состояние своих дел. А всегда ли оно так? Давайте посмотрим. Я хочу привести пример, который записан в книге пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Наверное, многие слышали этот стих 11, что Бог говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь». А текст выше говорит о плене, что они будут в плену 70 лет. И Бог так и сказал: «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». То есть Бог знает, что будет плен, Бог знает, что будет плохо. И Он говорит: «И наступит момент, и вы воззовете, и все будет хорошо». Когда человек сегодня, живя в наше время, пытается на себя натянуть вот это грустное одеяло, и некоторые этим успешно пользуются, потому что им кажется, что когда ты такой весь бедненький, хиленький, ущербный, ущемленный, то всем жалко, все тебе должны. И некоторые занимаются вот такими манипуляциями. Но они забывают, что есть Бог, который видит все дела на самом деле, как они происходят. И Бог говорит фактически каждому из нас: не преувеличивай свое плохое. Не преувеличивай, научись мне доверять. И когда человек с Богом, он не будет панически страшиться, паниковать, я не знаю, разочаровываться, огорчаться и так далее. Почему? Потому что у него всегда есть будущность, как он здесь говорит, да? «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, чтобы дать вам будущность». А эти уроки, трудности, они могут вас чему-то научить. Я не забуду один момент, который я наблюдал в одном видеоролике, когда парень, парикмахер, стриг девушку с очень длинными волосами. И он стриг ее на лысо, потому что она была онкобольная, и ей нужно было остричься. И она сидит и плачет. Он ее стрижет, а она плачет. И потом она закрыла лицо свое, плачет, потому что она боялась посмотреть на себя, именно уже будучи постриженной. И в этот самый момент парень ее приобнял и этой же машинкой взял и себя подстриг тоже под ноль на лысо. И они обнялись, и это была такая, знаете, интересный момент, вот ситуация поддержки. Может ли сегодня Бог нас поддержать? Да, конечно, может. Вот почему Он говорит в другом месте: «И воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Как хорошо, что у нас есть Бог, потому что если бы не было Бога, то, конечно, все, что ты видишь вокруг, это и есть, и другое тебе не светит. А люди, которые часто окружают нас, они не всегда блещут своей доброжелательностью. Но пусть у каждого из вас останется в душе вот это осознание: никогда не говорить, что все плохо, потому что Бог не умер, а раз Бог жив, значит, не все плохо. И даже если сегодня что-то нехорошо, значит, будет хорошо. Потому что Бог с нами. А если Бог за нас, кто против нас?
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: В вашей семье счастливое событие. Родился ребенок. Отныне ему предстоит пройти долгий путь от крохотного комочка до почти сознательного годовалого малыша. Но не так просто молодым родителям понять, есть ли у их крохи проблемы в развитии, какие изменения происходят с их ребенком в каждый из 12 месяцев его первого года. Чему учится малыш в первый год своей жизни и как он воспринимает мир вокруг себя. Чтобы лучше понять малыша в эти первые месяцы развития, мы пригласили специалиста, врача-педиатра Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Первый месяц для молодой мамы, ну, наверное, самый сложный, самый такой беспокойный, трудный. А какие моменты в этот период, ну, можно выделить как самые главные? Вот что нужно знать в первую очередь и уделить этому особое внимание?
5: Ну, самое главное, самое большое внимание нужно уделить маме. Да, чтобы мама была отдохнувшая, чтобы она не нервничала. Ей нужно обеспечить отдых, покой и помощь.
4: Надо, чтобы эту передачу тогда смотрели еще и папы, и бабушки.
5: Да, да. Вот, это, наверное, самое главное. Если мама будет спокойная, сытая, выспавшаяся, не будет сильно нервничать, и новорожденному ребенку тоже будет хорошо.
4: Угу. То есть только это?
5: Нет, конечно, не
4: Но
5: только.
4: Это
5: самое главное. Угу. Мама, да, самое главное. Сначала мы уделяем внимание маме.
4: Угу. Хорошо. Медицинские осмотры в первое время, да, они постоянны, буквально каждый месяц, иногда чаще. На что здесь нужно уделить?

0: этим особое внимание.
1: Угу. Маме уделить.
0: Да, внимание. Да. При осмотре, когда она приходит на этот осмотр, на что она должна уделить?
1: Ну, мама должна подготовить вопросы, которые ее беспокоят. Вот. Не просто она пришла, постояла рядом с ребенком или там засыпала доктора вопросом. У нее должны... Вот что ее беспокоит, она подготовила, пришла в поликлинику, спросила. Также дома мама сама должна наблюдать за ребеночком. Она должна померить окружность головы, да, чтобы там не в попыхах медсестра померила грудь, там мама не успела посмотреть. Мама должна следить за окружностью головы. Вот. Потому что форма, там что-то соседка сказала, нет. Мы обращали внимание на окружность головы и пропорциональность этой окружности головы к грудной клетке. Вот. Mm-hmm. Если что-то туда плюс-минус, мама задает вопрос. Это не значит, что нужно паниковать там, да? Потому что роднички, они могут быть большие, маленькие, они могут закрыться раньше, позже. А мы смотрим на окружность головы. Также мы смотрим на плач ребенка. Ну, обычный плач на грудного ребенка, ну, мама может, ну, там, не переживать, он хочет кушать, он мокрый. А если ребенок плачет монотонно, или он переходит на писк, вот, появляется какой-то судороги, тремор, вот, и такое периодические закатывания, то мама тоже должна об этом сказать. Угу. Если это ребеночек постарше, месяц-два, мама должна смотреть, когда он начинает поднимать головку, вот. А если ребеночка вот нас выписали с роддома, мы смотрим, что мама даже вот... Конечно, доктор это должен посмотреть, доктор может все посмотреть, но бывает, что не везде есть врачи. Иногда это фельдшерский, акушерский пункт, да, иногда просто медсестра домой пришла. Вот, и мама должна посмотреть ключицы. Вот после роддома целые ключицы нет, да. Если что-то будет, какие-то изменения, будет припухлость, мама это заметит. Ручка. Ну, ребеночек у нас спонтанно шевелит руками, вот у нас ребеночек, да, вот он лежит, и он будет спонтанно шевелить руками. Одна ручка может не участвовать. Иногда бывают родовые травмы, или кости, или нервы, что-то вот повреждается. И все вот это лучше, вот чем раньше мама заметит, тем вот лучше сказать. Также у мальчиков мы смотрим наличие яичек в мошонке. Угу. Это очень важно, да. Также чем раньше мама увидела, тем больше прогноз, если вдруг не опущение. Угу. Вот. И, ну, что можно сказать, мама должна следить за пупочной ранкой. Если ей что-то не нравится по уходу, который ей посоветовали в роддоме, она также обращается к врачу. Потому что сейчас есть два направления. Мы обрабатываем или мы не обрабатываем. Кто-то не обрабатывает, и все прекрасно, вообще. Да, и все хорошо. Кто-то не обрабатывает, и у нас там такие загноения, что мы кладем ребенка в стационар, мы ребенка капаем. Ужас. Потому что маме сказали, не капаем, сейчас все мамочки, ой, не обрабатываем, простите, сейчас все мамочки так не делают, и я тоже так не буду. И потом у ребенка идет воспаление в кровь.
0: Я даже так о таком не слышала.
1: Да, да, сейчас есть такое новое веяние. Это хорошо, может быть, хорошо, но микрофлора дома, микрофлора у родителей разная. Вот. Поэтому если что-то вдруг пошло не так, мы все должны сказать доктору. Вот.
0: У меня в связи с этим такой вопрос насчет пупка. Вот сейчас прищепки, и когда ребенка выписывают, то что с этой прищепкой делать? Вот я, например, очень боялась ее трогать. Несколько дней я прям ее очень аккуратно передвигала, потом пришла медсестра через 7 дней и сказала, ты что, надо ее вообще вот так вот вертеть, чтобы она быстрее отвалилась. Вот, а мне было страшно. Как все-таки правильно в этой ситуации себя вести при обработке, да, то есть я обрабатывала, и как вот ее, можно ли ее трогать так, вертеть, так скажем?
1: Ну, во всяком случае, ребенку больно не будет. А если вы не будете применять таким прям жестких
0: отрывать,
1: нет, это,
0: пытаться
1: да,
0: ее скорее
1: конечно,
0: убрать.
1: Да. Если вы вдруг прям уж таки боитесь, что даже не дотрагиваетесь одежды и прям открываете всю эту прищепку, выставляете на показ на улице, нет, ну, до такой степени нет, вы ее немножко, ну, задели. Ну, с разных сторон вы ее обходите, если вы обрабатываете, да, и там перекисью, зеленочкой. Можете чуть-чуть приподнимать, специально отрывать. Нет, она все равно у вас подсохнет, она все равно у вас отвалится, и это может быть и ночью, и может быть сами памперс. Если она большая или в каком-то неудобном положении, вы берете памперс просто, и вот эту вот сторону памперса вот так вот подгибаете, И вот так вот под прищепочку, чтобы... да. Сейчас есть памперсы, у которых прям вырез. Вырез под эту.
0: Так удобно.
1: Да,
0: уже.
1: Да. Ну вот. Ну, во всяком случае, бояться этого не стоит точно. Это все
0: то
1: нормально.
0: Спокойно к ней относиться.
1: Да, спокойно. И лишний раз по этому поводу переживать точно не стоит. Да.
0: Вот и еще мне сейчас пришел такой вопрос в голову. Насчет микрофлоры вы просто сказали. Вот ребенка выписали, можно ли его целовать, так как микрофлора же у нас разная. Мы просто, например, в роддоме нам медсестра сразу сказала, целуй, целуй скорей. Вот, чтобы он твою микрофлору. А свекровь мне, например, всегда говорила, не надо, зачем ты лезешь к ребенку, что ты ему свои микробы передаешь. Вот здесь как правильно, здраво к этому относиться? Целовать же хочется.
1: Хочется, да. Ну, вообще микрофлора заселяется у ребенка в первый день-два, ну, у кого-то неделю.
0: А, то есть
1: да?
0: Это в роддоме происходит?
1: Да, и лучше, конечно, что первый контакт с мамой, да, почему сейчас уделяют этому время, это внимание очень большое. Да, вот там, например, в некоторых странах, если мама вдруг на кесарево, то они сажают папу и дают, чтобы папа брал ребенка, да, чтобы брал. Был этот контакт, чтобы, да. Потому что ребеночек стерильно, у него пока нету там бактерий, там среда кишечника, вот, и... Да. Знаете, почему раньше вот бабушки наши считают, что нельзя целовать, вот, что не нельзя сопли глотать ни в коем случае, чтобы ребенок не проглотил ни сопли, ничего? Потому что раньше было много туберкулеза, вот, и были вот эти легочные формы, и когда эта палочка микобактерия туберкулеза со слюной попадает в желудочно-кишечный тракт, то появляется вот кишечная форма туберкулеза, желудочная форма. Вот. И поэтому старались ограничить вот именно контакт со слюной, закрывали коляски, чтобы никто не посмотрел, вот именно предотвратить вот распространение этой инфекции.
0: Вот откуда?
1: Да.
0: Все.
1: А так, ну, вы можете целовать, вы можете прикладывать, потому что у нашей кожи это тоже там такое, у нас столько всего нашей микрофлоры, хорошие, добрые, полезные, ребеночек свое возьмет. Ну и, конечно, грудное вскармливание.
0: Угу, понятно, спасибо. Первое время ребенок спит аж по 18 часов. Потом, когда он вырастает, растет, то он спит уже буквально ну, час в день, да, там, дневной, да, вот этот сон. Как маме правильно организовать режим дня ребенка и к чему вообще нужно быть готовым изначально?
1: Ну, первое время нужно быть готовым, поспать самой, отдохнуть, да. Вот Бог так устроил, что ребеночек, он маленький, он высыпается. И мама родила, у нее стресс. Если ребенка ничего не беспокоит, он сыт, и маме тоже нужно максимально отдохнуть. Не нужно там наглаживать пеленки, кипятить воду, там, стирать коляску. Вот он спит, и подстраивайтесь под режим ребенка. Вот. Когда он начинает различать день-ночь, когда у него бывает, появляются дневные бодрствования, ночные, все-таки лучше как бы подстроить это под маму. Некоторые мамы не спят целыми ночами с детьми, потому что он у них перепутал день-ночь. И днем ребенок спит, мама варит папе кушать, а и ночью
0: ну,
1: он
0: да.
1: спит. Да. Все-таки нужно как-то регулировать. Да? Потом до года ребеночек два раза у нас переходит к двухразовым, после года к разному дневному сну.
0: Угу.
1: Дневной сон очень важен, и нужно постараться максимально сохранить для ребенка вот, дневной сон. Потому что у ребенка раннего возраста, у него очень большой поток эмоциональной информации. И во сне немножко нервная система раскладывает по полочкам и отдыхает. Вот. Поэтому режим дня под малыша мы подстраиваемся. Если у ребенка проблемы с животиком, и нужно его кормить как-то стараться по часам, да, если вы на груди, если вы видите, он переедает, то старайтесь выдерживать интервалы вот, на грудном. Если вы на смеси, вам все равно придется там, выдерживать интервалы, да. Вот. А ребеночек подрастает, и вы подстраиваетесь. Трехразовый сон, двухразовый, и потом один раз.
0: Ясно. То есть надо об этом знать, наверное, в начале, да, и к этому, в общем-то, себя готовить, чтобы правильно относиться и к своему режиму дня тоже. Пустышка. Как к ней правильно относиться? Вообще, мне говорили, нельзя давать пустышку, потому что зубы будут кривые, неправильный прикус разовьется. Я не смогла обойтись без пустышки, но тогда встает вопрос, какую лучше выбрать, потому что их настолько много вариантов и форм, и из чего сделана она, да, вот латексная, да, и всякие вот они. Что вы скажете вообще? Хорошо, плохо? Угу. И ну, какие?
1: Почему вы не могли обойтись? Плакал или...
0: Да, потому что он плачет, угу. И решила, что, наверное, надо его успокоить, угу. Что он будет сосать, и ему станет легче. Угу. Действительно, так и было. Угу. Дашь сосочку, ну, я ее так называю, пустышку, да? Угу. И все, ребенок как-то притих, успокоился. Да. Он почмокал, и ему стало угу. Хорошо.
1: Да, действительно, у них сосательный рефлекс, и от этого сосательного рефлекса ребеночек успокаивается. Но... Понятно, что вы не будете ребенку пустышку давать до 5 лет.
0: Да.
1: Прикус у нас портится, если вы до 5 лет, ребенок у вас там ночами, и это уже психологическая зависимость. Угу. Да? Когда у ребенка полезли зубы, мы ему даем пустышку, суем постоянно в рот. Сейчас
0: так, очень... подождите, тогда, вот чтобы мы еще не выбирали их, а до скольки оптимально? Если можно, то до скольки оптимально? Или когда отнять, скажем так, пустышку?
1: Ну, ребенок вас начал кушать, забирайте, зачем ему пустышку? Вот, он покушал, все, и у него, он хочет что-то, ну, дайте ему воды попить в промежутках, да, и все, ему больше не нужно. Заигрывайте, играйте, да. Бывают беспокойные дети, если они не на груди ночью укачали и потихонечку достаем. Вот. Ну, лишний раз не нужно, да, с пустышкой. Вообще, в принципе, пустышка, она не нужна. И грудной ребенок, мои грудные дети, они не брали эти пустышки, я старалась, да, у них были проблемы с животом, я старалась им туда засунуть, они выплевывали, вот, хотелось дать пустышку, и действительно, если ты же не будешь ему все время кормить, он успокаивается, да. Но потом ему становится хуже, да, пустышка вручает, ты дал, он пососал, успокоился, вот, но только в таких случаях, злоупотреблять не нужно, вот, все-таки этими пустышками.
0: Хорошо, тогда покажите, расскажите, какие же из них нам в первую очередь лучше выбрать, а какие стоит вообще отнести и не брать?
1: Ну, они, в принципе, делятся на латексные, да, и силиконовые пустышки.
0: Да.
1: Очень часто бывает аллергия на латекс и на силикон. Но
0: у взрослых, и на то, и на другое?
1: У взрослых.
0: А, у взрослых.
1: Да, у взрослых. У детей, в принципе, аллергии, они, в большей части, вот у таких малышей пищевые. Но реакции могут быть разные. Поэтому, если у мамы на что-то аллергия, нужно быть поосторожным, да. Мы сначала просто, если вот есть такие вот случаи с аллергией у кого-то были, мы там к ножке прикладываем, немножечко подержим, если кожа спокойная, все. Если даете и увидите какие-то раздражения, тоже убираете. Вот, это латексное и... силиконовая. И, в принципе, вы поймете по ребенку, какая ему больше нравится. Не маме, а ребенку.
0: Лучше попробовать тогда, получается, несколько, да, взять для того, чтобы...
1: Да, просто она будет схожа со структурой маминой груди. У всех у женщин разная кожа, и поэтому ребенок подберет именно то, что похоже. Они бывают анатомической формы, вот, ортопедические формы, бывают плоские. Это тоже ребенок смотрит из... Ну, он ассоциируется с формой соска материнской. Вытянутые, загнутые, большие, маленькие. Вот. Но не рекомендую брать дешевые там, по 10 рублей, такие круглые, и особенно для более старших детей. Потому что вот, действительно вот эти круглые такие пустышки, они портят прикус. Если уж у вас ребенок старший, вы ему или забираете пустышку, или берете ему анатомическую и согласно вот маркировочке возраста. Они делятся до года, до полгода, с полугода, да. До полтора, ну, так вот, понятно, да, вот с пустышечками.
0: Ясно. Насчет пеленания вопрос. Вот у меня был такой вопрос, очень остро стоял, потому что, опять же, моя добрая свекровь говорила, что надо обязательно туго пеленать ребенка, он тогда будет спокойнее, и вообще у него будут красивые ровные ноги. А я, начитавшись и насмотревшись, мне нравилось, чтобы ребенок был в красивой распашоночке, чтобы он свободно двигал ручками, ножками. Вот как все-таки правильно? И вообще, как правильно пеленать, если это нужно?
1: Правильно то, как будет комфортно ребенку. А дети бывают разные. Бывают дети легко возбудимые. Вот. А у детей, вот нас испугают, мы вздрогнули. У детей реакция генерализованная. На любой шум, шорох, боль, животики, колики, они отвечают генерализованной реакции. Вздрагивание всем телом, ручки, ножки, голова. И вот он спит и вздрогнул. Ну, может, ему во сне что-то вот приснилось. И есть детки, которые ручкой себя разбудят, все, они не могут спать, они плачут. И таких деток пеленают. Это не должно быть тугое пеленание. Да. А если раньше считали, что будут прямые ноги,
0: да,
1: ну вот у папы, моему, ноги не прямые, не стали, его пеленали, но не стали. У мамы наоборот. Вот. Если вы хотите вот именно этого добиться, это вот именно для комфорта ребенка, чтобы ему не мешали ручки, ему не мешали ножки. Еще пеленание хорошо в том плане, если вы хотите, чтобы ребеночек отдохнул от памперсов. Mm-hmm. Вы можете, конечно, ему натягивать каждый раз ползунки, но, знаете, он дергает ножками, ползунок слез, фиксировать носочками жарко. Поэтому проще, мы одеваем распашоночку, снизу мы ему ножки запеленали, и все. И он у нас так лежит. Потом пеленочку сменили. Вот. Или если это беспокойные детки. У меня два ребенка абсолютно разных. Один, если я ему не запеленаю ручки, он не спит, плачет, беспокоится. А другой, если я вот хоть чуть-чуть его запеленаю, все, ребенок спать не будет. Мы его раскрывали, он руки кверху, вот так вот он спал всю ночь. Смотрите на ребенка.
0: Ясно. Ну и напоследок покажите, как надевать подгузник.
1: Угу. Ну, наверное, для такого малыша это у нас будут не трусики, а обычный подгузник. Угу. Да? Мы немножечко берем нашего малыша, открываем подгузничек, расправляем все, никаких складочек, липучечки. Фирму мама подбирает каждого под кожу ребенка. Кому-то подходят обычные, дешевые, кому-то и дорогие не подходят. Вот, поднимаем. Не бойтесь, что вы что-то сломаете ребенку, что у него что-то отвалится. Нет, все крепко,
0: спокойно
1: все крепко сделано. Да, наоборот, это физическая активность, гимнастика будет малышу. Хорошо. Подставляем. Ручки, ножки. Закрепили. Расправили. Мальчикам можно перед этим немножечко приподнять наше добро, чтобы ничего не зажать последующими надеванием ползунков. Все. Туго затягивать не надо. Если у вас прищепочка, немножечко отгибаем.
0: Опустили.
1: Да, все. Малышка.
0: Наталья Анатольевна, большое вам спасибо. Очень интересно, познавательно. Мы с вами продолжим эту тему буквально совсем скоро. До встречи.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Ваш малыш после рождения абсолютно беспомощен и полностью зависит от вас. Будьте для него всем – теплом, любовью, питанием, защитой, счастьем и источником информации. Для нормального развития нервной системы и всех внутренних органов в целом малышу будет полезен правильно установленный режим дня. Но не стоит слишком строго относиться к нему, нужно подстраиваться под ритмы малыша. При подборе пустышек учитывайте индивидуальные особенности ребенка и возрастные потребности. Будьте счастливы и здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Является ли состояние здоровья человека показателем его духовности? Сегодня мы размышляем на эту тему. На наши вопросы отвечает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
8: Здравствуйте.
7: Связаны ли между собой духовное здоровье человека и его физическое состояние? Должен ли верующий человек заботиться о своем теле, о состоянии своего здоровья?
8: На этот вопрос будет легко ответить, если вспомнить, как появился человек. Что из себя представляет человек как живое существо? Книга «Бытие», 1-2 главы, говорят о появлении человека и дают формулу, что есть человек. А именно, это душа живая, которая состоит из духа и плоти. И как раз вот вы упомянули в вопросе физическое состояние и духовное состояние. Физическое – это плоть, духовное – это дух. Все это вместе получается человек – душа живая. И уже сама формула существования человека говорит о том, что это взаимосвязано. Ибо человек таким образом в двух этих измерениях является душою живою. Если что-то пострадало, значит, душа живая уже под сомнением. Какие-то проблемы.
7: Угу. Но есть мнение, что плоть, она связана только с греховным, только с грехом. Плоть, наша физическая оболочка, плоть грешит, плоть, она желает противного духу. Вот это, насколько обосновано это утверждение библейски?
8: Есть такие библейские стихи, такое мнение. Оно также в Библии подчеркивается, но не с позиции физического здоровья человека, не с позиции духовной, из того, что есть человек как личность, а с позиции именно только духовного состояния. То есть заведомо в этих объяснениях уже переход на духовную сторону. То есть когда говорится о плоти, не говорится о физиологии, а говорится о том, что через плоть воздействует некая другая духовная сила, противная Божьей. Здесь небольшое пояснение. Существует одна концепция под названием дуализм. Она пришла из очень глубокой древности, в которой плоть является творением злых сил. Злой Бог создал плоть. И поэтому человек, как средоточие этой борьбы, постоянно выбирает между духовным и плотским, и эта борьба будет бесконечной. Тем самым зло узаконивается. На самом же деле плоть создал Господь, не злой дух, не сатана, не злые силы. Поэтому нельзя плоть отдать на откуп дьяволу, бесам и всей нечисти. Это было бы нелогично. Это умаляет Господа как Творца всего сущего и всей материи. Имеет ли право Господь царствовать над материей? Судя по Писанию, именно так. Вот эта тенденция, когда человек разделяется, приводит к тому, что одну сферу жизни человека полностью отдают на откуп дьяволу. И о ней можно вообще не беспокоиться. Неважно, что ты делаешь, как ты живешь, что ты ешь, какая твоя жизнь тела. Главное – в духе пребывать. А тело как-нибудь посуществует, умрет, и у тебя уже другая будет участь, и жизнь другая. Это отрыв от плоти. Человек же – существо материальное, и всегда таким будет. Мы не будем жить в виде бестелесных духов. Бестелесные духи, они уже до нас были, это ангелы. Зачем создавать второй вид ангелов, называть его человеком, но, по сути, это будет тоже ангел? Это глупо, это нелогично. Два эталона одного килограмма не бывает. Поэтому эталон человека или эталон ангела, он один. Мы будем человеками всегда. Поэтому важно всегда стремиться к тому, чтобы характеризовать нас как цельную личность в сочетании духа и тела.
7: И что же нам делать, как христианам, верующим людям, с нашим телом? То есть как нам заботиться о нем, чтобы заботы о нашем теле не превалировали над заботами о нашем собственном духовном состоянии? Вот это здравое отношение к своему телу. Какое оно?
8: Необходимо сбалансированно подходить. И вот, несмотря на то, что человек – цельная личность, отдавать некий приоритет. Если говорить о материи, то мы на этой земле, как телесные существа, не одиноки. Точно так же из земли были созданы все животные, все существа, которые были созданы в шестой день творения, там и гады, и пресмыкающиеся, то есть, ну, очень много живых существ. Поэтому говорить, что мы как материальные, уникальные, не получается. Значит, из этого животного мира у нас есть больший приоритет в плане духовности. Ни одно живое существо, кроме человека, не получило Дух Божий. Других существ произвела вода и земля, а нас из земли, но сам Господь вылепил и вдохнул свое дыхание жизни. Вот принципиальное различие. Значит, Дух, который в нас, он важнее. Значит, да, мы цельные, но дух на первом месте. Мы духовные личности. Мы образ и подобие Божие.
7: Прежде всего, нужно отдавать предпочтение заботе о своем духовном состоянии.
8: Да. В качестве подтверждения подобной идеи мы можем обратиться к книге «Исход», книга, которая содержит закон Божий. А именно глава 15, стих 26. Там интересное обращение Господа, обращение внимания на духовное и физическое состояние. Смотрите, Исход 15:26. «И сказал Господь так: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел меня на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Смотрите, как происходит сочетание в одной фразе, в одном повелении того, что Господь – целитель тела, и речь идет о болезнях. Он не говорит просветление, одухотворенное состояние того, что ты соблюдаешь. Он говорит: практично у тебя не будет болезней. Кто бы сегодня не хотел лишиться вот всех болезней, которые есть? Так это все об этом мечтают, правда? Так Господь говорит делать угодное, слушаться голоса Бога, внимать заповедям. Замечательное повеление. Почему бы сегодня не начать с этого? Если я хочу быть здоров, значит, надо начать исполнять закон Божий.
7: И то есть и потом получается, что ни одна болезнь над нами не властна. Мы станем здоровыми полностью.
8: Хорошо было бы, если бы Господь отменил принцип причинно-следственной связи. То есть Господь четко сказал: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Если мы в своей жизни посеяли в свое тело тление, ну, то есть, ну, сделали что-то неправильно, были вредные привычки и так далее, потом мы обратились и сказали: все, Господи, я теперь буду соблюдать твой закон всегда, непрестанно. Прошлое как изменить? Никак. Ты уже что-то сделал, ты уже себя ослабил, и теперь ты служишь Господу, но здесь-то мина заложена, и она должна выстрелить. Через 10-15 лет она вылезет обязательно.
7: Но есть же болезни, не обязательно связанные с нашим образом жизни. Есть те же самые, да, и наследственности, те же самые травмы, которые мы получаем, не дай бог, там, в каких-нибудь авариях, в чрезвычайных ситуациях. Плохая экология. Человек не может поменять, допустим, место жительства, уехать в более благоприятный в экологическом отношении регион, поскольку у него, допустим, престарелые родители, которые живут рядом с ним и хотят жить только в этом городе. Ну, то есть, ну, не всегда можно именно поменять место жительства и изменить свою наследственность невозможно. Вот что делать с этими болезнями? Это тоже болезни, которые приносят нам много страданий.
8: Это наследие, и это называется в Писании крест свой. Когда человек имеет из собственной жизни совокупность собственных результатов. Ну, самый яркий пример внесения креста – царь Давид. Однажды он согрешил настолько сильно, и даже сам изрек суды Господни, что пришлось пожинать вчетверо. И Нафан, пророк, ему говорит: ты сам сказал, что за твой грех воздаяние будет четырехкратное. В итоге Давид похоронил из-за своего греха четырех сыновей. И Давид знал это. И вместо того, чтобы противиться Богу, чтобы пытаться сохранить, ну, конечно, какие-то усилия у него были, переживания, но в итоге он вынужден был смириться. Да, это суды Господни. Да, это наследие прошлой жизни. Я это принимаю. Господь свят. Господь истинен. Я не посмею оскорбить имя Бога. Я не посмею роптать на Бога. Я принимаю то, что есть. Почему? Эту жизнь необходимо прожить вот с тем букетом, какой у нас уже получился. Эту жизнь изменять уже Господь не будет в полной мере. Угу. Потому что земля и все дела на ней сгорят. Тела наши, Царство Божие вот напрямую не наследуют. Либо мы умрем, либо мы изменимся. То есть прямого такого пути в Царство Небесное не получается. Обязательно какой-то будет переломный момент. И с телом то же самое. Павел четко говорит, не все мы умрем, но все изменимся. Тленному надлежит облечься в нетление. Вот с таким вектором мы будем легко смиряться даже с любыми болезнями, которые сейчас могут произойти. Но Соломон на эту тему дает некоторые замечания в книге Притчи, в 3 главе. Он говорит так. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Опять он говорит о боязни Господа, это такая духовная категория, да? Боязнь, страх Господень, почитание Господа. И теперь буквальное физическое здоровье. Даже кости в этом здоровее становятся. В той же книге Притчи, в 4 главе он говорит так. «Да не отходят вот эти заповеди и речи мои наставительные от уха твоего и от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». И дальше. «Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Опять переводит он на материальную категорию. Ты от чего-то воздерживаешься, ты от чего-то бежишь, какого-то зла удаляешься, и автоматически получаешь положительный результат. Поэтому нужно к этому стремиться. И есть жизненные примеры, когда люди, избирая благочестивую жизнь, жизнь в подчинении закону Божьему, получают вот это чудо исцеления, превозмогают свои болезни, свою наследственность, свою слабость телесную. Это уже...
7: А за счет чего это происходит? Это происходит как чудо Божье или как обычное следствие того, что человек начинает вести просто здоровый образ жизни, отказываясь от вредных привычек?
8: Я бы здесь... Оба варианта увидел. Mm-hmm. То есть в одних случаях это ответы на молитву, как чудесное вмешательство mm-hmm. Божье. Но в других случаях это просто причинно-следственная связь. Что ты посеял, то ты будешь пожинать. Ты mm-hmm. сеешь добро в тело свое, mm-hmm. получаешь результат. Господь не зря говорит о сеянии и о жатве многократно. В притчах, в каких-то образах. Он говорит о том, что семя посеяно, оно может принести результат в 30, 60, а иное 100 крат. Угу. Поэтому сегодня, когда мы что-то делаем для своего здоровья физического, мы нацелены на результат. Угу.
7: Но в таком случае неверующий человек, ведущий здоровый образ жизни, про него тоже можно сказать, и такое и есть, что... У него со здоровьем все в порядке, потому что сейчас, в последнее время, в обществе очень много говорится о здоровом образе жизни, о правильном питании, физических нагрузках, детоксикации организма и тому подобном. И люди молодые стремятся вести именно здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, ходить, заниматься фитнесом, проводить больше времени на свежем воздухе. При этом они могут вообще не думать о Боге, не верить в Него.
8: Ну и здорово, конечно, они будут получать результат своего труда и усилия уже в этой земной жизни. Единственное, что никаких перспектив на вечность и никакого влияния на суд Божий это не имеет. Угу. То есть ты пользуешься Божьими законами для материального мира и получаешь бонус и результат в материальном мире. Угу. Да, это есть, никто это не отрицает. Но никак это уже на вопросы спасения не влияет. Вот в чем парадокс. Некоторые считают, что от их доброго поведения, от их сохранения здоровья зависит их вечная участь. Угу. Не совсем. Есть еще более серьезные мотивы. В частности, мы можем вспомнить сюжет из книги «Деяния апостолов», главы 9. Там одна женщина по имени Тавифа, она заболела и умерла. И они знали о том, что она была очень хорошей служителем для людей. Она очень много делала добрых дел и много милостынь совершала. И когда туда пришел Петр, в этот город, люди пришли и показывают Петру, вот смотри, сколько она добра сделала для нас. И Петр пошел вместе с ними в этот дом, и он там преклонил колено, помолился, и она проснулась от своего смертного сна. Она воскресла. Это невероятное чудо было. И дальше интересно, что было описано. Она открыла свои глаза, увидела Петра, села, значит, всех представил, и это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Она стала, вернулась к прежнему занятию, потому что это было ценным. Она воскресла для служения. Ее воскресение было полезно людям, и Господь это использует. И это подчеркивал Господь Иисус Христос в своем учении, говоря, допустим, в Евангелии от Луки, в главе 10, я дословно процитирую этот стих, очень важный. Господь говорит о великой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим», всем нравится, «всею душою, всем разумением», еще очень важная деталь, «и всею крепостью твоею, и ближнего твоего, как самого себя». То есть все ссылаются на эту заповедь. Так чтобы возлюбить Господа всей крепостью, надо иметь эту крепость. Если мы крепость свою растратим, пустим силу своего организма, своего тела на разного рода нечестие, на непотребство, на неправильный образ жизни, на вредные привычки, а потом скажем: «Господи, мы тебя так сильно любим», а Господь говорит: «Ну, и где эта любовь? Где крепость? Ой, извини, Господи, мы раздали это все идолам, раздали это все мамоне и другим богам». Так как получается? Я Господа люблю гипотетически, душевно, сердечно, а в практике что? Господь желает, чтобы мы сегодня увидели результат от своего здоровья. Оно само по себе Богу не нужно, потому что даже хорошее земное здоровье в небо не возьмешь. Обязательно будет изменение. Но вопрос в том, какое, что ты имеешь, какую степень здоровья ты имеешь, ты все это отдаешь Богу или нет? В этом благая весть и для тех, кто даже здоровья не имеет. Он слаб, он в болезни или в инвалидности. Все равно ты крепостью своей можешь любить Бога.
7: То есть здоровье не ради здоровья, а для того, чтобы больше сделать на этой земле добра.
8: Послужить.
7: Своим ближним, да? Павел, благодарю вас за участие в беседе. Спасибо.
8: Спасибо.
7: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации.
5: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
6: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
7: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
2: В этой программе «Что такое Библия?», «Книги Библии», «Авторы книг Библии», «Обзор книг Ветхого и Нового Заветов», «Языки Библии».
7: Когда мы говорим о произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами написано слово «Библия». Вот один из примеров такой – «Библия», «Книги Священного Писания». Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «библия». Это множественное число, означает «книги».
2: Слово «библия» греческого происхождения, от названия финикийского города Библ, по-гречески «библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевой материал. Его греки называли «библиос».
8: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
2: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов – рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
7: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на три таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прям определенно, да, то есть историческая часть распадается на пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь. От Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой «Песнь-песни». И потом книги пророческого цикла. Это начинается, собственно, с книги пророка Исаия, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахии. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном четыре рассказа о жизни Иисуса, и четыре Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем. Да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон. Это книга Откровения. Или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
2: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
9: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2,5 тысячи лет назад, и у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожа, мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Ну, мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором

0: мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
1: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о какова тематика библейских книг. На самом деле, это как настоящая библиотека, в которой есть все. Начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
0: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
2: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
1: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга «Бытие» отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. Все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге «Исход», 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге «Левит». Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первым блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух – северного и южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет – это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
0: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
1: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту

0: толстую книгу осилить. И главная весть не это, весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем знакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам, если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет хорошо читаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
1: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает радостное известие, добрая весть, хорошая новость.
0: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет, можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории, но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз, проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла. Я рекомендую читать книгу «Экклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывать надо и собирать, но не помнят, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Экклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком, это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы. Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
2: Библия – простая книга для понимания или сложная?
3: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом. Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет, но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
4: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день, я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, а в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
5: О, книга книг. Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь. Алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровенье, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущие Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В середине 19 века известный русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский высказал замечательную мысль. У человека, оказывается, есть две потребности. Это стремление быть и стремление жить. Стремление быть – это потребность в самосохранении, в безопасности. Стремление жить – потребность в развитии. У человека есть механизм физического развития. Примерно в 25 лет, а может и раньше, механизм этот выключается. Физическое развитие закончено. Такой же механизм существует и у психического развития. И он тоже может выключаться, завершив свою невидимую работу. К определенному, не всегда известному нам времени, ресурс этого механизма сам собой вырабатывается. И психическое развитие останавливается. У больных ущербных детей это может произойти в 2, 3, 4 года, и они остаются на всю жизнь недоразвитыми с психикой 4-летнего. Гораздо менее заметна остановка развития в 15-16 лет. Человек пишет, читает, работает, он женится, обзаводится семьей и живет как все. Как и других, его призывают развиваться, работать над собой. Его стыдят и корят за неудачи, но он развиваться не может, ресурс выработан. Вокруг нас тысячи таких людей. Мы хлопочем о раннем развитии, то есть в конечном итоге о скорости развития, а не о его продолжительности. Мы всегда торопимся сделать из детей взрослых. Я научила своего сынишку читать, когда ему было еще 3,5 года. К 4 годам он уже мог самостоятельно читать коротенькие рассказы и небольшие сказки. И я была очень горда этим, пока однажды не узнала о том, что продолжительность – то есть качество развития, куда важнее его скорости.
0: Хочешь загубить дело? Ускорь его раньше времени.
3: То, как ребенок осваивает мир вещей, мы можем наблюдать всегда. Это бьющиеся чашки, сломанные игрушки, синяки и царапины. Но далеко не всегда мы видим, как в это же самое время происходит внутри ребенка таинственный духовный процесс. Ребенок осваивает свой собственный внутренний мир. Это трудоемкая работа, которой взрослые могут помочь или помешать. Именно сейчас, в детстве, в жизненное восприятие ребенка закладывается то, чем он будет пользоваться потом всю жизнь, включая наши ошибки или достижения. Учеными обнаружен интересный факт. На протяжении многих лет изучался словарный запас детей младшего, среднего и старшего возраста, а также взрослых людей. Результаты были потрясающими. 7-летний ребенок из обычной семьи, оказывается, к моменту поступления в школу понимает, чувствует эмоциональную окраску 3-3,5 тысяч слов родной речи. Из них свыше 1500 в его активном словарном запасе. Тогда как взрослый человек со средним образованием в 40-50-летнем возрасте понимает, чувствует эмоциональную окраску 5-5,5 тысяч слов. Из них в его активном словарном запасе не больше 2-2,5 тысяч слов. Этот факт наглядно свидетельствует о том, какое огромное значение имеют годы детства в жизни человека.
0: Когда ребенок вырастает, он многое перестает понимать.
3: Лев Николаевич Толстой писал: «Разве не тогда я приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и 1/100 доли того? От 5-летнего ребенка до меня только шаг». С какими особенностями и трудностями в развитии вашего ребенка сталкиваетесь вы? Каких успехов и побед достигал ваш малыш? Мы всегда ждем ваших писем и звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
4: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
2: Псалом 22. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если пойду я долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни моей жизни, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Смотрите, чему радуется царь Давид, знаменитый псалмопевец. Он радуется, что, как он сравнивает себя с овцой, у которой есть хороший пастух. Есть ли пастух у нас с вами? Да, есть, и это преимущество, о котором мы редко думаем. Однажды, когда я жил в общежитии, в семинарии, у меня был сосед по комнате, его звали Дмитрий, он приехал из азиатских стран, и у него там, на его родине, среди его родственников были профессиональные чабаны, пастухи. И вот он мне как-то рассказал такую историю. Однажды ночью он как раз находился в гостях у такого пастуха, и этот пастух, его родственник, разбудил его ночью и сказал: «Пойдем со мной, тебе надо это увидеть». «Ночью? Сейчас куда мы пойдем? Там же хоть глаз выколи». «Ну, тем не менее, иди, иди, тебе нужно это увидеть». Дело все в том, что когда вечером пастух привел отару овец назад к себе домой, он не досчитался 5 или 6 овец. Вы знаете, он не испугался, он прекрасно знал, где находятся овцы. Дело в том, что овцы без пастуха не знают, куда идти. «Пойдем, пойдем со мной, я тебе кое-что покажу». Они взяли фонарь и ночью в темноте хоть глаз выколи, куда-то пошли. Опытный пастух знал, куда идти. Он привел ночью Дмитрия к одному месту, сказал: «Смотри туда, вдаль. Что ты видишь?» Вглядываясь в тьму, видно было, что растут кустарник. И, о, правда, мимо кустарника идут овцы. Одна прошла, вторая, третья, четвертая. «Хо! Смотри, они все здесь, а куда они идут? И почему ты знал, что они будут именно здесь?» «Ну, я пастух, я много лет пасу овец. Я знал, куда же они пойдут без пастуха. А куда они идут?» «Все очень просто. Видишь этот кустарник? Они ходят по кругу вокруг кустарника. Овцы без пастыря абсолютно немощны. Если в этот момент на овец нападет волк или какой хищный зверь, знаете, что делают овцы? Они кучкуются, прижимаются друг к другу головами, и будь что будет, плохо, когда нет пастуха у овцы». Иисус Христос называет себя истинным пастырем. Вот что о нем написано. Вот апостол Иоанн: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Вот кто наш пастух и вот куда он нас ведет. И важно следовать именно по этому пути. И это большое преимущество, что он есть. Мы знаем, куда идти. Да благословит вас Господь!
1: Thank you.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
5: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
2: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
3: Это Иисус?
2: Да, Бог говорил об Иисусе. Но Он пришел на землю спустя тысячи лет.
1: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
2: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
4: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
1: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
2: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
5: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
1: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
5: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
3: Они стали непослушными?
5: Раньше послушание Богу было естественным для них. А теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
1: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
6: Ух ты, у них появились малыши?
2: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
1: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
5: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
3: Малышам надо помогать.
2: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
2: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
5: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
2: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
5: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
2: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
5: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
5: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
5: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего

0: малыша подарил Бог Адаму и Еве?
1: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
2: А что, все люди слушались Бога в те времена?
3: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
4: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Когда захочешь в прятки с друзьями поиграть,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях сегодня ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы начали читать Священное Писание, почти прошли всю книгу «Бытие». И, в общем-то, когда мы читаем, мы сталкиваемся с тем, что описывается очень много ситуаций, когда торжествует, но во всяком случае проявляется зло. И всем плохо от этого. Мы начали с того, что Бог сотворил этот мир. Что вообще все в этом мире сотворено Богом. Все, включая даже драконов, неких существ, даже включая противника Бога, сатану.
8: Да.
7: Коль скоро так, то вопрос, насколько Бог ответственен за то, что происходит на земле, зло, грех, насилие, убийство.
8: Давайте попробуем посмотреть на это с точки зрения Библии. В Библии мы встречаем, с двух сторон посмотрим. В Библии мы встречаем некие силы, действительно, которые обвиняются в том, что они совершают что-то плохое. В основном это, конечно, идет в Новом Завете, но присутствует немного и в Ветхом Завете, когда говорится о злых духах, да, говорится о сатане, о дьяволе, который является противником, о нем говорится как о клеветнике, который ищет, кого бы убить, погубить и так далее. То есть это некая сила реальная, о которой говорится в Священном Писании. С другой стороны, мы видим, что у этой силы есть определенные ограничения. То есть, есть, скажем так, две версии, да, два мировоззрения, которые предполагают несколько иной взгляд, не такой, как в Библии. Mm-hmm. Один взгляд — это называется дуализм. То есть дуализм — это предположение о том, что есть две равновеликие, да, равноценные силы, добрая и злая, которые противоборствуют.
7: Вплоть до того, что... А как вообще понять, что вот это вот добро, если нет зла?
8: И очень ярким примером вот именно такого вот дуалистичного мировоззрения, если смотреть на древние религии, был зороастризм. Такая вот религия, зародившаяся в Персии, где было два бога. Один добрый бог и один злой. И они вот в постоянном каком-то таком конфликте находились. Ни один из них не был сильнее другого. И из этого некий вечный баланс, да, добра и зла в мире. Другая есть версия, другое мировоззрение, которое предполагает, что существует только одна сила — Бог, которая сама посылает и добро, и зло. То есть нет никаких...
7: По большому счету то же самое.
8: Да, нет никаких других сил, просто она одновременно и добрая, и злая, или можно даже сказать нейтральная, и тоже поддерживает некий баланс. В Библии мы встречаем другую картину. Мы встречаем Бога, который является единственным Богом. нет никаких других богов. И Бог назван Бог благой, Бог милосердный, долготерпеливый, любящий, милостивый. То есть он представлен именно как благо.
7: В нем греха и зла.
8: В нем греха нет, и зла нет.
7: Но тогда откуда же оно берется?
8: Да, это вечный вопрос. То есть это то, что как бы проблема оправдания Бога, да, что если Бог всемогущий и благой, то откуда в мире зло? Проблема, которую уже тысячелетия пытаются люди разрешить. И мы встречаем вот эту силу. Мы видим, то есть, что сатана, он является все-таки творением Бога. Ну, скажем так, прямо Библия не говорит о том, что Бог сотворил дьявола, да, или Бог сотворил сатану. Эти вещи мы можем увидеть из различных метафор, скажем mm-hmm. так. То есть две метафоры, они широко известны. Это два отрывка из книг Исаии и Иезекииля, где говорится о реальных царях, да, о царе Тирском, о царе Вавилонском, которые часто принято отождествлять в толковании, как раз, что они говорят в том числе о сатане. Это метафора драконов, о которой мы с вами говорили, то есть через образ дракона, особенно в Ветхом Завете, ну и в Новом Завете тоже, показана тоже эта же сила, и говорится о том, что Бог является ее творцом, этой силы. Вот. И в то же время, несмотря на то, что задача, скажем так, этой силы — это противостоять Богу, вредить детям Божьим, Бог ставит очень четкие ограничения, и эта сила слушается Бога, когда Бог ей приказывает. Мы это можем увидеть, допустим, даже в той же книге Иова, да, где очень ярко показан этот персонаж, который приходит к Богу, что-то говорит, и Бог ему говорит: вот это можешь, а это не можешь. То есть он устанавливает очень четкие границы власти для сатаны.
7: Вопрос: а зачем? Почему? Почему вообще он допускает, чтобы некая сила творила зло?
8: Вопрос, наверное, в том, что, как правило, зло творит все-таки не эта сила. Как правило, зло творят люди. И эта сила, она, в какой-то степени является вот таким, я не могу сказать инструментом, но чем-то, что находится у Бога под контролем, скажем так. То есть эта сила изначально, да, мы говорим о том, что это некие личности, да, то есть это ангелы, у которых была свобода воли, которые приняли решение, свободное решение творить зло. И это та же самая история, что и с человеком. То есть мы все созданы свободными. Это самое большое, наверное, наше благословение и самое большое проклятие. Это наша свобода. Потому что если Бог дает нам свободу, это значит, что Он дает нам свободу творить зло, в том числе, если мы так решили. И проблема зла, которое совершается в мире, в основном в том, что Бог последователен в том, что Он дал свободу человеку, как Он изначально дал свободу, в том числе и ангелам, и Он уважает эту свободу. То есть если человек принимает решение творить зло, Бог не будет вмешиваться, чтобы каждый раз бить ему по рукам. Даже если человек принимает решение уничтожать других, даже если он принимает решение уничтожать самого себя и совершать много всего другого. И то же самое, получается, происходит и с сатаной, который выбрал творить зло. И поэтому Бог иногда вмешивается, Бог иногда ставит определенные ограничения, чтобы вот это зло, которое творим мы, творят вот эти злые силы, оно, как бы не уничтожило землю. Но, тем не менее, мы знаем из истории, что вот один из, может быть, самых сильных, сложных факторов, к касающихся ну, понимания Бога, веры в Бога. Вот 20 mm-hmm. век и множество злодеяний, которые люди совершали. Холокост, уничтожение мирных жителей, оружие массового поражения. Люди спрашивают, собственно, а где Бог? Почему он не вмешивается? Бог уважает свободу людей уничтожать себя самих и друг друга. К сожалению, так оно происходит.
7: Ну, люди с одной стороны кто-то спрашивает, а где Бог? А с другой стороны, многие говорят, а зачем тут вообще нужен сатана, чтобы объяснить, что происходит вокруг? Потому что, ну как, это действительно решение мое личное.
8: Да, я тоже считаю, что в большинстве случаев мы сами совершаем то зло, которое мы совершаем. Тем не менее, эти силы, они существуют. Мы видим на примере, скажем, той же книги Иова, как mm-hmm. действует эта mm-hmm. сила, да, то есть через какие-то катаклизмы природные, которые, ну вот что-то уничтожают, через болезни.
7: Да, в общем-то, и через людей.
8: И через людей, mm-hmm. да. Интересный еще пример ограничения этих сил мы видим в Евангелиях, когда приходит Христос и изгоняет бесов. И там видно в некоторых историях, что бесы, они игнорируют то, что говорят люди, но они полностью слушаются Христа. И мне нравится еще одна история. Это история о том, как Христос изгнал легион бесов, угу. Которые переселились свиней. То есть, когда Христос разговаривает с этими бесами, они его слушаются, и происходит довольно интересный момент. Бесы Христа слушаются и уходят в свиней, а потом в бездну, а люди нет. То есть, когда он обращается к людям, люди ему говорят, мы тебя слушать не хотим, уходи.
7: Ну, то есть, получается, у бесов выбора уже нет никакого, а у людей еще есть.
8: Да, в каком-то смысле можно и так сказать. И эта история как раз показывает послушание этих сил Христу, то есть они ограничены тем, что он скажет. Они не делают то, что как бы Бог хочет, да, потому что Бог хочет, чтобы не было вот этого зла, чтобы не было прокаженных, не было людей, которые подвержены влиянию вот этих вот злых сил, бесноватых, больных. Но, тем не менее, это все присутствует, и в некоторых случаях Бог может на это влиять. Но интересный еще другой момент. Как сама Библия характеризует, кто является причиной определенных бед в жизни этих людей? Вот несколько примеров. Это, например, Иов, Давид и Иеремия. Иов говорит, «Он преградил мне дорогу, он совлек с меня славу мою, снял венец с головы моей, кругом разорил меня, он исторг надежду мою, воспылал на меня гневом своим, полки его пришли вместе, направили путь свой ко мне» и так далее.
7: Он это кто?
8: Это Бог. То есть Иов прямо говорит, что проблема, которая есть у него в жизни, причиной этой проблемы, как бы ее вызывателем является Бог. Дальше мы видим, как Давид, он говорит, «Стрелы твои вонзились в меня, рука твоя тяготеет на мне, нет целого места от вплоти моей от гнева твоего». То есть Давид прямо опять-таки говорит, что некие проблемы, которые у него сейчас есть, они вызваны Богом. Интересно, что, допустим, в книге Второзакония и в некоторых других местах Бог сам говорит о том, что причиной многих бед, которые ждут людей, является Он. «Огонь возгорелся во гневе моем» — это вот книга Второзакония, 32 глава. «Жжет до ада с преисподнего, соберу на них бедствие и стащу на них стрелы мои». То есть Бог сам говорит о том, что не он пошлет кого-то, да, не он использует там чьи-то силы и так далее. Он сам становится тем, кто совершает наказание и возмездие. И причем нельзя сказать, что это всегда речь идет о грешниках, да, потому что вот мы встречаем интересную историю Иеремии, книга «Плач Иеремии», да, то есть просто как бы человек, написавший книгу под названием «Плач». Он опять-таки о Боге говорит, он праведник, пророк, он говорит, измождил плоть мою, кожу мою, сокрушил кости мои, посадил меня в темное место, окружил меня стеною, он стал для меня как бы медведь в засаде, то есть он описывает Бога как врага, по сути дела. Но дальше он показывает свою надежду и то, что он все равно уповает на Бога. И он понимает, для чего это все равно нужно. И мы видим, что Бог в Священном Писании, он не снимает с себя ответственность за зло, которое совершается в мире. Он ненавидит грех, он не хочет, чтобы было это зло, но он никогда не говорит: «Нет, я здесь ни при чем». И именно из-за того, что Бог готов взять на себя ответственность за зло, совершающееся в мире, он посылает Сына Своего, чтобы он умер, чтобы не было больше этого зла. Бог не виноват в том, что происходит это зло, потому что Он создал нас свободно, и мы сами это выбираем. Но Он берет на себя эту ответственность, потому что мы Его создание, мы Его творение, и именно благодаря этой ответственности совершается жертва Христа. И взяв на себя ответственность за зло в мире, Бог решает проблему зла в мире. И

быть царь всей вселенной. Только так и может поступить Творец. Мы же, будучи виновны во многих действиях, во многих грехах, можем прийти к Нему и получить прощение. Всего доброго. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Какое мое любимое блюдо? Любое, приготовленное не мной. Так ответила на этот вопрос известная актриса Татьяна Доронина. Если вы еще не любите готовить, но вам все-таки хотелось бы научиться, начните с простых и полезных блюд, которые мы здесь готовим вместе. И обещаю, вы полюбите готовить.
4: Картофельная запеканка с грибами и овощами. 1 килограмм картофеля сварить в подсоленой воде. Затем воду слить. Картофель тщательно намять и остудить. Добавить 3 яйца и соль по вкусу. 300 граммов грибов и 2 луковицы нарезать и пассеровать с растительным маслом. Посолить, затем добавить 100 граммов сметаны и продолжать тушить до готовности. 400 граммов цветной капусты и 400 граммов брокколи отварить в подсоленой воде. 100 граммов сыра натереть на мелкой терке. Глубокую форму для запеканок смазать маслом. Посыпать панировочными сухарями. Выложить половину картофельного пюре, затем грибы, потом вторую половину пюре. Сверху красиво выложить рядами брокколи и цветную капусту. Ряды цветной капусты посыпать сыром. Выпекать 20-30 минут.
3: Брокколи для многих, по-моему, еще в диковинку. Но нужно отметить, что она тоже очень вкусная. Очень просто готовится, она вкусная, даже если ее просто отварить в подсоленной воде. А кроме того, как и все темно-зеленые овощи, брокколи очень богаты кальцием. Поэтому это замечательно, что у нас будет рецепт с использованием брокколи. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания 3 «Ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Сила благословения». Тема нашей беседы сегодня – «Благословение Бога». Название именно такое – не «Благословение Божье», о чем привычнее думать и рассуждать, и говорить, а именно «Благословение Бога». Почему мы поднимаем эту тему в этом цикле? Потому что к этому неоднократно призывает Библия, Священное Писание, которое является для нас основой веры и опыта. Мы находим целый ряд призывов в Священном Писании благословлять Бога. Вот некоторые из примеров. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 20 стих. «И сказал Давид всему собранию, благословите Господа Бога нашего, и благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю». Перед нами иллюстрация того, как все собрание народа Божия благословляет Всевышнего, откликаясь на призыв царя. В книге «Псалтирь» в 65 главе, в 8 стихе звучит следующий призыв. «Благословите народы Бога вашего и провозгласите хвалу Ему». Призыв благословить Бога направлен всем народам земли. В 67 главе книги «Псалтирь» в 27 стихе находим. 67 глава, 27 стих. «В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израиля». Это призыв к народу Завета. В 102-м псалме, в стихах с 20 по 22, находим еще один призыв. 102-й псалом, стихи с 20 по 22. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Оказывается, призыв обращен не только ко всем народам земли, не только в частности к народу Завета, к народу Израиля, но и к ангелам Господним, ко всем разумным существам во Вселенной. И, конечно же, призыв обращен лично: «Благослови, душа моя, Господа». Призыв этот звучит в книге «Псалтирь» в особенности многократно. Например, 133-й псалом, 1 стих. Псалом 133:1. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем». Это благословение в контексте богослужения в храме Божьем. Псалом 134, стихи с 19 по 21. «Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа! Дом Левиин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуйя!» Здесь главным образом призыв звучит служителям Божьим, тем, кто принадлежал к колену Левия, священникам и левитам, благословить Господа Бога. Псалом 144, 21 стих говорит, 144, 21. «Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки». Во свете всех этих призывов очень трудно отрицать, что Бог в действительности призывает нас благословлять Его. Это Божья заповедь, многократно изложенная в Священном Писании. Посмотрим теперь на некоторые примеры того, как же это осуществляется, на примеры благословения Всевышнего. В первый раз мы находим подобное описание в книге «Бытие» в 9 главе, в 26 стихе. «Бытие 9:26. «Потом сказал: благословен Господь Бог Симов». Вот это первое благословение Бога. «Благословен Господь Бог Симов». Во второй раз в книге «Бытие» в 14 главе стихи с 18 по 20. Это второе благословение Бога в Библии. 14 глава «Бытие» стихи с 18 по 20. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Благословение Бога – это не только заповедь, это не только практика народа Божия эпохи Ветхого Завета, это также, как мы обнаруживаем в апостольских писаниях, было стандартным для служителей новозаветной церкви. Вот что мы находим в послании в Ефес в первой главе, в 3 стихе, Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот так начинает апостол Павел одно из своих посланий. Он благословляет Бога. В первом послании Петра, в 1 главе, в 3 стихе написано, 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому».
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Итак, перед нами призыв благословлять Бога, примеры благословения в эпоху Ветхого Завета, а также примеры благословения Бога в эпоху Нового Завета. Мы видим, что народ Божий обеих эпох знал, что это заповедь, и исполнял ее. И потому тем, кто следует тропою пророков и апостолов, необходимо этому тоже научиться. Пусть, может быть, поначалу это будет звучать как-то непривычно. В иудаизме благословение Бога представляет собою постоянную, непрекращающуюся практику. Очень много молитв начинается такими словами: «Барух ата Адонай Элогейну», «Благословен ты, Господи, Боже наш», и далее прилагаются слова, которые описывают причину благословения. Например, «Барух ата Адонай Элогейну мелех гаолам ашер китшану бемицватав», «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который освятил нас своими заповедями», и так далее. Всякий раз, когда появляется повод благословить Бога, это благословение обязательно произносится. В иудаизме практически на все произносится благословение. Вот что пишет об этом автор-исследователь Элли Несим из города Ванкувер в Канаде. «Это добрая еврейская теология, это добрая еврейская практика. Вы обнаружите, что в иудейском законе, в иудейском наследии есть благословение на всякий случай. Если вы слышите гром, надо благословить Бога. Если вы видите молнию, надо благословить Бога. Если вы вдыхаете аромат цветка, мы благословляем его за благовоние того цветка. Если вы видите мудрого человека, мы благословляем Бога за дарование мудрости людям. И это прекрасно. Используйте всякую возможность поблагодарить Бога и благословить Его, и прославить Его». Конец цитаты. В народе Божьем во исполнении этого Божьего повеления и многочисленных призывов, которые, как мы увидели, отражены и в эпоху Ветхого Завета, и Нового, это стало традиционной практикой. И это соответствующим образом воспитывает человека. Это помогает нам всем увидеть, что именно Бог, Владыка Вселенной, является источником всего. Это способ признания, способ фиксации ума человека на причине всего сущего, на причине всякого доброго, всего человеческого бытия и, в принципе, всего вокруг. Какие причины благословения Бога указаны непосредственно в Священном Писании? Посмотрим на ряд примеров Слова Божия. Книга Псалтирь, 15 глава, 7 стих. Псалом 15, 7. «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя». Когда вы получаете откровение от Господа, призывает Священное Писание, благословляйте Господа. Когда вы слышите Его голос, когда приходит озарение, когда учит вас внутренность ваша, благословляйте Господа. Псалом 17, стих 49 предлагает еще одну причину. 17:49. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего». Когда Бог защищает вас, когда Он вызволяет вас, когда Он спасает вас, Он достоин получить за это благословение. 27-й Псалом, стих 6, Псалтирь 27:6. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих». Когда Господь посылает нам защиту и ответ на молитву, о чем бы его ни просили, когда мы видим, что Бог ответил, это повод благословить Господа. Псалом 30, стих 22 содержит такие слова. 30:22. «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». Когда Бог являет нам милость, когда избавляет нас не по заслугам нашим, что происходит как раз-таки чаще всего, Он достоин благословения за это. Псалом 67, стих 20 говорит: «Благословен Господь всякий день, Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». В этом же псалме, стих 36, «Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему, благословен Бог». Когда Бог подкрепляет силы наши, когда Он поддерживает нас физически и дает осуществить то, на что у нас самих явно не достало бы сил, Он обязательно заслуживает нашего благословения. Псалом 102, стихи 1 и 2 содержат такие слова: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Весь 102-й псалом представляет собой длинный список благословений свыше, и за каждой из них Богу возносится благословение и хвала.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Таким образом, мы находим, что всякий раз, когда в жизни человека случается что-то доброе, что-то положительное, что-то жизнеутверждающее, любая милость от Господа, спасение от Него, любое благо от Него посылаемое, все это в человеке зарождает отклик. Этот отклик начинается словами «Благословен Господь Бог мой», и указывается причина этого благословения. Однако Библия учит нас благословлять Бога не только тогда, когда хорошо. Вот что мы находим в повествовании о многострадальном Иове. Книга Иова, 1 глава, стихи с 9 по 11. Иова, 1 глава, стихи с 9 по 11. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Вот какой ставится вопрос. Когда человеку туго, когда приходит беда, когда приходят трудности, когда приходят переживания, испытания и даже трагедии в жизнь, встает вопрос, благословит ли человек Господа. Сама постановка вопроса предполагает, что человек, в принципе, всегда должен благословлять, но состоится ли это тогда, когда ему плохо? В случае с Иовом ответ был очень ясным и четким. В этой же первой главе книги Иова читаем стихи 20 и 21. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». В книге «Псалтирь» в 33 главе мы читаем во втором стихе следующее: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих, сказал Давид». В каких обстоятельствах были произнесены эти слова? Это рассказывается в первом стихе этого 33-го псалма. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Это было очень трудное время в жизни Давида. Он был изгнан из-за зависти. Он был удален от царского двора, дома Саула, не заслужив при этом никакой вины, просто из-за того, что народ больше любил Давида, чем Саула. И вот, находясь на чужбине у филистимского царя, когда он должен был притворяться, чтобы его не узнали, и тогда он говорит: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Псалмопевец был в состоянии благословлять Господа и тогда, когда ему было очень и очень плохо. В Священном Писании значимость благословения Бога представлена также в 21 главе книги Псалтирь в 4 стихе, Псалом 21:4. «Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля». Когда человек благословляет Бога, он этим самым создает вокруг себя атмосферу неба. Когда человек начинает благословлять Бога, славить Его, тогда Бог как бы поселяется в это пространство. Он входит во время и пространство и окружает собою человека, наполняет собой то место, где Бога благословляют. Вот почему важно, вот почему значимо, вот почему нужно благословлять Бога. Наша тема сегодня – благословление Бога – представляет перед нами очень большие просторы благословений, которые человек получает, осуществляя эту Божью заповедь. Благословляйте Бога для того, чтобы Бог был рядом с вами, для того, чтобы Он жил среди словословий вашего дома, ваших уст, вашей речи.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Как же это делать? Каким образом благословлять Всевышнего? Какие слова говорить? Каким образом осуществляется и исполняется эта заповедь? Первое, что нужно отметить, Звучит довольно просто. Нам нужно произнести эти слова, произнести слово «благословен» или фразу «да будет благословен Бог». Вот какие примеры в этом отношении мы находим в Слове Божьем. Книга Бытие, 24 глава, 48 стих. Бытие 24:48. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, Господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата Господина моего за сына его». Перед нами заявление слуги Авраама, который, пересказывая имевшие место события, говорит о том, что он в свое время благословил Господа Бога. Что же он сделал? Давайте посмотрим чуть ранее, 27 стих этой же 24 главы книги Бытие, где предлагается описание и текст этого благословения. «И сказал: благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Таким образом, благословение Бога начинается вот такой фразой: «благословен Господь» или «да будет благословен Господь, который». И далее указывается причина благословения. В книге пророка Даниила, во 2 главе, в стихах с 19 по 23, мы находим еще один пример благословения. 2 глава Даниила, стихи с 19 по 23. «И тогда открыта была Даниилу тайна в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». Что же он сделал? «И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Мы находим, что после слов «благословен Бог» или «да будет благословен Бог» далее указывается причина. Причина, которая описывает конкретный случай, конкретное место, конкретные обстоятельства, где Бог себя проявил. В этом контексте благословение, по сути, является формой благодарения Богу. И причин для благодарности Богу и хвалы Ему великое множество. Ряд отрывочков из Священного Писания на эту тему мы сегодня с вами уже прочитали. Когда мы благословляем Бога, мы также можем, следуя примеру Священного Писания и героев Библии, совершать изменение положения тела. Вот почему. Дело в том, что само значение слова «благословлять» в подлиннике – это древнееврейский глагол «берак» – «благословлять» – имеет дословное значение такое. «Преклонять колени» – это первое значение. Второе – «благословлять». То есть, читая Священное Писание и встречая этот глагол, мы только лишь по контексту можем узнать, речь идет об изменении положения тела или же о словах в адрес Бога. А может быть, и о том, и о другом идет речь. Примеры. Книга Бытие, 24 глава, стихи 26 и 27. 24 глава, стихи 26 и 27. «И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Мы находим, что слуга Авраама преклонился и поклонился. Благословляя Бога, человек может склонять перед ним колени, призывая и признавая Божье владычество и Божью милость. Еще один пример из книги Иова, 1 глава, стихи 20 и 21. «Тогда Иов, сказано, встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь, да будет имя Господне благословенно». Говоря об изменении положения тела, соответственно, мы находим, что люди, благословляя Бога, встают на колени или кланяются до земли. Это весьма и весьма уместно. Помимо этого изменения тела, мы находим в Священном Писании в 133-м псалме 2 стих, который рассказывает следующее. Псалом 133:2. «Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в Доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». Воздвигнуть руки означает поднять их ввысь. Поднимите руки ввысь и благословите Господа. Традиционное благословение, как правило, включает в себя руки, поднятые к небу. В контексте Нового Завета, когда, как сказано, первосвященник наш Иисус Христос совершает свое священническое служение в небесном святилище, воздвигнуть руки к святилищу означает направить их именно туда, ввысь. И таким образом своим телом, положением в данном случае рук, знаменовать произносимое благословение. Итак, сегодня, изучая тему благословении Бога, мы находим в Слове Божьем и призывы, и описание способа благословения, многочисленные примеры этого, причины, по которым можно благословлять Господа. И вот, пожалуй, самое интересное – это результат. Результат благословения Вседержителя. 133-й Псалом, вновь 1-й, 2-й, и теперь еще и 3-й стих прочитаем сейчас. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в Доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». И далее 3-й стих. «Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Когда человек, воздвигая руки, благословляет Всевышнего, он таким образом отверзает сокровищницу благословений Всевышнего, и Господь в качестве отклика благословляет его. «Благословите Господа вы, и благословит Господь вас». Я желаю, чтобы в вашей жизни исполнились слова, которые представляют собой обет Господу, записанный в 113-м псалме, стихах 25 и 26. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя». И еще одно обетование, 144-й Псалом, стихи 1 и 2. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Аминь».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте, в студии Виталий Олейник. Сегодня мы поговорим о знаменитом историческом живописце, о русском художнике по имени Иванов Александр Андреевич. Он родился в Санкт-Петербурге 16 июля 1806 года и 11 лет от роду поступил в качестве вольноприходящего в Императорскую академию художеств. Получив за успехи в рисовании 2 серебряные медали, был награжден в 1824 году в возрасте 18 лет малую золотую медалью за написанную по программе картину «Приам и спрашивает у Ахиллеса труп Гектора». А в 1827 году, когда Иванову был 21 год, художник был награжден большой такой же золотой медалью и званием художника 14 класса за исполнение другой программы «Иосиф в темнице истолковывает сны царедворцам фараона». Покровительствовавшее Иванову общество решило послать его на свой счет за границу для дальнейшего усовершенствования, но предварительно потребовало, чтобы он написал еще картину, а именно на тему «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». Удовлетворив этому требованию, Иванов с 1830 года стал получать пенсию общества поощрения художников. Ему тогда было 24 года. Отправившись в путь за границу, через Германию, с остановкой на некоторое время в Дрездене, он прибыл в Рим. И с 1831 по 1858 год жил в Риме. На формирование мировоззрения Иванова в Риме повлияли дружеские отношения с Гоголем, которым во многом были внушены Иванову представления о просветительских задачах искусства, а также с членом московского кружка любомудров Ражалиным и главой немецких назарейцев, художником Авербеком. Назарейцы – это ироническое название группировки немецких и австрийских художников «Союз Святого Луки». Они работали в Риме, заняв пустовавший монастырь Сан-Исидора и живя по образцу средневековых религиозных общин. Назарейцы стремились возродить религиозное монументальное искусство в духе мастеров Средневековья и раннего Возрождения. От назарейцев Иванов усвоил идеи шиллингианства. Художник по Шиллингу – это гений, то есть интеллигенция, действующая как природа. В нем разрешается противоречие, непреодолимое никаким другим путем. Иванов в своем творчестве стремился осмыслить основные вопросы бытия человека, выдвинуть значительные философские и моральные проблемы. В Италии первые работы Иванова состояли в рисовании с микеланджевского сотворения человека в Сикстинской капелле. Усердно изучая священные писания, в особенности Новый Завет, он все более и более увлекался мыслью изобразить в обширной и сложной картине первое явление Мессии народу. Но прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испробовать свои силы на менее значительном. Он написал в 1834 году «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине». Посланный за счет общества поощрения художников, Иванов в благодарность прислал ему свою картину «Явление Христа Марии Магдалине». Она сразу же поставила его в ряд с лучшими русскими художниками и, будучи выставлена в Академии художества, исторгала у зрителей слезы. Художник был признан за нее в 1836 году академиком. Жизненным подвигом художника стала многолетняя работа над огромной картиной «Явление Христа народу». Евангельский сюжет Иванов трактовал как реальное историческое событие, основное содержание которого – духовный переворот в жизни угнетенного человечества, начало его освобождения и нравственного возрождения. Сложная, подчиненная идейному замыслу картины, многофигурная композиция объединяет людей различных сословий и характеров. Каждый персонаж получил глубокий идейно-психологический смысл. Иванов глубоко вдумывался в сюжет, изучал все, что касалось его хоть сколько-нибудь. Делал множество этюдов, советовался с знаменитыми иностранными художниками, жившими в Риме. Процесс столь добросовестного творчества шел медленно, и годы летели один за другим. Начав работу с полной верой в божественность избранной темы, он подвергся впоследствии сомнению, благодаря в особенности чтению книг Штрауса о Христе, и уже не мог трудиться с прежним увлечением. Кроме того, болезнь глаз мешала ему заниматься желаемой усидчивостью. Таким образом, исполнение картины тянулось 20 лет. И только в 1858 году Иванов решился отправить ее в Санкт-Петербург и явиться туда вместе с нею. Ему предстояло доставить холст огромных размеров. Высота картины 540 см, ширина 750 см. В мае 1858 года картина Иванова «Явление Христа народу» наконец прибыла в Петербург. Иванов остановился у Боткиных, встречался с Кавелиным, Стасовым, Хомяковым, Чернышевским и другими, познакомился с архитектором Монфераном, присутствовал на освящении Исаакиевского собора. Художнику было предоставлено право самому отыскать подходящее место для экспозиции своего произведения. Его выбор остановился на так называемой аванзале Крещенского подъезда Зимнего дворца. В среду, 28 мая 1858 года, явление Христа народу было показано членам императорской фамилии, высшим представителям государственной власти и президенту Академии художеств великой княгини Марии Николаевне, дочери Николая I. Официальные академические круги высказали свое резко негативное отношение к картине. От бессмысленных хлопот, унижений и равнодушия художник безмерно устал. После очередной поездки ко двору в Петергоф, где его снова не соизволили принять, он слег. А три дня спустя, пораженный холерой, 3 июля 1858 года Александр Иванов скончался. Словно в насмешку, через несколько часов после смерти живописца явился посыльный с конвертом из придворной канцелярии и уведомил, что царь приобретает картину за 15 тысяч и милостиво жалует Иванову орден святого Владимира. Выставка картины и всех относящихся к ней эскизов и этюдов, которых насчитывается более 600, в одной из зал Академии художества составила событие в русском художестве. Одни восторгались картиной беспредельно, другие находили, что ее автор при всем своем усердии взялся за задачу не по силам. Видели в ней лишь собрание более или менее интересных этюдов, недостаточно связанных общим колоритным тоном. Но для большинства истинно художественных людей она была явлением в высшей степени замечательным. После кончины Иванова явление Мессии было пожаловано Александром II Московскому публичному музею, в котором красуется и поныне. Иванов похоронен в некрополе мастеров искусств, на стене конференц-зала Академии художества на Университетской набережной, где учился Иванов, поставлена мемориальная доска.
3: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, что такое крещение покаяния и какое отношение оно имеет к прощению грехов? Это интересный вопрос, и здесь мы должны обратиться к Евангелию, потому что о крещении и покаянии говорил Иоанн Креститель. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, где об этом говорится, 1 глава, 4 стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Иоанн Креститель призывал к покаянию, призывал к тому, чтобы народ приготовился. К чему именно нужно было приготовиться? Весь народ иудейский ожидал пришествия Мессии. Мессии, освободителя, царя, спасителя. И приходит Иоанн Креститель, начинает проповедовать о том, что исполняется пророчество Исаии. «Приготовьте путь Господу», именно об этом говорит Марк в Евангелии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Да? То есть вот-вот должно прийти царство Мессии наступить, прийти Мессия. Соответственно, нужно приготовиться. «Приготовьте путь Господу». Свое личное приготовление, все это взято из пророков. Поэтому народ понимал, о чем идет речь. Да, нужно приготовить свои сердца, нужно быть готовыми. И поэтому идет призыв к покаянию, к исповеданию своих грехов. И люди выходили, исповедуя грехи свои, написано, и крестились. То есть это очень важный момент, что верующие люди, понимая, что все равно мы грешны, да, они для того, чтобы быть, ну, скажем так, приготовленными ко встрече с Мессией, они исповедовали, они раскаивались в каких-то своих грехах и заново посвящали себя в верности, в любви, в служении Господу. Вот. Необходимо также понимать, что обряд крещения, вот то, что сегодня христиане практикуют, обряд омовения полным погружением в воду, это все было известно в иудаизме, потому что перед каждым праздником народ, приходя в Иерусалим, собираясь в Иерусалим на такие вот ежегодные праздники, народ проходил через синагоги близлежащие и там совершал омовение в специальных таких вот больших каменных сосудах, которые назывались миквы. И вот это вот омовение полным погружением в воду. То же самое, что совершали священники перед началом служения в храме, приступая к служению храма. У них тоже были специальные такие сосуды для омовения полным погружением в воду. И это обозначало очищение от грехов. Это символизировало очищение. И вот здесь вот Иоанн делает акцент именно на том, что нужно покаяться, нужно исповедать грехи. И не думайте, он дальше говорит, не думайте, что вы дети Авраама, поэтому будете спасены, поэтому войдете автоматически в царство Мессии.

«Сотворите», он призывает, «сотворите плод покаяния», то есть покажите в своей жизни исповедание, да, грехов, исповедание грехов, вот этот вот обряд омовения тоже указывал, символически указывал на то, что должно произойти в сердце человека. Иоанн делает вывод, подчеркивает, сотворите достойный плод покаяния. Покажите в своей жизни перемены. Покажите свою готовность к тому, чтобы войти в царство Мессии. Готовность в ожидании Мессии. И эта готовность, она должна была проявиться в личном приготовлении каждого человека, в личном приготовлении верующих, в раскаянии сердца, в изменении образа жизни какого-то неправильного. Вот то, к чему призывает Иоанн Креститель, вот то, что означает крещение покаяния.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас с методами, которые включены в программу «Дышите свободны». Научно обоснованные методы, которые навсегда помогут вам избавиться от вонючей соски под названием сигареты. Итак, желание травиться табачным навозом. Осталось у вас или нет? Не вскипайте на эти слова. Давайте с первого занятия называть вещи своими именами. Я утверждаю, травиться, а не курить. Ишь, как удобно табакур устроился, вернее, пристрастился к благозвучному позитивному глаголу «курить». Да, воскуряют фимиам, ладан, воскуряют что-то такое, что приятно, но мы с вами здесь и сами травимся, и других травим. Об этом мы уже говорили. Ну а что касается насчет навоза, тут совсем все просто. Любой огородник знает, для того, чтобы облагородить почву, избавить ее от вреднейших загрязнений, радионуклидов, тяжелых металлов, прибегают к помощи табачного растения. Оно абсорбирует, впитывает в себя всю ту ядовитую гадость, для которой определение «навоз» служит весьма красноречивым. Итак, бросающим травиться сигаретами. С первого занятия, с первых двух дней подготовки бросания курить очень важно, чтобы вы на любое, связанное с курением, там, сигарета, папироса, говорили, что вы травитесь ими. Вы не втягиваете в дым себя, вы травитесь. Сделав затяжку, сразу же отравились. Еще одна, снова отравились. И поэтому словесная фраза-формула с позитивным содержанием «я выбираю не травиться», повторение слух и про себя подобной фразы-формулу наряду с активным желанием бросить травиться и уверенностью в достижении успеха играет очень колоссальную роль. Вы знаете, что такое сила воли? Сила воли – это часть нашего организма, которая находится во фронтальной части нашего мозга. Это область контроля над самим мозгом, а также над всем организмом. В данный момент ваша сила воли ослаблена, весьма ослаблена. Вы говорите, ну не хочу курить, и берете, и травитесь опять сигаретами. Например, вы скажете, я приду на программу «Дышите свободно», я желаю смотреть ее по телевизору. Ну и вы смотрите, она, значит, есть у вас, она никуда не делась. Как подкрепить силу воли до такого момента, чтобы она помогала нам бросать травиться сигаретами? Благой вестью является для нас то, что силу воли можно подкрепить, как любую часть нашего организма, как мышцы, как органы. Вспомните, пожалуйста, Олимпийские игры. Среди спортсменов, штангистов было много, кто хотел получить олимпийскую медаль. И вот когда они начинали свои тренировки, они сразу подняли 500 килограмм. Нет. Возможно, еще подростками они начинали с 10 килограммов еле-еле, повторяли каждый раз и увеличивали вес поднятого груза день ото дня. В нашей программе предусмотрены простые способы для укрепления силы воли и построены таким образом, что в простоте вы сможете не заметить, что вы их делаете, и это выполнение помогает, укрепляет вашу силу воли. Но прежде мне хотелось бы упомянуть вам, как неправильно использовать нашу силу воли. Многие говорят, это моя последняя сигарета, все сказал и сделал, ни одной больше не закурю. И вот однажды, может быть, уже несколько дней продержались, на неделе вы нарушили свое обещание, опять затравились этой вонючей соской. Люди чувствуют себя нехорошо, когда их обещание нарушено. Они, может, не кому-то обещают, а они себе сказали в первую очередь. И они разочаровываются и оставляют свои попытки. Поэтому не обещайте себе. Большинство из нас хорошо сдерживают свои обещания, данные другим, и плохо обещания, данные себе. Но используйте силу воли в другом направлении. Я выбираю не травиться. Вы делаете выбор. Вы не обещаете себе. Начиная с утра, как только вы встали, скажите 1-2 раза самому себе: «Я выбираю не травиться». И если вы сказали «Я выбираю не травиться», в течение первых 2 дней бросания травиться сигаретами, и если вы взяли сигарету в руки и сказали «Я выбираю не травиться», то вы ее не курите. Если вы не говорите эту фразу, формулу, вы берете и травитесь своей вонючей соской. Но если вы сказали это, говорите это в какие-то определенные промежутки времени, то в эти моменты вы обязательно должны не затравиться. Потому что вы сказали себе, вы выбрали, сейчас вернемся к мозгу. Как я сказал, сила воли находится в переднем отделе головного мозга. А сейчас представьте, большой океанический лайнер, корабль, и большинство таких кораблей имеют вес до 80 тысяч тонн. Но управляются эти огромные корабли рулем, который весит всего лишь 65 тонн. Сравните, 80 тысяч тонн и 65. Сам корабль в сотни раз больше, чем сам руль. Но все-таки руль управляет им и показывает то направление, в котором надо двигаться. Сила воли похожа на руль корабля. В нашей программе мы предусматриваем усиление силы воли с помощью небольших усилий. Иначе говоря, я выбираю не травиться, я положительно укрепляю силу воли, позитивно влияя на себя. Мы хотим, чтобы вы, находясь дома, на работе, как можно чаще повторяли эту формулу, как можно чаще утром, во время сложных ситуаций. И когда вы это говорите, вы отказываетесь, вы не травитесь той сигаретой, которую вы хотели закурить. Но главное, вы этим подкрепляете силу воли. А теперь вернемся к силе воли. Это часть нашего организма, которая отвечает за способность организма делать выбор. Мы уже говорили об этом. И здесь я хочу обратить ваше внимание. У вас нет какой-то сверхсилы. Это орган, который отвечает за ваш выбор. И все стратегии, которые мы выполняли, помогали делать ваш выбор четче и яснее. Но мы греховны сами по себе. И Библия говорит нам, нет праведного, нет ни одного. Нам тяжело противостоять подобным вредным привычкам, потому что мы пропитаны греховной природой. Знаете, я вам расскажу притчу. Скорпион хотел перебраться через реку. Он увидел на берегу реки лягушку и попросил перевести его на спине. «Нет», — сказала лягушка, — «если я позволю тебе сесть мне на спину, ты ужалишь меня, и я умру». «Почему ты думаешь, что я ужалю тебя?» — спросил скорпион. «Если я сделаю это, и ты умрешь, мы оба пойдем ко дну, и я не могу перебраться через реку». И вот этот довод убедил лягушку взять скорпиона с собой. Она посадила его на спину, и они поплыли. Где-то на полпути скорпион ужалил ее. На последнем издыхании лягушка произнесла: «Зачем ты это сделал? Теперь мы оба умрем». Скорпион печально ответил: «Знаю, но ничего не могу поделать. Такова уж моя природа». В аналогичной ситуации находится сейчас человек. Наша природа падшая, но мы имеем силу воли, которая есть наша способность сделать выбор. Выбор в сторону Бога, выбор в сторону доброго. И есть только 2 возможных пути. Либо грех к смерти, либо послушание к праведности. Третьего нет. И вот Иисус так говорит: «Кто не со мною, тот против меня». В Евангелии от Луки, в 11 главе, говорит он эти слова. Не потому, что Бог против, но потому, что мы становимся против Бога. Сила воли – это способность делать выбор. Между волей, способностью делать выбор, и силой воли, самодисциплиной или твердостью характера существует огромная разница. Все зависит от правильной способности сделать выбор. Так вот, Бог наделил человека способностью делать выбор, которые необходимо использовать. Вы не в силах изменить свое сердце и сделаться угодным Богу и его наклонности, но вы способны сделать выбор в пользу служения Богу. И Бог в этом случае поможет вам, чтобы ваша сила воли в хорошем смысле сделала действенный результат. Потому что Библия говорит нам, что Он будет совершать вас и хотение, и действие по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Даже если вы и не знаете Бога, доброе, которое вы хотите, под касанием Духа Святого способствует этому. Мы есть дети Божьи, но сила не у нас, но у Бога. Итак, фраза-формула «Я выбираю не травиться» должна присутствовать у вас в течение первых двух дней при вашем огромном желании бросить травиться сигаретами. И помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что созависимые очень часто пытаются вытащить клешнями зависимых, куда-то вылечить их. Вот есть какой-то пример, есть объяснение вообще этому или как? Возможно ли это?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии. Ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Да, Мария, вот представьте болото. Представьте топь, которая засасывает. И зависимый по шейку, по горло уже в этой топе. И мы приходим к нему в болото, залезаем, и что говорим? «Милый, я тебе спасу». Протягиваем ее руку, и что делаем? Пытаемся вытащить. Да. Но, когда двое в болоте, и зависимый, и созависимый, вот эти движения «я тебя спасу», что нас делают?
1: Обратно затаскивают.
3: То есть, что происходит в топе? Чем более, скажем так, интенсивные движения мы совершаем, тем глубже сами погружаемся в это
1: болото.
3: В это болото. Погибают вместе. Они оба в болоте. Вот, вот этот пример, пример топи, пример болота, это грязь, он наглядно иллюстрирует, что и зависимый, и созависимый оба находятся в незавидном положении. И вот эти попытки спасти, они только усугубляют ситуацию в жизни созависимого человека. Да, можно спасти, но для этого созависимый должен сначала сам выбраться на сушу, и когда он уже будет стоять на твердой почве, двумя ногами крепко, вот только тогда он может протянуть руку помощи, и то, если то захочет, взаимно притянуть и уже только тогда вытащить. А в болоте это никак не получится.
1: Вот такой вопрос, исходя из этого. А как понять, что человек хочет? Вот как не перейти вот эту грань? Мы будем это с вами рассматривать это? Как не перейти грань того, что я причиняю помощь, да, вот это вот, и...
3: Да, мы будем рассматривать... Знаете, как не давать советы, если вас не просят. Мы об этом будем говорить.
1: Отлично.
3: То есть не спрашивают... Не говорите. Спросили. Я всегда, знаете, я рад помочь. Всегда рад помочь. И поверьте, моя помощь очень эффективна. Но действительно, когда вот есть желание, если человек закрыт, человек замкнут, или нет доверия ко мне, мы просто начнем разговаривать на какие-то отвлеченные темы. Для того, чтобы у человека, а у зависимого, созависимого, как правило, даже больше у зависимого, с доверием просите не в порядке,
1: конечно.
3: Он не доверяет никому и ничему. Вот, но в процессе работы, вот, даже вот с очень сложными людьми, с уголовным прошлым, не секрет, в реабилитационном центре и с ВИЧ-инфекцией,
1: конечно,
3: с гепатитом. Да. Вот, и мы ищем какие-то общие точки соприкосновения. Для чего? Чтобы у человека появилось доверие. Вообще, как бы, выздоровление, оно основывается на доверии. На доверии. То есть, если доверия нет, то сложно помочь человеку. Но когда есть доверие ко мне как специалисту, здесь я реально можно творить чудеса.
1: Хорошо, спасибо большое. Вот мы говорим с вами о взрослых людях, да, приводим примеры.
3: Да.
1: Зависимых, созависимых. Вот вообще откуда берется эта созависимость?
3: Ага, спасибо, да, очень интересная тема, поскольку нам нужно понимать причину. Когда мы знаем причину, нам легче справиться и решить эту проблему как бы на корню. Знаешь, что является корнем данной проблемы.
1: Да, как говорят про болезни, да, прежде чем их, лучше их не лечить, лучше их предотвратить.
3: Да.
1: Вот здесь также, раз это болезнь, вот откуда?
3: Вы знаете, общаясь с зависимыми людьми, я скажу одно, что чаще всего причина зависимости и созависимости – это детские травмы, а в первую очередь это насилие в детском возрасте. Насилие может быть физическим, эмоциональным, словесным. То есть не обязательно даже руку прикладывать.
1: Да, и... а вот что значит эмоционально? Расскажите, вот, как это проявляется?
3: Вы знаете, ребенок – это очень хороший психолог, который понимает, понимает без слов. И если, скажем так, взрослый человек, папа или мама, постоянно в плохом настроении, или там папа на тяге, что такое на тяге, у него постоянно желание похмелиться или принять наркотические вещества, ребенок, ему даже говорить об этом не обязательно, он будет так видеть, он будет это чувствовать. А насилие в эмоциональном плане – это когда попираются эмоции ребенка. Когда мы говорим «не плачь», ты же взрослый.
1: Запрещаем ему,
3: да,
1: на выражение чувств.
3: Да, мальчики не плачут, да. Человек что начинает? Он начинает подавлять свои чувства, а это есть насилие. Насилие, очень часто даже мы говорим о том, что словесное насилие, оно порой даже хуже, эмоциональное и словесное насилие хуже, чем физическое. Почему? Потому что, ну, наказали, любой шрам заживет. Любая рана заживет, но рана, которая причиняется словом, может очень долго, всю жизнь может ребенок жить и уже, будучи преклонно в возраст, вспоминать, что о нем говорили: да ты никудышный,
1: да ты никто. Да.
3: Поэтому одна из первых причин созависимого, как и зависимого поведения, это насилие в жизни ребенка. Очень много консультируя людей, делятся своим детством, делятся, как насилуют в детских домах, делятся...
1: Вот, да, сексуальное насилие тоже, да?
3: Сексуальное насилие, да. Как в семьях там отчим насилует или смотрит, там, ну, совершенно разные истории, очень грязные истории. И это очень, это большая травма, травма на всю жизнь у человека.
1: То есть вот оттуда все мы родом?
3: Да, все мы родом с детства, и наши травмы тоже с детства, но это не только насилие, скажем так. Очень важно отношение между папой и мамой.
1: Ну, основа.
3: Да, дело в том, что если в семье мама созависимая, папа созависимый, конечно же, ребенок. Видят эту модель между отношений между папой и мамой, он будет его впитывать. И наоборот, если мама и папа любят, очень любят, доверяют друг другу, заботятся друг о друге, ребенок будет впитывать. Почему? Потому что ребенок — это губка.
1: Да, ребенок как губка. Чаще всего мы учимся не на словах, а на деле, на действии.
3: Да.
1: И вот по примеру кого-либо, вот как делали, к примеру, я помню с детства, что вот для меня это осталось такой вот прям четкой моделью того, что если мы куда-то шли, да, вместе с мамой, то папа нас всегда встречал и провожал.
3: Да, да.
1: Вот для меня это осталось, да, вот, наверное, таким, да, вот как-то законом.
3: Да.
1: Вот.
3: И, скорее всего, в вашей семье тоже ваш супруг будет встречать уже своих деток или вас встречать будет.
1: Это, да, как бы, потому это что для меня это базовая какая-то,
3: да, закон
1: потребность.
3: Закон взаимного притяжения. Очень часто зависимые мне рассказывают: ну вот, я когда принял свою дозу, я никогда детям не показывался. Но знаете, что такое губка? Губка — это означает впитывать все. Все, и плохое, и хорошее. И не обязательно говорить ребенку то-то, то-то, то-то. Ребенок учится, несмотря на то, что говорим мы или не говорим. Ребенок впитывает все. Он впитывает наш, то, как мы смотрим, то, как мы реагируем, наши эмоции, как мы эмоционально, скажем так, реагируем на ту или другую ситуацию. Он все это впитывает. И со временем, когда он вырастет, он, скорее всего, будет повторять за вами, скажем так, вашу же модель поведения. Поэтому очень важно сегодня вот родителям, которые воспитывают детей или которые готовятся стать родителями, быть, вот, являться вот
1: этим примером.
3: Да, примером, да. Не говорить даже. Можно даже не говорить.
1: Просто показывать.
3: А именно быть, даже не показывать, просто жить так. быть вот таким примером.
1: Это как вот еще был такой момент, я помню тоже из детства, мы были маленькие, это был детский садик, поскольку я родилась в таком, ну, достаточно, mm-hmm. ну, в очень спальном, обычном районе, mm-hmm. Все дети у нас ходили, подбирали бычки, да. курили их, потому что, ну, в семьях было принято, что там кто-то из родителей либо курит. Сейчас, как можно было увидеть, да, мое поколение, это баночка, вот бутылочка пива, которая да. просто слегка расслабляет, соответственно, ребенок впитывает вот эту модель поведения, да. и для него это становится нормой, да. да, вот как, ну, грубо говоря, как базовая какая-то уже потребность, да. просто впитанная вот в их голову просто с детства.
3: Знаете, Мария, я тоже в детстве ходил к железнодорожному мосту, у нас мост через железную угу. дорогу, и все, кто курил, шли перед мостом, всегда выкидывали бычки, мы именно туда тоже ходили, собирали, но я так не стал курить, ну, наверное, одна из причин, потому что мой отец не курил угу. все-таки.
1: Вот, да, согласна полностью, что как бы когда, как может быть, не курят, тогда вот нет вот этого примера, потому что как бы там родители, даже не то, что они скажут, а как бы в моей семье так было, ну, не принято.
3: Поэтому, делая вывод, каковы причины созависимости, можно сказать, что также одна из причин созависимости – это зависимая родительская семья. Uh-huh. То есть где либо мама, либо папа употребляли, были какие-то созависимые отношения. Это одна из причин, что ребенок фактически повторяет судьбу своих родителей, впитав вот это вот негативное влияние, негативные модели своего поведения.
1: Да, даже, наверное, в общении, когда я проходила в школе угу. такую, не практику, а преподавала на старших угу. курсах, в школе, то, ну, помню, была переменка, и ребенок подходит и говорит, да я тебя засужу, да ты, да то, другому мальчику. И потом я подошла и спросила, а почему ты так говоришь, как бы, что он тебе сделал? Такой, не знаю, моя мама так постоянно говорит. Ну, да. Жалуется, да. ругается, и просто да. в игре ребенок полностью скопировал вот да. именно поведение мамы. Тоже, как мы говорили, да, что да. созависимость – это жалоба, вот этот вот синдром да. вот этой жертвы. Да. Вот, и она впитывается с детства.
3: Действительно, это, вот, быть родителем – это большая ответственность. Угу. Очень большая ответственность.
1: Какие еще вот, может быть, симптомы?
3: Очень часто говорят, знаете, про ген алкоголизма или ген наркомании. Вы знаете, я не верю в это, честно. Я не верю. Моя точка зрения – в том, что ну, нет гена алкоголизма или нет гена наркомании. Есть генетическая предрасположенность да. к угу. низкому, более низкому выработку, допустим, нейромедиаторов, то есть тех химических веществ, которые выделяются в нашем организме и в головном мозге, которые делают нашу жизнь более наполненной, насыщенной, яркой и счастливой. Есть вот такой момент. Угу. Есть такие люди, но это же можно добрать.
1: Да,
3: этому
1: конечно.
3: Можно научиться. Угу. Вот, может быть, как бы думают все, что я всегда такой с детства был всегда такой позитивный, жизнерадостный, счастливый. Угу. Да нет, конечно. Я также, ну, как, может быть, многие... У меня, вы знаете, как была сезонная зимняя депрессия. Угу. Именно зимой. То ли солнца не хватало, я не знаю почему. Я страдал, скажем так, в возрасте 20-25 лет, вот такой зимний хандрой, зимний депрессия.
1: Угу. Какой-то апатия, вот, потому что витамины, говорят,
3: да, низкая,
1: уходят. То есть
3: низкая,
1: вот это...
3: Ну, знаете как, пил витамины.
1: Угу. То есть даже...
3: жарился под инфракрасной лампой. Даже, знаете, как внушал, что мне лучше становится.
1: Угу.
3: Но я скажу, что это навык. Сейчас у меня уже нет таких сезонных перепадов
1: настроения,
3: депрессии. Все прошло, понимаете, то есть поменялся образ мысли, поменялись жизненные приоритеты, жизненные ценности, жизненные цели, и сегодня я не знаю, что такое слово депрессия и тому подобное. Наоборот, сегодня, даже когда за окном непогода, даже когда там дождь, тучи, у меня светит солнце, вот здесь вот, в моих мыслях, в моей голове светит солнце, мне примерно, скажем так, в любое время года, в любое время дня и ночи мне примерно нормально, я счастлив, я сейчас счастливый человек. У меня счастливые отношения в семье, у меня хорошие отношения с детьми.
1: То есть вот такие моменты, я согласна полностью, что когда есть вот это вот ощущения внутренние, да, mm-hmm. потому что бывает иногда хандра. Я говорю, для меня это больше какие-то такие вот уединенные моменты, когда, возможно, я могу поговорить с Богом, возможно, могу почитать, возможно, могу...
3: Возможно, для уединения.
1: Момент моего самого возрождения помогает вот этому становлению, но это уже в более взрослом возрасте. А какие еще, вот я сказала, mm-hmm. симптомы, какие еще вот могут быть корни, так скажем, проблемы вот этой созависимости, откуда она еще может
3: жесткий
1: браться?
3: Контроль в детстве. Есть, такая очень жесткая жизненная позиция родителей, когда каждый шаг ребенка жестко контролируется. Шаг uh-huh. вправо, шаг влево, расстрел. Это жесткий контроль. Куда uh-huh. пошел, куда пришел, шапку надел, шапку не надел. Я не говорю, что это не надо делать. Я говорю о жестком контроле. Uh-huh. Вы знаете, когда у нас росли детки, они были очень маленькие. Знаете, как детки всюду лезут, да?
1: Да, конечно, да. Любители, да. Любознательные, для их возраста это нормально.
3: Да, это нормально, да. Вот какие-то дверочки там, шкафчиков мы завязывали, чтобы он не мог открыть. Какие-то мы, наоборот, освободили, чтобы он, пожалуйста, лази, там ничего такого опасного не будет. В любом случае, в нашем доме было только 2-3 вещи, которые ему нельзя было делать, не угу. больше. Он знал, что вот это нельзя, он туда не лез, все остальное было можно. Угу. А представьте дом, в котором это нельзя, куда ни посмотри,
1: да,
3: все нельзя.
1: Угу.
3: Это порождает такой комплекс, опять же, комплекс зависимости, созависимости еще с детства. Мы воспитываем созависимых людей, которым это нельзя. А что можно тогда?
1: Для меня, наверное, было таким примером в детстве, что мои родители просто убирали что-то острое по большей части. И именно когда мы не запрещаем, а даем свободу. То есть мы, взрослый, обязан позаботиться о том, чтобы у ребенка было больше пространства.
3: Да.
1: Соответственно, убрать вот эти острые углы, обеспечить ему тем же самым безопасность, но не ограничивая, наоборот, предоставляя вот эту свободу.
3: Следующее – это отсутствие любви и доверительных отношения.
1: Угу.
3: Дело в том, что, смотрите, когда маленький ребеночек приходит в этот мир, угу. совсем крошечный, маленький, он смотрит на нас и ждет. Ему жизненно необходимо доверие. Почему? Потому что, когда он в хорошем расположении духа, с ним играются.
1: Да.
3: А если он ей захотел, он так, ему дали покушать. Если ему что-то больно, некомфортно, он плачет, его возьмут на ручки, утешат, поиграют с ним. И он знает, что этому миру, с детства причем знает, этому миру можно доверять.
1: Uh-huh.
3: А представьте другую ситуацию. Ребеночек только родился,
1: uh-huh.
3: он улыбается взрослому, а ему в ответ нет. Он плачет, к нему не подходит. Он хочет, чтобы с ним поигрались, а он... в результате брошен. И у ребенка с детства появляется вот эта внутренняя как бы озлобленность, агрессия на то, что этому миру нельзя доверять.
1: Угу.
3: Это страшно, на самом деле. Это очень страшно, поскольку это базовая потребность человека доверять друг другу. На этом строятся наши взаимоотношения.
1: Это был пример, по-моему, в очень, конечно, старый, по-моему, в 70-х годах, проведен с обезьянкой,
3: обезьянки, значит, там несколько было опытов, но один из опытов была проволочная мама, сделанная из проволоки, а другая была плюшевая. Плюшевая, да. И совершенно разные реакции, совершенно по-разному. Маленькая обезьянка воспринимала стресс, поскольку к плюшевой она могла прижаться, скажем так.
1: Uh-huh.
3: А проволочная, все, что она могла, она...
1: кормила.
3: Кормила. Там была бутылочка у нее, да. И маленькая обезьянка совершенно по-разному реагировала на проволочную маму, которая просто кормила, и на плюшек, который может был прижаться, согреться, как бы побыть рядом.
1: Хорошо, спасибо. То есть вот эти вот базовые потребности, что в детстве не нужно только кормить, поить, но также обязательно это ласка, это забота, это нежность, но и понимание, вот выражение вот чувств.
3: Да.
1: Еще какие-то есть вот эти корни?
3: Ну, вы знаете, скажем так, это основное, это насилие в детском возрасте, отношения между папой и мамой, наличие зависимых родственников, жесткий контроль и отсутствие доверительных отношений в семье.
1: А какой вот, может быть, пример тогда хороший, уж положительный, здоровый именно семьи? То есть вот есть какие-то
3: да,
1: такие
3: очень
1: вот...
3: Важно, очень важно понимать, что действительно есть не только дисфункциональные семьи, есть еще и семьи, в которых приятно находиться, семьи, в которых царит любовь. И действительно здоровые семьи, в этих семьях отношения строятся на любви, доверии, понимании, внимании, заботе, радости, счастья, верности друг другу, честности. Вот приведу маленький такой пример. Если вы позволите, свой пример из своей жизни. Старший ребенок, когда достиг 10-летнего возраста, я купил велосипед, и он научил его ездить. Ну, он был счастлив, доволен. Но, вы знаете, не хватило у меня... скажем так, возможности посмотреть дальше. Ребенок поездил на велосипеде и бросил его. Со вторым ребенком я поступил по-другому. Я его научил ездить на велосипеде, а потом, когда он научился ездить на велосипеде, купил второй велосипед себе и ему. И мы стали с ним вместе ездить.
1: То есть ваш пример?
3: Он загорелся, ему очень понравилось. Буквально вот перед тем, как приехать в эту студию, мы с ним буквально целый день провели. Мы с ним поехали в лес. Папа, я хочу еще в настоящий лес, еще больше, чтобы лес был. Ну, поехали в лес. Мы встретили с ним богомола, встретили мышку, встретили змею, встретили там бабочек. Грибы с ним нашли. Такие открытия для ребенка. Он так радовался. Ну, не секрет, что мы живем в городе. Он колодец никогда ни в жизни не видел. Показал ему, как работает колодец. Набрали этой воды. Покушали в лесу. Приехали уставшие, но счастливые. Это, скажем так, это возможность построения взаимоотношений со своим ребенком, как раз заложить в нем вот эти вот доверительные отношения, где любовь не на словах, а на деле. Другой пример. Старшему ребенку, ну, примерно тоже, когда ему было лет 8-10, мы купили микроскоп. Микроскоп очень дорогой. С камеры, в глазок вставляется камера и подключается к компьютеру. И можно фотографировать или даже снимать все, что видит микроскоп. Подарили. Время от времени он занимался. Там делал какие-то проекты для школы, исследовали. Брали различные пробы из различных водоемов, каких-то насекомых исследовал. Вы знаете, во что вылился его такой интерес? Мой старший сын, его зовут Давид, он... страшно сильно полюбил биологию. Настолько полюбил биологию, что выиграл одну олимпиаду, и академическая гимназия в Санкт-Петербурге пригласила без вступительных экзаменов учиться в их школе. И сейчас вот он учится в Санкт-Петербурге.
1: Да, я поздравляю вас, да, что он поступил в этом году.
3: Маленькое увлечение, да? Да, мы с ним вместе ездили, мы с ним отбирали, исследовали, показывали, там все. Вот во что может маленькое увлечение перерасти в большое дело целой жизни?
1: Да, и это всегда пример такой заразительный. У меня знакомая рассказывала о том, что у нее две милых дочки, одна помладше, другая постарше, и младшая всегда смотрит на старшую и видит, что одна занимает танцами старшенькая, я тоже пойду, я тоже танцую. У нее, конечно, увлечение в другом, она очень красиво рисует. И здесь важно поддержать ребенка и сказать, что это, ну, у тебя лучше, вот это вот ты просто прекрасна. Вот, и этот пример, он настолько заразителен, и это действительно из малого какого-то дела, это может перерасти просто в огромное. Вот, поэтому я думаю, что это очень ценно.
3: Поэтому младшему мы уже подарили не микроскоп, а телескоп.
1: Хорошо, немножко в другую сторону.
3: Да, вот, и у нас очень много увлечений, в том числе общих.
1: Это
3: сейчас младший ребенок, да, он увлекается муравьями, формикарией. буквально вот пока ехал сюда, он снял свой там первое видео, сделал свой YouTube-канал, и, в котором он, скажем так, показывает, как живут его муравьи. Это опять новые увлечения. Таких увлечений, скажем так, вот если посчитать, наберется очень-очень много в нашей жизни.
1: Это да. Вот хотела сказать, что вот мы сегодня говорим, что все мы родом из детства, угу. и что очень важно, хочется сделать акцент на положительном, что угу. здоровая семья, здоровые да. отношения, это увлечение. Я помню, да. что у меня в детстве было, мама просто развивала это. По пятницам мы садились, угу. и она делала всякие крутые библейские угу. штуки, это разные игры, и угу. что мне действительно это было очень интересно и нравилось вот развивать. И угу. мне нравилось и изучать какие-то там отношения среди угу. героев. Да, это привело к тому, что, ну, в дальнейшем у меня профессия, да, с этим связана. То есть вот это вот тепло, просто забота, порой просто даже сам вот этот теплый взгляд уже говорит о многом.
3: Улыбка, объятия.
1: Да. Вот. И, конечно же, выражать вот чувства свои, вот, научить ребенка выражать вот эти вот чувства, чтобы потом оно не переросло вот эту созависимость. Да, вот. Да, и вот да, это да. важная модель поведения, да. Вот, да. здоровая вот именно между мужем и женой, да, как основу для будущих отношений, соответственно, маленьких детей.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: В эфире радиоканал «Три ангела».